Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: такие.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Может быть, пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья, деньги и друзей разделим, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть, пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только в

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Наш рассказ вполне серьезен, родилась в одном колхозе, расцвела потом на роде Монечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы, синие очи, косы русы, ну, короче, Монечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали: «Манечка». Видит все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Неведин, в председательской победе в институт столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут: «Ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка». Кончен курс на факультете, ждут родителей, соседи.
2: Только что же она не едет, Манечка?
1: Пишут ей односельчане: «Объясни свое молчание,
2: приезжай скорее, Маня, Манечка».
1: Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут: «Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка?»
2: Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка.
1: Говорит сердятся она им: «Я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная,
2: Манечка.
1: А жить хочу в кругу семьи, мне чужда периферия, не поеду, есть другие,
2: Манечка.
1: Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит,
2: Манечка».
1: Земляки на миг смутились, говорят: «Скажи на милость, что с тобою приключилось, Манечка? Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все, живи уродом, Манечка». Весь рассказ.
2: Ее нет морали.
1: Вы такую не встречали.
2: Она, возможно, в зале.
3: Маня! Манечка!
4: Манечка!
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: по всемертвому в печи он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреный была, вождом мог выгорел. Дотла огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню отхватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная Мартинка. Все хорошо, все хорошо.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вечерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать,

пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Гуляем по Арбату» в эфире экскурсовод, москвовед, автор книги «У каждого свой Арбат» Оксана Медведева. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

земле. Прощай, прощай, любовь, не забыть мне твой взор дорогой.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь?

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю, ищу и надеюсь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

есть что вспомнить. Родные песни.

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть

0: помнить. Родные песни.
1: Говорят, что не могу.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Часто нам ты скучий.
1: Борзый конь.
0: Хорошо.
1: А ишак?
0: Хорошо.
2: А верблюд?
0: Хорошо. Но олени лучше. Эй-эй!
3: Эй-эй!
1: За медведем где-то близ волк несется юркой.
0: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
1: За спиной летит снежок, часто нас и скручит.
0: Юркий волк?
2: Хорошо.
0: Чернобурка?
2: Хорошо.
0: А медведь?
2: Великолепно, но олени лучше.
0: Эй-эй!
3: Эй-эй!
1: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
0: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
1: Есть трамвай.
2: Хорошо.
1: Есть метро.
2: Хорошо.
1: Есть троллейбус.
2: Хорошо, но олени лучше.
0: Эй-эй!
3: Эй-эй!
1: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
1: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Паровоз,
2: хорошо.
1: Пароход,
2: хорошо.
0: Самолет,
2: великолепно, но олени лучше.
0: Эй-эй!
3: Эй-эй!
1: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный. За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Борзый конь?
2: Хорошо.
0: А ишак?
2: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Верблюд, между прочим, так себе.

0: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Гуляем по Арбату» в эфире экскурсовод, москвовед, автор книги «У каждого свой Арбат» Оксана Медведева. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнений.

0: и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Николай Сухов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 9 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа. Пока у них, у всех, у там, у других это не программа никакие, а у нас программа. И мы ее будем придерживаться. В этот вторник. Вот Андрей Скорпион проснулся уже. Хороший человек, сразу видно. I'll be back again, fly. Алексей 762, доброе утро, приветствую вас, други, в нашей телеграм-ботской, мессенджере телеграм-ботском. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, заходите и вы тоже, а что вы не заходите? Я же говорю вам, заходите все время, а вы не заходите все время. Так, относительная влажность, прогноз погоды, климат, ВДНХ, прогноз погоды. Давайте прогноз погоды посмотрим. Что обещает? Это, кстати, единственная программа информационная, большая, которая начинается прогнозом погоды, а не заканчивается. И потому что мы самое важное даем сразу. Без вот этого вот «дождитесь окончания», и тогда мы сразу просто держите прогноз погоды. 29.31, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Вторник, 9 июня, Москва. А когда же будет буря? Пусть сильнее грянет буря. Буря! Когда все это? Местами гроза, кратковременный дождь, по области местами гроза. Завтра, послезавтра. Ладно, подождем. Фактически сейчас 17,7. Давление нормальное. Время, сами знаете, только что. Влажность хорошая, ветра нет, горизонтальная видимость 20 километров, все очень хорошо. 3,8 градуса было в этот день, 9 июня в 90-м году. Все рекорды случились в 90-м году сегодняшнего дня. Самый холодный день, 90-й. Самый жаркий день, 99-й, 31 градус был. Максимальное, сегодня, наверное, побьем. Максимальное количество осадков в 93-м, 41 миллиметр. Все. Дальше у нас нет данных. Вась Куролесов, доброе утро, тоже приветствую. Хорошо, со спутниками, с вот этим вот всем закончили. Давайте, забегая вперед немного, посмотрю на движение сразу, чтобы вас предупредить, если что. Если что, предупреждаю. СВХ, въезд в Москву, Касино Ухтомский. Вот здесь на пересечении, где метро улица Дмитриевского, не доезжая до этого перекрестка, затеяны мощные дорожные работы, такие, каких вы еще не представляли и не видели в этом месте, потому что если бы видели, вы бы как-то заранее объезжали бы, вот, а они такие мощные, 6 июня, 7 июня, а как вы могли не знать о них, если они у вас 6 июня? А вот здесь на, прямо на светофоре, прямо на перекрестке, начали еще и 9 июня, то есть сегодня. В 3 часа 23 минуты появилось сообщение о дорожных работах, и в результате там образовалась небольшая, но хорошая. Хорошая такая пробка. Она небольшая, но очень хорошая. Ну все, дальше движение есть, как бы нормально. Еще у нас что-то департамент транспорта такое писал. Сейчас, секундочку, у электробусов, нет, это не то. Департамент транспорта другой, который оперативно. 9 июня, что-то было. 9 и 10 июня с начала движения. А что это значит? А когда у них начало движения? С начала движения до 12.00 изменятся параметры следования поездов на D4. А, поездов, это к нам не имеет отношения. Ну ладно. Интервалы движения на диаметре будут увеличены до 15 минут на Нижегородском направлении в период с 11 до 12 до 40 минут. Участие поездов будет изменено время и пути отправления. Ну, вот так. Перед поездкой сверяйтесь с расписанием на сайте в приложении перевозчика. Пусть отправление поезда вами уточняется на табло. Дальше у нас что здесь? Меняется маршрут МЦ-1, поездки до миграционного центра станут быстрее через МЦД Астафьево Д-2. Это хорошо. Это же хорошо. С целью улучшения качества обслуживания пассажиров, сокращения времени в пути, меняется трасса маршрута МЦ-1, Лесопарковая с миграционным центром. Наверное, хорошо. Новокуркинская, 37-й километр, движение маршрутов, Замоскворечье. Что-то я... Какое-то что-то такое было мощное такое. Сегодня в городе жара. По прогнозу синоптиков до конца недели ожидается температура под 31. Рекомендуем водителям. Это вам рекомендация сейчас. Проветривайте салон перед поездкой. Паркуйте автомобиль в тени. Не оставляйте в машине детей и питомцев. Никогда. Одних. Не храните в салоне емкости под давлением легковоспламеняющиеся предметы. Как показала практика, пауэрбанк легко может стать легковоспламеняющимся предметом. У гражданина на днях сгорел автомобиль, потому что у него пауэрбанк там лежал, рванул. Потому что температура внутри салона, когда на улице под 31, очень быстро в неработающем автомобиле. Да, сейчас есть автомобили, которые... поддерживает температуру, там Тесла, допустим, даже пишет, не волнуйтесь, у моего питомца все нормально на экране, экране мультимедийной системы. Есть специальный режим питомец или режим кемпинг, когда все системы автомобиля отключаются, но климат продолжает работать и в целом в салоне поддерживается заданная температура постоянно. Но, честно говоря, ты все равно как бы электронике доверяешь. Потому что, с одной стороны, жизнь твоего питомца... Я про детей вообще не говорю. Внимание, дети ни в каком режиме. Кемпинг, питомец, еще как-то... Ни в каком режиме дети не должны оставаться одни в автомобиле дольше, чем на несколько секунд, пока вы вышли там в багажник заглянуть, допустим. Но вот эта вот история, даже когда вы... На заправке, типа, идете заплатить за топливо, чего я чего я не понимаю. Вот зачем вы это делаете? Вам нравится трогать все на заправке, ну, руками, чтобы все это там эти до вас потрогали всякие люди со всяким на... Они сходили в туалет на этой заправке, вышли и такие начинают все трогать, а за ними вы это трогаете, да? Вот это вам приятно? Или зачем вы выходите на заправке из автомобиля? Идти, оставляете автомобиль туда, ну для чего? Я вижу каждого возвращающегося в автомобиль, у него нет кофе с собой и сэндвича. А, вы, наверное, там их съедаете, вот этими вот руками своими. Ну да, наверное, да. Зачем вы идете? Приложение у тебя в телефоне, ну, как минимум, Яндекс. В Яндексе заправляешься практически на всех заправках. Или приложение той заправочной сети. Притча вот это, ходить куда-то, оставлять автомобиль. Так вот, нельзя даже для того, чтобы оплатить, пойти, нельзя оставлять детей. Вы не знаете, что ли, об этих случаях, как там... Рядом, просто, вот рядом. Поедет человек, тетя, человек-женщина, поедет с шлангом, который в баке остался. Это очень частая, между прочим, ситуация. И топливо такое выплеснулось. И почему-то вдруг загорелось. Просто ситуация обычная. Выплеснулось. А здесь ваш автомобиль стоит, а в нем ребенок сидит. Заправщик не знает об этом, что там сидит ребенок. Вы же ему не говорите об этом. Ребенок в кресле, его не видно. И он там сидит, заправщик такой, начинает бегать, машина разъезжается, ваша стоит, ребенок сидит, автомобиль горит. Оно вам надо? Ну вот так, на всю жизнь нужно вам это? Не знаю, я не понимаю. То есть, и вот это вот с режимом кемпинг тоже. С одной стороны, жизнь питомца, а с другой стороны, уверенность в том, что электроника не подведет. Вот она не подведет, она будет работать. Она не подведет. А если подведет? Это же электроника. Ну, а если подведет один раз, вот один раз подвела, а через 10 минут в автомобиле будет уже плюс 50, если он стоит на солнце. А потом 60, а потом 70. Ну, и вот так вот взорвался пауэрбанк у человека и сгорел автомобиль. В общем, нужно проверять, как показывает практика, автомобиль не только на наличие живых существ, но и на наличие чего-нибудь, что может взорваться. Жвачка-водичка, пишет Андрей, на заправке ему нужна. Ну, не знаю. Я жвачки-водички покупаю в магазинах. Как бы, ну, как ни крути, но в течение дня ты попадаешь в магаз в какой-нибудь. Там, ну, в какой-то... Я вот утром перед приходом сюда захожу в магаз, завтрак беру себе. Кашку там, овсяную, еще что-то. А что не взять жвачку-водичку сразу? То есть, на заправке нужно идти, вот это вот покупать. Ну, не знаю, в общем, смотри, мне кажется, вот я очень люблю заправки, которые просто заправки. Вот просто заправка. Я бы, честно говоря, уже даже предлагаю вам, уважаемые маркетинговые структуры.
4: Кофеек нынче чрезвычайно хорош. Ой. Лучше, чем на вашей заправке.
3: Маркетинговая структура заправочных сетей. Предлагаю вам принять это на вооружение и дарю еще одну идею бесплатную. Маркетинговый ход. У нас не пьют и не едят. Вот что-нибудь такое. Вот сделайте заправку. У вас есть все. У вас есть заправка-мойка. У вас есть заправка-кафетерий. Заправка-туалет. Заправка-магазин. Заправка, не знаю, заправка-парикмахерская, наверное, где-то уже есть. А попробуйте сделать АЗС просто. Автозаправочная станция, заправка. Он так называет, заправка. И все. И там ничего нет. Потому что в структуре вашей этой самой прибыли, недавно же вышло это исследование, в структуре вашей прибыли вот это даже называется сопутствующие товары. Вот это, как-то это называется, все то, что продаете вы на заправках. Все, из-за чего там очереди. Все, из-за чего там толчья и постоянная агрессия на ваших заправках. Потому что придет вот такой вот, поставит тачку у колонки и пойдет жевать свой хот-дог, сидеть, тупить в телефоне за столом. А автомобиль стоит 15 минут у колонки. И очередь такая там же. Так вот, это 3%. 3%. В лучших заправках, где действительно, наверное, там обеды вкусные готовят, все это, 7%. 3% прибыли. А сколько вы недополучаете, когда человек едет, вот я еду. Если я еду и вижу, что там стоит 2-3 автомобиля в каждой колонке, я дальше еду. Да нафиг мне ждать у вас. Так вот предложение. Сделайте заправку. И посмотрим, что из этого выйдет. Что лучше взять, Bill GX50 в более-менее жирной комплектации или X70 на проще? Я всегда придерживаюсь мнения, что в жирной лучше, чем, чем в попроще. Вот, это мое мнение, сейчас скажу. Но это было тогда, понимаете, в чем дело? Это было в те времена, когда автомобильная промышленность действительно делала автомобили пустыми. Вот она умела, это немцы. Немцы, никто не умеет так делать пустыми автомобили, как немцы. То есть комплектация реально барабан. Вообще просто ничего.

есть. Но просто в этой комплектации все заблокировано, не откидывается кресло. Все. Вот такие пустые. И тогда у меня сформировалось вот это мое отношение, что лучше я возьму что-то попроще, ну, на несколько ступенек ниже с точки зрения класса или статуса, но чтобы оснащение было. Сейчас, вот когда вы говорите Bill GX50 в более жирной или X70 попроще, вот это, мне кажется, некое допущение, потому что сейчас... Я не знаю автомобили в совсем вот таких шарабан комплектациях. Нынешняя промышленность мировая в лице китайской промышленности такого не делает. Шарабан комплектациях. Нынешняя промышленность мировая в лице китайской промышленности такого не делает. Ты можешь взять автомобиль самый распростой, но у него там какие-нибудь уже адаптивный круиз будет.

они по оснащению, ну что там, камер кругового обзора, может быть, в XC70 не будет, да, но зато будет просто, просто камера заднего вида. Не будет, что там еще не будет, не знаю. В общем, надо смотреть. XC70, мне кажется, правильным вариантом исключительно в том случае, если вам нужен полный привод. Если вам полный привод не нужен, и вы XC70 собираетесь брать с передним приводом, и вы не огородосадовод, и вы не планируете картофель возить там в багажнике, вот это все, и вам дополнительные литры багажника не нужны, я бы тогда брал X50. Нормальный автомобиль, не переплачивать, но взять уже все, чтобы было. Вот все, чтобы было. Вот же он круговой обзор был, чтобы климат нормальный, чтобы по мультимедии все там, по ассистентам все. Пусть все это будет. Лишним точно ничего из этого не будет. Вот все, что есть, вот давайте мне. Все, выкладывайте. Я бы так поступил, честно говоря, Алекс. Вот, потому что иногда даже мелочи какие-нибудь, но тем не менее, когда ты их отмечаешь в автомобиле, на самом деле мелочи не существует. Все мелочи очень сильно значат, потому что из суммы мелочей складывается общее отношение. Из суммы именно мелочей. Потому что ты же не купишь автомобиль, в котором тебя что-то крупное не устраивает, правильно? К примеру, вы ни в какую не согласны с полуторалитровым двигателем. Соответственно, случайно у тебя не появится автомобиль с полуторалитровым двигателем. Ты заранее будешь понимать, что этого не будет. То есть по крупным вещам ты сразу уже на берегу решаешь все. А потом начинается вот этот компромисс. Да, у него нет вот этой штучки, там, ассистента какого-то еще. Но, с другой стороны, он меня устраивает вот в этом мотор, коробка нормальная. Ну, ладно, ничего. Так вот из этих, ну, ладно, ничего, потом и складывается удовольствие или отсутствие полного удовлетворения от автомобиля. Я сегодня сдаю CS75, Pro который. CS75 есть три модели, чтобы вы понимали. CS75 Pro, CS75 Plus и CS75 Plus New. Это я узнал вчера. Вот так у них устроено. И каждый из автомобилей имеет какие-то свои особенности. Вот, но этот мне очень понравился. 75-й Pro, который. При всей своей неказистой внешности, вот внешность не мое. Вот точно не мое. Я не знаю, чтобы я бы что-то бы сделал бы в ней бы, но чтобы вот внешность изменить. Но и по макропоказателям, как едет, расход топлива, работа подвески, руление, динамика, вот шумоизоляция. Вообще такой крепкий середнячок, хороший, добротный, нормальный автомобиль. И по мелочам тоже. Пока у более высокостатусных автомобилей включается дурацкая 3D-камера кругового обзора при повороте, ты к перекрестку подъезжаешь, допустим, и у тебя включается камера, которая вообще никакой информации не передает. Но вот когда у тебя 3D-шный автомобиль как бы стоит, да, вот на экране, и ты смотришь на него сверху, можешь даже пальцем вращать его, вокруг все вращается. С точки зрения прикола это прикольно. Ну, выглядит это прикольно. С точки зрения доставки водителю важной информации, действительно важной, это не работает, потому что все эти камеры по швам, это же картинка с четырех камер по кругу, и по швам, где одна камера, поле зрения одной камеры пересекается с полем зрения другой камеры, все это сшивается таким образом, что искажения не позволяют доверять тебе этой картинке на 100%. Ну, не позволяю, ну, я не могу ориентироваться в нюансах по этим камерам. Это просто прикол такой, просто иллюстрация, как твой автомобиль смотрится снаружи, когда он поворачивает. Нафиг оно мне нужно? Здесь включается просто тупо камера. Я поворачиваю направо, у меня включается боковая камера на переднее правое колесо. Ну, на переднюю полусферу правую. И я вижу переднее колесо, и я вижу точное, это потому что это камера без искажения, я вижу точное расстояние от переднего моего колеса правого до препятствия. Я поворачиваю направо, там бордюр или на парковке подземный паркинг, когда, знаете, такие столбики специально у них там низенькие есть, о которые мы все время царапаем диски, все это. Я сразу на экране вижу эту штуку. Все. Никаких рюшиков, бантиков, не надо ничего, чтобы у меня здесь очень красивая графика была, но при этом информация точно необходимая для меня сейчас. Мелочь, но приятно. Круиз-контроль. Я уже показывал это в видео, потому что снял это в качестве маленького сюжета даже.

0: пока некоторые китайцы продолжают делать круизы, которые никак не обозначают показания вот самого работы ассистента, на какой скорости зафиксировалось? Кажется смешным, но есть до сих пор такие автомобили, где ты активировал круиз, и ты не знаешь, какая там задана скорость. Просто держится вот скорость твоя вот сейчас. Она держится, и ты такой... Надо увеличить. Ну, увеличиваешь. То автомобиль быстрее начинает ехать. Потом в какой-то момент стрелка спидометра останавливается на каком-то показателе, и ты понимаешь, что вот настолько ты увеличил показания. Даже такое есть. Либо это где-то маленькая пиктограммка, которая включается, ее нужно искать. Здесь просто вся приборка становится из цветной, черно-белой. И всего лишь два показателя. Твоя фактическая скорость и скорость работы круиза, которую ты задал. Все. А приборочка черно-белая и больше ничего лишнего, чтобы ты сразу понял, что происходит. Моментально. Мелочь? Тоже прикольная мелочь. Еще одну мелочь недавно узнал, потому что не подключал по Bluetooth телефон. Сейчас подключил. Не помню зачем. Короче, подключил. Климат, садишься в автомобиль, климат работает на полную. Уже климат, конечно, можно мороженое замораживать, наверное, в этом, в салоне, потому что если ты включаешь там, 20, то это прям вот, ну, это очень холодные 20. 18 это прям вот замерзнуть. 21 уже комфортненько становится. Вот, климат включаешь, автомобиль, салон нагрелся, жаркий, на полную катушку шумит. Совершаешь звонок по телефону. Или тебе приходит звонок. Климат гаснет. Не в минимум, но куда-то так, чтобы шума не было. Выключаешь звонок по телефону. Отбой. Опять врубается в автоматическом режиме. Сам. Прикольно. Прикольно. Я такого, честно говоря, не помню, где я такое видел еще. Может, нигде. Может, видел, но не обращал внимания. Но здесь обратил внимание, потому что это очень очевидно. Потому что здесь на всю катушку климат, если включаешь, то он такой прям вот, ну, шумно. В салоне, но и охлаждает очень эффективно. И при звонке выключается. И вот такие мелочи, из таких маленьких штучек. И состоит ощущение, хороший ты у меня. Вот это ощущение. Ощущение называется классный. Вот классный я автомобиль купил. Вот я молодец. Классный. Выбрал такие, вот у нее такие опции. Вот эти из этих мелочей. Поэтому, возвращаясь к вопросу, если выбирать. Вот я бы расстроился, если бы я в какой-то момент узнал, что у 75-го Pro все вот это есть, а я выбрал какую-то версию, в которой всего этого нет. То есть она едет так же, подвеска такая же, все ну такое же. Только нет вот таких вот маленьких этих штучек. Я бы подумал, а сколько надо было доплатить, чтобы получить все это? Чего-то действительно много? Ну, прикольные же вещи, прикольные. Так что тут надо смотреть. Что для вас важно? Я возвращаюсь к X50 или X70, но попроще. Что для вас важно? Что есть в X50? Что там такого богатого? Чего нет в X70 такого, что, может, вам пригодилось бы? И потом уже делать выбор. В любом случае, каждый из этих автомобилей абсолютно нормальный игрок, очень серьезный в своем сегменте. Вот единственное, что X70, и посмотрев вот сейчас на 75 Pro, на Чинган, я хочу сказать, что теперь бы я уже так однозначно не сказал бы, что X70, ну, тот, который Atlas Pro, что он интересней. Вот, ну, не знаю даже. Я, честно говоря, так даже вот бы... Интересно было бы еще раз на X70 проехать, потому что у меня приятные впечатления от подвески остались после X70. Это вот это все. Но 75-й какой-то совсем вот крепыш, середнячок. Он среднего класса автомобиль. Это автомобиль до 3 миллионов рублей уже в хорошей комплектации. То есть он в любой комплектации, по-моему, до 3 миллионов. Но очень крепкий середнячок и еще 181 сила. С 1,5 литров, то есть 181, он так очень, очень динамичный автомобиль. Вот и не знаю. Я бы, честно говоря, сравнил бы еще раз X70 и 75 Pro. У Geely Atlas Pro круиз-контроль очень удобный, интуитивно понятный, пишет мне Ресориус. Я очень это допускаю, очень. У меня, наверное, пару лет назад был Pro, ну, в смысле, давно я на нем ездил. Сергей Иванович, Камчатка, приветствую, жарко, солнце ясно, Петропавловск-Камчатский, плюс 19 там сейчас. У нас, да, у нас до 31 сегодня. Как мне Манжара из Волги или Волга из Манжара? Да, нормально. Это смотря как, вот видите, вы говорите, как мне Манжара из Волги, а я лично отношусь к этому, а как мне Волга из Вольвы? Вот так, если тарант сказать вам. А как вам Волга из Вольвы? Потому что платформа CMA, на которой построен в том числе и Манжара, и Атлас, это платформа Вольво, на которой построен XC40. То есть сначала, изначально, самым первым автомобилем, на котором была построена, который был построен на этой платформе, это Volvo XC40. И еще не зная ничего ни про Манжара, ни про Атлас, ни про Джили. Но я слышал, что Джили есть. Ну и знал уже, что Джили приобрела Volvo. Акции все Volvo. Вот. Но при этом на Джили, на каких я не ездил, в глаза их не видел. Не знаю. Это был просто китайский производитель. А Volvo все были здесь официально представлены. И тогда говорил, и сейчас скажу. Из кроссоверов Volvo XC40 мне тогда показался самым органичным с точки зрения работы платформы. Вот всего. Ходовки, подвесочки, руление. Это, наверное, было связано с тем, что он был не очень большим. Очень органичный, очень взвешенный, гармоничный автомобиль. Про XC40 я говорю. Сейчас владельцы XC40 пусть подтверждают. Вы же ездите до сих пор, я вас вижу. Вы ездите на XC40 по Москве. Пожалуйста, подтверждайте. И он, по идее, очень классный был. Там очень много маленьких, в смысле, очень много маленьких, да, правильно сказал, фишечек таких не только технических, но и дизайнерских было. Там, к примеру, выштамповка Гетеборга, города, там в отделке проходила лента такая прорезиненная, и там силуэт города. Город — это был Гетеборг, где штаб-квартира Volvo. К примеру, отделка, вот вся эта ворсистая часть в багажнике, все эти напольные покрытия ворсистые, это все из переработанного пластика, из бутылок сделано. Они тогда настаивали, что у них еще и экологическая повесточка тоже очень важна для них. Вообще классный автомобиль. Так что, перефразируя ваш вопрос, как мне Волга из Манжара, мне очень нравится Волга из Вольво. Ладно? Я так скажу.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Моторы.
0: 6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Это очень-очень-очень хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. У нас 9 июня, если вы не из-за океана здесь, у нас в эфире у вас тоже 9 июня, если из-за океана, то 8. Выехал из Москвы в Ростов с детьми, едем Онкор предупреждает. А-а-а. Это значит, в смысле, чтобы не слова всякие не употреблять в эфире. С детьми едем, внимание, внимание, с детьми. Но, уважаемый Анкур, наша программа 16+. Вы тоже об этом не забывайте. В Ирвайне плюс 18, мигрант из Кореи Таун. Вот он, вспомни нашего агента, он здесь. До корейского Тауна 41 минута, все летит, хорошего вторника. Вам тоже, дорогой мигрант из Кореи Таун, наш человек в Калифорнийске. Отстаиватель наших интересов. Всего хорошего против всего плохого. Всего бодрого против всего заунывного. Посредственного, ординарного и вульгарного. Это я уже и про пилюлю тоже про нашу говорю. Потому что мы сейчас с вами начнем просыпаться. Будет энергично. Будет низко. В смысле звуковых частот. Так что приготовьтесь. Сейчас все начнет вибрировать. Да, и заходите в Щукин и все, в телегу. Там сейчас начнется голосование фундаментальное, которое затронет всех вообще. Потому что там будет один из вариантов «нет». Помимо всех прочих будет вариант «нет». Вы часто требуете вариант «посмотреть результаты». Вот этот вариант будет «нет». Как раз «посмотреть результаты» вы сможете.
5: Не хочет.
0: Ясно? Щукин и все, кириллицей. Ну, то есть нашими, славянскими, правильными буквами. Щукин и все. А оттуда уже по прямой ссылке почти под каждым постом в телеге вы попадаете в Макс-канал такой же. Щукин и все, он так же и называется. Но попасть туда можно только по ссылке.

тема назревала давно, и вы сами требовали. Давай посмотрим, каков процент у нас сейчас сумасшедших на данный час, не пользующихся видеорегистраторами. У меня такие варианты. Я заранее проговариваю варианты, вместе с вами их обсуждаю, для того, чтобы потом не было, а где вот это, а где вот это. Давайте утвердим. Значит, я считаю, вот как должно быть проведено голосование. Вы пользуетесь автомобильным видеорегистратором? Это вопрос. Да, у меня штатный установлен в автомобиле. Ну, то есть автомобиль, одна из систем автомобиля, это видеорегистратор. Все. Ну, все, он шел уже с автомобиля. Да, у меня отдельный аппаратик. Это, ну, у меня, это я так выберу. У меня отдельный аппарат. Я не знаю, как еще это сказать. Отдельно приобретен. Ну, в общем, отдельная коробочка на стекле висит. Да, у меня отдельный аппарат, плюс еще одна камера задняя. Потому что у меня просто одна камера. Просто вот коробочка висит. К этой коробочке можно докупить еще камеру назад. Вот у вас такая система как раз. Ну и нет, не пользуюсь. Внимание, если у вас есть в автомобиле, но там нет карты, и вы не пользуетесь им. Если у вас есть коробочка такая вот, но она лежит дома или в бардачке лежит. Вот я знаю людей, которые возят регистратор с собой, но он в бардачке лежит. Вот это означает нет, не пользуюсь. Голосование именно о фактическом использовании, о процессе использования, ладно? Не о наличии, а об использовании. Я не понял, варианты все вас устраивают нормально? Запускаем голосование, нет?

Черт, опубликовал, а забыл, что у меня там несколько вариантов стоит. Так, сейчас пойду переписывать еще. Все, хорошо, что я варианты запомнил. Нет, никаких несколько вариантов выбирать я не оставлю эту опцию. Да. Ну и к тому же я отвечу, почему я не люблю вариант посмотреть результаты. Потому что этот вариант забирает голоса у других вариантов. Понимаете? Не понимаете? Ладно, потом объясню.

Все, хорошо, что я тогда не опубликовал, потому что я придумал еще один, еще одну градацию для более глубокого проникновения этого социального исследования. Нет и не планирую. Нет, но планирую. Вот так вот. Потому что есть люди, которые не пользуются, но деятельно хотят начать пользоваться.

этой камерой. Нет, и не планирую, нет, но планирую. Щукины все, зайдите в телеграмчик и проголосуйте. Щукин и все, это такой телеграм-канал, он так называется. Кирилическое написание, последняя буква Ё с двумя точками. Не пренебрегайте точкой.

0: кайфочи.
1: Нет, это должен быть для всех. Нет. Вот Андрей Тихонов пишет. Должен быть вариант, посмотреть варианты, а нет, должен быть, если нет. Но скажите, Андрей, ну давайте технически. Вот если вы не пользуетесь регистратором, к примеру, вы им не пользуетесь, вот у вас его нет, вы им не пользуетесь, и вы хотите посмотреть варианты, как люди ответили. Нажимайте «нет», у вас же его нет, правильно, вы им не пользуетесь. Так вот и нажимайте «нет», это для вас вариант. Предположим, у вас есть регистратор, вы им пользуетесь, и вы хотите посмотреть результаты голосования. Ну так нажимайте «есть», «пользуюсь», и увидите результаты голосования. А если у вас он есть, но вы не хотите об этом сказать, и хотите просто посмотреть результаты голосования, тогда идите дальше, проходите дальше. Все, это не для вас. А чего вы такой? Что, вам жалко, что ли, голос отдать? Это размывает, еще раз. Результаты против всех, посмотреть результаты голосования, это все голоса, которые не попадают в вариант. Они размываются. Вот у нас помимо, если бы был час посмотреть результаты голосования, помимо этого у нас есть три четких, действительно значимых ответа. Да, штатный, да, отдельный моно, да, отдельный с дополнительной камерой. И поэтому вариант вот этот, посмотреть результаты голосования, когда там будет 100 человек, вот сколько из этих 100 распределены были по предыдущим трем вариантам? Вот сколько? Если бы это люди были менее говнистыми, менее жадными, менее душными, и все-таки выбрали один из вариантов, который по-любому им подходит. Выбрали бы. Если у вас нет автомобиля, у вас нет регистратора, это же значит, вы им не пользуетесь, правильно? Все, пишите «нет». Так что не надо вот это, я вас прошу. А если вы хотите принципиально, чтобы было, чтобы вот чтобы парадочек, чтобы вот, чтобы... так это «нет», нет. Это вам надо этим, к древним грекам, в их демократию идти. Здесь, вот, здесь не про это. Итак, пожалуйста, заходите, Щукин, и все. Голосование идет уже довольно активно. Очень хорошо. Многие, может быть, даже только вот сейчас, может быть, узнают, что у них в автомобиле есть видеорегистратор штатный. Очень многие современные автомобили, высокотехнологичные, китайские. Сам же говорю, не люблю, когда формулировка китайские, потому что нет никаких китайских автомобилей, есть просто автомобили разных брендов. Поэтому я перестану так говорить. Очень многие автомобили современные, высокотехнологичные, если они оборудованы камерами кругового обзора, системой кругового обзора, а эта система есть, ну, почти у всех, и дополнительно еще, там, ты видишь, что пакет ADAS тоже есть, адаптивный круиз, торможение, вероятнее всего, технологический автомобиль уже готов к тому, чтобы все это просто записывать. И ему единственное, что не хватает, ему не хватает карты памяти, которую нужно вставить сами знаете куда. И все. И он у вас автоматически будет все писать. Знаю людей, которые годами пользовались автомобилем, не зная, что... Больше того, пользовались автомобилем, и видеорегистратор отдельно куплен, висел на стекле, при том, что... Говоришь, а зачем тебе эта штука? Ну как, видеорегистратор очень важен. Я говорю, не-не, он очень важен, тут я согласен. Но у тебя-то есть регистратор? В смысле? Ну вот в автомобиле, вот, пожалуйста, включаешь его. А там все, все круговые камеры, не только, он же пишет не только с передней, он пишет вообще все. И не только с задней, он пишет и боковые тоже фиксирует, все, все записано. Вот, такое тоже бывает. Итак, вы используете видеорегистратор в своем автомобиле. Вы пользуетесь автомобильным видеорегистратором. Да, штатным. Он уже был в автомобиле, он вместе с автомобилем и продавался. 8%. Да, отдельно купил аппарат. 37%. Да, отдельный аппарат плюс задняя камера. 8%. Таким образом, вот просто коробочка отдельная видеорегистратора. Да, у меня такое. 45% суммарно, говорят. 22% нет и не планирую. 25% нет, но планирую. Вот хотелось бы послушать, конечно, начальника транспортного цеха. Хотелось бы послушать человека, который нет и не планирует. Вот эти 22 требуем все, включая нет. Требуем все, включая нет. Требуем все, включая нет. Ну, так нет, вот и есть нет. Ой, извините, простите, что-то я. Хотелось бы послушать тех, кто нет и не планирую. Это с чем связана у вас такая видеорегистраторофобия? Это вот с чем? Просто мнение, спасибо. Спасибо и вам тоже, Андрей Тихонов, за ваше мнение. Оно очень важно для нас. Серьезно, ну, я сейчас не, ну, ерничаю, но только совсем чуть-чуть. На самом деле очень важно ваше мнение. Просто хотелось бы, чтобы мы друг друга понимали. Я-то исхожу, когда в этих голосованиях не просто ради развлечения. В это может быть сложно поверить, но когда-то, когда Телеграм жил, ни в чем себе не отказывая, на полную катушку, и у всех у нас был свободный доступ, трудно в это поверить вообще, это, конечно, кажется, что это было в прошлой жизни. Да, но на всю катушку. Наши голосования собирали здесь по 3-3,5 тысячи голосов. Вот. И с точки зрения репрезентативности, учитывая, что, в общем-то, аудитория Телеграма — это довольно пестрая, в хорошем смысле слова, социальная группа, в которой есть всякие молодые, уже взрослые, с разным уровнем доходов совсем, репрезентативность этих голосований была довольно высокая, потому что по ВЦИОМу 1600, по-моему, человек считается репрезентативной выборкой. То есть выборкой, которая представляет в целом положение по данному вопросу, рассматриваемому, по стране, как бы. И когда у нас по 3000 собиралось голосов, это результаты этих голосований были значительными даже для тех, кто непосредственно был объектом голосования. Проще говоря, очень часто я сталкивался с тем, что результаты этих наших голосований использовали автомобильные бренды в своих стратегиях, выкладках, там, каких-то тренировках. Ну, просто чтобы... нужна какая-то статистическая выборка. А где ее взять? Ну, вот есть автостат, который занимается макро-вопросами, там, еще чем-то, но в автостате вы не найдете голосование по видеорегистраторам. Сколько автовладельцев пользуются регистраторами и какими? Это мелко для них, я думаю. Вот. А здесь найдете. Вот и пожалуйста. Поэтому я отношусь, возможно, чуть серьезнее к нашим голосованиям, чем это может показаться на первый взгляд, и точно серьезнее, чем многие участники этих голосований. Потому что для меня это действительно социологическое исследование. Большое и серьезное. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
0: Доброе утро, Андрей. Ну, знаете, у меня вот как бы два момента есть, почему не пользуюсь. Да. Первый, потому что машина рабочая, и есть коробочка эта, но карты нету, потому что, ну, бывает какой-то левак.
1: Ну, можно отключить его на время, как бы, и проводочек выкинул, и все.
0: Ну, нет, ну, там тоже не дураки. А второй момент, вот просто хотел узнать, раньше было, сейчас не знаю, суды не принимали их, потому что не сертифицированный прибор. А вот, ну, сейчас, может быть, эта ситуация изменилась. Поэтому, ну, как бы для себя только есть
1: статистика. Не, почему так? Для себя? Для сотрудника. Суды не принимают, но у вас же не каждое ДТП до суда доходит. 98% ДТП расследуется, то есть финальная стадия расследования — это группа разбора. А группа разбора очень принимает. И сотрудники, принимает. конечно. Сотрудники, которые приезжают, первым делом задают вопрос, есть регистратор. Потому что то, что плетет каждая из сторон, это понятно. Пока он дозвонится в основной свой штаб специальный, штаб видеонаблюдательский, пока там оператор по желанию, он может сказаться этим, у меня гланды, говорит, вот не буду искать камеру. То есть потом, когда до группы разбора дойдет дело, там они уже поднимут камеры, уличные, я имею в виду, наблюдения, и будут смотреть этот сектор, при условии, что он опять же попал под камеру. Хотя я и говорю, что Москва — город с самым мощным покрытием видеонаблюдением всего, но все камеры они не будут использовать для какого-то ДТП. Может так случиться, что и не попало. А регистратор четко все показывает. И на этой стадии сотрудники принимают. Вот у меня с автобусом калужским, когда было, именно благодаря регистратору все решилось в мою пользу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Да.
2: Сергей Николаевич меня зовут.
1: Да, Сергей.
2: Ром, еще у меня друг есть, который категорически не сходит, потому что у него жена лазит по его регистратору. Однажды даже карточку
1: вытащил. Как сказал персонаж Гафта в «Гараже», помните? Именины сердца просто. Вот это вот жизнь такая, помните, когда она потребовала справку, что была на собрании для мужа, она говорит. Была на собрании гаражного кооператива. Она говорит, господи, душа в душу живет, именины сердца просто. Так и здесь. Вот жена проверяет регистратор, это очень хорошо. Так, ну, накосячил, наверное, не просто ж так она это делает.
2: Ну, да, да, конечно, как все косячим.
1: Ну, да. Но кто-то, кому-то удается все-таки как-то так косячить, чтобы жена не узнала. Да, да, да, понятно, то есть вот тоже причина, чтобы жена не знала. Да, жена узнает. Больше того, если есть задача узнать что-то, то обязательно узнаешь. Это такой, это принцип такой. Кто ищет, кто весел, тот смеется, кто тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Та-да-да-да, а ну-ка песня нам пропой веселый. Была такая, помните? Вот, кто ищет, тот всегда найдет. Но если жена ищет, то по-любому найдет. Чего не найдет, додумает. Найдет что-то такое незначительное, потом придумает, потом увидит твой этот самый растерянный вид и все сделает. И дальше мозг ее сам доделает уже работу, все, она уже все дофантазирует, и все будет нормально. Так что привет этой женщине. Высокие, высокие отношения. Правда. А где же вариант «ношу регистратор с собой»? Во все машины. А, это и Ашины написано у Набабента. Это мой вариант, да. Регистратор с собой. Но я-то не ношу его, я его переставляю из автомобиля в автомобиль. Ну, плюс у меня регистратор еще есть очки. Многие даже не подозревают, что в этот момент, когда они, так я их, в этот момент снимаю. Вот, потому что у меня есть еще видеорегистрирующие очки, да, я ношу Ray-Ban'ы свои иногда, но я их покупал не для этого, конечно. Ну, и для этого тоже, это побочное их использование. Как, к примеру, съемка Чебаркульского метеорита видеорегистратором. Вы же не покупаете видеорегистратор, чтобы эти падающие астероиды снимать. Нет, но иногда взял и снял. Так и я очки покупал для другого. Я покупал очки исключительно для видеосъемки автосюжетов, обзоров от первого лица. Ну, иногда нет-нет, да и что-то попадется в них тоже кто-то с чем-то там, что-то такое. Так что да, я ношу видеорегистратор с собой, переставляю из автомобиля в автомобиль. Это и был один из ключевых критериев выбора видеорегистратора для меня лично, тогда, когда я его выбирал. Что выбрал, я уже публиковал. Мы уже распаковали этот видеорегистратор мой отдельно. Функциональную его работу я пообещал все это снять, сниму обязательно тоже. Но чуть позже я хочу дождаться темноты. Что-то я перестал по вечерам эфиру, уже нет сейчас небольшой перерыв в телевизионном сезоне, и я по вечерам не езжу уже. А хочется снять еще ночную съемку. Я даже не знаю, вот уже езжу с ним вторую неделю, не знаю, как он снимает в темноте. Бликуют, не бликуют там номера. iBox Icon 2 у меня. Прямо как моя любимая резина Icon. Вот это бывшая Nokian, так и регистратор. А? Как совпало. iBox, потому что вы советовали. Я почитал, меня технически все очень устроило. Очень устроило. При этом функциональная возможность присовокупить к нему вторую камеру, она у него вшита уже изначально. Больше того, он такой же есть уже со второй камерой. Просто переплачивать мне, ну, зачем? Какой смысл, если я вторую камеру, я точно проводить проводку каждый раз не буду в тестовом автомобиле раз в неделю. Соответственно, мне нужна была просто коробочка. Все критерии, которые были для меня ультраважными, он выдерживает. А именно, чтобы большой информативный экран на нем, есть. Крепление на присоске мощный, но маленький, но мощный, есть. При этом есть и на скотче, то есть если хочется навсегда прилепить, пожалуйста. Приложение в телефоне, которое по Wi-Fi соединяется с регистратором, и тут же ты открываешь, он ничего не перебрасывает в телефон. Ты просто соединил, и у тебя галерея открывается автоматически в телефоне. В приложении видеорегистратора. То есть он не скачивает ничего. А из нее ты уже можешь сохранять необходимые файлы в мобильный телефон. Стримовое видео есть. Если ты недалеко от автомобиля, можно включать и смотреть на телефоне, что он видит. И он еще и удобно на магните крепится к базе. То есть база остается на стекле, а сам регистратор на магнитике можно снимать. И подключение кабелем идет к базе, кабель питания. То есть база с кабелем питания все время у тебя висит. А если вы опасаетесь за его сохранность, вы просто его на магнитике снимаете. Но магнит довольно такой мощный, и я все думал, там, при столкновении, как он? Ну, если мощное столкновение, то отлетит и с присоской тоже. Но он так плотно держится, но при этом можно его снимать. В общем, отвечая на вопросы, выбрал, не выбрал, что выбрал, выбрал. iBox Icon 2, картинка, вот это как раз он и есть, картинка иллюстрирует голосование, которое в телеграм-канале Щукин и все продолжается прямо сейчас. Степень использования вами видеорегистраторов мы изучаем.
3: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 7 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Система ПВО уничтожила второй летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Между тем, в аэропортах Шереметьево и Внуково введены временные ограничения. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Дональд Трамп пригрозил Бенямину Нетаньяху оставить его один на один с Ираном. Американский лидер пойдет на такой шаг, если премьер Израиля продолжит наносить удары. Я сказал ему, будь поаккуратнее, иначе может так произойти, что очень скоро ты останешься с этой проблемой один на один, приводит слова президента США, журналист издания Axios Барак Равид. Трамп отметил, что 5 стран региона, участвующих в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху. Глава Белого дома считает, что он должен прекратить атаки на Иран и способствовать достижению мирного соглашения. В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь стандарта 2G. В июне Госкомиссия по радиочастотам планирует продлить срок выделения частот для сетей второго поколения в ряде регионов до 36-37 годов. Технология 2G по-прежнему остается востребованной в отличие от сетей 3G. Операторы постепенно сворачивают их из-за снижения спроса. Без стандарта 2G миллионы жителей регионов могут лишиться доступа к голосовой связи и СМС, пишут «Известия». Издание отмечает, что к сетям второго поколения до сих пор подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование. Его модернизация или замена потребует значительных финансовых затрат и времени. Продажи шоколадных плиток в рознице в январе-марте упали на 13% год к году. Это наиболее выраженное снижение среди всех позиций кондитерских изделий. Спрос на шоколадные плитки падает из-за увеличения их стоимости. За последние 2 года шоколад в России подорожал почти в 1,5 раза, пишет «Коммерсант». Как отмечают опрошенные изданием аналитики, структура потребления кондитерских изделий смещается в сторону бюджетных позиций. Наиболее заметный рост спроса в январе-марте показали пирожные. Объем их реализации год к году увеличился на 9%. Продажи печенья выросли на 3%. Падающий спрос на шоколад вынуждает производителей корректировать объемы выпуска. По данным Росстата, в январе-апреле в России выпустили 80,5 тонн упакованного шоколада. Это меньше на 12% с лишним год к году. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 20 градусов. Сегодня в городе переменная облачность. Осадки маловероятны. Днем до плюс 28. Ветер северо-восточный, слабый, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером. Готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Доллар, фунт, Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Гуляем по Арбату» в эфире экскурсовод, москвовед, автор книги «У каждого свой Арбат» Оксана Медведева. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
6: Так говорит Москва.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07.07, только что в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 9 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Жаришка сегодня в городе до 30, а то и 31. Побьем температурный рекорд, потому что в 90-м году... Нет, в 99-м было 31. Давайте поднатужимся. Ну, не в этом смысле. Ну, в смысле, подумаем, поднатужимся о том, чтобы температура была. Хотя, конечно, не хотелось бы вот этих рекордов всех. Пока сегодня гроз синоптики не обещают, а завтра уже начинают обещать по Подмосковью. Так, движение изменилось радикальнейшим образом. С 6 утра нам нужен всего час, чтобы остановить целые секции, сектора. Секторальное остановление на третьем транспортном, на СВХ, вот это вот везде. Мы справляемся очень быстро. Итак, перед МКАД Ярославка дорожно-транспортная, дальше работы у СВХ, где Енисейская, по 1 ноября будут продолжаться. Но в результате Ярославка, вы сами знаете, от СВХ как раз вот здесь, от Метрополиса этого и до Королева большая пробка. В Долгопрудном, Лихачевский, неважно, это ваши проблемы, Долгопрудный, сами разбирайтесь. Третье транспортное кольцо, дорожные работы затеяли на пересечении внутренней стороны и съезда на Ленинград. А что ж тогда стоит в другую сторону? Ладно, это не имеет значения. Нет, имеет. Там, где на Ленинградку мы съезжаем, с третьего транспортного, от беговой, когда едете в тоннельчик, оп, и на Ленинградку, чтобы в область ехать. Вот здесь левый ряд дорожной работы. И потом трешку внутренней стоит до Сущевского вала, потому что там тоже дорожные работы. Как они выглядят, левый ряд, правый ряд. Это просто снимают асфальт и укладывают новый асфальт. Все снимают и укладывают, снимают и укладывают новый. Поэтому на третьем кольце уже пробка. Еще большая пробка из-за ДТП на Нижегородке, это ЮВХ, МСД. Пересечение Нижегородки и МСД ЮВХ, я не знаю, честно говоря, как там эта развязка А там черт ногу сломит на этой развязке, честное слово. Прям вот я сейчас ее показываю вам. И здесь в обе стороны все стоит. Со стороны Волгограда... Нет. А, нет, нет, в одну сторону все стоит. И даже стоит все не из-за этого ДТП, а знаете из-за чего? Все стоит из-за дорожных работ у автоспеццентра Джили. О, Джили теперь здесь. А раньше здесь был какой-то другой автоспеццентр. Nissan, по-моему. Ну, вот здесь, где Дубровка. Знаете, и вот сюда, сюда стоит все, потому что средний ряд, правый ряд, дорожные работы. Поэтому ЮВХ, вот это МСД, все, все почти от энтузиастов. Сюда большущая пробка из дорожных работ. Еще на генерала Дорохова между Поклонкой и Минской. Ну, вот здесь, между Минской улицей и Поклонной горой Дорохова по направлению к Третьему кольцу тоже ДТП образовалось. Это не, неприятно. Дорожные работы перед Ленинским держат движение на внутренней стороне МКАД, а еще съезд с Калушки на МКАД, ДТП, там тоже тяжело. В общем, внутренний МКАД стоит от Липецкой почти до Ленинского проспекта. Ёшкин кот. А мне что, да, на Варшавку опять ехать сегодня? Ой, господи, это каждый раз общение с вашим пресс-парком, уважаемый Чинган, это испытание нервной системы. Вот серьезно, каждый раз, Ну, перенесите уже пресс-парк, ну, нельзя же так, ну, ей-богу. Внутренний МКАД перед Рублевкой ДТП от Новой Риги стоит движение, и сама Новая Рига тоже оттуда, от Илинска, вот бог знает откуда, за 15 километров до МКАД уже начинается пробка, и движение там стоит. Все, это про движение. Вантруе Про 2 еще лучше. Вантруе Про 2. Я не знаю, что это такое. Вантруе Про 2. Название сложнее. Это точно совершенно. Вот мне здесь пишет слушатель Андрей. Вантруе. Это видеорегистратор. Я допускаю, что есть лучше. Я вам больше скажу. Конечно же, я прекрасно понимаю, что я не купил лучший видеорегистратор. Почему? Потому что мне лучший не нужен был. Ха, прикиньте. Потому что всегда, когда ты сталкиваешься, вот это лучшее, но ты должен отвалить ведро денег. А нафига? Это просто фиксирующее устройство, которое должно выполнять простые задачи. А именно, фиксировать. Быстро, моментально иметь возможность, что зафиксировано, открыть в телефоне. Моментально скачать, и чтобы качество этой картинки было разрешимым. Ну, чтобы ты видел все номера, происходящее, поле зрения, ну, все остальное. А остальные все вещи от лукавого. А у меня ультра HD, а у меня... Да, ребят, ну чего вы... 20 лет назад пользовались регистраторами, которые давали в 10 раз меньше всего, информации всего, и все были счастливы и довольны. Ну, это, ну, в этой... технократии нужно иметь какое-то здравомыслие. Знаете, это как с акустикой, которую там... Я знаю человека, который мы приехали в Токио, и он первым делом побежал на какой-то магаз в каких-то трущобах токийских искать там кабели себе для акустики для своей. У него дома хай-энд, там какие-то эти все ламповые, просто вот вообще. Ты думаешь, ну а зачем? Нет, правда, а зачем, если две трети из частот, которых выдает в результате твоя акустика, человеческое ухо просто не воспринимает? Вот, ну а зачем? Для чего? Выпендриться? Вот что вот у меня, дескать, вот так? Ну ладно, хорошо, у тебя так, да. Ты за это отвалил кучу денег. Жены нет, жена ушла давным-давно, потому что, ну а какая нормальная женщина выдержит то, что он вместо золота на нее покупает золотые кабели себе для музыки. Вместо того, чтобы ей золото покупать. Он покупает золото и даже не себе, а в проводах оно все у него. Ну какая? Ну никакая не выдержит это, конечно. Вот. И то, в смысле личной жизни нет, семьи нет, этого денег нет, зато есть золотые кабели и потрясающая частотность акустики. Ну, прикольно. Вот, поэтому, когда вы пишете «еще лучше», конечно, всегда есть что-то лучше, наверное. И опять же, это оценочный критерий. Там, лучше по каким параметрам? Вот по каким? Вот эта фигулина, я не вижу, чтобы она была на присоске, чтобы у нее была присоска. Она какая-то крепится намертво, этот регистратор. А мне еще раз, мне намертво не надо. Мне нужно было на присоске. Я же меняю регистратор постоянно. Стабильно раз в неделю, раз в две недели я меняю. Мне надо иметь возможность спокойно снимать его со стекла. Короче, всегда есть что-то лучше, это правда. Что у нас здесь еще? Еще Игорь Захаров теперь тоже везет ребенка. Да что ж такое? Не высказаться по-настоящему, ни слова сказать никакое нельзя. Один куда-то на юг везет детей, второй на ОГЭ по-русскому. Что же это такое? Да, третьего пух достал. Вот Виктор Пуричи говорит, пух достал. Это легко исправить. Нужно изобрести машину времени, метнуться назад, тогда, когда было принято решение Москву засаживать тополями, и принять иное решение. То есть какое-то другое. Может, мы и жили бы по-другому, если бы, может быть, у нас этого пуха не было бы. Когда я один, зато я контролирую под регистратор все, что говорю о родственниках жены, пишет он об Абент. Видите, регистратор еще выступает как некий инструмент самоконтроля. Я напомню, у нас идет голосование сейчас, фундаментальнейшее, социальнейшее исследование. Странно, что-то так вас мало. Оно касается всех автомобилистов, вообще всех. Потому что вы это делаете или не делаете. И довольно странно, что пока что так жиденько. В общем, вы пользуетесь автомобильным видеорегистратором? Я не спрашиваю, каким конкретно бренд. Не спрашиваю, нет. Это потом вы уже в комментариях можете сами писать, если есть желание. Вопрос именно об использовании. Да, у меня штатный, уже был в автомобиле установлен. Да, купил отдельный аппарат, второй вариант. Значит, штатным пользуется 8%, отдельной коробочкой на стекле 36%. У меня отдельный аппарат плюс задняя камера. Это еще 6%. Вот это молодцы. Серьезно, был бы у меня автомобиль мой, ну вот чтобы я не менял его никогда, точно совершенно оборудовал бы его и задней камерой тоже. Это 6%. Потом нет и не планирую 22%. Нет, но планирую 28%. Соответственно, ровно 50 на 50. У нас 50 на 50. На первый, второй рассчитайся. Первый – это тот, у кого есть регистратор, а второй – это тот, у кого нет регистратора. Каждый второй у нас с регистратором. Думаю, что это высокий процент в целом по миру. Не вообще в целом по стране, а в целом по миру, наверное, высокий. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, да.
11: Доброе утро, Роман Дымахов.
1: Приветствую.
11: Знаете, у меня два регистратора. Вот. Ну, раньше был один, пока машину супруги не продали, я поставил второй себе сзади. Ну, на заднем стекло. Хоть там и тонировано, но сделал вырез, все, и его, кстати, видно. И вот, на мой взгляд, пару раз мне помогло. Один раз, когда я понимаю ситуацию, что как-то нехорошо себя люди ведут, или что впереди и сзади регистрация через боковые стекла. И они отъехали в сторону. Вот. Поэтому я считаю, что регистратор нужен всегда. Вот, вещь хорошая.

0: У каждого должен быть такой знакомый, который вштырен в чем-то, и от него в итоге уходит жена, а он думает, значит, не мое. Раз ушла, значит, не мое. Когда прилетел Чебаркульский метеорит, за рубежом были удивлены количеством видео с регистраторов от разных автомобилей. Да, этот ведущий программы... сегодня... Нет, не сегодня вечером, она по-другому называется. А, Daily... Daily Show, я не помню уже, как его зовут. Вот, он даже сюжет по этому поводу сделал. Он говорит, как они, откуда они знали, что он прилетит? Вы посмотрите, это и оттуда съемка, и отсюда, и так. И больше всего порадовал чувак, который козырек откинул. Солнцезащитный такой, от этой вспышки. Там метеорит, конец света, Армагеддон. Он такой... опустил козырек, чтобы не засвечивал глаза. И такой в тишине едет дальше. Ноль эмоций просто. Как будто это каждый день с ним происходит. Да, вот так мы и фиксируем Чебаркуль и все остальное. Конечно. Ну и плюс, безусловно, регистратор — это психологический инструмент. Психологический инструмент воздействия на идиотов. Потому что есть абсолютно клинические идиоты, которых даже это не останавливает. Они в итоге попадают в телеграм-каналы, в ютубы и вообще везде. Вот. Ну, те, на кого это не действует отрезвляюще. Хотя, как правило, большинство, даже будучи идиотами, когда обращаешь их внимание на стекло, там, вот он... Ты уже, ну, мы же не первый день за рулем, ты уже понимаешь по поведению, что человек сейчас вот что-то начнет чудить, вот уже пытается что-то. Ты ему так пип, привлекаешь внимание его к себе, чтобы он повернулся, так на стекло показываешь, приглашающим жестом говоришь, сюда хочешь попасть, вот в это. И он такой, и действительно сразу отваливает. То есть это еще и превентивная мера от идиота, видеорегистратор. В этой связи, да, можно возить муляж даже с собой. Просто что-то повесить, какую-то коробочку на стекло, и это уже будет исполнять какую-то функцию. Но, с другой стороны, уж если что-то там висит, так пусть оно пишет. Пусть оно пишет, потому что действительно в ситуации это может быть не столько решающим фактором, допустим, при ДТП, да, там, чтобы доказывающим вашу правоту. Это, кстати, может доказать и вашу неправоту, между прочим, вашу вину. Но это здорово может сэкономить время. Потому что, ну, хорошо, ведь сотрудники, они же не за вашу команду играют, правильно? Сотрудники ГИБДД, которые приезжают разбирать. Они вовсе не обязаны вам подыгрывать. Они приезжают, и у них таких, как вы, 20 человек еще в очереди сидят, ждут, 5 часов будут ждать. И поэтому им надо приехать и быстренько там... Че, не согласен? Значит, ты так делал? А ты что делал? Так делал? Ну ладно, группа разбора разберется. Все, вот держите бумажки, через 2 недели приезжайте вот по этому адресу в 10:00 на группу разбора. Все, и ты себе обеспечил на полдня занятость через 2 недели в свой выходной день, допустим. Или в рабочий свой день. Вот. И другая история, ровно та же самая, ты что делал, вот это, а ты что делал? А я делал вот это, у меня на регистраторе написано, вот записано, пожалуйста, смотрите. Они смотрят, да, хорошо, а что ж ты, чудак Иваныч, на второго участника, что ж ты ведешься как ребенок? Ну, надо уметь брать ответственность на себя, все, выписали протокол, постановление, этому штраф, тебе, пожалуйста, для страховой бумажки разъехались. Все, время сэкономил. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
0: Да, Алексей.
1: Навигатором, регистратором не пользуюсь. Ну, как бы не хочу, в том плане, что куда-то потом кому-то что-то доказывать и рассказывать. А вот я за то, что в прошлый раз как-то у нас была тема, мы поднимали вопрос, а вы не против там повесить себе регистратор, который будет фиксировать правонарушение, и да, эта информация в автоматическом режиме будет переходить?
0: Да.
1: Вот за это я полностью двумя руками повешу и вперед, и назад, и буду ездить. И даже не за процент от штрафов, а просто ради того, чтобы дураков поменьше носилось сзади меня и впереди меня.
0: Да.
1: Вот эта тема очень актуальна.
0: Согласен.
1: Я хотел бы, чтобы она была.
0: Но за деньги лучше. За деньги, да.
1: Не обязательно.
0: Да. Честно, нет, честно, нет.
1: Не обязательно.
0: Ну, вы демпингуете, нельзя. Вот когда, пока есть вот такие, то кто же нам деньги будет платить? Не-не-не. За деньги, да. Без денег... За идею тоже да, за справедливость, за порядок, да, но за деньги еще более да. Да, вот если за деньги, то да. Речь о том, чтобы фиксировать, ну, как уже было сказано, в экспериментальном режиме.

Уже такие даже коробочки изобретены, специальные устройства, обезличенные. Они про вас ничего не знают, про владельца автомобиля, который возит, но при этом фиксируют нарушения окружающих и потом передают куда нужно. У нас даже было исследование на эту тему. Вы бы таким использовали такое, повесили бы на свой автомобиль или нет? За деньги – да, как я уже сказал. За деньги – да, там большинство за деньги – да. А, кстати, пьяные водители, сообщения о пьянчугах, которые потом подтвердились путем остановки этих пьяных, уже принесли нам 2 миллиона рублей. Выплаты за такие сообщения суммарно за прошлый год, по-моему, 2 миллиона рублей составили. В нескольких областях экспериментальных, где этот эксперимент сейчас проводится, выплачивают деньги. Сообщила пьяница за рулем, пьяный. Его остановили, потом нагнали. Оказалось, что пьяный, тебе деньги за это. Не знаю, какие. Не знаю, сколько. 5 тысяч, может, 10. Может, 2 миллиона. Может, это одно сообщение было, и оно стоило ровно 2 миллиона.

Максиме нет голосования, потому что когда вариантов больше двух, это довольно сложно считать, и вам тоже сложно. Там же голосовательной машинки нет пока еще до сих пор в Максе. И голосовать можно только путем выставления реакций каких-то. А когда вариантов, как у нас сейчас, пять, ну, это пять реакций должно быть, и потом это все высчитывать. Ну, в общем, тяжело это, сумбурно. Хотя вы правы, в Максе можно голосование пользуюсь, не пользуюсь, и все, без вариантов, правильно? Ну, давайте так и сделаем. Сейчас я пойду. Все, вы слушайте, пожалуйста. Ну, в смысле, не слушайте. Тут нечего слушать. Что вы собрались здесь? Здесь нечего слушать. Это не музыка. Это сигнал к пробуждению. Вот. А я пойду в Максе тоже устрою такое голосование. Но там оно будет очень простым. Да, нет, пользуюсь, не пользуюсь. Все, вы правы. Зачем? Зачем мы ограничиваем самую пассионарную аудиторию из всех аудиторий социальных сетей? В Максе аудитория просто термоядерная с точки зрения реактивности. Такая очень живая, бодрая, прям все пишут, что-то комментируют, все это. И нельзя обходить их вниманием. Все, я сейчас через минуту в Максим Сергеевич тоже будет голосование.

Я запустил, в Максиме тоже голосование пошло. Вы пользуетесь автомобильным видеорегистратором? Да, палец вверх, нет, палец вниз. Все, очень просто, поехали, голосуем реакциями. Макс, попасть через Телеграм только можно по прямой ссылке приглашению, ибо не публичные каналы в Максе по названию найти пока нельзя. А у нас не публичные, приватные, весь такой таинственный, загадочный канал Щукины. Все, но ссылку можно найти в телеге, в этом самом, в любом, почти любой пост в телеге снабжен внизу приписочкой, в хорошем смысле слова. Канал в Максе, Щукины, все. Жмите и попадаете прямо в канал.

0: Еще у нас голосование вчера по двум моделям мы проводили. Там человек реальный выбирал реальные автомобили. О них нужно сказать несколько слов. Да и подвести итоги этого голосования тоже. Ну и вообще предлагаю следующую получасовку посвятить отдельной и исключительно автомобильной тематике.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении за ночь 140 украинских дронов. Силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА с 20 часов понедельника до 7 утра вторника. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями и Московским регионом. Кроме того, дроны нейтрализовали на территории полуострова Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Военные отражают атаку вооруженных сил Украины на Севастополь. В городе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что в Севастополе также действуют мобильные огневые группы. Военные уничтожают вражеские БПЛА различными средствами, в том числе и стрелкового оружия, написал Развожаев в своем канале на платформе «Макс». Марко Рубио поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Госсекретарь подчеркнул, что США готовы сотрудничать с Арменией для обеспечения мира, стабильности и процветания как в Закавказье, так и за его пределами. «Поздравляю премьера Никола Пашиняна с тем, что его партия осталась у власти. Мы готовы работать с Арменией над реализацией целей, обозначенных на историческом Вашингтонском мирном саммите», написал глава Госдепартамента в соцсети X. В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь стандарта 2G. В июне Госкомиссия по радиочастотам планирует продлить срок выделения частот для сетей второго поколения в ряде регионов до 36-37 годов. Технология 2G по-прежнему остается востребованной, в отличие от сетей 3G. Операторы постепенно сворачивают их из-за снижения спроса. Без стандарта 2G миллионы жителей регионов могут лишиться доступа к голосовой связи и СМС, пишут «Известия». Газета отмечает, что к сетям второго поколения до сих пор подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование. Его модернизация или замена потребует значительных финансовых затрат и времени. Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду во вторник. В столице температура воздуха поднимется сегодня до плюс 30 градусов. Также ожидается кратковременный дождь, сообщила главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова. Днем ожидается переменная облачность, ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, рассказала синоптик. Позднякова добавила, что температура в Москве будет превышать климатическую норму на 5 градусов. Сейчас в Москве плюс 21, сегодня в городе переменная облачность, возможно кратковременные дожди, днем до плюс 30 градусов, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление во вторник составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
6: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
10: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
13: Моторы.
0: 7:38, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник. Это фактически ощущается как четверг, я бы так сказал. Уже потому, что хочется завтра пятницу, да? Да? Да. Но вторник все равно, 9 июня. И 7373948, чтобы, если позвонить в эфир, по 495-му. 7373948. Говорит МСК-бот, это в Телеграме и в Максе сообщение, судя по тому, как активно Макс поставляет сообщение сюда, в эфир, я делаю вывод, что вы уже освоили, и вам не нужно отдельно рассказывать то же, что в Макс. Вы попадаете по ссылке. Если Щукин и все, Макс, вы попадаете по ссылке в Телеграм-канале Щукин и все, то в Макс наш родийный бот-мессенджер вы попадаете по прямой ссылке с сайта говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру. Заходите, пожалуйста. Не запрещены ли... что-то было про очки. Не запрещены ли у нас очки с камерой? А чего они должны быть запрещены? По какой причине? Напомните мне, Алекс, пожалуйста. Какова причина запрета? Не запрещена ли у нас скрытая видеосъемка? Запрещена. Но у вас же телефон с камерой не запрещен? Нет. А по какой причине он не запрещен? Потому что не скрыто, там виден объектив камеры. Он не замаскирован ни под что, правда? Правда. То есть надо понимать, есть шпионские штучки специальные, а есть очки. У них индикатор, который мигает, когда снимает камера. Прям наглядно. В сторону того, кого ты снимаешь, он мигает, сообщая таким образом, что он снимает. Во-вторых, у них объектив, который четко виден. Круглая стекляшечка такая. Поэтому почему они должны быть запрещены? У нас устройства с камерами в целом не запрещены. Вот видеорегистраторы не запрещены у нас? Нет. Уличное наблюдение не запрещено? Нет. Вы заходите в лифт, там камера висит, правильно? Вот у нас в студии камера везде тоже. Ничего не запрещено. Скрытая видеосъемка – это тогда, когда вы маскируете ее под что-то, или же она ведется устройством, которое не обладает камерой, но туда она встроена, эта камера, и опять же сокрыт объектив так, чтобы это было не видно. Вот такое запрещено и позволительно только спецслужбам каким-то. Да, по разрешениям там специальным. Это да. Так, мне здесь пишут, что если я сам заполнил бумажку до 100 тысяч, а если инспектор до 400 тысяч. Это, наверное, про какую бумажку? Про ДТП. Это вы европротокол имеете в виду? Я так не думаю. Мне кажется, что когда у вас есть лимит покрытие, то этот лимит покрытия зависит не от того, кто заполняет бумажку, а он зависит от того, как, в общем-то, полностью оформлен полис. Вот. И лимит покрытия для Москвы, по-моему, 400 тысяч, он просто лимит покрытия такой. Как ты оформляешь, это не имеет значения. Я так думаю. Вот вы думаете иначе. Вот у нас есть два мнения, ваше и мое. Теперь нам нужен человек, который не думает, а знает. Есть ли среди нас тот, кто пришел на этот концерт с полным знанием по поводу этих самых выплат и лимитов выплат? Мне кажется, что это московская тема, так же, как, там, не знаю, московская пенсия. Она чуть повыше ней, чем в целом по стране. А также и лимит московский, с учетом того, что платежеспособность публики здесь значительно выше. Платежеспособность публики приводит к приобретению дорогостоящих автомобилей, покрытие по которым должно быть тоже выше. Это так, я утрированно, конечно, даю эту схему. Вот, и в результате просто выплата выше. Выплата по европротоколу. Она называется европротокол. Европротокол – это то, что вы оформляете сами без сотрудника. Вот Павел пишет, это не так, по евро 100. Ну, в смысле 100 тысяч. Хорошо, вы вынуждаете меня отклониться от темы оказания первой помощи и автомобилей и заниматься вот этой фигней. Ладно, значит, лимит выплат, Европротокол, Москва, 2026. Давайте посмотрим. Может, и я ошибаюсь, бог его знает. Значит, смотрите. В 2026 году лимиты выплат по Европротоколу зависят от способа фиксации ДТП. Тут сотрудник вообще ни при чем. Если нет фотофиксации, отсутствуют разногласия между участниками. 100 тысяч. Но как это сказывается вообще на лимитах, на выплатах? Ничего не понимаю. Нет, это какой-то сайт странный. Я хочу другие. Что такое Европротокол, ОСАГО, Сбербанк? Какой-нибудь такой сайт, которому прям сразу поверишь. Российская газета. 4.07.25. В России увеличатся выплаты по ОСАГО для тех, кто оформлял аварию без ГИБДД, но есть нюанс. Разобрали какие. Лимит выплат по авариям, оформленным без участия ГИБДД, с 5 июля вырастет два раза. Есть тонкости. Для оформления ДТП по Европротоколу есть свои правила, поэтому расширение лимита выплат коснется ФВД. Авария должна произойти между двумя транспортными средствами. Должна! Она должна произойти, обязана. Между двумя транспортными средствами. Причем оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО. Важное условие. Отсутствие пострадавших людей, повреждение имущества третьих лиц, будь то дорожное ограждение, здание, другие объекты. В прошлом году свыше 40% всех дорожных происшествий были оформлены по упрощенной процедуре. Ну, вот так. В подавляющем большинстве случаев, 80%, размер страховых выплат не превышал 100 тысяч рублей, что свидетельствует о преимущественно незначительном характере таких аварий. 80% — это мелочь всякая. Бампер там это самый поцарапал, как это еще что-то фигня. Ну, то есть, где выплаты в принципе до 100 тысяч. В принципе, оценка ущерба до 100 тысяч. Не максимальная выплата 100, а оценка ущерба. В таких ситуациях, когда участники ДТП не имеют разногласий относительно обстоятельств происходящего, сохраняется возможность получения повышенной компенсации до 400 тысяч рублей. Ключевым требованием в этом случае становится обязательная фотофиксация места аварии с использованием специальных мобильных приложений. Водители могут воспользоваться официальными сервисами помощника ОСАГО или госуслуги АВТО, либо приложениями своих страховых компаний. На фотографиях должны быть четко видны как взаимное расположение транспортных средств, так и характер полученных повреждений. После заполнения всех необходимых данных электронное извещение автоматически поступает национальную страховую информационную систему, что значительно ускоряет процедуру рассмотрения страхового случая и выплат компенсации. Если водители не согласны с обстоятельствами аварии или характером повреждений, но при этом фотофиксация проведена, то пострадавший может теперь рассчитывать на выплату в пределах 200 тысяч рублей. Вот. А до этого до 100. Но если у водителей есть разногласия и фотофиксация не была проведена, то пострадавший может рассчитывать, как и прежде, на выплату до 100 тысяч рублей. По данным Российского Союза, количество заявлений оформили... Понятно? То есть речь вообще не о сотруднике. Дело не в сотруднике. Дело в том, что изменения коснулись вот чего. 100 тысяч, если нет фотофиксации, и разногласия у вас между участниками. Он ни в какую он не согласен. 200 тысяч, если фотофиксация... Не, наоборот. 100 тысяч, если нет никакой фотофиксации, отсутствует разногласие. 200 тысяч, если фотофиксация есть, но и разногласия тоже есть. А если и разногласий нет, и фотофиксация есть, то 400 тысяч. Вот от чего это зависит. Все, разобрались? Можно дальше идти. Спасибо большое. Давайте обсудим пухососы. Очень интересно, настоящие олени или нет. Уверена, что вы знаете. Пухососы. Я знаю о них понаслышке и только из-за питерских лужегонов, потому что на фоне московских пухососов появились в Питере эти лужегоны, такие же штуки, которые разгоняют лужи, ну, якобы. Мне кажется, это, конечно, фигня полнейшая. Но, с одной единственной оговоркой. Любая новая технология, открытие или же устройство на старте выглядит как полная фигня для современников. Ну, давайте так. Фон Браун, который смастерил в итоге Сатурн-5, который отправил американцев на Луну и вернул оттуда по программе Аполлон. Ну, вернул не Сатурн-5, он туда только их отправил. На старте выглядел как полнейшая фигня. Он постоянно взрывался, убивал людей. Фау-1, потом Фау-2. Это было... Ну, вот. И если бы тогда все сказали, не, сворачиваем, это фигня, из этого ничего не выйдет. Ну, вы видите, что оно взлететь не может. То в итоге ни во что бы она и не развилась, эта технология. Поэтому, возможно, за пухососами будущее. Возможно, они спасут нашу цивилизацию, пухососы. Но на сегодняшний день, мне кажется, что это, конечно, мера. Которая в большей степени призвана защитить, наверное, что? Не знаю. Ну, в общем, это мера по... Мы даем таким образом технологии возможность развиваться. Потому что если мы сразу скажем фигня, не надо этого нам, так она и не разовьется ни во что. Понятно? Понятно. Плюс, конечно же, мы знаем большое количество идиотов взрослых и идиотов маленьких, которые поджигают пух, которого во дворах московских набирается очень много, а потом сгорает по 10 автомобилей во дворе из-за этого. Правильно? Ну, кто в детстве у нас из нас не сжигал пух? Это же так офигенно. Ты идешь со спички такой, типа летишь на самолете. Такой, зажигаешь, типа ракета такая, в пух. Я такой, вспыхнул, это такой, я во Вьетнаме, вьетконговцев сжигаю. Ну, или что-то такое, да? Вот, в черном тюльпане, в Афганистане, или в Афганистане, и такой, одна за одной пошли спички, ракеты, все, земля, воздух. Все, а потом сгорели все сараи у дедушки в деревне. Ну, всяко бывало. В этом смысле, конечно, хорошо, что можно минимизировать такие вещи. Плюс, чем меньше пуха на земле, тем меньше пуха и в воздухе тоже, правильно? Потому что он сначала в воздухе, потом на земле, потом снова в воздухе. Он сначала летает, падает, собирается в эти кучки, потом порыв ветра поднимает, и все это опять летит. Поэтому в тот момент, в той фазе, когда он на земле, мы, если мы его перехватываем и засасываем его пухозасасывателем, то мы как бы тоже вроде бы и помогаем ему не подниматься больше. То есть для меня, ну, ключевой момент для меня, если бы вы спросили, я бы сказал так. Любой технологии, прежде чем сказать, что это полная земля, отставить полный пух, отставить полная фигня, ей нужно дать поразвиваться, чтобы она свою тупиковость доказала на деле. Пухососы пока тупиковость свою на деле не доказали. Давайте дадим им возможность поработать. Еще раз, вдруг из этого что-то, ну, что-то разовьется, и потом будут ездить такие штуки, которые чистят нам воздух от инфекции, и у нас не будет никаких пандемий больше никогда. Они так эффективно будут все чистить, и будут еще ароматизировать его, а вдруг они научатся еще и вредные примеси потом засасывать. Это, ну, давайте возможность дадим этой технологии. В социальных сетях распространились ролики... А, подождите, а может это вообще вымысел? Что за пухососы? Я сейчас так развиваю эту тему, а оно, скорее всего, фигня. Это ничего такого не существует. В сети завирусились кадры с роботами-пухососами. Вот видите, я говорю, дайте мне любую тему, даже ахинею. Я превращу вам ее во что-то действительно работающее. Так, распространились ролики. Ай, господи, ты боже, расширить.
13: Летели такие кадры. Якобы на улицах Москвы появились пухососы. Следом такие же заметили и в столице Урала.
14: Согласитесь, удобно ездят вот такие по городу,
0: Не, ну тут явно видно, что это этот, что это
14: если пойти еще фигня. Дальше и разместить на улицах вот такие вот пухоловки, которые...
0: Так, ладно, хорошо. В общем, тогда я так скажу. Уважаемые московские власти, делайте пухосос, это классно. Существует ли пухосос? Лапша меди. Ну а зачем вы меня вот подставляете? Ну для чего? Медиа. В социальных сетях распространились ролики, однако выяснилось, что кадры и видео сгенерированы искусственным интеллектом. Все, спасибо большое. Мы потратили еще время эфирное на эту фигню. Но потом, когда их изобретут, а что плохого, если мы начнем это самое убирать? Пух, действительно будут ходить. Но мне кажется, человек был бы лучше, чтобы он ходил такой, собирал вот эти кучи, все это засасывал. Так, короче. По Турции по утрам ездят фумигаторы. Там тоже надо, нам тоже надо, чтобы клещей и комаров не было. Фумигаторы, которые чистят воздух от комаров. Не, ну идея-то здравая. Ну, анонсировали какая-то программа по замене тополей на ясени. Да, тополей на ясени, а лучше сразу на сарматы. Вот, если уж тополя менять на что-то, так сразу на сарматы, да и на орешник тоже. Правильно? Правильно. Значит, краш-тест. Я обязался подвести итоги вчерашнего краш-теста, потому что мы выбирали автомобиль. Помогали выбрать автомобиль одному из наших. Да, скажем так, что часть команды, часть корабля, наш человек выбирает автомобиль. Он говорит: я хочу автомобиль, кроссовер. Пообещали ему, что в Чингане есть полноприводная версия. И она таки действительно есть, просто она была сокрыта немножечко в списке всех моделей. А сам список был сооружен не очень логично на сайте Чингана. Но потом, в конце концов, я нашел эту модель и эту версию. Называется она CS75 Plus New Ultra Mega Drive. И она действительно полноприводная. И технически все так, как было сказано. 2 литра, 235 сил, автомат 8-ступенчатый, привод полный и удовольствие тоже не менее полное. Противостоит этому замечательному кроссоверу от компании Чинган не менее замечательный кроссовер от компании GAC. Называется GS4. У него по технике очень сопоставимо все. 2 литра, 231 сила, автомат 8-ступенчатый тоже. Привод полный. Есть и переднеприводная версия, но есть и полноприводная. Привод полный и цены. С точки зрения цен, мне, конечно, значит так. С точки зрения цен, внешности, интерьера, и интерьера тоже. Мне, в общем, больше заходит GAG GS4, мне он больше нравится. Это субъективно, здесь чего-то такого рационального нет. Компании с точки зрения технологического развития и качества продукции друг друга стоят, они сопоставимы, продукция понятна, официально, русифицирована, все у них нормально, все хорошо. Опциональное оснащение тоже соответствует друг другу. Просто мне вот эта модель мне больше нравится, все. И мне нравится заплатить меньше в тот момент, когда можно заплатить больше. Мне это тоже нравится. В общем, RRC на CS75 плюс New 4339, что мне представляется, ну, как бы... Да, но хорошо, что вы не обязаны покупать за эти деньги, потому что есть огромный пакет скидок, и в итоге цена... Это максимальная комплектация. И в итоге цена автомобиля 3700. GAG GS4 при всем при этом максимальная его комплектация 3849 на старте, 3850, соответственно, после всех скидок 3450. Все равно дешевле. Правильно? Правильно. Вот это мне больше нравится. А что вам? Каково вам в этом голосовании было определять своего фаворита? И вы его определили, и фаворит здесь довольно четко виден. 67 на 33. 67% GAG GS4, 33% Чинган CS75 плюс New. Все, это результаты голосования подведены. Голосование я не останавливаю, не закрываю. Можете продолжать заходить и голосовать. Мы не знаем, что он себе думает, этот человек. Что значит, был бы человек, да разве же он бы вот это вот промолчал бы? Он бы сказал бы сразу нам, вот, если что. Этот человек решил молчать. Я имею в виду по продажам, в смысле по покупке будущего автомобиля. Помогли мы ему или нет, мы не знаем. Дальше. Идея хорошая, не ожидал от вас, что клюнете. Денис Леонидович, это про пухососы. Спасибо большое. Я просто, ну, такую фигню я особо не смотрел, а видел только про такую же фигню, про этот, лужегоны в Питере. Что якобы в Питере еще и придумали лужи гонять. Значит, ну, хорошо, что мы очень оперативно разобрались и не позволили ввести себя в окончательное заблуждение. Чинган. Я просто думаю, что если передний привод не очень нужен, то я бы вообще не хотел бы платить что-то похожее на 3.7 и на какие-то еще вот эти цены, поскольку 75-й Pro сейчас поеду сдавать, а на картинке он выглядит интереснее, конечно, чем жизнь. На картинке он такой прям вот от 2.775, ой, от 2.775 мне не нравится. Я бы хотел, чтобы он был до 2.775. Так, CS75 Pro, если бы, к примеру, нужен был вам автомобиль совсем-всем-всем необходимым для жизни, и при этом, и чтобы ехал хорошо, и оснащение, и просторный, он, между прочим, может быть семиместным, вот настолько это просторный автомобиль. 2865 RRC на него, на 75 Pro, и 355 максимальная комплектация Техно, пятиместная. 3,55, скидка 90 тысяч, тогда 2,965, ну, в общем, 3 миллиона. В общем, 3 миллиона. Что у нас стоит сейчас 3 миллиона? Из такого, из просторного, что могло бы быть семиместным. Ну, что-то такое. Мне, знаете, в хорошем смысле слова, вот как Nissan выглядит, пишет Денис Леонидович, он выглядит как Nissan, и чем-то он напоминает мне вот какой-то внебрачного детеныша X-Trail'а и Outlander'а. Вот если возвращаться в прошлое и посмотреть, что он может напоминать. Вот если бы X-Trail и Outlander остались в темной комнате, и у них с собой было много винишка, свечи там, Джо Дассен играет, или кто там, кто-то из этих, Гай Рич. Вот. И потом, через какое-то время у них бы появилось потомство. Так вот, очень напоминает, все у него нормально, вот все у него хорошо, средненькое, ничего сверхвыдающегося, но вот все просто средненькое, только едет лучше, рулится лучше, подвеска лучше, чем у Outlander и X-Trail вместе взятых, больше даже на X-Trail похоже. Такая вот энергоемкая, все проглатывает, ни звуком не сообщает ни о чем. не бахает, не тарахтит, ничего. Все упругенько, аккуратно отрабатывает, шумочка нормальная. В общем, все у него хорошо. И до 3 миллионов. Я, чем полезны наши тест-драйвы с вами? Тем, что дают возможность посмотреть на интересные, но не очевидные варианты. Потому что до этого теста CS75 Pro для меня был вовсе не очевидным вариантом. Теперь я его сдаю с полной убежденностью, что автомобиль интересный. Если вам нужно быть, а не казаться. Потому что внешность, как уже было сказано, ну, таким задаваться не будешь. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили еще 2 летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал он в своем канале в Максе. Всего с начала суток, по данным Собянина, силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве 4 украинских беспилотника. В Домодедове и Жуковском ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Столичные аэропорты обслуживают рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В Чангаре Херсонской области вновь поврежден мост после ночной атаки дронов. Движение по нему перекрыли, сообщил губернатор Владимир Сальдо. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп, написал глава региона в телеграм-канале. Чангарский мост на границе Херсонской области и полуострова Крым был поврежден 7 июня в результате удара украинского дрона. Было временно перекрыто движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой. Проезд на полуостров оставался доступен через 2 альтернативных АПП. Накануне власти организовали реверсивное движение по мосту. Власти готовят дополнительные ограничения на покупку криптовалют. Предполагается, что неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать до 300 тысяч рублей в 5 крупнейших цифровых платформ. При этом в перечень входят долларовые стейблкоины USDT и USDC. Их эмитенты работают в западной юрисдикции, поэтому для российских пользователей сохраняются риски блокировки или заморозки активов. Также в список может попасть BNB, токен, связанный с криптобиржей Binance, которая ранее вводила ограничения для россиян. Для операций с такими активами могут быть установлены дополнительные комиссии, лимиты и другие механизмы защиты инвесторов. Об этом в интервью «Известиям» сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. В Госдуме рассчитывают принять соответствующий законопроект уже в июне. В случае одобрения новые правила могут вступить в силу до конца года. Курс валют. Китайский юань стоит 10 рублей 79 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73 рубля 26 копеек. Курс евро сегодня 85 рублей 28 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 22. Сегодня в городе переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Днем до плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
15: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисичанска.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
15: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Николай Сухов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
23: О, мой Боже!
22: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
23: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
24: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Восемь часов 8 минут, вторник, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

Появляются сообщения о переходе села Мирное в ДНР под контроль армии России. Движется фронт в нужном нам направлении. И по разным, я хочу вам сказать, именно вот направлениям, когда мы говорим. И в нужную сторону.

Прокурор Мускарим Хан, известный выдачей ордера на арест Владимира Путина, отстранен от должности. Такое решение приняло Бюро Ассамблеи Государств, участников Римского статута МУС, на основании материалов расследования, проведенного Управлением служб внутреннего надзора ООН. Поводом для отстранения могли стать выдвинутые против Хана обвинения в сексуальных домогательствах. Ну, кто бы сомневался. В целом, МУС дрянь. Доброе утро! Везу мелкую на ОГЭ по-русскому, пишет Игорь. Ну, если на ОГЭ везете, уже и не мелкая она вовсе-то. Уже выросла. Большая уже. Алексей, что правда, Пашинян победил, пишет Павел. Ну, там такая история. 50% он не набрал, меньше у него 50%. Но там какая-то партия не прошла барьер, там распределят места, и, короче, у него будет больше 50% по итогу, по местам, так скажем. Физически будет больше 50%. По красоте нарисовали, понимаешь? Не так-то сяк. Я-то думал по-простому, по-молдавски. 50,1% и все. А здесь еще интереснее сделали. Что там с Макаревичем случилось? Говорят, к нему ракета прилетела, пишет Кирилл. Ну, откровенно говоря, глубоко начихать, что там у Макаревича случилось. Но, конечно же, мы в курсе. Жена тоже повезла на ОГ, пишет Тараторка. Тоже повезла. Кого? А послы-то все правильно не уехали из Киева, пишет Женя. Ну, пока, может, и правильно, а потом, может, и неправильно. Доброе утро, Европа вся дрянь, полностью, пишет Эдвард. Ну, есть там хорошие люди, я слышал. Доброе утро и хорошего эфира. В этот прекрасный день мне 43 года. Вот время летит. Даже не знаю, радоваться или нет, пишет доброжелатель. Нет, конечно, чего тут радоваться-то, я не понимаю, что время летит. Я так понимаю, Европа чихать хотела на наши заявления про адреса заводов, пишет Василий. Так, подождите-ка. А Женя и Василий, вы как бы в связке работаете, что ли, или что? Дания перенесет к себе в сопроизводство дальнобойных дронов Украины, и мы будем и дальше позволять Зеленскому путешествовать и прикалываться, а их ради собираться, пишет Василий. Василий, давайте будем реалистами. Мы с вами конкретно, Василий, не можем Зеленскому, мы с вами, вот я и вы, Василий, запретить или позволить Зеленскому где-то путешествовать, мы с вами, прикалываться и все остальное. Соответственно, есть ли технические возможности поражения Зеленского? Есть. Применяются ли они? Нет. Теперь, что касается Дании. Дания, гнусное государство, которая давно работает на ВСУ, на киевский режим, потому что Дания будет заниматься всем, кроме как спасением собственной Гренландии. Вот она будет заниматься всем и везде. И хочет перенести якобы заводы украинские на свою территорию. На самом деле, в принципе, это европейские все производства и есть. Другое дело, что, конечно, они их хотят сконцентрировать на своей территории для того, чтобы по ним не прилетели удары. Потому что на территории Украины по всему удары прилетят. Интересно отметить следующую вещь. После того, как мы нанесли серию ударов по разным предприятиям украинским, в том числе находящимся на территории там, Киева и прилежащих к Киеву территории, почему-то заговорили активно о том, что нужно переносить производство. Хотя, конечно, мы попали по гаражам, по сараям там, и так далее. Это как бы очевидно, да? Но почему-то вот особенно активизировались некоторые. Вот, например, датчане. Что в этом, опять же, понятно? То, что Европа — это часть, ну, даже не часть, это наш противник. Конечно же, так что ж такое-то, я не понимаю. Противный голос какой. Во! Вот, настроился. Вот. Европа — это наш противник. И Европа придумала хитрую схему, которая на самом деле бесхитростна. И заключается она в том, что они будут с нами воевать руками украинцев,
сами у себя на своей территории размещать производство для украинской военщины, а мы по этим производствам бить не будем, потому что это прямая война с Евросоюзом. Вот. Примерно такая ситуация. Я думаю, мы не сможем достать наркомана. Разведка врага слишком сильна, пишет X. Дело-то не в разведке врага в этом случае. Здесь дело в нашей разведке. Знаем ли мы, где он находится? Правильно? Поэтому здесь важна наша разведка в первую очередь. А разведка врага, она важна для того, чтобы знать им, где мы находимся, и что мы делаем, и где мы и как передвигаемся. Они нам альтернативный мост в Крым разбомбили, а мы стесняемся. Если будем бомбить их мосты, это будет эскалацией. Так ведь, пишет Станислав. Украинские мосты, да пожалуйста, можно бомбить. Никаких проблем. Станислав, про мосты как раз никто ничего не говорит. Пожалуйста, можно бомбить сколько хочешь. А есть варианты развития событий, если бы мы не начали в 22-м году и до сих пор бы пытались мирным путем договориться, где бы мы сейчас были, пишет Фарготтен. Конечно, есть. Мы бы сейчас были в состоянии, где весь Донбасс был бы под киевским режимом и Крым там же был бы. Вот мы где бы были сейчас. Вот, Фарготтен, вам альтернативная реальность. Да-да. Вы говорили, что мосты невозможно уничтожить, пишет Николай. А человек говорит, бомбить. Я говорю, бомбить можно сколько угодно. Вот. А уничтожить — это другое слово, Николай, правильно? Или у нас все слова, они имеют одно значение? Вот. Бомбить, пожалуйста, бомбить. Какой хочешь мост, такой бомби. Другое дело, что действительно уничтожить мосты не так просто. И действительно, нужно достаточно много потратить, ну, так скажем, сил и средств для того, чтобы эти мосты разбомбить. Ну, для понимания. Хорошие мосты построили в Советском Союзе. Вот, надежные, рассчитанные на длительную и мощную войну. И даже иной раз на ядерную войну. Ну, короче говоря, крепко строили. Для того, чтобы эффективно развалить какой-то мост, к нему надо быть, ну, достаточно близко. Либо, наверное, нужно использовать тактическое ядерное оружие, скорее всего, вот так. Потому что на дальних расстояниях, да, вот ракетами бьют по мостам, допустим. Ну, да, дырки в мостах есть. Отверстия, как говорится. Вот, потому что дырка, как известно, мы знаем где. Значит, отверстия появляются, и они их латают, например. Вот такой вот вариантик существует. И много чего еще интересного. То есть нужно достаточно много взрывчатки, в широком смысле этого слова, потратить для того, чтобы обрушить какой-то мост. Желательно, чтобы ты мог дотягиваться фабами, которые у нас на крыльях. Ну как, и я это говорю не от себя, я это говорю из того, что я прочитал. Фабами дотягиваться, и тогда вот дело идет хорошо. Тогда мост разваливается достаточно успешно. Фабами мы дотягиваемся с расстояния где-то, ну, там, 70-100, да, примерно километров. С крылышками, я имею в виду, вот эти вот. С УМПК. Управляемые модули планирования и коррекции. Поэтому вот, ну, примерно так. Можно, конечно, издалека бить по мостам, но это, наверное, не так эффективно, как может показаться на первый взгляд где-нибудь в интернете, когда это пишешь. На днях два Искандера по мосту в Затоке прилетело. Ущерб неизвестен, пишет Василий. Ну вот, допустим. Допустим, это было, и допустим, прилетело, и допустим, действительно неизвестно.

удары вроде как ничего не обрушали. Чем разбили мост и где? На Херсонском направлении, собственно. Вот тот мост был, насколько я понимаю, путем долгих ударов разбит. Но там фронт к нему был неимоверно близко. И его, по-моему, разбивали как раз-таки вот этими хаймерсами или чем. Ну, вот здесь вот у меня уже память, видите, не дает нужного результата. Поэтому вы мне можете подсказать. А Крым же наш был в 22-м, думаю, не пустили бы. Донбасс, да, попал под фрицев, пишет Фарготен. Ну, а вы, Фарготен, не понимаете, видимо, географию Крыма. Вы думаете, что Крым можно снабжать, не имея сухопутного коридора в Крым и не имея моста. Если бы ВСУ и киевский режим взяли под контроль Донбасс, после этого они бы, естественно, перебили бы мост, и Крым остался бы без снабжения. Ну, по воде, паромами и так далее, ну, сами понимаете, учитывая тот, те возможности и те вооружения и то количество людей, которые они скопили на этом направлении перед началом специальной военной операции, ну, я не понимаю, как бы мы сопротивлялись. То есть Крым оказался бы в окружении после того, как они взяли бы ДНР и ЛНР полностью, и они бы забрали бы Крым. Ну, это мое мнение просто. Вот меня спросили, что было бы в 22-м, если бы мы бы ничего не делали бы и с ними разговаривали. Ну, вот я вам говорю, они бы взяли Донбасс сначала и потом сразу следом Крым, сразу. Почему? Потому что перебили бы абсолютно любую возможность с ним контактировать, и все. Ну, вот, прижали бы бэками нам флот, перебили бы Крымский мост, не было бы сухопутного коридора, Крым остался бы в окружении, и все. И дальше бы они расправлялись и издевались бы над крымчанами. Чего непонятного? Я прям набрал попкорна и смотрю, что, кто забегает. Турпоездки в Крым обвалились, люди отказываются туда ехать на отдых, пишет Станислав. Через Телеграм. Станислав, сомнительно. Но я думаю, что есть люди, которые отказались, конечно, от поездок, потому что обострение ситуации очевидное. Но я не думаю, что это массово. Судя по тому, как Украина активизировалась в Крыму и на трассе Новороссия, видимо, готовят вторжение в Крым. Ох, нехорошо все это, пишет Василий. Силенок у них не хватит вторжение в Крым, как вы говорите, готовить. Вот. Они отступают по всем фронтам, на всех направлениях. Вступить в Крым они не могут. А вот устроить террор могут. И вот устраивают террор. Потому что вы видите, по каким объектам, по каким целям, так скажем, что становится их целями, да? Их целями становятся пассажирские поезда, автобусы туристические. То есть здесь речь не идет о том, чтобы показать какие-то военные успехи. Здесь речь идет о том, чтобы максимально осложнить жизнь нам, мирным гражданам и так далее. Мы бы не применили ядерку за покушение на наш Крым, пишет Владимир. Может, и применили бы ядерку, но вопрос в том, что ядерка не всегда в вашем представлении соответствует тому, каких результатов можно ей добиться. Меня человек спросил, что было бы, если бы мы не начали в 22-м году специальную военную операцию. Я ему объяснил, что было бы, если бы мы не начали в 22-м году специальную военную операцию. Появились вы, Владимир, с вопросами о каком-то ядерном оружии и заявлениями по этому поводу. По типу Курской не могут зайти, пишет Ха в Телеграм. Полагая, наверное, что очень он меткий и круто сейчас заявил относительно того, что когда-то ВСУ зашли в Курскую область. Да, они зашли в Курское приграничье в определенный момент, да, это было, и да, их оттуда выбили. Были также у них попытки на Брянщину заходить, ну и вообще. Но сегодня та линия фронта, которую мы видим, говорит нам о том, что по направлениям, где раньше ВСУ пытались организовать, так скажем, второй фронт, да, мы двигаемся вперед. И по северу тоже мы движемся вперед, да. Ну, северо-восток, да, ну, группировка войск север движется вперед. И если бы вы были чуть менее ленивым, Х или X,
вы бы, ну, посмотрели на карту.

0: А что было бы, если бы мы не начали в 2014 году, пишет В. Все то же самое, только еще и в Крыму. Были бы притеснения и убийства русских людей националистами киевскими. Поезда дружбы, бомбардировки собственных городов. Ну, почему собственных? Потому что в тот момент они были в составе Украины. Бомбардировки своих городов, рассказы про то, что взорвался кондиционер. Вот, убитые женщины, дети. Уничтожение русского языка, русской культуры, русских людей. И все это под веселые рассказы о свободе, демократии, особом пути Украины, европеизации, кружевных трусах и так далее. Я, честно говоря, не совсем понимаю, с чем связано сегодняшнее такое обострение некоторое у наших слушателей по 22-му году и по 14-му году. И такое якобы непонимание ситуации. Если вы так круто оперируете датами, а вы это делаете круто, вы прям точно в них попадаете, вы правда не понимаете? То есть вам не хватило с 14 года, сколько там, 12 лет, чтобы понять? Или, может быть, с 22-го за там, 4 года, непонятно. Очень сомнительно выглядит это. То есть взрослые люди, которые классно так оперируют датами и так круто якобы там оппонируют, да, в своих сообщениях, не догадались, да, за 4 года. Вот. Ну, ладно. Да-да, все это под рассказы о том, что сепаров не жалко, пишет Юлия. Конечно, все памятники советским воинам-освободителям бы сносили, издевались бы над ветеранами. Ну, все в таком духе, разрушение церквей. Вот. Под Славянскую Краматорску, по твоему мнению, долго еще в оккупации быть, пишет Forgotten. Сложно сказать, Forgotten. Вообще сложно сказать. Не могу дать никакую дату в этом смысле. Но то, что наши двигаются там, это да. Сложно, говорят, очень сложно, но двигаются. И сейчас, конечно, речь о, там, о Константиновке, да? Есть ощущение, что пишут хохлоботы, пишет Геннадий. Есть такое ощущение. Ну, надеюсь, что нет. Может быть, пора ядеркой какой-нибудь... Спасибо, маэстро. Может быть, пора ядеркой какой-нибудь безлюдный мост в безлюдной местности разворотить? Никто же не осудит. Его и восстанавливать никто не будет, поскольку нечего и дурно пахнет радиацией, пишет Дмитрий. Может и пора, может и пора. Не могу вам точно сказать, пора или не пора ядеркой развалить какой-нибудь мост. По поводу мостов, крайне удаленных от нас, еще не забывайте, что их можно там кое-какими вещами заменять. Ну, есть такие возможности, там, переправы какие-то наводить, ремонтировать эти мосты, ну, много чего еще интересного. Ну, вот. Кстати, если вы посмотрите на карту нашего наступления, как раз-таки вот мне здесь люди писали, да, а вот ВСУ там заходили. И вот вы знаете, что сейчас, чтобы никуда ВСУ не заходили, у нас создается вот эта вот санитарная, да, зона. Вот можете посмотреть на карту. Мы, например, иногда идем в наступление по двум сторонам реки какой-нибудь интересной. Вот, и так получается, что мост нам потом полезен, например, для того, чтобы продвигаться вперед потом и снабжать наших, наши войска. Какие-то мосты раскладывают, какие-то мосты оставляют, причин может быть масса, прямо великая масса причин всяких разных может быть, о которых, например, я не знаю, вы, может быть, знаете. А помните Рогозина, он у вас в эфире, кстати, предлагал бахнуть по новой земле, чтобы другие боялись, пишет Нилс Майкл. Помню такое предложение, плюс сам Рогозин находится в зоне проведения специальной военной операции, по-моему, вообще постоянно, поэтому, как бы, серьезно стоит относиться к его настрою, как минимум, да, он это пишет не из-за компьютера, там, не из эфира это говорит, а вот из зоны проведения специальной военной операции, Дмитрий Рогозин, это первое. Второе. Да, наверное, можно что-то испытать на новой земле, да? А другое дело, запугает ли это кого-то. Рассказы о том, западные, что у русских все ядерное оружие уже не работает, потому что оно ржавое, это же, ну, для широкой аудитории такая просто приколы пропагандистские в стиле дешевых желтых газет. Все прекрасно понимают. У кого что есть, что оно обязательно сработает, если надо будет. Все понимают. И мы про американцев, и они про нас, и все остальное. Все эти разговоры про заржавевшие ракеты, ракеты из стиральных машин, это все для широкой, плохо образованной общественности, сами понимаете. Вот у кого там в голове идеальный газ, вот это для них. Вы не такие, поэтому не обращайте внимания на это все. Соответственно, можно испытать. Другое дело, запугает ли их это или нет. Вот у меня такое ощущение, что ведь Советский Союз испытывал, а по итогу все равно проиграл. Понимаете, какое дело? В очередной раз мой мощнейший постфактум ум рисует мне картину, на которой мы складываем все мосты через Днепр и основной удар наносим с севера по двум направлениям Киев-Сумы. В таком раскладе и Харьков, и Одесса выглядят реалистично. Пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, интересно, конечно, но с другой стороны, обратите внимание, что у нас стараются даже из там населенных пунктов и городов, которые наши войска брали, выдавливать противника, не брать его в кольцо, чтобы потом с двух сторон это кольцо оборонять, да, ну, грубо говоря, а выдавливать. Наверное, это эффективнее в современных боевых действиях. Черт его знает, надо подумать. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:31. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. На подлете к мосту в Чангаре в Херсонской области сбили 20 дронов. Украинские беспилотники нейтрализовали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей. Большинство целей уничтожены еще на подлете. Благодарю наших защитников за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо серьезнее, написал Сальдо в своем телеграм-канале. Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что Чангарский мост на границе с Крымом повторно поврежден из-за ночного удара украинских дронов. Движение по нему перекрыто. Данные 70 тысяч госслужащих Франции могли быть украдены при кибератаке. Неизвестный хакер взломал приложение для обмена сообщениями Тичап. Это суверенный мессенджер, которым французских чиновников обязали пользоваться с сентября прошлого года. Атака могла затронуть также до 643 тысяч сообщений, которыми обменивались на протяжении 3 лет, сообщает телеканал BFM TV. У 300 с лишним тысяч психологов в России нет профильного образования. Большинство таких специалистов окончили лишь краткосрочные курсы по психологии продолжительностью около 2 недель. Многие из этих психологов ранее занимались эзотерикой или народным целительством. Об этом на заседании Совета по правам человека при президенте заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. Опрошенные известиями эксперты предупреждают, неквалифицированные психологи могут нанести серьезный вред клиентам. При этом специальной ответственности за оказание психологической помощи без профильного образования сейчас в России не предусмотрено, отмечает газета. Иностранные предприниматели стали выдавать свои мандарины за абхазские. Эти цитрусовые давно стали брендом, заявил глава Абхазии Бадра Гунба. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового года. Эта добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой связи не поможет конкурировать с качеством наших мандаринов, сказал Гунба в интервью РИА Новости. Президент Абхазии отметил популярность цитрусовых у жителей России. Он добавил, что за этот сезон в нашу страну экспортировали 34 тысячи тонн мандаринов. Поставки при этом будут расти каждый год, заверил Гунба. Погода. В Москве сейчас плюс 22. Сегодня в городе переменная облачность, возможны дожди. Днем до плюс 30 градусов, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. в тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
4: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: уже почти 37 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Я так понимаю, особо не стоит вопрос вынести мосты, пишет 62-й. Есть же диверсанты, есть боевые пловцы, есть баллистика, в конце концов. Вон мост в Затоке бомбят регулярно. Там, видимо, это имеет смысл, пишет Миха. Смысл имеет, но, как понимаете, раз регулярно бомбим, значит, он регулярно на месте стоит все равно. Вот. Я так понимаю, что мы наносим удары по конкретным каким-то объектам, которые через этот мост или, мы считаем, в этот момент по этому мосту передвигаются. Значит, по боевым пловцам их надо доставить, естественно. И диверсантов тоже надо каким-то образом доставить. И у этих диверсантов должно быть, чем эту диверсию совершать. А с той стороны, естественно, есть те люди, которые, так скажем, следят за тем, чтобы не могли приблизиться диверсанты и все остальные к мосту или к каким-то другим объектам. Ну и плюс вы знаете, что у них вообще, в принципе, разведка вся западная. Так, мы не бьем по ЕС и Западу в целом, потому что это будет первая победа, Китай выиграет. Мы ждем, когда именно Китай начнет воевать с Западом, пишет Гермошлем. Интересная идея. В сеть массово хлынули ролики с Украины, где местное население осваивает индийскую культуру и танцы. Забавно выглядит, пишет Василий. А разве резкая смена стратегии не может быть эффективной, если вместо выдавливания применить академическую методику ведения боевых действий, вклинивания в оборону с использованием максимально возможно скрыт сформированных соединений? Ведь численный перевес, преимущество в вооружениях и морально-психологическое состояние войск на нашей стране – просто рассуждение дилетанта, пишет Фарготтен. Вы все правильно говорите. Другое дело, что сегодня скрыто формировать соединения довольно сложно. И вы видите, что, например, в штурм у нас ходят сверхмалыми группами. Иной раз разговор идет о том, что в штурм идет один человек, которого ведут дроном. То есть просачивание, о котором все говорят. Если сформировать что-то где-то скрыто, то на расстоянии в сколько километров нужно это формировать, чтобы поэтому не был нанесен удар. И ситуация эта для нас и для нашего противника, ну, как бы, одинаковая. Им тоже, у них тоже не получается что-то там сформировать, построиться куда-то, куда-то двинуться. Это сразу, естественно, разбивается беспилотниками и всем остальным. Версия с попыткой вторжения в Крым не такая и фантастика. Сначала вы выкручиваете топливное снабжение, далее мосты, как подтверждение, мост на границе Крыма и Херсона. Далее будут пытаться Крымский мост атаковать, пишет Василий. Да, естественно, они будут пытаться атаковать. И естественно, они будут пытаться прервать снабжение и все остальное. Другое дело, что очевиднейшим образом те атаки, которые сегодня они осуществляют, бьют по мирному населению, а не по возможностям наших вооруженных сил. Вот, собственно, смотрите, есть определенная статистика. Киевский режим за прошедшую неделю достиг пика атак на гражданское население России с начала 26 года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Мы с ним лично знакомы. Главное. Среднее число ежесуточных прилетов, вот я не люблю это слово прилетов, то есть ударов на самом деле, достигло 677, это рекордный показатель с начала года. Жертвами атак Киева за неделю стали 43 мирных жителя, ранения получили 234 человека, среди которых 18 детей. Особо тяжкое преступление, удар по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в ДНР, погибли 8 человек, 12 пострадали. Украинские дроны целенаправленно перекрывают транспортные магистрали, связывающие Крым, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Собственно, то, о чем мы говорим. Это сухопутный коридор, да? Задача киевского режима – сделать жизнь в этих территориях, в этих регионах, простите, невыносимой и терроризировать мирное население. Кроме того, за неделю ВСУ уверенно встали на путь ядерного терроризма, совершив серию преднамеренных атак на Запорожскую атомную электростанцию. И карта публикуется, и по этой карте видно, собственно, куда они удары наносят. Это террор. И смысл террора, если вообще в терроре есть какой-то смысл, ну, так бы, и идея террора заключается в том, чтобы запугать мирное население. Сделать жизнь людей невыносимой, мирных людей. Почему? Потому что, с военной точки зрения у них не получается. Почему у них с военной точки зрения не получается? И почему они целятся в мирное население? Потому что мы превосходим их на поле боя. И, естественно, люди на поле боя всегда живут ожиданием атаки противника и сами всегда атакуют. То есть речь идет о том, что здесь идет противостояние вооруженных сил, да, одной стороны и другой стороны. Ну, хотя там не сторона, я бы сказал, потому что там полмира, Запад. А вот мирный человек, который едет на туристическом автобусе или едет на поезде, чтобы просто отдохнуть, или там, не знаю, к семье он едет, по делам своим едет, он, конечно же, не может противостоять атакам. У него нет ни средств защиты, ни средств каких-то поражения противника. Он не участвует в боевых действиях, этот человек. Вообще. Соответственно, они бьют туда, куда они дотягиваются. А они дотягиваются вот как раз-таки до мирного населения. И они решили, что это вот их путь к перемоге. Победы у них не может быть, нет такого слова у них. Поэтому путь к перемоге. Затерроризировать нас, чтобы мы сломались психологически. А мы уже с вами об этом говорили, это обсуждали. А почему мы официально не признаем их государством террористом или признали, пишет Мельникова Елизавета. Честно, Елизавета, наверное, есть какие-то объяснения, почему мы их не признаем государством террористом или могли бы признать. Другое дело, что это меняет. Ну, то есть, что это поменяет? Вот мы признаем Украину государством террористом. Дальше, что это меняет? Они перестают быть террористами? Или, например, страны, которые стоят за этим государством-террористом, они такие, о боже, мы не будем иметь никаких дел с этим государством-террористом. Они прекрасно знают, что киевский режим террористический. И они знают, что те обстрелы, которые сегодня ведут, ведет киевский режим, те обстрелы мирного населения, это террористические атаки. Они это знают, они вместе их планируют, эти террористические атаки. То есть, по сути, картина не меняется после того, как мы кого-то признаем террористами или не признаем террористами. Это не имеет значения никакого, фактически. Ну, я просто не могу представить себе, а что меняется. Вот, может быть, вы объясните. Потому что есть люди, которые говорят, а что мы их не признаем террористическими? Допустим, мы их признали. Дальше. Или мы их не признали. Что это меняет? Вот что меняет? Я бы исходил не из того, что на бумажке написано, а я бы исходил из реальности. А реальность такова, что у нас есть противник, и этот противник использует террористические методы ведения боевых действий. И без разницы, как мы его называем, они как были террористами, так и остаются террористами, и ведение боевых действий у них будет именно террористического характера. Более того, чем больше успехов у нас будет на фронте, тем больше они будут погружаться именно в террористическую деятельность. Почему? Вот потому что. Уже как бы объяснено, почему. Когда мы признаем режим террористическим, будут юридические последствия, пишет дело техники. Допустим, что имеется в виду дело техники? Я не юрист, вы, допустим, юрист, объясните. По-моему, Лис Хитрый верно рассуждает, с севера вполне можно зайти и взять под контроль местность почти до Киева, левый фланг упрется в Днепр, а расправа кажется, что у них не хватит сил, пишет Фарготен. Фарготен, понимаете, если Лис Хитрый так рассуждает, вы так рассуждаете, я так могу рассуждать, значит, все так могут порассуждать, и уж в Генштабе точно так могут порассуждать. Другое дело, что основные силы и средства сегодня задействованы в боевых действиях, причем как у нас, так и у противника, именно в Донбассе. Именно вот за Славянско-Краматорскую агломерацию. Все понимают, что такое Славянско-Краматорская агломерация и почему она важна. Возможно, вы не понимаете до конца, почему она важна. А важна она, потому что это фактически укрепрайон, созданный и создававшийся на протяжении долгого времени киевским режимом и всеми теми режимами, которые за ним стоят, при освобождении ДНР и ЛНР, ну, ЛНР уже освобождено, при освобождении полном ДНР, дальше фактически открывается тот самый оперативный простор. Чуть ли не до Днепра. И они это знают, и мы это знаем. То есть ключ к движению к Днепру, вот прям к Днепру, а вы видите, вот можете посмотреть на карту, там огромное расстояние, и кажется, ну, о чем вы говорите, посмотрите, вот как, на каком, как бы, пятачке идет, да, противостояние, а там еще такие огромные расстояния. Но вопрос качества обороны на всем этом оставшемся расстоянии у противника. Вот она не такая, как в Донбассе. Это оборона. И все эти сооружения выстроены для того, чтобы нам противостоять, да? И нам гораздо проще будет на этом оперативном просторе действовать. Ну, это то, что говорят военные специалисты, все, с которыми я общаюсь. Возможно, есть еще какие-то другие военные специалисты, которые говорят что-то другое. Ну вот и те, которые мне известны, и с которыми я общаюсь, у меня есть возможность с ними поговорить, они говорят об этом. То есть это ключ. Ты освобождаешь Славянско-Краматорскую агломерацию, дальше становится существенно легче двигаться. Существенно. Вооруженным силам нашим. Прям до Днепра. А что такое Днепр? Ну, для понимания, Днепр, например, делит Киев пополам. Есть правобережный Киев, есть левобережный Киев. И, например, естественно, левобережный, он находится, ну, так скажем, с нашей стороны. Потому он называется левый берег. По карте вроде смотришь, как бы это вроде правый берег, но это левый берег, потому что реки по-другому там, от истока надо смотреть. Ну вот левый берег. Все. Соответственно, это ключ. Это основной, назовем это узел обороны противника. Все. Не, я понимаю, что там есть еще крупные города, допустим, они могут сами по себе отдельно обороняться. Там, Харьков, например, и так далее. Но, опять же, если вы посмотрите на карту, посмотрите, где находится Днепр, посмотрите, где происходят боевые действия, посмотрите на крупные города, промышленные, да, а промышленные города в этом смысле самое сложное к освобождению, так скажем, вот, место, вы поймете, почему мы так бьемся именно здесь, а не по каким-то другим направлениям, потому что это ключ к победе, на самом деле. Еще есть такая штука важная. Можно посмотреть карты ведения боевых действий времен Второй мировой войны, а именно Великой Отечественной. Вы узнаете, что сначала левобережье. Сначала. А потом уже туда вниз к Одессе. Ну, если говорить об освобождении всей территории так называемой Украины. Ну, если мы говорим о освобождении от нацистов Украины советской, УССР, то сначала левый берег. Сначала надо к Днепру встать полностью. Потом, правда, надо было бы спуститься в Крым, но поскольку Крым наш, и так, соответственно, речь идет о том, чтобы освободить левый берег. Реалии демонстрируют, что изначальный план заключался в том, чтобы припугнуть, а сейчас золотое время упущено и придется по-дедовски дожимать метр за метром, пишет Лис Хитрый. Ну, есть такой разговор, что все-таки изначально идея была в том, чтобы они не вступили в такое широкомасштабное противостояние с нами, и речь идет в первую очередь не о киевском, конечно, режиме. А потому что киевский режим, судя по тому, что они сами о себе рассказывают в 22-м году, он фактически был готов на все. В том числе вот стамбульские договоренности закрыли бы все вопросы. Но включенность Запада такая, видимо, не предполагалась. Сегодня мы имеем фактически противостояние с Западом, пока еще через Украину, но, тем не менее, все ближе и ближе мы к фактическому противостоянию с Западом на поле боя. И это, конечно же, осложняет те процессы, которые происходят, и это осложняет те задачи, которые нам необходимо выполнить обязательно. О боже, опять про укрепрайон, так может его не штурмовать людьми в лоб, а обойти, как фашисты обошли линию Мажино, которая укреплена была существенно сильнее, пишет Точка. Точка, вы самый, наверное, умный. И примеры фашистов, это, конечно, очень интересно, но на всякий случай скажу вам. Советская армия, рабоче-крестьянская, Красная армия, разбила гитлеровскую Германию, и Рейх, и все остальное, и Вермахт, естественно, был разбит, как вооруженные силы Германии. Поэтому все эти примеры про линии Мажино и все остальное, это, наверное, очень интересно там историкам, и военным историкам, и всем остальным. Вот, и, наверное, интересно порассуждать о Франции, которая сдалась за 40 дней, какая она бравая, и как она вообще оказалась в стане победителей во Второй мировой войне, вдруг, внезапно. Но мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том противостоянии, которое уже исторически в некотором смысле повторяется у нас с Западом. Ну, или, так скажем, с Европой. Объединенной опять. Ну, теперь они якобы не под национал-социалистическими идеями объединены, а под какими-то другими, но в любом случае идеология их русофобская. И поэтому, как бы, фантазировать можно, как мы где-то что-то обойдем, но для того, чтобы что-то обойти, вам придется снять определенные войска с определенных же направлений, для того, чтобы обходить по другим. А силы и средства у противника скоплены именно там, где они скоплены. И противник начнет пытаться прорываться именно по этому направлению. Или вы думаете, давление, оно происходит на фронт только с одной стороны? Естественно, они тоже давят. И, естественно, там, где мы пытаемся, ну, не пытаемся, а где мы, и если вдруг обнажим фронт, они туда будут максимально давить. Поэтому нам нужно держать линию фронта в, там, 1000 километров. И мы ее, соответственно, держим. А основные бои развиваются, естественно, там, где мы уже сказали, в ДНР, потому что там укрепрайоны у противника, потому что там он максимально цепляется, и оттуда он максимально агрессивно кусается. Вот и все. Так мы и обходим эту агломерацию слева, справа, если посмотреть на карты, пишет Риск. Правильно вы говорите. Если посмотреть, то мы заходим сейчас в Славянско-Краматорскую агломерацию с юга и с севера. Соответственно, значит, мы ее обходим, а не, как говорит наш слушатель, штурмуем в лоб. Другое дело, что Славянско-Краматорская агломерация, она вообще такая специфичная в том смысле, что там есть Константиновка, Дружковка, ну и Славянск-Краматорск вместе. И фактически эти все... вроде бы как 4 населенных пункта их агломерации, следует рассматривать как одну большую агломерацию. И поэтому охват осуществляется сразу всей агломерации, ну, судя по карте. И вот сейчас выбивается Константиновка. Она потому что самая южная, и вот, соответственно, самый южный объект, назовем его так, да, Константиновка, выбивается. Дальше очередь дружковки будет, да? Адронавоны будут сидеть и смотреть, как наши бравые колонны штурмуют СК, пишет Светланыч. Ну, во-первых, наши дроноводы сами разбивают те военные объекты, которые есть на этой территории. И чем ближе мы подходим, тем больше возможностей у нас есть для того, чтобы выбивать врага, находящегося в, ну, в этих укрепрайонах. Уже по-другому, наверное, называть эти населенные пункты нет никакой возможности. То есть это укрепрайон. Естественно, это обоюдная история. Чем ближе мы подходим, тем ближе к нам враг. Но, с другой стороны, ведь линия боевого соприкосновения — это линия боевого соприкосновения. Другое дело, в какую сторону она движется, эта линия боевого соприкосновения. Сколько еще будет длиться СВО, и вообще она закончится когда-нибудь? Такое ощущение, что это теперь на десятилетия, они же не успокоятся, пока Россия существует. Как думаете, будет ли использовано ядерное оружие? Опять про ядерное оружие, Павел. Что ж такое-то с этим ядерным оружием? Но вопрос понятен. Специальная военная операция, я так полагаю, будет длиться до того момента, как либо мы уничтожим возможности противника к сопротивлению, либо противник уничтожит наши возможности к сопротивлению. Я надеюсь искренне и считаю, что мы все хотим, чтобы первый вариант реализовался, когда мы уничтожим возможность противника к сопротивлению. Сегодня самым очевидным, как мне кажется, способом становится не даже уничтожение производственных мощностей, которые перенесены в Европу, а уничтожение физической силой, как это, или как это правильно-то называется-то у нас, противника. Ну, то есть всех тех, кто в руках оружие держит, вот всех уничтожить. Ну, то есть, да, физическая сила противника, наверное, так вот. Да, наверное, так это надо характеризовать. Вот один из слушателей написал, что он занимается гуманитарной помощью, и его товарищ, который находится в зоне проведения специальной военной операции, говорит, что все больше и больше там разнообразных американцев и всех остальных. Ну, то есть наемников со всех стран мира. И все меньше и меньше самих украинцев. Ну, украинцев, так их назовем. Личный состав, пишет партнер. Да, личный состав, спасибо большое. Вот так вот и можно сказать. Личный состав. И вот мы, собственно, и выбиваем этот личный состав. Понятно, что поражаются также объекты производственные там, да, на территории Украины. Понятно, что пути снабжения поражаются. Понятно, что мы отрезаем пути снабжения максимально, стараемся контролировать любую дорогу, по которой что-то везется, и не только дорогу. Все мы это пытаемся контролировать, все мы по всему мы поэтому наносим удары для того, чтобы у противника были проблемы. Именно на линии фронта, и перебои со снабжением. Ну, другое дело, что эта задача многомерная, сложная, и ну, она не решается нажатием одной кнопки, да? Живая сила, точно, спасибо большое, живая сила, правильно это называть, живая сила, да. Ликвидация личного состава противника, да, спасибо большое. Так, вспоминая Первую мировую, есть третий вариант, пишет Гзар. Ну, на вариант номер три рассчитывает наш противник. Они хотят, чтобы у нас дестабилизировалась ситуация, и это привело к какому-нибудь перевороту, ну, то есть к тяжелому социальному потрясению внутри России и невозможности России вести боевые действия. Они очень хотят, чтобы так было, и они все для этого делают, да? У них есть расчет на то, что Россия изнутри сломается, и тогда можно будет Россию, ну, так сказать, заставить выполнить любые условия, подписать любой мир, любой позорный мир, как когда-то он был подписан фактически нами, ну, в результате действий внутри страны во время Первой мировой войны, вот так скажем. То есть дестабилизация социальной ситуации, ну, и ситуации внутри страны. Ну, и все для этого делается. Что для этого делается, если так коротко? Экономические санкции против нас вводятся, тяжелейшие, да, вы знаете, да, в истории человечества не было еще ни одной страны, которая жила бы такими. То есть экономическое удушение идет. Это осложняет жизнь жителям внутри страны, и это должно привести к тому, что жители внутри страны, так считают наши противники, они, ну, так скажем, устроят бунт какой-то. Дальше. Информационное постоянное давление. Ну, то есть, пропагандистское, да, давление идет. А русские ничего не могут, русские слабые, технологии отсталые, самолетов нет, ракет нет, за что воюете, это все неправда, у вас ничего не получается, линия фронта никуда не двигается, это тупик, вы ничего не можете, Запад развитой, а вы не развитые, Запад зарабатывает, вы не зарабатываете, кто выигрывает, русские убивают русских, а кто же выигрывает, ну, вот все в таком духе. Ну, то есть, каким угодно образом доказать нам, что наши действия бессмысленны, что мы вообще как народ бессмысленны, и страна мы бессмысленная, и история наша бессмысленная, то есть все обесценить в наших же глазах, и чтобы мы в это поверили. Вот такая задача ставится, и она максимально со стороны Запада, естественно, выполняется. Ну и прямые военные действия, плюс террор, который используется с той стороны по отношению к нашим гражданам, это тоже для того, чтобы запугать, для того, чтобы посеять панику, для того, чтобы заявить, что, ну, смотрите, а что, не могут обеспечить безопасность, значит, вашу, видите, видите, мы вас достаем, как говорит террорист-экстремист, я так считаю, Зеленский, это дальнобойные санкции и вот еще какие-то разные там он формулировки свои гнусные придумывает, своей террористической деятельности придумывает оправдания какие-то. То есть всячески пытаются показать, что что бы мы ни делали, это не приведет нас к результату. Это не так. Приведет. Приведет. Потому что сначала мы выбьем их из ДНР, потом мы встанем по Днепру, а потом, если они не капитулируют и не согласятся на все наши условия, мы выбьем их везде, вообще, где только можем выбить. Ну, это такое мое мнение. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Диверсию готовил осужденный сторонник террористической организации во время празднования Курбан-Байрама. Сообщается, что 41-летний мужчина планировал совершить убийство сотрудников пенитенциарного учреждения. Осужденный, движимый мотивом религиозной ненависти и вражды, в канун празднования светлого и значимого для мусульман праздника своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама, сообщили в Федеральной службе безопасности. Следственный отдел управления ФСБ по Ульяновской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. На подлете к мосту в Чангаре в Херсонской области сбили 20 дронов. Украинские беспилотники нейтрализованы силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей. Большинство целей уничтожены еще на подлете. Благодарю наших защитников за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо серьезнее, написал Сальдо в своем телеграм-канале. Ранее губернатор Херсонской области сообщал, что Чангарский мост на границе с Крымом повторно поврежден из-за ночного удара украинских дронов. Движение по нему перекрыто. CNN подсчитал количество заявлений Дональда Трампа о скорой сделке с Ираном. Президент США сообщал о том, что близок к заключению перемирия с Тегераном 37 раз. Именно столько раз Трамп прямо заявлял в сообщениях в соцсетях, во время публичных выступлений и в телефонных разговорах со СМИ, что сделка близка, или утверждал, что Иран отчаянно стремится ее заключить, сообщил американский телеканал. Журналисты напомнили, что впервые эта мысль прозвучала 23 марта. В последний раз глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку в ближайшие две недели в понедельник. Трамп продолжает об этом говорить либо потому, что он пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо он считает, что сможет воплотить это в жизнь. Однако очевидно, что к этому утверждению больше не следует серьезно относиться, подчеркивает телеканал CNN. Между тем, президент США назвал хорошими шансы достичь сделки с Ираном за 2-3 дня. Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами. «По-хорошему, мы должны иметь возможность сделать это за час. Не думаю, что есть какие-то камни преткновения. Мы очень близки к заключению очень сильной, мощной сделки», отметил глава Белого дома. Трамп также сообщил, что Израиль и Иран не будут обмениваться ударами как минимум неделю. Курс валют. Китайский юань стоит 10 рублей 79 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73 рубля 26 копеек. Курс евро сегодня 85 рублей 28 копеек. Сейчас в Москве плюс 24, сегодня в городе переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Днем до плюс 30 градусов, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8.
7: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Гуляем по Арбату» в эфире экскурсовод, москвовед, автор книги «У каждого свой Арбат» Оксана Медведева. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 5 минут, вторник, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 24 градуса. Девяносто первый говорит, а это не так, мы чувствуем себя защищенными. Дальше пропущу одну фразу, надо заканчивать СВО, говорит 91-й. Конечно надо, но как? Вот 91-й, говорите, надо заканчивать СВО. Я с вами согласен, надо заканчивать победой нашей специальную военную операцию. Надо победить, и это единственный вариант, который возможен. Потому что другие варианты, они какие? Проиграть? 91-й. Или вы полагаете, что наши потери в результате нашего поражения, да, в военном конфликте, они будут несущественными? Вы как вот вообще считаете, вы лично, 91-й, сможете с украинскими нацистами о чем-то говорить и договориться? Давайте вот прямо спрашиваю, те, кто хоронит Мельника, нацистского преступника, перезахоронение делает в Киеве, из Люксембурга привозит и хоронит с почестями, сможете с ними поговорить? О чем? Можно спросить вас, вы сможете с ними поговорить? И о чем, самое главное, вы сможете с ними договориться? Минские соглашения, на которых мы настаивали и надежда на которые была, использовались для вооружения ВСУ. Об этом сказали все те западные лидеры, которые принимали участие в минском, так скажем, да, формате урегулирования. То есть это не был формат урегулирования с их стороны. Они нас обманули, так сказать. Да? Ну, то есть вот, вот это, и они в этом признались. Честно, прям взяли да и сказали, что ага, мы не собирались с Россией ни о чем договариваться. Вы с кем хотите договориться? И как вы хотите договориться? Вот вам 91-й вопрос. Николай говорит, победа любой ценой, пишет Николай. Понимаете, в чем дело? Когда на кону все? Ну, если на кону все. Хорошо, давайте я вам нарисую вариант победы нашего противника. Вариант победы нашего противника предполагает уничтожение всей нашей истории. То есть всем все памятники советских воинов-освободителей уничтожены. Память о них уничтожена. Уничтожен их статус победителей во Второй мировой войне. Причисление советского воина-освободителя к гитлеровским захватчикам. При этом фактически восславление тех самых гитлеровских захватчиков и коллаборационистов, ну, типа Мельника и всех остальных, и абсолютное стирание в порошок, в пыль, в ничто подвига наших предков. Естественно, уничтожение церкви, естественно, вне всяких сомнений, и, естественно, уничтожение языка и культуры. А уничтожение языка – это уничтожение народа как такового. Все. Нет языка – нет народа. Специфика существования многих народов на планете Земля доказала, что народ может жить даже не имея собственной территории, при этом сохраниться как народ, сохраняя свой язык. Потому что язык позволяет сохранить и свою культуру, и свою веру. Атака на язык – это самая опасная атака. Самая. И самая серьезная. И они атакуют именно туда. Так что вы, когда говорите «победа любой ценой», ну, с нашей стороны ведь демонстрируется фактически, что не любой ценой мы идем к победе, а мы стараемся прийти к победе наименьшими потерями, в том числе среди мирного населения нашего противника, на всякий случай. Вот. Не знаю, вы, может быть, никогда не разговаривали с противником, ну, то есть вы, может быть, не разговаривали никогда с нацистами, ну, вот правда, у вас, наверное, вам не довелось, ну и слава богу. Так, уничтожение фундамента, а взамен бусы, пишет Юлия, ну, по типу того. Экономическая цена может быть очень высока, пишет Николай. Ну, это мы понимаем. И мы понимаем, что вот те санкции, которые Запад против нас вводит экономические, это акт, на самом деле, военной агрессии. Военный, я подчеркиваю. То есть я здесь не оговорился, не подумайте. Это акт военной агрессии. Фактически это попытка осады, блокады. Вот когда-то, например, нацисты физически блокировали Ленинград. Блокада Ленинграда. И люди умирали с голоду. Ну, вы знаете это. Экономические санкции – это попытка блокады целой страны для удушения этой страны. И невозможности этой страны, которую блокируют, жить. Вот сегодня американцы демонстрируют, что такое блокада и экономическое, и не только, и физическое удушение Кубы. И вы можете посмотреть, что с людьми там происходит. Потом американцы выходят и рассказывают, что во всем виновато правительство Кубы. То есть сами все пути снабжения, пути подвоза, просто еды, так скажем, людям перерезали, держат блокаду и говорят, ну посмотрите, до чего довело кубинское правительство Кубу. Ай-яй-яй, вы посмотрите что. А мы-то друзья кубинского народа. Это все, конечно же, вранье. Никакие они не друзья никакого кубинского народа. Это, ну, очевидно, вранье, ложь откровеннейшая. Пропаганда западная. Марко Рубио основной у нас там делец в отношении Кубы. Очень сильно ненавидит ее в силу того, что родители оттуда беглые. Ну, родня. Ощущение, что кураторы киевского режима намеренно толкают наркофюрера к терроризму, чтобы российское руководство отказалось договариваться. Как будто это и есть цель, пишет Сергей. Ну, давайте так, наркфюрера украинского и толкать-то к террористическим атакам сильно не надо, он сам толкаться к террористическим атакам рад. Сама суть киевского режима, того, какой он сегодня существует, Зеленский думает, что когда говорят о киевском режиме, говорят сугубо о нем, судя по интервью, где он опять там шутки шутит. Но нет, имеется в виду не только Зеленский, конечно же, и все остальные. Сама суть вот этого режима, который с почестями хоронит Мельника, а они там все собрались рядом с этой могилой, свежей. Она террористическая и русофобская. Ненависть к русским, ненависть к России, ненависть к русскому языку, ненависть к русской культуре. Примечательно, что многие из них русские. Именно прям русские, как есть. Это важно тоже понимать. Ну, и власовцы тоже были русскими, знаете, специфика такова. Не весь Запад не замечает нацистских наклонностей украинского руководства. Вот Польша решительно осуждает. Но у нас об этом почти не говорят. Ведь Польша тоже наш враг по определению, так? Почему наша дипломатия не использует подобные события для поддержки нашей идеологической позиции, пишет Елена В. Елена В, вы абсолютно не правы. И ваше утверждение, ну, как бы вам сказать, слепо отчасти. Объясню, в чем слепость это заключается. Да в том, что наши говорят об этом. Говорят. Другое дело, что если вы посмотрите на Польшу современную, которая якобы возмутилась тем фактом, что нацистов перезахоранивают в Киеве, в том числе и тех нацистов, которые имеют непосредственное отношение к Холокосту и непосредственное отношение к геноциду поляков, они вроде бы негодуют, и вроде бы там отказываются от каких-то орденов украинских, и вроде бы говорят, что Зеленский делает неправильно, но снабжение оружием через Польшу как было, так и есть. Вот весь и разговор. Понимаете, в чем дело? Если бы Жешув внезапно перестал работать на Украину, если бы поставки прекратились из Польши вооружений на территорию Украины, если бы Польша внезапно сказала бы, вы знаете, действительно, это бандеровский режим, и мы признаем, что на Украине режим фактически нацистский, им бы пришлось также официально и громко заявить об одной простой вещи, которую они почему-то не заявляют. А сейчас я вам объясню, в чем заключается эта вещь. Она заключается в том, что полякам в этот момент пришлось бы сказать, что русские правы. И русские были правы в 14 году, и русские были правы в 22 году, и русские правы в 26 году. А это значит, что все те режимы, которые поддерживают киевский бандеровский режим, все те режимы, которые снабжают оружием и деньгами, нацистский режим в Киеве, все эти годы были нацистскими, в том числе и польский режим. Такая вот интересная штучка. Но если вы вдруг обнаружили, что украинский режим нацистский, значит, русские правы, значит, мы правильно говорим. И значит, мы правильно говорили во время Майдана, мы говорили, нацисты приходят к власти. Нацисты. А нам говорили, ну какие нацисты? Люди хотят в Европу и кружевные трусы. Так? Так. Когда в Доме профсоюзов русских людей сожгли, мы говорили, это нацисты. Нам говорили, это смешно, какие нацисты. Когда нацисты убивали людей в Донбассе, и мы говорили, нацисты убивают людей в Донбассе, это геноцид русского населения. Предыдущий канцлер Германии Шольц сказал, Шольц же там у них был, сейчас Мерц, до этого был Шольц, сказал, это смешно, разговоры о геноциде, это смешно. Он сказал, Путин говорит о геноциде, это смешно просто. Не выдерживает критики, мол. Да? Точно не выдерживает? А то ж получается, что выдерживает, а то ж получается, что русские правы. И вы все эти годы финансируете нацистский режим. И вы все эти годы, и продолжаете это делать, стоите за этим нацистским режимом. А если вы так крепко стоите и держитесь за нацистский режим, и за ним стоите, его финансируете, отдаете ему все разведданные, вооружаете его, так это вы нацисты, и у вас нацистский режим. Об этом тоже говорит Россия. Мы говорим на протяжении уже многих лет, что в Европе, к сожалению, происходит самое страшное. Европа становится нацистской. Они начинают рассказывать, что они не могут быть нацистами, потому что и дальше какие-то непонятные там объяснения. Но по факту-то так оно и есть. По факту поддержка нацистского режима – это как минимум соучастие в действиях нацистского режима. А учитывая тот объем поддержки, который оказывает Европа, это уже не соучастие, это участие непосредственное. Ну чего? Поэтому Польша, которая выходит и говорит, отказываюсь от ордена, Зеленский плохой и так далее. Хорошо, хорошо, Зеленский плохой, дальше что? Дальше-то что? Дайте нам другого какого-нибудь персонажа, и он будет не из нацистов? Буданов не нацист? Стефанчук не нацист там, или кто он? Вот этот вот, в Раде толстый сидит. Не нацист, нет? Весь режим такой там. ребятки, и вы это знаете. И вы это знали с самого начала. И каждый раз, когда мы их называли бандеровцами, а вы говорили, что это не так, а это просто вот свободолюбивая нация, а мы рабы, мы были правы. Получается, что мы 12 лет уже правы, а то и 13. Получается, что кричать в 13-м году москаляку-нагеляку, это неправильно. Получается, что когда...

войны. И Зеленского там встречали, да? И Зеленский аплодировал стоя, и весь парламент аплодировал. Парламент же, да, правительство все канадское аплодировало. Получается, что в Канаде нацистский режим. Или что-то поменялось? Ну, вот как так получается. Поэтому поляки с их этими всеми формальностями, отказом от орденов, там еще что-то, какими-то заявлениями, это пшик. Или даже пшек. Это ничто. Это ноль. Это просто пошумели. А по факту, прямых наследников нацистов, они снабжают оружием, деньгами и всем остальным. Вот что по факту происходит. И по факту Россия права с первого дня. И когда мы говорим, что не мы это начинали, так оно и есть. Вот прям так оно и есть. И когда мы говорим, что нацизм поднимает голову, так оно и есть. И когда мы говорим, что мы ему противостоим фактически в одиночку, спасибо нашим северокорейским друзьям, которые нас поддержали, так оно и есть. Вот и все. Вот тебе и разговор. Если современная Германия, которую некоторые по привычке пытаются сравнивать с нацистской, приняла сотни тысяч евреев из бывшего СССР и продолжает принимать миллионы беженцев самых разных национальностей, то как тогда объяснить эти сравнения? Где здесь та самая расовая чистота и голубая кровь, о котором нам рассказывают, пишет Эдуард. Все просто, они ненавидят и убивают русских сегодня. И обратите внимание, что в Германии, в которой было недопустимо, просто себе представить себе невозможно было такое, что происходит сейчас. Сейчас происходит следующее. Георгиевские ленты запрещены, российские флаги запрещены, Знамя Победы запрещено. 9 мая. 9 мая. В Германии, ребята. Нам повезло, что у нас есть двусторонние договоры о наших воинских захоронениях в Германии и наших памятниках. Пока они соблюдают эти договоренности. Потому что эта договоренность в том числе и, так скажем, тесно связана с нашим желанием когда-то объединить Германию. То есть без нас бы никакая Германия никуда не объединилась, для понимания. И мы немецкому народу подарили эту возможность. Посчитав, что немецкий народ, видимо, больше фашистской заразой никогда не будет поражен. Ну что, ну хотите отказаться от наших договоренностей в плане наших памятников и захоронений, придется отказаться и от тех юридических оснований, которые есть и подведены под объединение Германии. Тогда разговор так пойдет. Нет? Ну нет. Поэтому вот вокруг да около ходят, и поэтому придумывают все, как можно только притеснить русских людей и наследников Победы Великой, и освободителей Европы от нацизма, как притеснить, но при этом как бы пройти вот по этой грани, где ответственности еще ты не понесешь. Хотя фактически за те действия, которые сегодня совершает Германия и ее правительство, они уже давно должны понести самую жесткую ответственность и самое жесткое наказание. Я уж не буду говорить о таких вещах, как панцергаубицы и разнообразные леопарды, которые мы видели, извините, на русской земле. Ну, для них это просто оружие, а не нацизм, пишет Ленок. Сейчас прям, Ленок. Прямо они в Германии не знают то, что вдруг внезапно узнали в Польше. Вот поляки внезапно узнали, что Мельника перезахоронили, а в Германии не в курсе. Прям в Германии не знают, сидят такие дураки. Прям, ей-богу, идиоты сидят в Германии. Сейчас. Ну, давайте не будем за них делать их работу. И убеждать весь мир в том, что они классные такие, просто ничего не понимающие ребята. Они, к сожалению, все понимающие ребята. И они прекрасно знают суть киевского режима. И они прекрасно понимают суть бандеровщины этой. И этого, так скажем, украинства политического. Потому что они прикладывали все усилия для того, чтобы это укрепить на Украине. Я напоминаю, что во время начала специальной военной операции до последнего сидели представители германской разведки в Киеве. Потом улетели. Потом, наверное, уже прилетели, ну ладно. Вы хотите сказать, что немцы, которые приезжают в Киев на поезде, знаете, есть такое вот это вот все, они не в курсе про улицы Бандеры, Шухевича, они не в курсе про перезахоронение Мельника, они не об этом, они не знают этого? А за фашизмом всегда стоял капитал, фашизм это только один из его инструментов, пишет Сергей. Ну, естественно, естественно. А, вот.
Алексей ТТ пишет. Госсекретарь Рубио на прошлой неделе...

0: деле четко заявил, что вторжение России в Украину стало стратегическим провалом, НПЗ в огне, Москва не может достичь своих целей на поле боя, эскалация не изменит этого и только создаст риск усугубления катастрофы. Вот. Представитель США в СБОН, Дан Негре и так далее. Значит, слышали, что Рубио сказал, во-первых. Во-вторых, Рубио пускай покажет, как они классно справляются со своими задачами, поставленными на поле боя на Ближнем Востоке. Это во-первых. Рубио совать нос в наши дела нет смысла, потому что пускай решает свои дела. Это первое. Второе. Рубио, естественно, выстраивает ту самую пропаганду и картинку пропагандистскую, которая необходима Западу. Когда говорят, что Соединенные Штаты Америки не участник конфликта, я каждый раз повторяю, что я так не считаю. Я считаю, что Соединенные Штаты Америки участники конфликта непосредственного. Непосредственно. Пускай отключают Starlink, пускай отключают... Кстати, Starlink оплачивает поляки. Для прикола, вот если кто не знает. И вот эти возмущающиеся и срывающие из себя ордена поляки могли бы, например, хотя бы не оплачивать Starlink ВСУшникам, бандеровцам вооруженным. Но что-то оплачивают. Это так, кстати. Так вот, американцы во весь рост участвуют в военном конфликте. Другое дело, они все время пытаются изобразить, что они нейтральная сторона. Нет там никакого нейтралитета и не предвидится. Рубио, как участник военного конфликта, как участник противостояния через прокси бандеровские, которые есть на территории так называемой Украины, наш противник, наш враг, пытается рисовать картину, при которой все наши действия бессмысленны. Это ровно то, о чем я вам говорил. Вражеская пропаганда будет нам рассказывать, что наши действия бессмысленны, что у нас все в огне, мы ничего не сможем сделать, все только усугубится и все остальное. О чем это говорит? Это говорит о том, что террористическая тактика бандеровского, террористического, нацистского, киевского режима фактически одобрена Западом. Вот о чем это говорит. То есть вот эти атаки на мирное население идут рука об руку с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Они знают, что ВСУ атакуют мирное население наше. И они дали на это добро. Вот и все. Почему? Потому что на поле боя показать результаты они не могут. Результат на поле боя показываем мы. И вот они будут действовать таким образом, усиливать террористические атаки и пропагандистский нажим, рассказывая о том, что Россия не справляется, сейчас вся сгорит и все в таком духе. И рассказывая, что они не сторона конфликта. Ну, если бы они не были стороной конфликта, они бы, наверное, так не старались рассказать, как у нас все плохо, а у ВСУ все якобы хорошо. Понимаете, да? Они сторона конфликта. Да немцы это просто безропотные работящие гномы, руководят там с 45 мая другие ребята, пишет Лис Хитрый. Ну как это так получается, что немцы у нас все время работящие гномы безропотные? И во Вторую мировую, и в Первую мировую, и Вторую мировую, и вот сейчас опять ими кто-то руководит. Немцы когда-нибудь сами собой будут руководить или нет? В таком случае такой вопрос я вам задаю. В Европе не учат историю, они ничего не знают и забыли о Второй мировой войне. А молодежь японская вообще считает, что Хиросиму бомбили союзники, то есть СССР, пишет Станислав. Те люди, которые действуют против нас и фактически строят стратегические планы по уничтожению России, Станислав, прекрасно знают историю. Те процессы, которые сегодня они запустили против нас, это процессы, запущенные реваншистами. Задача этих процессов – переиграть итоги Второй мировой войны. Один из этапов переигрывания итогов Второй мировой войны – это поражение Советского Союза и распад Советского Союза, который произошел в начале 90-х годов. То есть мы, проиграв в холодной войне, привели к наихудшему результату сами себя, фактически. Ну, они нас вели, мы сами себя, мы пришли к этому результату. Развал страны. После того, как мы распались как страна, они, естественно, решили по очереди выбить каждую часть из этой большой страны и привести ее в совершенно ужасное состояние. Украина – основной инструмент агрессии против России, еще и потому, что Украина из всех осколков бывшего Советского Союза – это, наверное, не наверное, а точно самый крупный осколок. То есть мы не считаем Россию осколком, да, мы считаем хребтом Россию. А вот Украина это самый крупный осколок. И, соответственно, Украина с ее нацизмом, вот этим воспитанным в жителях Украины, это необходимая часть, это необходимый ключ для разрушения России, то есть оставшейся части бывшего Советского Союза или Российской империи, то есть нашей общей родины на самом деле. Вот и все. Мы дали слабину, когда рухнули, как Советский Союз. А дальнейшие процессы – это добивание того, что осталось с их стороны. Наша задача из этой сложной позиции, позиции тех, кто потерпел серьезное поражение в результате противостояния с Западом, не быть уничтоженными окончательно. Все. Украина – это инструмент в деле уничтожения России окончательно. День 30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем канале на платформе «Макс» написал глава города Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы столицы. В подмосковной Балашихе в автомобиле сработало взрывное устройство. В результате подрыва машины BMW X3 водитель получил множественные ранения, от которых скончался на месте. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как рассказали в СКР, взрывное устройство привели в действие около 5 часов 30 минут. В это время автомобиль проезжал возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. МВД предложило сократить количество самокатов в Москве. Главное управление министерства по столице попросило Центр организации дорожного движения рассмотреть вопрос о снижении квоты на средства индивидуальной мобильности. В распоряжении РБК оказалась копия письма главного госинспектора по Москве Александра Быкова. В документе приведена статистика по количеству ДТП с участием самокатов с января по май. Отмечается, что за год таких аварий стало больше в 2.5 раза. – В каждом четвертом случае самокатом управляли лица младше 18 лет. Один человек погиб, 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов совершили наезды на пешеходов, причем все они пользовались арендным транспортом. Сейчас жителям Москвы доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи электроскутеров и 250 механических велосипедов. В регионах России откроют центры отдыха и патриотического воспитания. Они появятся во всех субъектах в рамках программы «Свой путь». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Мы все ждем скорейшего возвращения наших героев, бойцов СВО. Я являюсь наставником двух героев, и один из них как раз подготовил программу, которая связана с туризмом и занятостью возвращающихся ребят с СВО. Называется программа «Свой путь», — сказал Чернышенко в интервью гендиректору агентства ТАСС Андрею Кондрашову. Снег растаял почти на всей территории России. Небольшой покров сохраняется лишь примерно на 5% площади страны. Снег на севере Ямала, на Новой Земле и на Таймыре до 14 сантиметров, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что примерно столько же снега лежит в районе Норильска на возвышенности, а также на Чукотке в Магаданской области и на севере Камчатского края. О погоде. Плюс 25 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. Возможно, кратковременные дожди. Днем до плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва.
0: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Эдуард написал: вся передача сводится к тому, что вокруг враги, нацисты, заговоры против России, но почему-то все меньше говорят о том, что иногда стоит поискать причины проблем не только снаружи, но и внутри, пишет Эдуард. Эдуард, конечно, все меньше говорят, потому что все меньше слушают вот этот весь бред про то, что нужно проблемы внутри поискать. Понимаете, Эдуард? Ну, потому что всем надоело, потому что мы годами искали проблемы в себе, а проблема оказалась не в нас. Ну, всем надоело слушать эту бредятину о том, что нам нужно вот поискать проблему внутри себя. Какую я проблему должен искать внутри себя, если Зеленский и его тусовка перезахоронила потроха там, ну, потроха-то уже нет, этого Мельника. Вот какую проблему я в себе должен найти в связи с этим? Или в вас, или в ком-то еще. Вот какая моя проблема в этом? В чем я не прав? Почему я плохой человек, если эти твари носятся с нацистскими останками там и с почестями воинскими их перезахоранивают? Вот объясните, какая проблема в нас? Почему мы должны сейчас покопаться в нас? Вот, что нас вдруг настраивает на эту мысль? Если мы берем немецкую верхушку и начинаем смотреть, кто были их предки, и видим там через одного нацистов, какая проблема во мне, вот скажите? Если мы с 13 года объясняем, что нацистская суть киевского режима, майданного, это нацизм, они нам все эти годы говорят, что это чушь, спонсируют его, деньги в него вливают, а потом поляки вдруг внезапно говорят: боже мой, что такое, там бандеровцы, это неправильно. 12 лет им потребовалось, чтобы они это узнали, что ли, или что? Ну это же вранье. В чем наша в этом смысле проблема? Мы чем и кому не угодили? Что, не надо было говорить этого или как? Вы мне лучше скажите, Эдуард, куда делись эти придурки, которые здесь, в России, годами рассказывали о том, что никакого нацизма на Украине нет, а сейчас уехали. Чего молчат? Про Мельника они что-то будут говорить или нет? Про тушку эту немецкую, фашистскую фактически, украинско-фашистскую, которую перезахоронили, они что-то скажут или нет? Или ничего они не скажут? Будут дальше рассказывать про расистов, Россия-фашисты там и так далее. Так и будут? Ну чё? В какую проблему надо поискать в себе? Я не вижу, какую проблему мы должны искать в себе в связи с тем, что они носятся с нацистскими останками. Ну, какая наша проблема? Наша проблема только в том, что мы не застеклили это место вместе со всеми, кто там собрался это нацистское отродье перезахоранивать. Все. Вот наша проблема только в этом. Вот мы можем себя поругать за это, я считаю. Нам бы по-хорошему застеклить прям ровно вот этот пятачок, где собрались эти уроды все. Вместе с этими нацистскими останками всеми. И все. Ну, к сожалению, вот этого не произошло. Вот это я согласен. Вот это мы с вами должны немножко понегодовать по этому поводу. А как еще? Вот. Да не мы Майдан поддерживали. Правильно, XMR, не мы Майдан поддерживали. мы говорили, что те люди, которые скачут на Майдане, ходят там с факелами и вот это вот, и кричат москаляку-нагеляку, это нацисты, это нацистская идеология, это бандеровцы. Не мы ходим и славим войска СС во Львове, это делает нынешний киевский режим. Вот они там годовщину очередную отмечали Галичины, СС Галичина. Ну чё? Мы в Прибалтике организуем парады, где участвуют эсэсовцы еще тех времен. Латышские эсэсовцы вот ходят по улицам, у них там какой-то праздник. Они там какие-то борцы за независимость Латвии, якобы. Мы поразили русских людей в правах в Прибалтике. Мы попросили об этом или что? Мы эстонцам запретили на русском языке говорить и преподавать на русском языке русским людям в Эстонии. Ну, объясните. Мы в Нарве завесили все вот абсолютно свои стены украинскими флагами. И запрещаем людям собираться посмотреть на другом берегу, как празднуют 9 мая. Мы перенесли им 9 мая на 8, может, в Киеве или кто? Ну, просто вот объясните. Что я должен, Эдуард, в себе поискать? Ничего в себе искать не надо. Нет никакой проблемы в нас. Это не та проблема, которая в нас. Это проблема в них. Очевидная. Вот. А как будет выглядеть наша победа, пишет Вован? Уничтожение возможностей врага. Сломать его волю и возможность к сопротивлению. Вот и все. Восстановление воинских захоронений советских. Вот. Отказ от бандеровской идеологии. Изгнание бандеровцев. А лучше все-таки посадить их. Не трогайте прибалтов. У них каша в голове, пишет Конь Огонь. Я знаю, что у них каша в голове. И я знаю, по какой причине. И такая же каша и у украинцев в голове. Точно такая же. Борьба с дронами, вот задачка, из домов, гаражей даже дети будут бить, электроэнергию отключить бы им, или спутники, как я не знаю, а про уничтожение руководства писал давно, уверен, победа уже близко, пишет Павел. Да это просто Эдуардом хочется пить баварское, пишет Рустам. Ну, может быть, хочется Эдуарду пить баварское, я не знаю. Ну, вот это, давайте поищем проблемы в себе, нам же заняться больше нечем, поискать проблемы в себе. Вот давайте поищем проблемы в себе. Что же мы делали не так? Ну, мы делали не так то, что мы родину продали в 90-е годы. И мы были идиотами. Вот мы что делали не так. А вот поэтому такая вот ситуация. Все. Мы совершили колоссальную ошибку, когда развалились. А Украина стала нацистским государством. Все. Воюем. Ломать волю с такими темпами будем до конца жизни, пишет Дима. Какими темпами, Дима? Почему до конца жизни? До конца чьей жизни? Дима, что вы говорите? Вот просто это же вот лозунг, то, что вы говорите. Ну, это лозунг. Мы слишком добрые, и это проблема, пишет Супер П. Нет, это не проблема. Проблема в том, что с той стороны есть четкие последователи нацистских идей. Вот это проблема. И они реваншисты. Астрологи, тарологи, гадалки, хироманты быстро переквалифицировались в психологов, придумали себе какие-то двухнедельные курсы, с успехом их заканчивают. Это же целая индустрия обмана со своими липовыми курсами, дипломами и преподавателями, пишет Дмитрий. Ну, это отдельная тема, это вы просто в новостях, да, услышали эту историю, что там очень много липовых так называемых психологов. А я вам это тысячу раз говорил. Значит, относительно астрологов, тарологов и гадалок и хиромантов, это вообще все мошенники. Это все. Вообще все одни мошенники. Другое дело, что так устроено общественное сознание, что часть из людей все равно будет верить в что-то потустороннее. Ничего ты с этим не поделаешь. Соответственно, будет слушать всяких хиромантов, астрологов, гадалок и тарологов. Поэтому необходимо астрологов, тарологов, гадалок и хиромантов воспринимать как один из инструментов политической и пропагандистской работы. Условно говоря. У нас должны быть свои астрологи, тарологи, гадалки и хироманты, патриотические и правильные, которые нам все время будут гадать, как мы победим везде. Вот. И что мы правы. Поняли, да? Прикол. Потому что если мы, грубо говоря, всех этих мошенников грязных просто посадим по тюрьмам и разгоним, та часть населения, которая все равно верит в эти все карты и все прочее, она будет слушать вражеских хиромантов, гадалок и астрологов. Ну, к сожалению, вот мы имеем дело с тем, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с тем, что часть населения у нас верит вот эту всю лабуду. И всегда так будет. Это фактически мистическое сознание, можно сказать, часть религиозного сознания. Другое дело, что это не религия. Ну и зачастую вот это мистическое сознание, оно как раз на фоне отсутствия истинной веры и проявляет себя особо остро. То есть вот эти женщины и мужчины, которые вот в Бога не верят, а в то, что деньги нельзя из рук в руки передавать, верят. Ну, сами понимаете, да, насколько это безумие страшное. Ну, то есть, религия хорошо, а не религия про потустороннее плохо, пишет Лимузин. Ну, вот смотрите, Лимузин, вы три смайлика добавили, а я вам без всяких смайликов скажу. На основании принятия той религии, которую мы приняли когда-то, это христианство, да, святой князь Владимир равноапостольный крестил Русь, мы выстроили огромное мощное государство. Одно из сильнейших на планете Земля. Государство, которое во многих войнах победило и объединило в себе столько земель и народов, сколько мало кому удавалось. Это была Великая Российская империя. Величайшая. Абсолютно. Это вот на основе той самой религии. Такое государство. На основе вот этих вот мистических всех астрологов, тарологов, гадалок и хиромантов, какое государство и где построено? Это я просто к тому, к созидательной сути этой всей лабуды. Ее нет. На основании этих всех мистических бредов ничего ты никогда и нигде не построишь. Вот. Вот и все. Кто выстроил? Люди в рясах, пишет Лимузин. Да, люди в рясах, Лимузин, вы будете смеяться. Вот прям люди в рясах и выстроили. Если бы святой равноапостольный князь Владимир был бы не таким же недальновидным, как и вы, никто бы ничего не выстроил. Все понимали прекрасно социальную функцию церкви и религии. Как объединяющего начала, объединяющей идеологии. Вы когда сегодня кричите о том, что у России должна быть какая-то идеология, и мы должны идти к какой-то цели, вы должны принять тот факт, что религия в те времена была идеологией в том числе. Идеология от религии отличается тем, что в идеологии нет Бога. Это, скажем так, гуманистическая религия. То есть это религия, в которой место Бога занимает общество. Это называется идеология. Понятно? Да, вот в рясах люди, вот эти вот с кадилами, ходили, что-то там бубнили, и получилась Российская империя. Вот прикиньте, такая вот интересная ситуация. Вот. Китай по фэншую строился, и Ба-цзы, пишет Леся. Ну, поэтому Китай на поле боя и разбивали раз за разом. Теперь Китай строится не по фэншую, а по идеологии, вполне себе подаренной китайцам с нашей стороны. Китай благодарен нам за то, что мы освободили Китай от японских милитаристов во время Второй мировой войны и дали возможность появиться Китаю, как КНР. Да, и, естественно, помогли в создании коммунистической партии Китая, станового хребта современного Китая. А фэншуй это круто, конечно, и классно, и вы можете по фэншую там расставлять что-то в своем доме. Но сила Китая современного в его идеологии и неподчинение этой идеологии, ну, так скажем, тем вещам, которые сегодня транслируются с Запада. Китай смог удержать политическую власть в руках коммунистической партии, чего не смогли сделать у нас, и при этом работать в рынке. Китай совершил то, чего не смог совершить Советский Союз. То есть можно сказать так, что Китай совершил перестройку, а мы в этой перестройке сгорели, потому что мы сломали становой хребет Советского Союза, это коммунистическую партию Советского Союза. И все рухнуло к чертовой бабушке. Мы перестали контролировать идеологию, мы разрушили идеологию, мы разрушили идею советского государства, и оно рухнуло. Ясно? А Китай не разрушил. Поэтому Китай сегодня — это Китай сегодня, а мы сегодня — это мы сегодня. Поэтому у них такое положение, какое у них, а у нас такое, какое у нас. Поэтому идея, конечно же, важна. И поэтому, когда вы шутку шутите про попах в рясах, которые якобы не построили никакого государства, еще как построили. Религия — становой хребет была основной идеологией нашей Российской империи. Без нее никуда бы не двинулись. Так и молились бы колесу и друг с другом бы бились за разных каких-то непонятных псевдобогов. Одна объединяющая идея необходима была. Доминирующая объединяющая идея тогда в мире, подходящая нам, по мнению нашего святого равноапостольного князя Владимира, было христианство. Все, точка. Если вы думаете, что вы умнее князя Владимира, я вынужден вас разочаровать. Вы не умнее князя Владимира. Представьте, мы бы сейчас были как Китай развитые, пишет Икс. Представляю, для этого не надо было рушить Советский Союз. Все. А как Советский Союз обходился без людей в рясах, пишет Лимузин? Обходился, потому что перешел от религии к идеологии. Идея была другая уже. Собственно, появление идеологии и демонстрация этими идеологиями большей эффективности в деле ускорения процесса развития государственности привело к тому, что страны стали переходить от религии как идеологии к чистой идеологии, то есть гуманистической религии без Бога. Люди перестали себя ограничивать некоторыми вещами, которые были до этого религиозными, так скажем. Но к чему это привело? Ну, можете посмотреть. Вот Соединенные Штаты Америки, светское государство. Абсолютный сатанизм, посмотрите, какие они извращенцы грязные. Советский Союз рухнул. Европейский Союз, отказавшийся от Бога фактически, превратился в... А можно говорить в эфире педерастическое или нельзя? Это правильное слово или неправильное? Я думаю, что это научное. Педерастическое. Некое сообщество извращенцев грязных, которые вообще не знают, куда и зачем они идут. Во главе всего деньги. Выше денег ничего нет. И вся идея заключается в том, чтобы позволить себе все. Как бы вот такая вот ситуация. То есть с идеологиями произошла большая проблема. Когда в идее нет Бога, то есть нет идеала, а человеческий идеал, он, видимо, не очень хорош, почему-то все постепенно проваливаются в какой-то ад. Вот, может быть, Китай покажет обратное и докажет обратное. Ну, так скажем, идеологии, которые пытались быть реализованными на территории Европы и, ну, вообще, так скажем, западного мира, ну, вы видите, к чему это все привело. Ни к чему хорошему это не привело по итогу. Владимир был почти 1000 лет назад, а нам все толдычат, что попы в рясах хорошо, и надо бить челом им в ноги, кланяться, развитие нужно, а не мракобесие, темное средневековое, куда нас тянет церковь, пишет Костя из Митина. Вас не тянет церковь никуда, и если, Костя, вы сможете доказать мне, что вы такой развитой и так классно развились без попов в рясах или без там политрука, я с удовольствием это все послушаю. Это все интересно. Но, как показывает практика, должна быть направляющая роль. Она может быть у церкви, она может быть у партии, но без нее вы превращаетесь в люмпинов. Я превращаюсь, все мы превращаемся. Организующая роль нужна, без нее никак. Кто ее возьмет на себя и кто ее брал на себя когда-то, ну... Мы можем порассуждать. Разные были исторические периоды. Сегодня церковь фактически это хранитель традиций. Сегодня церковь это то, что хранит нашу историю и говорит нам о том, что для нас ценно, а что не ценно. Вы в своем богоборчестве, так скажем, и борьбе с церковью не понимаете, что вы уподобляетесь ровно тем же самым придуркам, которые сегодня с факелами скачут где-то там в Киеве. Нет смысла бороться с прошлым нашим. Тем более, что оно славное и хорошее, действительно, прекрасное наше прошлое. Есть смысл уважать Русскую Православную Церковь за тот вклад, который она внесла в создание русского государства нашего, российского, нашей Российской империи. Есть смысл. Вот. В мракобесие сваливаться, ну, знаете, если вы так радикально настроены бороться с мракобесием, то вы туда, видимо, и сваливаетесь. Видимо, когда что-то доходит до радикализма, происходит смычка, и противоположное становится единым. И поэтому вы в своем стремлении радикальном борьбы со всем, что связано с религией и церковью, сами превращаетесь в часть какого-то мракобесия страшного. И, видимо, поэтому и пишете какие-то странные сообщения. Вы еще скажите, что все мы в ад попадем, все мы в ад попадем сразу, пишет лимузин. Может, и попадете, лимузин. Я же не Господь, а пути Господни неисповедимы. А может быть, раскаетесь и не попадете. Мое мнение, Советский Союз развалился из-за того, что отошел от Бога, убивая священников и взрывал храмы, пишет Анна. Я думаю, что Советский Союз развалился, потому что те люди, которые стояли во главе Советского Союза, не верили в Советский Союз. Я имею в виду тех людей, которые на позднем этапе возглавляли Советский Союз. Они потеряли веру в коммунизм. Вера, подчеркиваю. Вера. То есть даже коммунизм, любая идеология, идеология там коллективистская или идеология индивидуалистичная там какая-то, она требует веры. И вот, видимо, вера эта была потеряна. Все-таки хотелось жить как на Западе. Вот. Хотелось пиццу хат. Ну, и какое-то время еще изображали, что есть какой-то отдельный путь, и мы в него верим, и мы им идем, но уже этого не происходило. То есть, грубо говоря, политбюро, ну вот грубо говоря, если политбюро рассмотреть как некую, да, церковь, как некую хранителей идей, отказалась от веры своей, то есть предатели, вероотступники, ну и все. И все и развалилось. Что уж говорить о каких-нибудь комсомольцах там и пионерах. Ага, Ходорковский перестал верить в коммунизм и поверил в нефтяную скважину, пишет лимузин. Да? Ну, он был достаточно молод, он как раз был комсомольцем, насколько я знаю. У нас многие олигархи, они комсомольцы. То есть они были людьми, которые не верят ни в какой коммунизм, а просто подстраиваются под систему, которая есть, и пытаются в этой системе вырасти максимально. Да? То есть конъюнктурщик. Самый гнусный и мерзкий, который только можно себе представить. Это вот Ходорковский и же с ним, многие там в этом списке. Ну и... Соответственно, вот, вероятно, неправильная система отбора людей на руководящие посты, неумение определить, где люди действуют с верой в то, что они делают, и где люди просто конъюнктурно пытаются урвать себе кусок послаще, побольше, привела к тому, что... Фактически Советский Союз уже был возглавляем людьми, которые ни в какие идеи коммунизма, ленинизма, марксизма и всего остального просто не верили, и все. Но они сдали Советский Союз. Вот. Когда у государства не хватает сил на идеологию, пропаганду, оно сваливается к простейшей идеологии, религии, пишет Костя Измитина. Костя Измитина, у нас нет доминирующей идеологии как таковой сегодня. У нас сегодня синтетическая форма, так скажем, идеологии. У нас многие вещи объединяются. Я бы назвал сегодня идеологией России патриотизм и опору на славные страницы нашей истории. Опора на советский период нашей истории, победы в этой советской, в советском периоде. Опору на имперский период. А вы как раз-таки выпадаете из современной, если так можно сказать, идеологической модели, патриотической, потому что вы пытаетесь бороться с одним из славных историй, славных периодов нашей истории. И выглядите поэтому странно. Ну, то есть нет необходимости бороться с церковью. Я понимаю, если бы вы были сейчас в начале 20-го столетия, и вы были бы в среде большевиков, и была бы смычка государства и церкви, такая, какая она была тогда, и вы бы, борясь с государством, боролись бы и с церковью. Какая-то логика была. Вы выглядите как человек, который воюет 100 лет назад примерно. удачи вам в этом смысле, потому что не хотелось бы тратить время на вас, если честно, потому что вы человек, застрявший в каком-то таком прошлом, которое не имеет отношения к современному миру. Сегодня актуально поговорить о том, как объединить историю России, как из этих противоречивых периодов, а они невероятно противоречивые, сплести единый какой-то вот рисунок, где имперский флаг соседствует с советским флагом и соседствует, соответственно, с современным российским флагом триколором. Вот какая задача стоит перед нашим государством, как мне кажется. А ваша какая-то борьба с какими-то периодами, это ну, либо бессмысленно, либо вообще вредительская история. Многие предпочитают так называемую художественную правду, так называемой правде факта. Часто замечаю, как некоторые авторы назойливо, эмоционально и прискорбно невежественны в вопросах современного мироустройства. История и религия, пишет Нигматуллин. Потому что история зачастую и религия используется для, ну, как бы, как метод борьбы современной, в современной в современных, ну, в общем, обстоятельствах, которые нас окружают. Господи, заговорился уж совсем. Время просто поджимает. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:01, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Более 30 украинских дронов сбили за сутки в районе Севастополя. Силы противовоздушной обороны отразили 8 атак. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Люди не пострадали в разных районах города. Наша спасательная служба фиксировала падение обломков БПЛА. Есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей, написал глава Севастополя в своем канале в мессенджере «Макс». В Белгороде при детонации повреждены более 40 жилых объектов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Также повреждения получили 6 коммерческих и 1 социальный объект. По уточненной информации, в селе Беловское Белгородского округа обломки дронов посекли более 230 домов и квартир, а также свыше 15 социальных и коммерческих объектов. Ранее оперштаб сообщил, что 8 июня в селе Беловское произошла детонация в административном здании. Ранения получили 5 мирных жительниц. Продажи шоколадных плиток в рознице в январе-марте упали на 13% год к году. Это наиболее выраженное снижение среди всех позиций кондитерских изделий. Спрос на шоколадные плитки падает из-за увеличения их стоимости. За последние два года шоколад в России подорожал почти в полтора раза, пишет «Коммерсант». Как отмечают опрошенные изданием аналитики, структура потребления кондитерских изделий смещается в сторону бюджетных позиций. Наиболее заметный рост спроса в январе-марте показали пирожные. Объем их реализации год к году увеличился на 9%. Продажи печенья выросли на 3%. Падающий спрос на шоколад вынуждает производителей корректировать объемы выпуска. По данным Росстата, в январе-апреле в России выпустили 80,5 тонн упакованного шоколада. Это меньше на 12,5% год к году. Синоптики спрогнозировали дождь в Москве и Подмосковье во второй половине дня. Он может принести до 2 мм осадков. В период с 12 до 15 часов местами в московском регионе ожидается дождь, сообщили в гидрометцентре. Метеорологи отметили, что до 17 часов столбики термометра в российской столице могут подняться до плюс 31 градуса. Жаркая погода наступила в Москве и Подмосковье в минувшее воскресенье и продержится как минимум до выходных. Ожидается, что местами воздух будет раскаляться до 32 градусов. В столичном регионе до вечера четверга 11 июня действует оранжевый погодный уровень. Курс валют. Китайский юань стоит 10 рублей 79 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73 рубля 26 копеек. Курс евро сегодня 85 рублей 28 копеек. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 26 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. Возможно, кратковременные дожди. Днем до плюс 30. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
12: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
13: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 10.06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». Константин Симонов к нам пришел, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Здравствуйте, Константин.
17: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
16: Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». А давайте начнем, наверное, с нескольких тем мы с вами запланировали. Наверное, все-таки с проблем с топливом. Не знаю, правильно ли называть сейчас это топливным кризисом, локальным топливным кризисом. Но, в общем, в Крыму по талонам выдают бензин. Вот, в ряде регионов он уже подорожал, и возникает вопрос, вчера глава Крыма, по-моему, сказал, что будут они работать над тем, чтобы срочно все это как-то отрегулировать, даже создан штаб специальный, вот, чтобы это все отслеживать, но вопрос, надолго ли и как серьезно?
17: Никогда такого не было, и вот опять сразу хочется...
16: Чтоб не было,
17: чтоб не было, да. Эпиграф, потому что, ну, на самом деле... Тут еще могу тоже одно классическое выражение вспомнить. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Вот так каждый год у нас летом топливный кризис. И действительно, этому есть объективные причины. И поэтому этот год, собственно, вот с точки зрения этих причин тоже исключением не стал. Но, к сожалению, добавились еще и новые. И поэтому в этом году правительство... Отдадим ему должное, не стало ждать, пока, собственно, этот кризис начнется, а чуть раньше попыталась что-то предпринять. Другой вопрос, есть ли действительно у правительства волшебные инструменты, которые могут предотвратить развитие этой истории? Ну, вы уже назвали действительно некоторые элементы такого регионального, ну, если кризис и не кризис, но, тем не менее, очевидно, что у нас серьезные проблемы в Крыму, и понятно, почему в Крыму, потому что в Крыму нет собственной переработки, и Украина решила, понятно, сорвать отпускной сезон в этом году сознательно. То есть та сухопутная трасса, которую мы получили в результате наступательных действий, она находится под активными дроновыми атаками, и получается, что по суше можно завозить только через Крымский мост. И поскольку топливо, как я уже сказал, на территории Крыма не производится. Отсюда очевидные сложности с доставкой, которые там начали возникать. Поэтому, да, действительно, топливный кризис начался именно в Крыму, где уже там несколько недель отпуск идет по там, талонам с различными ограничениями, и с этим отдыхающие сталкиваются. Поэтому, кто едет в Крым, там уже берет с собой несколько канистр, понимая, что там определенные сложности будут, к сожалению. И решить быстро этот вопрос никак не получится, вот по тем причинам, которые я сказал. Ну, вопрос в том, насколько этот кризис быстро распространится по югу, а далее и, возможно, по всей стране. Какие вот традиционно причины, почему летом? Тут тоже все довольно просто. У нас в последние годы довольно серьезно вырос объем автопутешествий. Люди действительно стали ездить по стране, тоже тут в силу разных причин, но, тем не менее, это приводит к очевидной тоже вещи. Раз растут автопутешествия, значит, надо на чем-то путешествовать. Естественно, растет спрос на бензин. У нас возник такой летний пиковый спрос на бензин, ну, в меньшей степени на дизель. В основном это касается 95-го бензина, который является самым проблемным товаром в настоящий момент. Прошлое лето, например, все было точно так же развивалось. И, кстати, в том же Крыму тоже были региональные проблемы, которые пытались лихорадочно лишь решить. В этом году, поскольку под дронными атаками активно находятся аэропорты, соответственно, я думаю, еще больше людей будут путешествовать автомобилем. Вот, собственно, школа закончилась, начался сезон летних каникул, отпусков, соответственно, вот сейчас уже начинается этот самый сезон автопутешествий, и вот уже сразу мы вошли в проблемную фазу. Какие новые факторы? Вот не то, что прям, к сожалению, супер новый, но тем не менее масштаб действительно он заметен. Ну, понятно тоже, о чем я имею в виду. Это дроновые атаки по российским НПЗ, которые носят сейчас очень масштабный характер. И опять же, не надо забывать действительно, что наши нефтяные компании, которых много ругают и будут ругать, естественно, за текущую ситуацию, но на самом деле столкнулись с очень серьезным вызовом, потому что эту проблему в итоге переложили на них. То есть они вынуждены бороться с постоянными дроновыми атаками, и ремонты тоже, естественно, это их, прежде всего, головная боль. И вот если раньше у нас был такой термин «плановые ремонты», когда правительство, например, вот один из способов государственного регулирования, правительство вызывает там нефтяные компании и задает вопросы, вот когда ваши заводы уйдут на ремонт, а дальше пытаются согласовать графики, там, да, говорят, нет, ребята, там, подождите месяц, тут, видите, у нас, вот видите, вы уходите, там, ваши соседи уходят, давайте, значит, тут согласуем. Ну, это нормальная практика, она всегда используется. А сейчас вот у нас есть термин, тоже понятный, внеплановый ремонт. И тут, к сожалению, никаких графиков уже представить нельзя. И эта проблема существует. И вот, например, Bloomberg, Reuters пишут, что Украина перенесла атаки дронов с портов, которые мы наблюдали несколько месяцев назад, на НПЗ.
16: Но это сделано сознательно, скорее всего,
17: конечно,
16: для того, чтобы
17: конечно,
16: создать дефицит.
17: Я думаю, да, это одна из очевидных причин, о которой вы сказали, и мы тоже сказали. То есть Украина целенаправленно работает на повышение социальной напряженности, не только в Крыму. В Крыму, я уже сказал, что, очевидно, пытаются сорвать туристический сезон, но тем не менее...
16: блокаду устроить, потому что Крым не на самообеспечении живет. В Крыму много чего привозного. Тут же еще история с мостом укладывается.
17: Ну, понятно, атаки по поездам, да. То есть в этом плане это сознательная кампания по срыву туристического сезона, но топливо одна из этих историй. Ну и в целом, конечно, игра на рост социальной напряженности в России, то есть это целенаправленная практика. Но я думаю, кстати, что европейцы тоже могли попросить Украину не атаковать порты, потому что это могло срывать поставки сырой нефти из России, а на самом деле эти новости европейцам сейчас не очень нужны, поскольку они могли дополнительно разгонять цены вверх. И в итоге мы имеем, кстати, вот тоже если Bloomberg посмотреть, у нас экспорт сырой нефти сейчас на очень высоком уровне, то есть сырую нефть мы по-прежнему экспортируем. А вот с нефтепродуктами здесь сложности есть, и, соответственно, и с производством, ну, а с экспортом, понятно, сейчас и правительство уже, вы видите, ограничения вводит все более и более серьезные.
16: Да.
17: Вот, собственно, авиационный керосин попал сейчас под экспортный запрет аналогичный. Ну, бензин уже давно под этим запретом находится. Но Опять же, там вопрос в том, что у нас всего порядка 10% бензина экспортировалось, там не слишком большие объемы, но в этом плане все, что можно. Сейчас поговорим о том, что можно в этой ситуации сделать. Таким образом, вот, видите, угу. Причины, они понятны. Я просто еще два слова хотел сказать про как раз нефтяные компании и защиту от дронов. На вот несколько, там, одну-две недели назад стали публиковаться сведения о том, что правительство все-таки разрешило заводам иметь на вооружении частных охранных компаний тяжелое вооружение, тяжелые пулеметы, турели, там, системы РЭП.
16: То есть, короче говоря, будет интересно, кто ими управлять будет?
17: Но это нет, вот понимаете, то есть на самом деле это к вопросу о том, что нефтяные компании достаточно давно просили от государства, если уж государство не может защитить заводы, дать тогда возможность нефтяным компаниям самим вооружаться и защищаться. И долго этот вопрос решался, но наконец-то решился. Судя по тому, что пишет пресса, там, ну, по крайней мере, сейчас говорю, то есть о том, что такое решение принято, я в демократической прессе российской прочитал. Можно догадываться, почему государство долго размышляло на этот счет, но все-таки это решение принято, и я считаю абсолютно верное, потому что вот вы знаете, мы этот сюжет неоднократно обсуждали, и каждый раз там я получал от знакомых там звонки, идеи, там, типа, ты расскажи там нефтяника, а можно вот так защищаться, там, сетки, дирижабли и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я, конечно, это рассказывал, но там тоже в нефтяных компаниях-то сидят люди грамотные, и вы же понимаете, что масштаб бедствия, он растет, то есть в этом плане и число дронов прилетающих растет, конечно. И в этом плане уже сетками на дирижаблях там не защитишься, поэтому они просили дать им более серьезные способы борьбы. А ну, вот теперь дали, вы правильно говорите, то есть а сколько времени уйдет на то, чтобы это купить, правильно? Вы же понимаете, что как, ну, речь идет действительно о серьезном вооружении, то есть тоже нужно организовать правильным образом там закупки, тендеры, естественно, все это под контролем Минобороны должно быть, тут вопросов нет. То есть это тоже уйдет время, а лето уже началось. То есть вот, конечно, хотелось бы, чтобы решения более оперативно принимались. Помимо, ну, посмотрим, вот опять же, насколько эффективными окажутся эти меры, пока мы видим, что прилеты действительно продолжаются. Угу. Причем география, к сожалению, ширится. Вот на выходных прилетело, например, в Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Можете посмотреть на карту, где Украина, где Тюмень находится, чтобы оценить то пространство, которое преодолевают украинские дроны.
16: Ну, плюс
17: то
16: есть по Питеру и при питерскому.
17: Да, ну там-то понятно, что они летят через Балтику, а вот откуда летят дроны в Тюмени, это вопрос хороший, на самом деле. Но, наверное, в другой передаче его будут освещать. Я просто фиксирую, что, собственно, к сожалению, прилет вот в Тюмень, а там довольно крупный завод, он на этих выходных тоже был. Надеюсь, что эти меры приведут к тому, что мы более эффективно, наши нефтяные компании будут с этим бороться, но, опять же, не забудем о том, что именно на нефтяные компании эта функция легла. Что можно еще сделать? Вот вы сказали, это там у нас на юге создан штаб, у нас и в правительстве создан штаб. Вот вице-премьер Новак на днях проводил очередное заседание штаба. Угу. То есть со штабами у нас все в порядке. Вопрос в том, какая будет эффективность действий этих штабов. Ну, соответственно, что сделало правительство? Запрещает экспорт нефтепродуктов. Говорят о том, что, возможно, у нас будет импорт нефтепродуктов. Там отдельный вопрос, как это будет восприниматься. На самом деле здесь тоже импорт довольно ограничен. Это не спасет. Откуда импорт? Ну, из Белоруссии можно еще немножко импортировать. Напомню, что в Белоруссии есть два крупных завода, Новополоцкий и Мозырский. Но на самом деле у Белоруссии нет портов, а экспортирует она через нас. Можно там ряд объемов оставить на внутреннем рынке, но, как вы понимаете, за это придется заплатить заводам, и тоже вопрос цены. Можно взять у Казахстана определенные объемы, но у Казахстана сейчас тоже не все так уж просто, потому что, ну, на самом деле, вы же понимаете, тут ситуация, когда есть огромный спрос на сырую нефть на мировом рынке, и это тоже формирует определенные, как бы, определенную маржинальность различного рода операций. А в Казахстане нефти добывается в режиме консорциумов, и в этом плане там нефтяные компании особо у правительства не спрашивают, конечно, чего им делать. Да, это известный кейс, когда Казахстан, будучи членом ОПЕК+, не может выполнить квоты, приходит и разводит руками, говорит: вы извините, у нас там нефть добывают уважаемые компании, у нас с ними соглашение, а они нам говорят: вы знаете, вы там можете в ОПЕК+ вступать, куда хотите вступайте, но у нас вот с вами есть соглашение, и мы будем нефть добывать по этим соглашениям, а там вы хотите вступайте, сами объясняйтесь, почему вы квоты выполнить не можете. Ну, тут то же самое, они экспортируют, и их не интересует вопрос, сколько стоит топливо сейчас в Казахстане. Ну, понятно, что экспортировать топливо Казахстан сейчас не будет. Есть сюжет с Китаем на Дальнем Востоке, но в Китае тоже сейчас, как вы понимаете, Китай проводит политику максимального ограничения экспорта, то есть он пытается по максимуму покупать нефть сейчас сырую, потому что она дорогая, и в этом плане

0: территория. Туда дроны не долетают, к счастью, но там переработки достаточно мало. Это отдельный вопрос, понимаете, мы сейчас можем тоже вернуться. Там, сколько у нас производится, как у нас районирование выстроено. Но это тема для стратегического планирования. Отдельный сюжет, почему, собственно, несколько лет назад мы эти моменты упустили. Но сейчас этим делу не поможет. Ну, наконец, собственно, правительство... Поскольку мы же понимаем, что это лето перерастет в осень, а в осеннем календаре у нас есть важное политическое событие, я думаю, это тоже влияет на поведение правительства, то есть никто не хочет разогревать население путем удорожающей нефти. И правительство в этом году анонсировало довольно беспрецедентный шаг, оно обещает подписать соглашение со всеми крупными ВИНКами, и не только там ВИНКами, там ряд еще и относительно небольших, ну, средних компаний попадает под это соглашение, соглашение о том, что вот эти компании добровольно готовы ограничить рост стоимости топлива уровнем инфляции, годовым уровнем инфляции, потому что уже топливо начинает выходить за уровень инфляции. За рамки, да. Вот. Но тоже возникает вопрос, ну, конечно, это интересный сюжет, а вот с точки зрения нефтяных компаний, я знаю, дорогие радиослушатели, что среди вас много любителей, в кавычек, нефтяных компаний, мы этот сюжет поднимали неоднократно, я знаю ваши комментарии, часто мы слышим там и про жирных котов, и про то, что давайте вернем недра, хотя недра возвращать куда, не так государство по конституции, но многие все равно их предлагают вернуть.
1: Но сейчас злословить явно не нужно, потому что, по сути, то, что происходит, и нефтяные компании, действительно, Константин сказал справедливо, нефтяные компании давно наставили на том, чтобы им дать возможность обеспечивать собственную безопасность и безопасность своих объектов, вот, а здесь, ну что злословить, ну, худо-то всем сейчас
0: абсолютно становится. Правильно, абсолютно правильно. Но я к тому, что на самом деле, ну, нефтяные компании, естественно, задают вопрос, там, ну, здорово, конечно, вот сейчас вы ограничите, там, убедите нас подписать это соглашение, все-таки что взамен. Ну, вот сейчас тоже интересный такой сюжет, что, возможно, за пределами этого соглашения ставится 1,5-рублевый сбор как раз на ремонты от дроновых атак. Опять же, наверное, у ряда радиослушателей это вызовет там негативные эмоции, но еще раз повторяю, вот, ну, это объективная военная реальность, которую нужно иметь в виду. Ну, в общем, это соглашение, которое еще не опубликовано, тем не менее, на форуме, например, вот в петербургском, министр Цивилев уже сказал, что начали подписание, нефтяные компании начали подписание, «Газпромнефть» публично тоже подтвердила факт подписания этого соглашения, таким образом, соглашение это будет, и я думаю, что действительно нефтяные компании возьмут на себя миссию удержания цен на топливо, хотя вы же тоже понимаете, что это прямые потери в ситуации экспортной альтернативы, то есть в этом плане, объективно говоря, исходя из экономической логики, нефтяным компаниям проще сейчас ничего не перерабатывать, а гнать сырую нефть на экспорт, тем более, что, как мы уже сказали, порты пока оставили в покое временно. Но понятно, что у государства есть другая логика, очевидно, что внутренний рынок должен быть обеспечен, и Новак постоянно говорит, что для нас это приоритет, это так и есть, поэтому я все-таки думаю, что у нас вот такого масштабного дефицита не будет, и цены будут удерживать. Вот. Но при этом все равно определенный рост, конечно, будет, то есть в этом плане чудес все равно ожидать не приходится. Государство в этом плане тоже, мы знаем, что платит демпфер компаниям, это тоже механизм стимулирования, и он оказался достаточно успешным и важным. Ну, напомню, что это, по большому счету, как бы такой платеж из бюджета нефтяным компаниям за их согласие оставить как бы часть объемов топлива на внутреннем рынке. Еще раз повторяю, там звучит это, может быть, так странно, согласие, что значит согласие, может быть, кто-то спросит. Но еще раз повторяю, вот с точки зрения альтернатив, сегодня маржинальность экспорта сырой нефти, конечно, выше, чем маржинальность переработки и поставок на внутренний рынок.
1: Были обсуждения, каким образом можно стабилизировать ситуацию. Во-первых, у нас есть заморозка. У нас есть...
0: Чего заморозка?
1: Это уже авиакеросина касается. Экспорт, я имею в виду, там, заморозили. До ноября заморозили.
0: Заморозили вот временно.
1: Варианты по топливу, в смысле по бензину. Тут говорили, что Белоруссию могут подключить.
0: Я сказал.
1: Нет, я к тому веду, что как долго это может продлиться?
0: Ну, нет, Белоруссию возьмут эти объемы, то есть
1: возьмут,
0: можно,
1: то есть у них есть возможность обеспечить такие компенсации.
0: Нет, ну, как я уже сказал, белорусские заводы экспортируют топливо через наши порты.
1: Да.
0: То есть мы им позволяем это делать. Мы можем как бы договорить, но мы не можем у них взять и забрать эти объемы, сказать, ребята, вы извините, вот подпишите соглашение. Но

0: все-таки это другая страна, поэтому мы можем с ними финансово договариваться. То есть, грубо говоря, эти объемы можем оставить на внутреннем рынке, заплатив белорусским заводам. Это будет сделано в итоге, но это не полная панацея. Но эти меры тоже, они наверняка будут приняты. Я вот не случайно обсудил с точки зрения импорта, какие возможности есть. То есть они не то чтобы прям вот взяли и импортировали какие-то объемы и все проблемы решили. Региональные дефициты, особенно в Крыму, они сохранятся, давайте тоже честно скажем.
1: А, так, наши слушатели тут говорят, у нефтяных компаниям пора свои ЧВК создавать, как в Африке.
0: Ну, у них есть охранное агентство, это ЧВК, вы сами знаете сейчас такой термин не бесспорный, да, после известных событий. Собственно, я думаю, что в этом, возможно, и была причина сомнений государственных насчет. Но охранные предприятия есть у компаний, это тоже очевидно, они же должны свои объекты охранять, вы же понимаете, особенно сейчас. Там диверсии же тоже возможны, не только дроновые атаки, диверсии в прямом смысле, а это же не только заводы, а нефтепроводы, продуктопроводы, это же огромная инфраструктура, это тысячи километров, газопроводы те же.
1: Так, наши слушатели говорят, в Петербурге, да, прилетало с воды, но там есть другая проблема, там есть проблема вот этой необходимости строительства эшелонированной системы именно с воды, потому что там это все более уязвимо, чем с землей.
0: Ну, соответственно, мы видим, да, что страны Балтии открыли небо в последние месяцы, и поэтому летит оттуда, и, да, естественно, это вызвало новые угрозы, но там, прежде всего, конечно, угрозы возникают портом, который на Балтике у нас есть, Усть-Луга, Приморск. Но вот мы уже сказали, что пока... Ну, нефтехранилище, да, соответственно, тоже были, к сожалению, прилеты. Вот, пока перенесли акцент на НПЗ, но, опять же, ничто не мешает и вернуться и к атакам на порты. Я надеюсь, что вот эту паузу порты тоже использовали для того, чтобы повысить свою... Да, защиту от этих дроновых атак. А там уже политический сюжет, что мы будем делать со странами Балтии, которые вот превратили свое небо в такую форточку открытую.
1: Виталий говорит про Белоруссию. Мы можем Белоруссии не платить живые деньги, сделать обмен бензина в обмен на нефть, дать нашу нефть, и они нагонят бензина. У Белоруссии
0: мы даем нефть нашу, извините, просто, ну, понятно, а с какой нефти они перерабатывают? Конечно, мы даем. Нефть туда ведет одна из веток дружбы в Белоруссию. Вот, поэтому нефть наша, но это еще раз повторяю, вопрос коммерческих отношений. Конечно. Понятно, что и нефть-то, она же по межправсоглашениям поставляется, поэтому там тоже это цена дружбы. Дружбы и в том смысле, и в другом, да.
1: Так, еще раньше с этих двух заводов нефтепродукты шли в Балтию, оставляя себе немного на 9 миллионов человек населения Беларуси. Сейчас же у них тоже санкции, бензин в условный Вильнюс не продать. Зато можно в Россию и запитать как минимум европейскую часть. Но есть, вот Константин сказал, что, скорее всего, очевидно, совершенно какие-то переговоры.
0: Уже есть, решение принято, поэтому не волнуйтесь, этот бензин будет у нас. Просто... Еще раз повторяю, Белоруссия не будет это делать бесплатно. Вот. Кстати, белорусские заводы тоже получают там демпферные выплаты. То есть в этом плане этот бензин у нас будет. Просто объемы его не настолько там огромны, чтобы все дыры закрыть. Но эта тема, она, естественно, там уже не только обсуждается, но там все необходимые решения уже приняты.
1: Здесь в большей степени действительно очень много наших сообщений от слушателей и слов, значит, сочувствия и поддержки жителям Крыма, которые сейчас в очень сложной ситуации оказались. Там по QR-кодам единственными поправляют, не по талонам выдают, а по QR-кодам. Ну, это как талон.
0: Ну, как аналог, знаете, это в цифровом мире, считай, цифровой талон. В современном мире суть та же, да. Ну, понятно, что это никак. Вот кто-то, может, помнит, в Советском Союзе тоже был период, талоны были на бензин, они бумажные, характер носили. Мы все-таки в цифровую эпоху живем, у нас талоны цифровые.
1: А сейчас будет информационный выпуск, потом мы обязательно про аресты судов тоже поговорим, про задержание судов в море, про это легализованное пиратство фактически. Дождитесь.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два частных дома загорелись в поселке Джубка после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Уточняется, что фрагменты сбитых украинских беспилотников упали в частном секторе в Туапсинском районе Кубани. На месте работают пожарные, оперативные и специальные службы Краснодарского края. После атаки ВСУ на Брянскую область без света остались более 34 тысяч человек. Восстановительные работы почти завершены, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Сегодня ночью совершена атака врага на один из энергетических объектов. Благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных бригад подача электроэнергии восстановлена практически полностью, написал глава Брянской области в своем телеграм-канале. В РИО губернатора добавил, что работы продолжаются. Дональд Трамп заявил о нежелании возобновлять удар по Ирану. По словам президента США, если военная операция будет длиться еще 2-3 недели, то от страны ничего не останется. Но Ормузский пролив не откроется еще месяцы. Если мы будем бомбить, то много людей погибнет. Кто этого хочет? Я не хочу, сказал глава Белого дома во время встречи с журналистами у трапа своего самолета после посещения игры NBA в Нью-Йорке. Как отметил американский лидер, морская блокада Ирана оказалась эффективнее. Их экономика действительно страдает, и они пойдут на сделку, заявил президент Соединенных Штатов. Минтруд предложил использовать мат-капитал в первую очередь на покупку жилья. Эту инициативу министерство направило на согласование в федеральное правительство. Как отметили в ведомстве, сейчас на материнский капитал нельзя купить отдельное жилье. Минтруд предлагает трансформировать для этих целей семейную ипотеку. Об этом пишет издание «Московская перспектива». В настоящее время средства мат-капитала в основном уходят на получение ежемесячной выплаты на ребенка с его рождения и до 3 лет. Таким образом, деньги использовали в каждом четвертом случае в 2020 году, а по итогам 2025 почти до 43% случаев. Эту ситуацию надо переломить, уверены в Минтруде. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 27 градусов. Сегодня в городе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 31 градуса, ветер юго-восточный, 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Николай Сухов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
12: Пуля. Крайняя мера.
13: Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, Константин Симонов с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности и проректор финансового университета. И давайте, наверное, еще про такая горячая тема. Это, ну, по сути, честно говоря, мне кажется, это морское пиратство. Вот то, что европейцы объявили вчера громогласно, что будут задерживать в Средиземном море танкеры, которые, по их предположению, перевозят российскую нефть, плюс, значит, уже инцидентов было достаточно много, и, соответственно, никто на конвенцию морского права уже не обращает внимания. Мое стойкое убеждение заключается в том, что оно работало просто потому, что все соглашались, чтобы оно работало, а сейчас этого не надо. Вопрос, что делать?
0: Да, действительно, громкое заявление евробюрократии, действительно, говорится о том, что военно-морские суда Европейского Союза угу. должны в Средиземном море проводить задержание подсанкционных танкеров, что фактически публично признано Брюсселем в их понимании законной истории. Я с вами согласен полностью с точки зрения оценок этой ситуации. Мне кажется, что вообще про международное право помним только мы.
1: Мы говорим, а помните, было такое?
0: Да. Вот, и мы все время говорим о том, что мы готовы еще следовать какому-то духу международного права. Действительно, есть, ну и да, у нас все, материализация духов разных, в том числе и дух анкориджа пытаемся искать, да. и дух мирового. Международного права, каких только духов мы не материализуем. С точки зрения международного права действительно есть конвенция ООН по морскому праву 1982 mm-hmm. года, там достаточно четко прописаны вообще возможности для задержания судов. В этом плане, конечно, в данном случае речь идет о том, что Европейский Союз пытается свои решения заменить, как раз международное право заменить на свое право, то есть свои санкции поставить выше международного права, фактически устранив его, то есть Европейский Союз, в общем, и Великобритания возомнили себя Соединенными Штатами. Соединенные Штаты, как известно, так себя и вели все время, то есть, но на самом деле Соединенные Штаты и не ратифицировали этой конвенции, то есть в этом плане они по ней не жили, так если честно говорить, то есть они ее сразу не признали и сказали, там, хотите, живите по ней, а все страны Европы являются участниками этой конвенции, и в этом плане у них здесь посложнее. Но, тем не менее, действительно, постепенно все это отодвигается на второй план. Конечно, тут можно задать вопрос, насколько эти заявления окажутся как бы реалистичными с точки зрения их исполнения, потому что можно, конечно, громко сказать, захватывайте суда, но мы видим тоже тут такая ситуация, но и к нам тоже вопросы есть. Вот давайте чуть назад отмотаем очередное задержание французским флотом танкера «Тагор», который
1: там арестовали капитана, да.
0: Да, это важный момент, вот вы сказали, арестовали капитана, который, между прочим, был российским гражданином. Я объясню, почему это важно. Вот понимаете, тут тоже такая игра очень любопытная, потому что, с одной стороны, европейцы достаточно аккуратно проводили вот эту историю с морским пиратством. Опять же, посмотрим, что изменится после вот этих последних заявлений. Начнется ли действительно массовый перехват судов. Пока события развивались следующим образом. Судно захватывали точечно, то есть это были достаточно разовые истории. Вот, например, Франция действительно уже захватывала эти танкеры. Вот я прекрасно помню, перед как раз накануне выступления Путина на Валдайском клубе осенью прошлого года Франция демонстративно задержала одно из судов, танкеров, которые находились в санкционном списке. Там потом много месяцев ничего не было. Вот сейчас тоже громкое задержание танкера «Тагор». Причем, ну, видно, что это пиар-акция. Напомню, что Макрон выложил видео в своих социальных сетях. То есть это не просто там акт экономической борьбы, Там, причем видео там смонтировано героическим образом, там показано, как французский спецназ высаживается на этот танкер.
1: Да,
0: ну, и там
1: это
0: комментарии
1: же демонстрация
0: на тему.
1: Была
0: конечно, настоящая. Конечно, конечно. Значит, почему я акцентировал внимание на то, что там был российский капитан? Это к вопросу о том, что мы будем отвечать на эти истории. Для нас же этот вопрос ключевой. Вот мы с вами обсудили в первой части новости российского законодательства, позитивные. Есть и другая новость, которая... как бы прошла относительно незамеченной, ну, просто она тоже касается, скорее, профессионального сообщества, она довольно любопытная. Хотя не только, на самом деле. Новость следующая. В России принят закон, который позволяет Российской Федерации применять военную силу в случае задержания российских граждан. Ну, я закон считаю вполне разумным. Соединенные Штаты, например, Соединенные Штаты, упомянутые нами, так, собственно, и делают всегда, и гордятся этим. Да? То есть они даже из этого сделали такой культ, что если вы что-то сделаете с американским гражданином, вы смотрите, самая сильная армия в мире к вам придет. Там куча фильмов снята по этим мотивам. Вот мы тоже решили, как Соединенные Штаты. И так у нас есть закон. Теперь зачем нужны законы? Для того, чтобы действия наши были легальными. И теперь... У нас есть такое законодательство, которое позволяет, собственно, Российской Федерации применять военную силу в случае задержания российских граждан. Об этом мы сказали, собственно, публично, об этом знают на Западе. И опять же, вот здесь я не случайно, еще раз повторю, возвращаюсь и акцентирую внимание на то, что на судне «Тагор» был российский гражданин, это капитан, который был задержан французами. Возникает вопрос, а зачем мы тогда принимали закон? Вот случай, Франция, то есть, а причем, ну, публично, еще раз повторяю, Макрон, президент Франции, выложил в соцсетях видео, как французский спецназ задерживает судно, а значит, российского гражданина, капитана этого судна.
1: Надо его вызволять.
0: На судне не было российского флага, да, не было. Судно не входит в российский рейс, нет, не входит, но там был российский капитан. Вот новый закон. Возникает вопрос, а зачем тогда этот закон принимали? Вот тот же случай, ну, он совсем недавно этот закон принят. Вот, пожалуйста, задержан демонстративно, публично российский гражданин. У нас есть все основания считать, что задержание носило абсолютно незаконный характер с точки зрения международного права.
1: Но это просто демонстрация с позиции того, что, а что вы нам сделаете?
0: Абсолютно правильно. То есть возникает вопрос, вот вы принимаете закон, в ответ говорят, ну вот мы задержали гражданина, и что, как закон вы будете против нас применять, говорят французы. Пауза, пауза. А французы через несколько дней капитана отпускают. То есть он уже отпущен. Но, опять же, да, то есть несколько дней эта пауза была. Понятно, что мы тоже можем сказать. Ну, там такой кейс. Понятно, что кейс такой очень непростой. Страна НАТО, обладать ядерным оружием. Я про Францию говорю, естественно. Там вот стоит ли, то есть, ну, понимаете, да, там ситуация, ну, зачем, ну, закон же вы приняли, там написано, что в случае задержания российского гражданина Российская Федерация будет применять военную силу. Вот оно, задержание. Ну, давайте высадим десант и спасем капитана, как спасти рядового Райана, спасем капитана нашего, не знаю, как его фамилия, она, кстати, не фигурирует в прессе. Судно задержано по-прежнему, оно находится во Франции, капитана отпустили, через несколько дней отпустили. Вот тоже возникает вопрос, как мы будем реагировать, вот если реально европейцы пойдут на такую эскалацию. Но я считаю, что если мы не будем на это реагировать, так они, ну, они понимаете, это все будет... То есть сейчас они действительно вот так задержали, смотрят. Я думаю, что и судно отпустят. Это то же самое было и в прежние разы. Они все-таки держат, отпускают. Макрон даже как-то сказал такую вещь, давайте мы будем задерживать, отпускать, причем так и сказал. Но это все равно, типа, будет им вводить как бы задержки в трафик. То есть, если мы будем задерживать, отпускать, они все равно не смогут.
1: Но они предполагают, что нету, естественно, такого количества. Ну, невозможно, ни одна страна не может обеспечить такое количество судов сопровождения для того, чтобы возить, соответственно, страховать суда от других, не знаю, от морского спецназа французского.
0: Согласен, потому что там, как вы знаете, несколько сотен судов только в санкционных списках находится. Но, с другой стороны, и та сторона вряд ли обеспечит такое количество судов, чтобы задерживать
1: эти суда. Они переливом не будут заниматься, как вы думаете? Это же, знаете, как суда, предположительно перевозящие российскую нефть, естественно, не будут ничего, скорее всего, говорить страны, под чьим флагом ходят, там, не знаю, Либерия, Габон, кто там еще, под чьими флагами
0: они эти суда ходят. Часто, вы знаете, такие истории, когда, конечно, собственно, оказывается, эти страны вообще как говорят, что это не наши, это ложный флаг, они обманули вас, нет у нас их
1: в реестре. Это тоже можно понять, но, по сути, мы имеем дело действительно с целыми цивилизациями, которые, в общем, зарабатывали на жизнь пиратством.
0: Ну, и в общем, да. В этом плане традиции той же Великобритании известны.
1: Кто страхует от того, что там не будет, как вот американцы делали, помните, с иранским судном? Они его посреди моря остановили, танкер подогнали, перелили и отпустили с Богом.
0: Нет, ну, я думаю, что тут тоже вопрос, готовы они это делать или нет. Еще раз повторяю. С их стороны есть обозначение, желание поднять, как у нас это принято говорить, планку в эскалации, выйти на новый уровень эскалации. И если мы будем смотреть на это пассивно, принимать какие-то решения в стиле, вот мы приняли решение, смотрите, мы ведь его можем реализовать, но не реализовывать его, но все равно, вы же понимаете, перед нами эти дилеммы будут ставиться.
1: Конечно.
0: Вот помните, в свое время Эстония пыталась задержать танкер в Балтийском море, и мы отправили туда боевой самолет, он просто пролетел. Эстонцы сбежали, и, кстати, больше Эстония суда не задерживала. Эстония не задерживала суда. Ну, на самом деле, ну, по-другому это не работает. Ну, да, я понимаю, что речь идет о там, странах НАТО, но они себя ведут абсолютно хамски. Они себя ведут, я согласен, термин пиратство, оно абсолютно подходящее. Ну, одно дело просто, мы с вами будем в сотый раз говорить, это пираты, пираты, пираты, они будут пиратствовать и пиратствовать, или же, ну, мы действительно какие-то шаги будем предпринимать в ответ. Тут достаточно демонстративно, конечно, отбить, конечно, отбить один танкер и обозначив то, что мы на это пойдем, и отбить его, потому что, ну, я боюсь, что иначе не получится. Опять же, вне зависимости от того, как бы пойдут европейцы на эскалацию, не пойдут, то есть вот эти заявления, они уже переходят все грани разумного, поэтому, ну, мы можем ждать, там, надеяться на то, что они не решатся на ту же эскалацию с их стороны, потому что тоже речь вообще-то идет о ядерной державе, да и крупнейшей ядерной державе, то есть тоже вопрос ради там, танкера габонского, готовы они на это или нет. Вот.
1: Кстати, они тестируют систему. Я уверена, что они просто тестируют систему таким образом. Они же действуют, если отследить все 4,5 года, они действуют очень планомерно и системно. Сначала тестируют, потом видят, что, в общем, за это там ничего не бывает, им, по крайней мере, они дальше продолжают. Ползучая эскалация.
0: Да, кстати, греческие, мальтийские суда, они вполне себе спокойно перевозят нефть по западным оценкам. Примерно 25% сейчас морских перевозок сырой нефти российской осуществляется с участием, тем или иным участием компаний из стран G7 и Европейского Союза. То есть тоже можно сказать, вот видите, там закрывают глаза на свои санкционные ограничения. Почему? Потому что сейчас действует до сих пор потолок ценовой, сейчас он 44,1 доллар. Я к тому, что очевидно, что даже цена отгрузки, то есть цена Urals-FOB, отгрузки из российских портов, выше, чем этот потолок. По идее, этих греческих судовладельцев тоже должны отлавливать за нарушение европейских санкций, но они не отлавливают. То есть, еще раз повторяю, мы можем с вами вооружиться вот этой логикой, что а вдруг они все-таки не идиоты, и вдруг они все-таки остановятся. Ну, там сказала Кая Каллас очередную там чепуху. Не будем же мы ее комментировать. Вот неоднократно же тоже и министр иностранных дел России говорил, что там не будет обсуждать заявления площадные Каи Каллас. Ну, можно себя успокаивать, но мне кажется, что это опасный и ложный путь, поэтому тут не хочется, неприятно, но, увы, тут придется демонстрировать силу, потому что, ну, тут, я думаю, банальная уже вещь, по-другому они не понимают.
1: А наши слушатели задают вопрос. У нас есть буревестник, который может летать бесконечно долго над морем, пусть он охраняет наши танкеры. Здесь скорее про другое я хотела спросить. Смотрите, история с теневым флотом действительно, наверное, была изначально недооцененная со стороны европейцев, но сейчас они пытаются к этому адаптироваться. А как долго, с вашей точки зрения, вообще нефтяной рынок мировой может быть вот настолько сегментированный, половина работает как бы легально, вот то, что одобряют европейцы, а довольно весомая часть работает, вот как они говорят, в серой зоне, хотя для нас это не серая зона, и всячески европейцы пытаются это поддавить.
0: Ну, вы же понимаете, что святое место пусто не бывает, и угу. в этом плане... Это, кстати, и западные экономисты любят рассказывать истории в пользу рынка, что рынок всегда, везде побеждает, прорастает, там, неважно в каких условиях,
1: да.
0: Там, да, там масса исследований, например, есть там относительно квазирыночных отношениях в концентрационных лагерях там, и так далее. Ну, то есть идея в том, что даже там появлялась своя там, валюта, там, сигареты или что-то еще. То есть в этом плане идея в том, что у вас все равно есть какие-то товарно-денежные отношения, даже если человеку поставить жесткие условия, он все равно начинает там торговать, обмениваться.
1: Конечно, конечно. Адаптируется.
0: В итоге все равно появляется какой-то рынок. В этом плане очевидно совершенно, что если у вас есть товар, который нужно продать, у вас появится предложение, вопрос только в стоимости этой услуги. Поэтому на самом деле здесь западные политики, они почему-то сами забыли про теории, которые их же, собственно, сограждане и генерировали, и продолжают генерировать в огромных количествах. То есть в этом плане они почему-то действительно искренне считали, что запретив перевозки российской нефти, Россия не сможет с этим вызовом справиться, и никто эту нефть возить не будет. В этом плане действительно, то есть на самом деле, да, был легально работавший угу. рынок, они его сами создавали. Они, кстати, убедили наши компании жить по этим правилам. Если бы мы как бы заранее подумали о том, что что-то подобное может произойти, может быть, мы угу. и раньше бы к этому подготовились. Но на самом деле, действительно, вот была такая простая идея, которую разъяснили в свое время нам, западные консалтеры, что типа, а зачем вы долго мучаетесь? Ваша задача просто вот добыть нефть в Западной Сибири, привезти ее в российский порт, дальше все. Дальше,
1: да,
0: дальше вообще не волнуйтесь. У нас есть греческий судовладелец, у нас есть британский страховщик из P&I Club, у нас есть швейцарский трейдер. Все вам сделают, просто до порта нефть доставьте.
1: Как удобно
0: а дальше
1: звучало,
0: все.
1: Правда?
0: Ну и, в принципе, это работало, это работало. И действительно, греческий судовладелец, застрахованный в Лондоне, при помощи швейцарского трейдера, продавшего эту нефть отвозил там в условный Роттердам. Вот оказалось, что сейчас приходится искать варианты, они уже давно найдены, поэтому, да, действительно, теневой флот, он работает, эффективно работает, причем на самом-то деле, он ведь обслуживает и обслуживал не только Россию, он работал с Венесуэлой, он работал с Ираном, там зачастую одни и те же суда были и одни и те же фирмы, там сложно сказать, кто стоит за этими фирмами, но сами фирмы, они, в принципе, там известны, кто владеет этими судами, на них тоже ведет санкционная охота, они попадают в санкционные списки, они перерегистрируются, угу. то есть это тоже, знаете, это в теории называется игра в крота, то есть эти санкционеры бегают и пытаются их отловить, а в это время, соответственно, то есть прячется. Бетонируют угу. дырки, а крот в это время новые дырки роет и прячется. И в этом плане крота этого поймать невозможно. То же самое, это вот ответ на ваш вопрос. Крот все равно его побеждает. То есть новые дырки появляются, они опять ловят, сюда вносят. Этот список пухнет. Вот сейчас 21-й Конечно. Пакет санкционный готовится. То есть в этом плане евробюрократия не останавливается. Вот. Но, тем не менее, эти суда меняют название. Там, ну, целая технология, они хорошо известны. Они меняют название, они меняют флаг, они меняют регистрацию. В этом плане, кстати, интересно, что еще в 2025 году началась такая тенденция, что все больше судов стали заводиться на российских собственников, на них стали вешать российские флаги. Угу. Это разумное решение. Это к вопросу о том, просто если там российский флаг уже на судне, то и ты задерживаешь судно с российским флагом, то это уже вызов стране. Вызов стране. У нас был один прецедент, когда Соединенные Штаты в начале января, если помните, задержали судно, на которое повесили российский флаг. Но там тоже такая история специфическая. То есть судно уже, за ним уже была погоня американских военных судов, и в процессе этой погони Минтранс российский дал ему разрешение на внесение в морской реестр и повесили российский флаг. Но американцы уже не могли остановиться, они все равно его догнали, вот, задержали, но мы, очевидно, что и мы, американцы, предпочли скандал из этого не устраивать и казуса Бейли не делать. Вот. Но больше американцы судов с российским флагом не задерживают.
1: Но, видимо, нужны либо какие-то кулуарные жесткие договоренности, либо еще что-то.
0: В данном случае с европейцами, я думаю, что они не возможны, поэтому здесь, к сожалению, с американцами, да, вот я думаю, что они там принесли извинения, сказали, что там типа мы, ну, поскольку судно тогда оно венесуэльское везло, нефть, сказали, что, ну, извините, у нас блокада, вопрос принципиальный, но разошлись, больше судов не задерживают. Хотя вы видите, что Соединенные Штаты в этом плане как бы считать, что они там каким-то образом лояльны нам, ну, вы видите заявление, опять же, и последний Рубио там, и опять вспомнили про закон экстремиста-террориста Линдси Грэма, несмотря на то, что Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными, но этот товарищ все равно вспоминает, что у него есть закон про 500-процентные пошлины, и опять это в очередной раз эта пластинка начинает играться. Ну, просто к вопросу о том, чего это. Ждем, кстати, 17-го июня очередной дедлайн по завершению приостановки, как бы приостановки действия санкций в отношении Индии и других покупателей российской нефти.
1: Виталий говорит, я так понимаю, что у европейцев полная уверенность, что они делают все правильно, потому что богатые шейхи из Кувейта страхуют свою нефть и танкер в Лондоне через швейцарский схематоз, как пишет Виталий, и не брыкаются. Саудовцы и эмиратцы так делают, вроде тоже работают, а русские брыкаются, они, что называется, отбились. По версии французов.
0: Нет, ну, я понимаю логику Виталия, но, с другой стороны, раньше-то весь рынок был за P&I Club'ом, то есть весь рынок страхования морского был за ним, да, сейчас появляются страховые компании, российские страховые компании, кстати, да, компании стран СНГ, которые эту страховку дают, то есть оказалось, это все не так-то, в общем-то, и сложно. Ну, а в чем проблема застраховать судно? То есть в этом плане мы совершенно зря этот рынок отдали в свое время этим лондонским ребятам. Сейчас вынужденно мы приходим к тому, что, собственно, это можно делать. То же самое и с трейдингом. Оказалось, можно и самим нефть продавать. Особенно сейчас, когда примерно 15 миллионов баррелей в сутки благодаря Трампу исчезло с мирового рынка. Вы знаете, а оказывается, что нефть – востребованный товар. Ну, в принципе, не то, что это простой бизнес, но это понятный бизнес. То есть в этом плане, ну, этим можно заниматься самим. Если у вас есть востребованный товар, вы можете его продавать.
1: Но это было что? Это было коллективное, не знаю, коллективный гипноз, что все приняли решение, что нужно только в P&I Club.
0: Да нет, просто это как коллективный гипноз? Удобно было, понимаете? То есть предложили удобную схему. Ну, удобная схема была.
1: Но это же прям была, ну, извините, прям приманка. А потом оказалось, что если вы неправильно себя ведете, мы вас из клуба изгоняем, но вы не имеете права ничего своего создавать.
0: Не, ну, так и есть. Ну, просто еще раз повторяю, ну, то есть, ну, я не знаю, может, грубое там сравнение. Представьте, что у вас есть там дача, на ней огород. Вы можете самостоятельно картошку выращивать, но она есть и в магазине. Ну, есть и есть, выходите там, покупайте. Вот. А потом магазин говорит, вы знаете, вы мне не нравитесь, мы больше вам картошку продавать не будем, а вы с голоду умрете. Ха-ха-ха. Вы подумали, думаю, а может, попробую, начали выращивать картошку. Оказывается, она у вас тоже растет в огороде. И оказывается, в принципе, ну да, нужно огород копать, там, окучивать, какие-то действия предпринимать. Но, в принципе, это можно делать. И вы сами эту картошку выращиваете, и магазину говорите, ну и зачем ты это сделал? Магазин говорит, ну подожди, сейчас, возможно, сейчас ты еще... Мы что-нибудь придумаем, да? Мы какое-нибудь ограничение на семена-то ведем. Ну, я утрирую, но, понимаете, речь об этом идет.
1: С вашей точки зрения, смотрит ли вообще на всю ситуацию, которая разворачивается вокруг России, на нефтяном рынке, смотрят ли на это и другие крупные экспортеры сырья и предполагают, что, а если ничего не сделать, то мы, в общем, на нас тоже управа найдется?
0: Нет, на самом деле, я думаю, что это касается не только рынка сырья. Мы все время с вами призываем страны глобального юга наконец-то осознать уже, что над ними откровенно издеваются. Это касается и рынка страхования, это касается ценообразования на их товары, это касается перекрытого Ормузского пролива. Вот пришел Трамп, взял и перекрыл, и три месяца он стоит. Хочет. Это касается тех денег, которые они вложили в американские банды. То есть в любой момент активы, все может быть арестовано по любому предлогу. Они давно должны это осознать, что они играют с шулерами. И правила игры меняются по ходу пьесы. И те люди, которые били себя в грудь и говорили, это еще идет с римского права, договоры должны выполняться, все они оказались врунами и жуликами.
1: Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам приду.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Севастополе свободную продажу бензина возобновили еще 5 АЗС. Это автозаправки сети «Атан», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил в своем канале на платформе «Макс», что на АЗС сети ТЭС заправиться можно по-прежнему только по QR-кодам. Свободную продажу топлива в Севастополе, напомню, остановили в начале июня. В Крыму дефицит сохраняется с конца мая. Бензин в городе можно купить по приобретаемым заранее талонам, при этом объем не должен превышать 20 литров на человека. Причиной дефицита местные власти называют перебои с логистикой из-за ударов украинских дронов по трассе «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр юстиции Константин Чученко и председатель Госфонда защитники Отечества Анна Цивилева поздравили соцработников Подмосковья с профессиональным праздником. На торжественной церемонии отличившимся сотрудникам вручили государственные и областные награды. Андрей Воробьев заявил, что социальное направление в России считается особенной миссией. Это всегда подчеркивает президент страны Владимир Путин. Добавлю, в сфере соцзащиты населения Московской области работают более 14 тысяч специалистов. Подмосковье – первый и единственный в стране регион, где ввели для них меры поддержки, среди которых компенсация аренды жилья и выплаты молодым специалистам. Для участников СВО и их близким в Московской области действует 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. Риски банкротства бренда спортивных товаров «The Sport» существенно возросли. Торговая марка была создана 3 года назад на базе российских магазинов французской сети «Декатлон». С начала 26 года 13 контрагентов сообщили о намерениях возбудить дела о ее несостоятельности, в то время как за весь 25 год таковых было всего 2, пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что в прошлом месяце проблемы сети заметно усугубились. Из-за технических проблем ритейлер 2 недели не мог продавать большую часть своего ассортимента. В итоге «The Sport» поднял цены на свои товары на маркетплейсах. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года. Минимальная температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ составила 17,5 градусов. Вторник, 9 июня, может стать самым жарким с начала года. Об этом сообщила главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. Она добавила, что сегодня днем столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке. В столице начнется период жары. Ранее ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус рассказал, что Москва попала под влияние теплого сектора циклона, центр которого смещается с юга в сторону Ленинградской области. Температура воздуха будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 27, сегодня в городе переменная облачность. После 12 часов возможны кратковременные дожди, днем до плюс 30, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва.
14: 94,8 FM.
15: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
16: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной.
14: увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Гуляем по Арбату» в эфире экскурсовод, москвовед, автор книги «У каждого свой Арбат» Оксана Медведева. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Имена. Поверх времен.
14: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
17: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
19: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
20: А мы свободны для всех и даже для министра.
21: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
22: Мы с вами на одной волне.
23: Hello! Общежитие слушает.
20: И мы вас слушаем.
24: Галочка, ты сейчас умрешь.
20: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
14: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
25: Герман Бабаян.
26: И Макс Челноков.
1: Вторник, 9 июня. Ну что, тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе красное?
25: Очень тепло, а тебе?
1: Ой, а мне, а тебе красный молодец или какой-то молодец?
26: Да жарковато, я бы сказал.
1: Жарковато? Тепло, не да. То, что тепло, а жарковато так, что просто сил
26: нету.
1: Как нету.
26: Классно было в середине мая.
1: Ой, не, когда что?
26: Холода да, до 2 градусов, да,
1: ой,
26: дожди.
1: Вообще кайф был, ходишь, пуховички.
26: Кайфово, да.
25: Ненавижу морозы.
1: Да кто их любит, знаешь, всего потихонечку.
25: Ну, жару тоже не люблю, но сейчас, мне кажется, очень комфортно.
1: Потихонечку, всего понемножечку надо, а не потихонечку, вот о чем я хотел сказать. Просто дело в том, что в нашем городе называется или пан, или пропал. Или как вдарит морозов на месяц, или как жару.
25: Никаких полумер, да?
1: Вообще нету. А впрочем, а что мы хотим? Москвичи все такие. Или все бежим куда-то, как оголтелые. Я сегодня стою в метро, и вот так вот, знаете, чтобы впереди тебя никто не вставал на ступеньки на эскалаторе, я ставлю ногу вперед одну. А впереди меня встала...
25: Гордо так.
1: Да, дама. Да. И как-то я не рассчитал, и получилось, что у нас разница прям в ступеньку в эту. А она взяла и ногу назад так поставила, и на мой белый кроссовок, мою белую кроссовку, и стоит... Вообще, ну, я так говорю, дама, простите, вам удобно? Она так смотрит на мою ногу, говорит, ой, да, было очень удобно. И взяла ногу, подняла, и не спростите, не извините, и поехала дальше, и стоптала мои белые кроссовки.
26: Так а ты же ей не сказал, ну-ка быстро извинитесь передо мной. Ты спросил, удобно ли ей, она сказала, что ей
1: она
26: удобно.
1: Она согласилась, удобно.
25: Классика.
1: Друзья, я уверен, что вам удобно, классно и интересно слушать радио «Говорит Москва». А мы работаем специально для вас. И сегодня, в ближайшие 3 часа. Во-первых, начался сезон пионов в Москве. И вообще в европейской части России будем про пионы говорить.
25: Где пионы? Почему ты сегодня без пионов пришел?
1: Это на тебя спрашивает, Гер.
25: Нет, я тебя спрашиваю.
1: Почему меня?
25: Давайте купим пионы.
1: Давайте. Кто бежит? Как самый молодой, Гер.
26: Да, но я бегать не могу. У нас тут неподалеку есть магазин цветочный, который называется «Дикие пионы».
25: Ух ты.
1: «Дикий пион»?
26: Да.
1: Да ты что? Столько работаем первый раз. Так, смотри, женская дружба умирает из-за соцсетей, считают исследователи.
25: Что за бред?
1: Не знаю, сейчас выясним. Вот, сотрудник вправе попросить прибавку к зарплате раз в год, особенно если проработал в компании несколько лет. Эксперты.
4: Интересно, опасно. В какой компании, да, где так можно опасно себя вести? Ну и россиянки массово переходят от тарологов к ботам с предсказаниями за 8 500 рублей. Ну, классно же.
26: На мана.
4: Так, в следующем часе мы поговорим о том, зачем нам друзья. Сегодня Международный день друзей отмечается. Вот зачем нам друзья? Объяснить социолог. А вот как без них? А как с ними? Узнаем, посмотрим. В 12.30 к празднику Единения России к 12 июня, который мы будем отмечать в эту пятницу, мы взяли и задумались с коллегами. Вот смотрите, что мы знаем. Гжель, да, хохлому.
25: Городецкая роспись.
4: Вот, это Маринин триггер из детства.
25: Меня заставляли в школе роспись эти цветы вот рисовать. А
4: оказывается, этого всего гораздо больше. 89 регионов России, 89 промыслов у нас есть, представляете? Об этом тоже поговорим. Ну и в 13.05 в программе «Своими ногами» мы прогуляемся по Арбату. Я назвал эту тему «Ах, Арбат мой, Арбат». К нам придет москвовед и будет с нами гулять.

0: Катя пишет, что с пионами лучше к бабушкам у метро. У нас такая есть, у метро «Молодежная». А эти импортные, дорогие, неароматные, не открылись половину. А еще на Преображенском рынке.
1: Это правда. А что там на Преображенском?
0: Пионы.
1: Тоже свеженькие,
0: хорошие,
1: вот, да, ароматные.
0: Очень красивые,
2: да. Ну, «Молодежную» за цветами мне не хочется ехать, извините.
0: Ну,
2: я тут поближе найду, да.
0: Давайте, передавайте.
1: Чудесно. Мне. Ну, давайте.
0: Сценарий.
1: Сценарий. Ну, во-первых, да, давайте наши средства связи обозначим.
0: Боже, неужели вы про них забыли? У нас есть смс-портал +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать там в Макс. А еще есть телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495. Кролик за мной сегодня такой.
1: Марин, нет, ты знаешь, надо в следующий раз. Подожди. В следующий раз скажешь. СМС, телега, прямой эфир, все работает. Звоните.
0: Ну, правда, ну правда. Ну, вы же знаете.
1: Так, а ты что хотел?
2: Нас еще можно смотреть на нашем YouTube-канале, в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашем Telegram-канале, Радио Говорит МСК, да. И в нашей группе ВКонтакте.
1: Ну и сегодня вкратце скажем, как мы уже говорили, день друзей, день заботы о любимом коте сегодня, Марина, шпинатика обними, день пускания мыльных пузырей. Далее сегодня день мотоциклиста, оказывается, международный. Вот, работников архивов поздравляем с их профессиональным праздником. И сегодня родился Дональд Дак. Понятно
0: кря.
1: Вам? Да, кря. Ну и день наукоградов Московской области. Вот это вот мои коллеги. Все, вот такой вот день, богатый на разные события. Ну а мы давайте переходим к темам. Так, выключите микрофон, пожалуйста, Евгений, вот этих неугомонных.
2: От винта.
1: Так, смотрите, женская дружба умирает из-за соцсетей, считают исследователи.
2: Больше 60% девушек больше не делятся личной жизнью с подругами. На фоне идеальной жизни, которую показывают блогеры, обычные проблемы становятся стыдными.
0: Психологи опасаются, что без эмоциональной поддержки подруг женщинам придется переживать еще больше стресской чуши.
1: Не, а мне кажется, что есть какая-то доля правды в этом.
0: Какая правда?
1: Нет? Ну смотри, появились стыдные темы. Тебе стыдно рассказать подруге о том, что, я не знаю, ну что там можно рассказать такого стыдно? Ну,
0: торт на ночь
1: нет,
0: съела.
1: Торт на ночь съела, да. Прибавила
0: как
1: пару килограммов.
0: Как рассказывали, что в этом такого. Я не понимаю, правда, как это связано с соцсетями. Подруги, ну, типа, же понимают, если я блогер, почему я веду
1: соцсети. Типа ты соцсетям рассказываешь это. Ну, типа ты Алисе, там, GPT, этому чату рассказываешь, с ними делишься.
0: Больше им, чем интеллект. Подругам.
1: Да, типа
0: ну,
1: того.
0: Ну, смотря какие подруги, смотря какой у тебя возраст, понимаешь?
1: Ну, вот в том-то и дело, видишь, ну, исследуем. Мне кажется, это не на беспочве.
0: Ну, я думаю, что это не из-за того, что идеальная жизнь, а просто времени, правда, очень мало, и не всегда получается встречаться, а не из-за того, что вот мы сидим и общаемся с GPT.
1: Ну, с GPT, скажем так, ты общаешься, если вдруг кто-то общается, он общается больше, мне кажется, чем видеться с друзьями-подругами, потому что на это надо время, на это надо куда-то поехать, где-то собраться, это еще собрать-то надо. Знаешь, вот я со своими коллегами с одного телеканала не могу собраться уже год, потому что то болячка, то еще какая-нибудь зараза и так далее.
0: Ну, наверное, вот все говорю, там уже
1: бабушками и дедушками становятся постепенно, и никто никуда не хочет уходить.
2: Ну, хорошо. Хорошо, если, да, мы предположим, что вот из-за научно-технического прогресса мы все больше начинаем общаться с технологиями, а не с людьми. Почему тут написано больше 60% девушек, а не людей?
1: Ну, да, может быть, у девушек...
2: Парней это не касается. Во-вторых, а сколько девушек прошли в этом...
1: Парни все сидят в интернете и не вылезают.
2: Сколько девушек поучаствовали в этом исследовании?
0: Сколько их упало в эту реку?
1: В эту бездну?
2: Нет, это полная чепуха.
1: Вы не, я считаю, что нет, это не чепуха. А на фоне идеальной жизни, ты видишь, по которой показывают люди, ведущие различные там сети, проблемы становятся стыдными. Вот из-за этого первое, второе, нехватка времени, а третье, ну, может, правда, перебор общения с ИИ там, и так далее.
2: Да никто с ИИ не общается.
1: Да ну, здрасте, вчера общаются, только рассказывали, гер общаются.
2: Нет, это общаются. Не общение.
1: А что это?
2: Это игра в компьютер.
1: Зумеры влюбляются даже в это все, ну, в этих искусственных
2: зумеры влюбляются,
1: голоса.
2: И не только зумеры, и миллениалы, и бумеры, и иксы влюбляются еще в телекартинку. Но мы же не говорим, что вот вместо того, чтобы общаться с людьми, люди предпочитают глазеть на постеры своих любимых актеров. И мы не говорим, что они общаются с этими постерами. Общение с искусственным интеллектом — это ровно то же самое, что игра в компьютер. Я вот часто играю в компьютер, но это же не значит, что я общаюсь со Старионом из третьего Baldur's Gate.
1: Нет. Очень, а откуда мы знаем,
0: я
1: ты нам
0: знаю,
1: наврал?
0: Я не знаю, кто это. Возможно, это кто-то очень уважаемый.
2: Вампир.
0: А, извини, ноль вопросов, ноль осуждения, да. Но очень многие, на самом деле, вместо того, чтобы обратиться к специалистам,
1: да,
0: психотерапевтам,
1: они начинают в этом все зацикливаться.
0: Они начинают общаться с ИИ.
1: Угу.
0: Ну, такое есть, да.
2: Типа, до этого они мне, шли к своим друзьям и выливали все свои проблемы,
1: да,
2: на своих друзей. Из-за этого отношения рушились, а человек все еще оставался со своими проблемами, не обратившись,
1: конечно,
2: к специалистам.
1: Вот, ты
2: а
1: сам он... себе противоречишь.
2: Нет, никаким
1: ты
2: образом
1: только что
2: не
1: сказал,
2: противоречу.
1: Никто не общается с соцсетями. А вот ты говоришь, общается, потому что люди перестали друг с другом общаться.
2: Нет, я сейчас вообще ни слова про искусственный интеллект не говорил. Я говорил о том, что люди шли друг к другу, жаловались на проблемы друг к другу.
1: А сейчас
2: они просто не выливают все эти ушаты с грязью на своих друзей, потому что думают, что можно все это купировать с помощью прикольного, хорошего, приносящего дофаминчик приложения на телефон. Это не общение.
1: Ну а как это назвать? Что это тогда?
2: Игра в компьютер.
1: Да не, ну для, хорошо, для тебя это игра в компьютер, для других
2: это
1: становится
2: прям жизнь. Это просто ровно точно такой же механизм.
1: Просто я вот, ты сказал, что это не говорит о том, что люди начинают любить там изображение на плакате своего любимого актера, mm-hmm. да? Я подумал, простите меня, я не знаю, сейчас спрошу у вас, но у меня никогда в жизни не было, чтобы висел плакат какого-нибудь актера или актрисы дома.
2: Футболистов.
1: Вообще нет. У меня нет. У меня не было такого, что я обожаю, вот, и хочу быть там кумира себе создал. Нет,
0: ну,
1: я
0: не
1: в этом
0: кумир, ну, просто
1: плане по Библии жил.
0: Были артисты, которые мне нравились, которые висели у меня на
1: никогда. Стене. Почему? Вот я, наверное, какой-то, вот все равно, как, что-то
0: такой,
1: я пропустил,
0: да,
1: в этой жизни. Да, mm-hmm. Может, если бы у меня висел кумир, и я стремился к нему, и жизнь бы была другая.
2: На месте висит на шкафу маленький такой, вот такой.
1: Гера показал фотографию 9 автограф. до 15, да, или сколько там.
2: Даже не фотография, знаете, есть такие альбомы с наклейками футболистов.
1: Карточка.
2: Да, лишний был
0: месяц. Там с какой-то подписью на память.
2: Повесили его на шкаф.
1: А у тебя кто, Марина?
0: 9 на 15.
1: 9 на 12.
0: Да неважно, у меня, видишь, река бездна. Артисты всякие у меня висели.
1: Ну, имя можешь сказать?
0: Нет, не буду.
2: Чонгук.
0: Например,
1: да. Джеки Чан. Это из моего еще.
0: Музыканты в основном, не актеры.
1: Руки вверх, Сережа Жуков.
0: Я не буду говорить, кто меня висел. Кого я подвесила.
1: Господа, у вас кто-нибудь висел в спальне, в детской вашей? В детской, в вашей подростковой.
0: Почему-то не знаю.
1: Марина пишет, это все приятельство, а не дружба. Вот другая, или это же Марина сообщает, что а бутоны надо покупать в...
2: Пионы надо покупать
1: в бутонах. Спасибо.
0: Знаем, все мы знаем.
1: Я просто к тому, что вот эти все истории о том, умирает женская дружба из-за соцсетей, ребята перестали ходить на свидания, потому что им проще и комфортнее получить ответ от искусственного интеллекта, чем от живого человека, от живой девушки, если она скажет, нет, я не хочу с тобой встречаться и так
2: ребята
1: далее.
2: Ребята перестали ходить на свидания задолго до того, как появился искусственный интеллект.
1: Да?
2: Конечно.
1: Это ты по своему опыту? Искусственный интеллект...
2: Нет, это я по графикам демографического развития нашей планеты. Искусственный интеллект появился в 23-м году.
1: Мне кажется, раньше.
2: Может, в 22-м. 22-й, 23-й. А человечество воспроизводиться-то перестало задолго до этого. Где-то плюс-минус с появлением интернета.
1: Не тополя, да, которые только сейчас начали рожать, которые были выращены в 60-е годы. Их посадили в 60-е, а сейчас они, видишь, как рожают.
2: А, их посадили же еще этими мужскими особами.
0: Психанули.
1: Конечно. У меня на кухне висит Софи Лорен, и есть
0: макароны. О, это классный постер, я знаю его.
1: 1968.
0: Я когда была в Италии очень много лет назад, и мы ходили, да, там как раз мы ходили в какую-то таверну, не знаю, как там называлось.
1: Да, это известная картина.
0: Там была паста какая-то обычная, вот просто томаты, паста и пармезан. И там как раз висела Софи Лорен. Я почему-то именно это место запомнила.
1: Да-да-да. Добрый день.
3: Добрый день, Руслан, Красногорск.
2: Ну, здравствуйте.
3: Мои знакомые тоже все ушли из сетей, потому что там нет искреннего, настоящего общения. Ты не видишь человека, не считываешь его эмоции, не передаешь свои... И общение, оно как бы фальшивое. То есть даже проще с искусственным интеллектом общаться, чем с каким-то человеком, даже знакомым в соцсетях. Поэтому сейчас снова возвращаемся.
1: Мы наоборот говорим, что наоборот люди больше идут в соцсети, чем стали общаться друг с другом. А вы говорите, что ваши ушли. А что они ушли? Из-за нехватки эмоций? Так
3: да,
1: получается?
3: Нехватки эмоций.
1: А какой возраст у ваших...
3: Невозможно.
1: Какой возраст у ваших друзей?
3: Ну, даже вот у дочери 27 лет, мне 52. И она, вот знакомство девушки, у них сейчас, например...

0: У тебя там мозг работает. Есть? Отлично, давай познакомимся. Да.
1: У меня висит на стене плакат Сьюзи Кватро, пишет Игорь Владимирович.
2: Николая висит на стене плакат группы Нирвана.
1: Вот Николай Владимирович Кватро нам прислал. Uh-huh. Добрый день, ребята. У меня, как и у Макса, ничего не висело на стене. У меня и так яркая жизнь, хоть самую книгу воспоминаний пиши. Но это не я писал сообщение.
0: Ну, так и не скажешь. Почерк твой, на самом деле.
1: Квакеры. Мой, да, квакеры, да. Вот у меня была подруга, которая очень любила... Господи, как его звали? Французский актер.
0: Луи де Фюнес.
1: Нет, наш... Джеки Чан. Ой, нет, Джеки Чан.
2: Далековато от Франции, да. Жан-Клод Ван Дам.
1: Жан-Клод Ван Дам, вот. Во-первых, она восхищалась его шпагатом. А как он? Вот французский актер, Марин.
0: Жан-Клод Ван Дам?
1: Да.
2: Фамилия голландская.
0: Имя, да, но как-то...
1: Он родился во Франции, вообще он французский актер считается. Жан-Клод Ван Дам? Нет, но он в Голливуде снимался, но он француз. Вот, и она... И он каждый раз, когда...
2: Он бельгиец.
0: Спасибо, Евгений.
2: Фламандец, если...
1: Ну...
2: Ну, плюс-минус одно.
0: А родился где? Французским.
2: Родился в бельгийском муниципалитете Беркем-Сен-Агат.
1: Ну, по-французски он говорит великолепно.
2: Ну, потому что это Бельгия, франкоговорящая страна.
1: Они друг друга ненавидят. Вот, и получилось таким образом, что она... Он висел у нее на стене, и как только он заводил новый роман, она кидала в него дротики. У него там появилась какая-то жена, там она его хрясь этими дротиками. И когда к ней приходил...
0: Какая же это любовь?
1: В гости... Нет, а потом она снимала, не знаю, где-то...
2: Страстная, но токсичная,
1: да, разрушительная. Распечатывала опять новый плакат или замазывала вот эти дырки каким-то там образом чем-то. Вот, как приходишь, я такой, опять женился? Она такая, да, в третий раз. Или там, да, любовница. А потом опять приходишь, пустенько, ну что, нормально? Опять мой. Но это больше шутка, конечно. Что там в 18-17 лет какие-то такие эти, уже сопли-то любовные по актерам распускать. Так, знакомство в поликлиниках оптимально на сегодняшний день. Хотя бы точно будешь уверен, что твой партнер, партнерша обследованный и лечится. А по поводу плакатов на кухне до сих пор висит Курт Кобейн, а на лоджии огромный постер группы «Кино». Ну, прекрасно, Андрей Сергеевич, это превосходно. Так, еще мнение. Алло. О, ну нет. Так, у кого? У Артема, да, висит Андриана Челентана из фильма «Безумно влюбленный». Вот знаете, кого бы я повесил?
0: Как будто вы прям были у Артема в гостях и видели.
2: Да, видели, видели.
0: Плакат Андриана Челентана.
1: Мы что-то не знаем. Ой, что-то не знаем. Я бы повесил Монику Беллуччи. Но знаете, не плакат вот вырезанный из журнала, а вот знаете, есть такая техника, как вот под...
2: Шарж.
1: Нет, под Эндрю Уорхола. Под Уорхола, когда он, Мерлин Монро, вот несколько,
2: четыре,
1: да, поп-арт, да. Вот именно в этой технике я бы сделал вот Монику Беллуччи. Это было, ну, это как-то вот...
2: Я ты с ней знаком?
1: Вот ты знаешь, я ее видел живьем, вот как тебя, в метре от себя, но пообщаться я не смог.
0: Ну как же так,
1: было
0: Максим?
1: Это в
0: Петербурге. Ты был в этот момент с Софией Лорен, наверное?
1: Нет, в этот момент я стоял с другой
0: Гурченко?
1: Актрисой, да, которую мне надо было охранять, чтобы на нее не накинулись...
0: А ты еще и охранником подрабатывал?
1: Да ну, господи, охранять...
2: Телохранитель.
1: Вот
2: да.
1: Так.
2: Макс,
1: да.
2: Это Кевин Костнер. Кевин Костнер,
0: да? С него списали, да?
1: Да, а там, да, а там была Ирина Салтыкова.
0: А рядом стояла Уитни Хьюстон, говорил, Макс,
1: а я хотел кинуть,
0: вижу тебя в своем фильме про телохранителя.
1: Да, к Монике Беллуччи, а Ирина Салтыкова стояла, говорит, Макс, не отходи,
0: ты же
1: я
0: брат
1: сейчас
0: мой.
1: На сцену выхожу. Да, ты же брат мой.
0: Давай в фильме «Брат» снимешься.
1: Ну, давай, вот еще мнение. Алло.
3: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Максим, ну вы что-то как-то дезориентированы. Жан-Клод Ван Дам, он вообще в Бельгии родился, и он американский актер, так, ну, на минутку.
0: Ну да.
1: Это все? Что вы повторяете?
3: Ну,
1: мне же сказали.
3: Поливитамины помогают.
1: Кому? Вам? Вам?
3: Нам.
1: Вам, да, да. Мне нет.
0: Ван Дам.
1: Жан-Клод Ван Дам, у вас пусть будет Америка. Ну, серьезно я вам говорю, я его считал и считаю французским актером.
3: Ну, может быть, просто смутило.
1: Бельгийского кино практически нету.
3: Французское имя...
1: Отчество, да, Фредович, да.
3: Да, а потом в Бельгии там же тоже французский язык распространен.
1: Угу, да. Вы какой-то капитан очевидность прямо сегодня. Ладно, что вот еще хотели сказать? Висел плакат чей-нибудь на стене? Были влюблены в актрису, певицу, спортсменку?
3: Ну, вы знаете, я как бы виртуальные такие вещи менее актуальными считаю.
1: Понятно. Хотя тетя Вали даже не было,
3: какая-то поговорка была, вы знаете, что тебе не

0: нравится там какой-то женщине, наклеил он портрет Софи Лорен на нее.
1: Понятно.
2: Смешно,
1: спасибо большое, спасибо. И за напоминание про Бельгию, Жан-Клода.
3: А Макс знаком с Софи Лорен.
1: Софи знаком, да. У меня в студентах 84-91 год на стене висели... Что значит у меня в студентах? А, когда он был студентом. Mm-hmm. Плакаты маршала Жукова, Феди Черенкова и группы Modern Talking на любой вкус, пишет Григорий. А вот у Дмитрия у бабушки на кухне висела курточка.
3: Карточка.
1: Как Юлия у меня Месси. Никулина. Это весело. А вы знаете, вот я раскрою тайну. У нас в редакции, в нашей кухне стоит холодильник. Угу. И вы не поверите, кто там висит на нем.
2: Никогда не угадаем.
1: Никогда. Вот просто не угадаете. А висит там Макс Челноков в разных образах. И в образе группы Нирвана. Да. И еще в какие там были образы, я уже забыл, Марин.
2: Людмила Гурченко.
1: Ну нет, Людмила Гурченко не было. Как звали этого нашего слушателя, который вот это все так умело делал. И потом я был, у меня барельеф в скале, где американский
3: президент. Да, гора Рашмор, да.
1: Да, кажется, как еще раз называется, забываете?
3: Рашмор.
1: Рашмор, да. Вот, ну и еще какие-то там. Добрый день, любимый Макс.
2: Марина и Гера. В юности фанатела по Мадонне, все стены были завешены постерами.
1: Постер Наталья, кайф. Супер. Да. Пугачева, как помню, всех плакат такой висел, пишет Алекс 99. Я даже знаю, какой плакат. Она там такой в повороте и в красном балахоне своем.
3: А вот Алекс 99 хвастается тем, что у него был Магомаев и Миронов.
1: А вот у Валентина Джонсона в наши дни можно вновь вешать плакат с Майклом Джексоном. Ну, есть персонажи, знаете, они вне времени. Вот, поэтому, Дмитрий, моя работа. Дмитрий, подождите, вас не Дмитрий звали? Марин, ты не помнишь, как звали того слушателя?
2: Дмитрия?
1: Нет, который делал вот эти вот шаржи на меня.
2: Мне кажется, коллажи. Дмитрий.
1: Дмитрий?
2: Да, Дмитрий, сделайте, Дмитрий, пожалуйста, извините. Что-нибудь новенькое для Макса.
1: Людмила Гурченко, лицом Марины, да. Только.
2: Сейчас.
1: Да, когда встречались с будущим мужем, у него висела Саманта Фокс. О, ну что вы, а почему ни у кого не висела это, «Спасатели Малибу»?
2: Памела Андерсон.
1: Я с ней, кстати, тоже знаком. Вот. И он говорил, что я с ней очень похожа, пишет Ланг. Ну, Ланг, это прекрасно, Саманта Фокс симпатичная, очень классная, да, певица была. Подожди, она певица же, а то я сейчас опять на меня начну тарать.
2: Да, бельгийская.
1: Бельгийская.
2: Или французская.
1: У нас даже календари не висели, пишет Катя. Почему я всю жизнь думал, что Жан-Клод француз?
3: Потому что зовут Жан-Клод.
1: Да это не говорит, а то меня тоже Макс зовут, но я же не грек.
3: Не мессенджер.
1: Вот именно, и не мессенджер. Ой, ты вы не поверите, я тут так обалдел. Сейчас я вам прочитаю перед, значит, этим новостями. То куда делась-то? Короче, на концерт одна... А, вот, только пользователей Макса пустят на концерт диджея Смэша.
2: Ой, слава богу.
1: Без установленного мессенджера пройти на площадку не получится. Но я считаю, это просто, это за гранью. Это про ущемление прав человека.
2: Не то, чтобы очень хотелось.
1: Например, ну, это честно. Первое, но второе, ну как так можно? А я вот... Так, короче, кто не слушает радио «Говорит Москва», зарплату в этом месяце не получит. Поехали.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 11:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны сбили еще один летевший на Москву дрон. Об уничтожении украинского беспилотника сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города на своей странице на платформе «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, на подлете к Москве сбили 12 БПЛА. МИД обвинил Запад в превращении Украины в криминальную империю. Это вершина его политики по поддержанию очагов напряженности. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Петр Ильичев. Нарастание конфликтного потенциала в различных частях мира сопровождается опасными попытками со стороны западных государств использовать террористические группировки и экстремистские силы для поддержания очагов напряженности, отметил дипломат на 19-м совещании начальников главных подразделений антитеррористических структур государств СНГ и руководителей национальных структур стран Содружества, обеспечивающих координацию работы по противодействию терроризму и экстремизму. Севастополе свободную продажу бензина возобновили еще 5 АЗС. Это автозаправки сети «Атан», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил в своем канале на платформе «Макс», что на АЗС сети ТЭС заправиться можно по-прежнему только по QR-кодам. Напомню, свободную продажу топлива в Севастополе остановили в начале июня. В Крыму дефицит сохраняется с конца мая. Бензин в городе можно купить по приобретаемым заранее талонам, при этом объем не должен превышать 20 литров на человека. Причиной дефицита местные власти называют перебои с логистикой из-за ударов украинских дронов по трассе «Новороссия». Она проходит в Крым через новые регионы. В России с начала года не открылось ни одного нового универмага. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Core XP. Для сравнения, в 2023 году был зафиксирован 10-летний рекорд. Тогда на рынок вышли объекты на площади 76 тысяч квадратных метров. В позапрошлом году к ним добавились универмаги еще на 12 тысячах квадратов, а в прошлом году на 17 тысячах квадратных метров. При этом, как говорят опрошенные газеты и ведомости эксперты, практически все открытия прошлого года пришлись преимущественно на февраль. С мая же запустили всего 3 площадки на 3 тысячах квадратных метров и все от одного оператора «Слава Концепт», торгующего одеждой, обувью и аксессуарами российских дизайнеров. За этот же период прекратили работу 35 комплексов. Как отмечает издание, интерес к открытию универмагов падает на фоне насыщения рынка, сокращения ассортимента и снижения трафика у торговых центров. О погоде в завершении выпуска. Плюс 27 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. После 12 часов возможны кратковременные дожди. Днем до 30 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк. Я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Нет!
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы!
14: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
15: 94.8 FM.
14: Мы вас услышали.
1: 11.35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
3: И Макс Челноков.
1: Сегодня вторник, 9 июня на дворе, друзья. Всем отличного дня. За окном плюс 26 градусов, но обещали до 29. Не знаю, посмотрим, да? Так, что, кто...
3: Там что-то новое, да, сделалось?
1: Иди посмотри, Николай сделал. Людмила Гурченко с моим лицом.
2: Мы распечатаем.
1: Ну, талия у меня неплохая.
2: Да, такой прям хорош, такой прям.
1: И хала такая на башке. Да. Так, что нам еще? Я, короче, Людмила Гурченко стоит, фигура с моим лицом, сделал Николай, спасибо. А мне нравился гимнаст Олимпиады 80 Дитятев. Не знаю, правильно писала его фамилию, пишет слушательница. Стройный, высокий, культурный, с красивой улыбкой, как у Гагарина. Он умер в этом году. Мне тогда было 16. Я до сих пор храню вырезки из газет. Но это да, это получается герои того
2: есть
1: нашего
2: люди,
1: времени.
2: Есть люди, которые нас вдохновляют.
1: Да, это правда.
2: Музы такие.
1: А у меня висела политическая карта мира, и когда Союз распался, я жирным карандашом написала вместо СССР ССГ. Потом исправила на СНГ. Так быстро все менялось.
2: Николай, спасибо. Следующая фотография, где Макс в шпагате от Жан-Клода Ван Дамма. Просто великолепно. Мы забираем эту фотографию, она будет висеть у нас на холодильнике.
1: Обновление. Так, ну и у другого слушателя висят, значит, фотографии моего любимого отца и его сестры. Она похожа на Софи Лорен и красотой, и умом, и самобытностью. И оба они уже ушли. Ну все, хорошо. Хорошо, спасибо вам большое, спасибо, что поговорили. А это что за фотография? Я с лицом зайца тут. Или... это Лабубу.
2: Да.
1: Лабубу. Так, по поводу еще знакомств, смотрите. Психологи уверены, поход в театр – идеальный способ узнать партнера получше. Это неотъемлемые части театрального опыта. Театральная обстановка сама по себе располагает к романтике. Торжественность антуража, полумрак зрительного зала, возвышенные чувства. Ой, еще коленка к коленке прижаться можно.
2: Боже мой, да.
1: Причастно или локотками.
2: Плюс, да, смотри, предложение пойти в театр.
1: Особые эмоции.
2: Да, выглядит более выигрышно на фоне привычных кафе или ресторанов. Оно говорит об интересе к культуре, вызывает уважение и доверие. Это отличный старт для начала серьезных отношений, отметила психолог.
3: Кстати, по словам эксперта, выбор спектакля – это уже первый шаг к сближению. Вы можете проявить внимание к вкусам партнера или поделиться своими предпочтениями.
2: А еще думаю о том, что можно же не угадать со спектаклем. Это же тоже такая большая лотерея.
1: Да.
2: Есть спектакли, которые правда известные, хорошие, на них вы пойдете.
1: Но это значит, это еще дороже, чем
2: это будет стоить очень ужасное слово. Максим, можно при мне его не говорить?
1: Я хотела сделать ремарку, что Марин, закрой уши. Но это еще дороже.
2: Это
1: будет называться билетница.
2: Уничижение такое, знаешь.
1: А билетница нормально?
3: Билетерша.
2: Я считаю, что позвать женщину пригласить в театр, это абсолютно нормально.
1: Ну, с такими ценами на билеты, Марин, согласись, в Большой театр, я бы тоже сходил.
2: Ну, не приглашаю сразу всех идти в Большой театр. Есть разные театры, государственные, негосударственные, частные, нечастные, куда можно пойти. Но, опять же, если вы знаете, что спектакль хороший, вы, правда, хотите произвести какое-то впечатление положительное на человека, просто можно пойти на спектакль и так не попасть в тему, что потом вам никаких отношений не захочется.
1: Например, да, это согласен. Кстати, если у вас денег нет или вам жалко тратить на незнакомку или незнакомца, слушайте нашу программу «Выход в город». Так как на этой неделе пятница выходной, то программа автоматически перенеслась на среду. То есть завтра она выйдет. А у Марины с Герой глаза округлились.
3: В Большой театр просто можно сходить от 2500 рублей.
1: Можно, Герман, но это надо покупать, знаешь, за сколько?
3: Вот прямо сейчас я могу тебе купить билет на Евгения Онегина за 2800.
1: Нет, не хочу. Это какое место? Где?
3: Историческая сцена.
1: На ряд какой?
3: Не знаю, сейчас посмотрю.
1: Если выпивать в антракте в буфете, то отношения, возможно, и завяжутся.
3: Нет, я посмотрю, лимузин. Просит авторизоваться.
1: Авторизоваться, да.
3: Не буду я у вас билеты покупать.
1: Очень долго, да.
3: Только через перекупов буду.
1: Вот именно. Очень долго это все делается. Ну, одним словом, я согласен. Театр – хорошая обстановка. Можно мило поворковать после первого антракта. Не понравится – уйти.
3: Есть один нюанс. Такой,
1: если уснешь,
3: такой же, как с кино.
1: Что?
3: Это ты зовешь девушку на свидание, да, условно, в кино или в театр,
2: да.
3: И вы там от 2.5 до 4 часов заняты не друг другом.
1: Ну почему? Можно...
3: А просмотром спектакля.
2: Ну, может быть, нужно расслабиться, понимаешь, привыкнуть друг к другу. Иногда бывает вот в самом начале.
1: Нет, не обязательно. Ты перед началом пообщаешься, потом ты будешь сидеть и даже
3: перед
1: не
3: началом
1: столько смотреть.
3: Перед началом тебе сначала очередь в гардероб отстоять.
1: Ну почему?
3: Потом
1: какой
3: дойти,
1: сейчас гардероб?
3: Найти свои места.
1: Ну какой сейчас гардероб? Конечно, можно раздеться и еще что-то себе снять в такую жару. Мы же про сейчас говорим.
3: Какую-нибудь вечером, какую-нибудь ведровочку
1: да
3: надел.
1: Да ладно, не страшно. Короче, тут есть возможность перед началом пообщаться, потом у тебя себя там минут 15-20 заранее, там в буфетике поставить. Потом ты садишься, уже смотришь спектакль, и параллельно ты анализируешь. Ну, какая
2: главное,
1: она там
2: знаете, вот
1: интеллектуалка, какая она приятная.
2: Спектакль, который идет 6 часов, как я пошла на «Братья Карамазовы».
1: Или на «Борис
2: хороший
1: Годунов».
2: Хороший спектакль, он замечательный, но просто не для свидания, наверное, первого. Идите на что-то без антракта.
1: Идите что-то коротенькое, какие-нибудь, там.
2: А лучше, я бы, на самом деле, вначале бы сходила бы в кино.
1: Ну, в кино тоже, но кино
2: как-то меньше. А театр это все-таки такое, более нишевое.
1: Кино, да, театр более интеллектуально все-таки.
2: Я не могу сказать это слово.
1: Какое?
2: Нишевое. Нишевое увлечение. Да, нишевое. Понимаешь, так же, как и с концертом, потому что тебе может нравиться какая-то музыка, там, стиль музыки, а ей там или ему не нравится.
1: Ну, не нравится, спи, моя красавица. Ну, нравится,
2: это не поможет, такая присказка, да.
1: Вот, а потом в антракте вы опять общаетесь. Не понравился первый акт, можете уйти. Можете пойти продолжить уже в ресторанчике или погулять. Погоды какие стоят. Кстати, погода на этой неделе в Москве жарче,
2: такие
1: чем
2: стоят.
1: В Сочи.
2: Да,
1: в пятницу
2: правда.
1: Вообще в настоящее пекло, угу. Говорят, до 33. Это одни говорят синоптики, а другие говорят, наоборот, похолодание будет. А вода в Москва-реке прогрелась до плюс 20 градусов. Ныряйте вот на где-нибудь, где разрешено. Только нигде попало. Ну и, друзья, будьте внимательны. Вода, Панама, очки, солнцезащитный крем.
2: То, что нам сейчас необходимо. А еще тополиный кризис начался в Москве.
1: Это пуха, правда.
2: Пуха на улицах рекордно много. Он может повреждать технику и усиливать аллергии. А подростки часто поджигают его во дворах.
1: Дурочки.
2: Пламя быстро, да, распространяется по траве и растениям. Также москвичам рекомендуют не выгуливать собак в ЦАО, не только днем, и выбирать с питомцами безветренные маршруты в районе Сущевки, чтобы пух не заставлял животных чихать и не путался в шерсти.
1: Ну, это правда. Очень много собаки приносят на лапах этого пуха. У меня пол коридора в пуху.
2: Ужас.
1: Сейчас, кстати, массово плодоносят деревья, высаженные в 50-х, 60-х годах. Пух не вредит почве, не забирает ливневки, что может вызвать подтопление во время дождя. А также он снижает уровень кислорода в прудах, отстойниках, чем вредно для рыб. Но экологи выступают за смену старых аварийных деревьев на непушащие виды. А вот массовая вырубка тополей недопустима, потому что тополя – это главные легкие города. Они поглощают до 50 килограммов пыли и газов за сезон и выделяют много кислорода. Но если вы неправильно подрезали тополь, это вот к тем, кто работает с деревьями,
2: на
1: плющихе, да, то он из мальчика становится девочкой. Понимаешь, ножничком чик-чик, и ты больше...
3: Такие процедуры запрещены в Российской Федерации.
1: Какие? Деревьям? Подрезают
3: крону? Из мальчиков девочки.
1: А, это да. Ну, тополю разрешено. Вот. То он, значит, становится девочкой и начинает пушиться. Вот. В этом году, правда, это вот как мне агроном рассказал, что это яблони, она же не каждый год плодоносит. Мы все провели детство на дачах.
2: Да.
1: Вот.
2: Через
1: и мы
2: год.
1: Же...
2: Год.
1: Да,
2: через год.
1: Год через год. У тополя то же самое, только у них разница в том, что они...
2: Сутки двое.
1: Ну, примерно, да. Один год они пушатся, а потом 2-3 года могут просто стоять. А потом опять раз пушится, а потом пару лет стоит. И вот такая смена идет. И в этом году массово, слишком массово. Плюс была хорошая снежная зима, они напились, тополя эти.
2: Пьющие.
1: А теперь вот, значит, в жару в эту, это тоже очень...
2: Тополиный пух, жара, июнь,
1: ночь такие теплые.
3: Звездные.

0: Боже.
1: Красивая тема сейчас будет, красивая. Друзья, с 10 по 17 июня в саду дома Клюева пройдет второй всероссийский фестиваль пионов.
2: Одно из самых ярких событий летнего сезона, объединяющее красоту, науку и современную селекцию. Фестиваль «Пионы России» соберет в столице лучших селекционеров и коллекционеров со всей страны, чтобы представить уникальную живую экспозицию пионов отечественной селекции из Московской области, Воронежа, Казани, Твери, Нижнего Новгорода и других регионов.
1: Ну и впервые в фестивале примет участие еще и Уфимский ботанический сад, который представит свои селективные сорта. Так-так. Друзья, но это красиво, мне кажется. Это вот как мы говорили про сирень.
2: Более 300 сортов пионов.
1: Ты сейчас все расскажешь, а нам
2: не
1: гости.
2: Не буду.
1: Спойлеры. Сказать, да. Друзья, к нам присоединяется директор, основатель фестиваля «Пионы России», а также директор фонда содействия развитию ботанических садов Александра Щербакова. Александра, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Всех рада приветствовать.
1: Мы вас тоже рады приветствовать. Александр, ну скажите, а почему он идет всего 7 дней? Пионы так быстро отцветают?
3: Ой, вы знаете, это наше большое сожаление, что он идет только 7 дней. Да, это действительно так. Свежесть срезки нам очень сложно сохранить. Мы даже в течение этих 7 дней делаем 2 раза меняем экспозицию. То есть он постоянно обновляется каждые 2-3 дня. Плюс к этому у нас же с вами есть южные регионы, а там пионы отцветают еще раньше. Но в этом году наши специалисты все-таки умудрились сохранить нам очень редкую срезку Краснодарского края, которую москвичи практически никогда не видят даже на рынках у себя в магазинах, в цветочных магазинах. И вот нам привезут несколько сортов, которые будут представлены Краснодарским краем.
1: Угу. А вообще российские сорта есть пионов? Мы, селекция у нас развита в этом плане с этими цветами?
3: Многие года считалось, что мы все покупаем только голландские,
1: да,
3: американские,
1: да,
3: сорта. Вот. И мы поэтому и основали этот фестиваль «Пионы России», потому что когда у нас накопился очень большой опыт и люди, которые сохранили селекцию Советского Союза, у нас были сорта, которые тоже будут представлены на выставке, а также селекционировали очень большое количество именно российских сортов. У нас появилась целая плеяда молодого поколения, которое сейчас подключилось к селекции, это вызывает очень большой интерес у молодежи. И, соответственно, у нас российские сорта растут в какой-то геометрической прогрессии.
2: Как здорово.
1: А есть ли какие-то, ну, скажем так, особенности у цветения этого растения? Ну, например, не надо его сажать там в тень.
2: С другими цветами,
1: да, или с
2: другими,
1: например, он, да, может,
2: какую-то
1: поглотить.
2: Землю определенную он любит.
1: Что-то интересное расскажите нам про пион.
3: Но основное правило высадки пионов, конечно, это то, что их нужно высаживать в сентябре, в октябре. Ни в коем случае на майские праздники не сажаем. Угу. Вот, да, то есть, ну, это обычный, как правило, грунт, ничего особенного. Конечно, нужно первые 2 года внимательно посмотреть, поухаживать, но зато потом на 3-й год у вас уже пион будет устойчиво цвести с несколькими стрелками цветов и будет каждый год только множиться. И я хочу отметить, что это многолетнее растение, которое потом у вас на участке будет жить от 30 до 50 лет.
1: Ого, и каждый год цвести?
3: Да, конечно, и каждый год все
1: крупнее и крупнее. Слушайте, это выгодно. Да? Это посадил, да, так, и 50 лет, это как елка, которая растет.
3: Да,
1: а тут пион, да. Слушайте, это... Ну, их же надо, наверное,
2: процеживать?
1: Процеживать, как это говорят?
2: Прореживать.
1: Прореживать, потому что они же кустарники.
3: Да, конечно, но ухаживать, а подрезать их нужно, но выкапывать и делить их на другие растения, это делают только уже те, кто занимается размножением. То есть, если вдруг вы захотели с соседом по даче или участку поделиться своим красивым пионом, то вы и это можете сделать, разделив этот пион на 2 или на 3 деленки, которые с удовольствием можно высадить в сентябре, в октябре на участке друзей.
1: Мы на фестивале что-то уникальное увидим. Я вот знаю, что привезут новинки. Алмазное сердце сорт, Николай Елисеев.
2: Это что?
1: Красивая пустыня. Галина Уланова. А, нет, раритеты, это Галина Уланова. «Лавандовая сказка». Вообще, название пионам кто дает и почему...
2: Вот почему «Алмазное сердце»,
1: да, например. И кто Николай Елисеев?
2: И Геркулес. Кто-то я хотел поесть?
3: Нет, я слышу, Геркулес — это вообще мой просто любимец, любимец из пионов, потому что это так красиво. Он у нас был представлен впервые вчера на прошлой выставке в ГУМе, когда мы проводили пионы России первые, и в него просто влюбились многие. Это очень редкий сорт, но в этом году мы тоже его представим. Он у нас есть практически у одного, у двух селекционеров вообще на всю страну. Но мы уговорились все-таки представить этот сорт. А название дают наши селекционеры. Вот мы, например, там самого редкого, что у нас будет, это перспективные сеянцы, те, у которых еще даже нет названия. Но они уже выведены, они будут представлены практически в единичных экземплярах. И вот наши селекционеры... Да, после того, как они проверят, ну, проведут сорт испытания на своих участках, уже после этого они присваивают какие-то имена.
1: А эти пионы где выращены? В Москве?
3: А пионы по всей стране.
1: Нет, это, нет, да, вот все? Эти, которые безымянные пока, no name.
3: Тоже
1: я просто, знаете,
2: хочу предложить назвать один из сортов Макс Челноков.
1: Нет, нет, мы хотим, ну, вот как мы становимся как информационными спонсорами вашего фестиваля.
2: Какой-нибудь сорта, да.
1: А в честь радио говорит Москва, да. Вы называете один сорт, а мы каждый год про вас рассказываем.
0: Как на протяжении 50 лет.
3: Да. Интересное предложение, обсудим.
1: Подумайте, как директор фестиваля, Александр, подумайте.
2: Это не Макс Челноков.
1: Нет, я не такой тщеславный. А, Александр, а скажите, а правда, что на территории России до 50-х годов прошлого века не выращивались вообще пионы? Они были только после войны стали ими заниматься?
3: Ну, вообще, вы знаете, легенд много ходит от того, что это еще Петр Первый завез вообще пионы. И на самом деле, да, то есть мода на ботанику, она у нас все-таки началась с Петра Первого. И я вот когда читала удивительные книжки про Петергоф, и там как раз те, кто начинали строить Петергоф, они как раз опирались на ботанику европейскую. И там было завезено очень много сортов. Но, тем не менее, да, то есть это, конечно, не с 50-х годов, это, ну, это миф, что у нас не было своей селекции. У нас пионы были, и луковичные у нас были, и все это было еще при Петре Первом брало начало.
1: Алло, Александр, вы куда-то уехали?
3: Алло.
1: Да, такое
2: после
1: ощущение,
2: Петра
1: что
2: да, куда-то
1: вы отбыли. Я помню много, ну немного, куда-то еще до пандемии я зашел в один ресторан, и там подавался салат, в котором один из ингредиентов был именно лепестки пиона в салате вместе там с редиской, ну такой он свежий, это было лето. Мне это так поразило, я взял этот салат, горчат. Лепестки пиона горчат немножко.
2: Удивительно.
3: Я не знаю, мне кажется, ну, у нас, конечно, рестораны на выдумку, конечно, они у нас молодцы все. Ну, я, честно говоря, ну, вот сейчас завтра у нас будет первый день открытия. Будут свежие пионы, я ради вас попробую один.
1: Попробуйте, но вы их перед этим кипяточком обдайте чуть-чуть, чтобы так пропустить. А вообще из них делают пунш, лимонады и даже китайские чаи на основе пиона есть. Вот это я сам лично.
3: Напитки, да.
1: Да, сам видел. А вот тут ресторан, да.
3: Да, прекрасный. Но вот пожевать не знаю, попробую.
1: Если дарят пионы, чтобы они дольше простояли или, может быть, я не знаю, как-то их...
2: Продлить жизнь, пребывание есть, дома.
1: Да, какие-то.
2: Да, вот нам говорят, что нужно покупать пионы, фишечки. Которые еще не распустились, которые еще в бутонах.
1: В бутонах.
2: Да.
3: Ну, вообще, в первую очередь, конечно, я бы советовала покупать наши пионы, которые выращены у нас, потому что зачастую мы все покупаем в бутонах импортную срезку, которую нам привозят. Она, к сожалению, не всегда распускается дома. А вот наши пионы, это уже проверено на практике, они всегда распускаются, и это правда, можно купить их чуть-чуть, да, в закрытом состоянии дома, они распустятся. Особый уход, ну, это как обычная история, воду поменять, ну, или можно кусочек сахара туда кинуть, чтобы подольше постояли. Но смена воды ежедневная, это обязательно.
1: Супер. Так, и с завтрашнего дня, и в течение недели мы идем в сад
2: дома Клюева на территорию московского зоопарка. Да, там будет специально организован отдельный вход. Выставка открыта с 10 до 23 часов. Продажа последнего билета в 22 часа. И особое очарование придает выставке освещение в вечернее и ночное время.
1: Все верно.
3: Совершенно верно. Спасибо так. вам большое. Всех ждем на выставке.
1: За вами новый сорт с названием «Говорит Москва», Александра.
3: Хорошо, договорились.
2: С вами свяжутся. Да.
1: Но и завтра...
3: На выставку приходите.
2: Придем.
1: Обязательно. И завтра мы в программе «Выход в город» еще и разыграем билеты на этот фестиваль, друзья. Так что ждите. Александр, спасибо большое. Директор фестиваля «Пионы России», а также директор фонда содействия развитию ботанических садов Александр Щербаков был с нами, и говорили мы о сезоне пионов. Спасибо и удачного фестиваля.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Евгений пишет, на сайте зоопарка написано, что вход на фестиваль пионов по отдельным билетам. Да, вот Марина
2: сказала. Да, только что про это сказала.
1: Нет, билет в зоопарк покупать специально не нужно, да, но если вы хотите по зоопарку погулять, а потом к пионам заглянуть, то тогда это на ваше усмотрение. А вот разговоре про пионы, про персики вдруг вспомнил. Персики 5 лет пытался высаживать, загибались. А абрикосы вроде принялись.
0: Ну, слава богу.
1: Главное, прям очень рад, да. В продолжение лепестки в салатах от пиона, пуншев и лимонадов, и чая из лепестков, я предлагаю послушать провиант сейчас.
2: Давайте.
1: Да? Новости, ну а затем обсудим еще много интересных тем и обязательно о друзьях поговорим.
4: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
5: Креветки – это не просто вкусный ингредиент, но и настоящая легенда кулинарного мира, чья история уходит корнями в древние времена. Эти маленькие морские обитатели, принадлежащие к отряду 10-ногих ракообразных, завоевали любовь гурманов по всему миру благодаря своему нежному вкусу, универсальности и питательным свойствам.
6: Креветки существуют на Земле более 190 миллионов лет, о чем свидетельствуют ископаемые находки, относящиеся к юрскому периоду. Эти ракообразные обитают в морях и океанах, а некоторые виды приспособились к пресноводным водоемам.
5: Креветки встречаются практически во всех уголках планеты, от тропических вод Индийского океана до холодных течений Северного Ледовитого. Их разнообразие поражает. Существует более 2000 видов креветок, различающихся по размеру, цвету и вкусу.
6: В древности креветки не сразу стали деликатесом. Их небольшие размеры и обилие в прибрежных водах делали их пищей простых рыбаков. Например, в Древнем Риме креветки сушили и использовали как приправу, добавляя в соусы для усиления вкуса. В Азии, особенно в Китае и Японии, креветки начали употреблять в пищу еще в первом тысячелетии до нашей эры, готовя их на пару или обжаривая с пряностями.
5: Развитием торговли и мореплавания креветки начали путешествовать по всему миру. В средние века в Европе они стали популярны в прибрежных регионах, такие как Италия и Испания. В Испании креветки жарились с чесноком и оливковым маслом. А в Азии креветки стали основой для множества блюд, от китайских димсамов до японских темпура.
6: В 19 веке с развитием технологий консервирования и заморозки креветки стали доступны не только жителям побережья, но и людям в глубине континентов. Это открыло новую эру в их кулинарной истории. В США, например, креветки стали символом южной кухни, особенно в штатах Луизиана и Алабама.
5: Сегодня креветки – это универсальный продукт, который используется в кухнях всех континентов. Их подают в салатах, жарят на гриле, варят в супах, добавляют в пасту и роллы. Креветки ценятся за низкое содержание калорий и высокое содержание белка и микроэлементов, таких как йод и селен. Они идеально сочетаются с самыми разными ингредиентами – от сливочных соусов до острых азиатских специй.
6: В Таиланде популярно блюдо том-ям – острокислый суп с креветками, который стал визитной карточкой тайской кухни. В Италии креветки часто подают с пастой в соусе из томатов или белого вина, а в Латинской Америке их маринуют с лаймом и чили, создавая освежающее севиче.
5: В некоторых странах креветки символизируют изобилие и удачу. Например, в Китае на новогодних застольях креветки подают как пожелание счастья, поскольку их название на кантонском диалекте звучит похоже на слово «смех».
4: Приятного аппетита! Провиант!
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Олег Дерипаска заявил о снижении конкурентоспособности российских компаний. По словам бизнесмена, к этому привело упорство властей в бессмысленном укреплении рубля к доллару. Он отметил, что действием руководства страны поражается весь деловой мир. По словам Дерипаски, бюджет России с начала года уже потерял 6 триллионов рублей. Сотни тысяч компаний стали убыточными. 3 миллиона человек могут потерять рабочие места. И это в ситуации, когда, по словам даже такого успешного американского инвестора, как Рэй Далио, США с их долгом под 40 триллионов долларов и бюджетным дефицитом в 2 триллиона долларов, все равно придется обесценивать доллар. Кстати, ни Япония, ни Корея, ни Китай, ни одна из больших экспортных экономик никогда не делала такого со своими национальными валютами, написал Дерипаска в своем телеграм-канале. Поезда в Крым с 9 июня будут идти до конечных станций. Выезд составов с полуострова планируется по расписанию. Как сообщает компания-перевозчик Grand Service Express, по данным на 10 часов по Москве следует с опозданием поезда «Таврия». Составы отправлением из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, а также из Севастополя в Челябинск задерживаются от 1 до 6,5 часов. График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА. Ранее глава Республики Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара дрона по тепловозу пассажирского поезда «Москва-Симферополь» погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения, пассажиры не пострадали. Почти половина компаний в России стали чаще возвращать бывших работников. За последний год такие приглашения направляли 48% организаций, еще год назад их было 32%. Как правило, просят вернуться экс-сотрудников со средним профессиональным образованием, реже специалистов с высшим. Это показало исследование сервиса «Суперджоб», который есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». В 14 организациях из 100 сообщили, что к ним вернулись все, кому предлагали. В 67% предприятий оформились на работу несколько экс-сотрудников. Каждый пятый работодатель не смог привлечь обратно никого. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года. Минимальная температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ составила 17,5 градусов. Вторник, 9 июня, может стать самым жарким с начала года. Об этом сообщила главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. Она добавила, что сегодня днем столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке. В столице начнется период жары. Курс валют. Китайский юань стоит 10 рублей 79 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73 рубля 26 копеек. Курс евро сегодня 85 рублей 28 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 28. Сегодня в городе переменная облачность. После полудня возможны кратковременные дожди. Днем до 30 градусов. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России.
11: 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех. И даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
11: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12.06 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
0: Герман Бабаян. И Макс Челноков.
1: Всем отличного, хорошего вторника. Если вы будете проводить его вместе с радиостанцией «Говорит Москва», будет вам счастье.
2: Это правда.
1: Смотрите, друзья, что, оказывается, происходит в России.
2: Интересно, Максим, что же происходит в России?
1: А в России эпидемия отпускной болезни.
2: Что это такое?
1: Люди возвращаются с отдыха с воспаленными сухожилиями на ногах из-за слишком долгих прогулок.
2: Боже мой.
1: Так одна дама из Владивостока, Нина, прилетела в Москву и в Санкт-Петербург, гуляла-гуляла, больше обычного, 20 тысяч шагов в день. Угу. В какой-то момент поняла, ноги болят, девушка сократила прогулки, но проблема не решилась. Под конец отпуска она вообще слегла и недуг опять не же не отпустила.
2: Не рассчитала нагрузку свою, да?
0: Вернувшись домой, она обратилась к врачу, уже сильно хромая, не могла стоять и передвигалась с опорой. Доктор диагностировал воспаление ахиллова сухожилия и составил программу реабилитации. Примерно через 3 месяца боль полностью прошла.
1: Ну и, как рассказали травматологи, такие обращения в связи с вот этим ахилловым сухожилием в летний период увеличиваются в 2 раза. Короче, смысл в чем? Если вы куда-то едете отдыхать...
2: Если вообще, в принципе, начинаете увеличивать свою физическую нагрузку, делайте это постепенно. Во-первых,
1: вот именно.
2: А во-вторых, под наблюдением специалиста, тренера, да, или, ну... Сами, если в этом понимаете.
1: Да что-то. Хотя бы просто приложение
2: и,
1: в телефоне
2: своего. Да, давайте
1: своего.
2: Себе силы и время часов. На восстановление.
1: Да, да. Ну, а самыми популярными все-таки травмами для, во время отпуска какие, как вы думаете?
0: Солнечные ожоги.
1: Да, а солнечные удары и медвежья болезнь.
2: На самом деле, вот Гера получил травму, да, после занятия спортом, скажем так, да?
1: Я тоже после занятия спортом.
2: С другом общалась, он ходит сейчас в специальном, не знаю, как назвать,
1: корсете?
2: Фиксаторе, который на ноге, да, то есть одна нога, ему делали операцию, потому что он ахилл себе порвал.
1: Угу.
2: Потому что знаете, что делал?
1: Это самое ужасное.
2: Падал, играл.
0: Ой, впадали на это, да. Такая коварная.
2: Просто
0: видишь,
2: резко
0: нога
2: оступился,
0: едет, и
2: все. И, пожалуйста, и операция, и вот очень долгое восстановление, примерно как после перелома, ходить вот в этой фиксирующей штуке, не знаю, как он называется,
0: артез,
2: на костылях.
1: Артез, забыла.
2: В общем, это ужасно, ужасно, ужасно. Поэтому...
0: Ноги, это вообще такая хрупкая,
2: берегите,
0: на самом деле,
2: да,
0: вещь,
2: берегите
0: надо
2: себя.
0: Очень осторожно.
2: Да.
1: Мы однажды, будучи за рубежом, с компанией друзей, поехали загорать не на пляж, который был рядом с нами, а такой менее популярный, там нет лежаков, там на песочке лежишь, там стоит такой...
0: Капа-кабан.
1: Ну, типа того. Как это сказать, камень стоит или скала из моря торчит, и якобы у этой скалы родилась родилась Афродита, из пены морской вышла. Ну и там вот приезжают, загорают люди. А обратно что-то мы попытались такси вызвать, не удалось, и стоит проката велосипедов. Но мы сказали, можно мы возьмем, доедем до отеля и там оставим.
0: В зале и в Гальяново махнули, да, на открытие бассейна.
1: В Гальяново, да. Короче, мы взяли эти велосипеды, но мы не рассчитали, что ехать пришлось почти 20 километров. Короче, мы, простите ради бога, но с кровавыми ягодицами, с кровавыми мозолями на ногах, потому что, ну, мы не одеты были.
2: Кровавые ягодицы звучат так себе, конечно.
1: Ну, просто натерто все,
2: натерли все себе. Есть специальные шорты для
1: велосипедиста. Да мы знаем, но мы после пляжа, мы ехали загорать.
2: Ужасно.
1: Сюда, туда мы приехали на такси, обратно мы не смогли вызвать и поехали на велосипед, как дураки. И вот четыре, потом мы еще четыре дня ходили вот так на раскоряку.
0: А почему вы не смогли вызвать?
1: Ну, не было то ли связи, то ли еще что-то. Там, как вот у них такая же система, как Яндекс.Такси. Это Кипр был, и мы не смогли, короче. Ой, боже мой, я как вспомню, так вздрогну. Ну, ладно, друзья, будьте внимательны, бдительны. И когда едете отдыхать, рассчитывайте, правильно Марина сказала, свои силы.
2: Давайте себе время на восстановление.
1: Да. Еще одна такая новость. Ну, хотя это не новость, в принципе. Резкий подъем, да, по будильнику может привести к летальному исходу. Представляете? Сильный стресс для организма. Он может привести к последствиям тяжелым, от головокружения, даже к инсультам и инфарктам. У людей может случиться с предрасположенностью. Я вот, например...
2: Просыпаемся постепенно, резко не встаем, да?
1: Я вот, например, иногда пугаюсь, когда забываю выключить на выходные будильник. И он как, начинает трещать, а я начинаю не понимать, что происходит, вроде выходной. Да, вот.
0: Кстати, самый эффективный способ подъема это вот себе какой-нибудь страшный будильник поставить, который тебя будет испуган.
2: Пам-пам-пам.
0: Знаете,
2: такой звук?
1: Это ужасно.
0: У меня будильник, там на будильнике стоит такая достаточно тяжелая панк-роковая песня, и начинается она вот прям моментом такого взрыва гитарного. И мы когда...
1: Та-да-да-дам!
0: Ну, типа того, да, только песня чуть похуже. И мы когда в лагере работаем с товарищем с моим, спим в одной комнате, и он... А мы много лет с ним в одной комнате в лагере ночуем, и он уже даже свой будильник не ставит.
2: Потому что он знает, что он
0: вот так вот проснется под мой.
1: Он тебя не гнобил из-за этого?
0: Нет, он очень был одно время недоволен, а потом понял, что это реально рабочая тема.
2: Класс.
1: Короче, друзья, будьте тоже внимательны. Зато можно теперь, приходя на работу, если опоздал, сказать, я не проспал, я заботился о себе. Типа вот такого. Так, Гера, это к тебе.
0: Так.
1: Следующая новость. При разводе можно отсудить часть цены предметов из игр.
2: При разделе имущества суд может учесть стоимость персонажей, скинов, да, и других виртуальных активов в игровом аккаунте. Такая возможность существует, если аккаунт формировался за счет общих средств супругов.
1: Представляешь, как жена подходит, вот женишься ты, а ты там что-нибудь подходит и говорит, Герочка, а где вот на карте было там 7 тысяч рублей? А ты такой, я топор купил. Или что там?
2: Топор.
1: Ну, для игр. Ну, не топор, а что там?
2: Разбираешься, Максим, уже.
0: Там обычно...
1: Или я танчик заправил.
0: Чаще всего скины покупаются, конечно, на огнестрельное оружие.
1: А, да?
0: Counter-Strike, да. Я на М-ку себе купил новый какой-нибудь скинчик. Но нет, я такой штукой не занимаюсь.
1: За деньги не покупаешь?
0: Это все, это такие косметические улучшения своих игр. Они обычно распространены в онлайн. Играх.
1: У тебя
0: во всяких Counter-Strike'ах, дотах и во всем прочем. Я в эти игры просто не играю, я предпочитаю сингл-плеер.
1: Ну, короче, друзья, если вы вдруг играете в игрушки компьютерные, еще и покупаете там что-то, а при разводе ваша жена может сказать, так, а ну-ка мне за топор, что ты купил, М-ку?
0: М-ку.
1: Это что?
0: М-16.
1: А, понятно. Ну, М-16 купил или еще танчик заправил. Жена может потребовать, и, знаете, суд будет на ее стороне. Вот, а если...
0: Пару лет назад была какая-то такая история, что попыталась, да, женщина через суд добиться того, чтобы весь инвентарь ее, мужчина, с которым она разводилась, был продан, и средства поделены, но, по-моему, у нее не получилось. Но это надо проверить.
1: Что-то плохой адвокат был. Вот, а сухарики пишут, это доказать нереально. Регятся на нереальные имена. Но, не знаю, если женщина захочет, я вам говорю, то реально будет все.
2: Максим знает, вот о чем говорит, потому конечно. Что он ведет программу «Народный адвокат».
1: Вот именно. Кстати,
2: слушайте программу, там много всего полезного.
1: Да, и большинство слушательниц, как выясняется, они дотошнее мужчин в плане вот вывести вот там...
2: Ты знаешь, к сожалению, на тоже страдаю плохих. Вот этой дотошностью. Вот у меня, к сожалению, понимаешь, мужей. Если мне что-то в голову вот вбилось...
1: То я, все,
2: вот все. Если это я своего не добьюсь, я не могу спокойно.
1: Марина, там, напиши, качество. Напиши. Да напишу я через 5 минут на почту. Напиши. Ты написал, что сказала.
2: Кажется, и вот это называется год. Занудство, да?
1: Ужасно. Да, вот тут бы вот в этой работе, бесит. Маринка, тебе бы было хорошо. Вот новая какой вакансия сейчас свободная.
2: Ты меня хочешь отправить продавать мороженое?
1: Да!
2: Я продажи, это кстати, мечта. Это тоже мое.
1: Так, вот что ты делал, ты лучше дохлого осла продашь.
2: Да, это правда.
1: Глухому да. и слепому. Дело в том, что в Москве из-за жары выросло количество вакансий продавцов мороженого. Это может быть связано, конечно, с сезонным спросом и увеличением числа точек продаж, но в объявлениях кандидатам предлагают
2: опачки.
1: Зарплату
2: от 80 внимание. До 150 тысяч рублей в день. Ой, в месяц.
1: В день.
2: Я попросил все уже. А в некоторых случаях и выше. Смена, как правило, длинная, около 12 часов.
1: Но это же прекрасно. Вообще, в детстве у меня было две мечты. Работать продавцом мороженого и водителем трамвая. Вот, ни то, ни то не сбылось.
0: Представляешь, но ничего. На трамвае мороженое продавать.
1: А это фишка. Вообще, вот я да. вступлю в клуб этого московского долголетия, да. если доживу. Я пойду водителем трамвая продавать мороженое прямо из своей кабины.
0: Можно еще трамвай стилизовать, как вот у нас в метро ездят да, стилизованные да, поезда. Да.
1: Гера, гениально! А можно в трамвае еще установить компьютеры с играми всякими, танчиками.
0: И да, и по кольцу ездить
1: да.
0: и просто играть.
1: Ой, вообще. Так, Максим, вы тоже будете хорошо смотреться мороженщиком, будете как коробейник.
0: Слушайте, не, классно на самом деле, но 12 часов вот так вот на жаре.
2: Очень тяжело,
1: да
2: конечно.
1: Почему обязательно на жаре? Ты думаешь, они все на жаре стоят? Они что, луженые?
0: Целая неделя под плюс 30.
1: Но на улице стоять нормально. Зонтик поставил, или, я не знаю, павильончик.
2: Смотря какой мороженое. Вот если именно. Ты продаешь просто мороженое, которое в упаковке, это одна история. А если тебе нужно 12 часов вот эти вот шарики доставать,
1: накладывать.
0: Да, эскимо, которое надо открывать, это, макать да, в карамели, вообще... отдавать.
1: Ну, это очень классно.
0: Да, вкусно.
1: А потом ты можешь одеться, соответственно, стульчик себе удобный взять. Совершенно не обязательно 12 часов
2: мне стоять. Мне кажется, да, если, смотря как к этому относиться. Не обязательно да. же там целый месяц работать, а просто попробовать, как фофан такой, знаете, как это у тебя пройдет. Мне так просто, что? Правда, нравится вот...
0: Фофан. Вот так, знаешь.
2: Мне очень
1: думаю,
2: нравится,
1: Марина
2: правда...
1: что-то другое сказала.
2: Продавать. Вот если мне что-то нравится, я хочу это впарить. Рассказать о том, как это классно. Вот если мне нравится мороженое...
1: Да, мы знаем это.
2: Да, если мне нравится мороженое, я вам все уши
1: покажу. Мы это проходили. Про это
2: да, и пока вы его не купите, я не успокоюсь.
1: Лимузин вот пишет, что у нас всякие бабульки с татуировками на пояснице будут покупать мороженое. Да, Лимузин. А мы такие, я... Маринка дреды себе сделает.
2: Зачем?
1: А я постригусь коротко и покрашусь в белый цвет.
2: Класс. Почему мы молчим? Мы просто представили, как это выглядит.
1: Ты еще далеко тебе до этого долголетия, поэтому ты с нами в этом пока не будешь участвовать. Так, ну что, возьмем еще один звонок и поменяем тему. Алло.
20: Алло, здравствуйте. Ну вот на жаре, конечно, 12 часов стоять, это жестко. Продавать там мороженое или квас. Поэтому респект людям, кто работает в этом. Это правда тяжело.
1: Нет, ну, да. Я вот вас уверяю, я недавно, ну, как недавно, в прошлом году был летом на ВДНХ. Там этих мороженых в будочек передвижных большое количество. Они не стоят прямо на месте, на жаре, на палящей. Они под какие-то кроны деревьев заезжают.
2: Где, да.
1: Да,
2: В тенечке.
1: В тенечке. У них зонтики у всех, у них с собой стульчики, там, креселки специальные такие раскладные. Они нормально себя чувствуют. Я тоже стою, спрашиваю, говорю, вы, наверное, тут замучились? Она говорит, да нормально как-то. Поближе к фонтану приезжают. Вокруг фонтана только штук 5 их стояло, этих мороженых, как они назвать, будочек, я не знаю.
2: Точек,
1: да. Поэтому, ну, люди же сами себе не враги. Так что не переживайте, зато это как фантазию своего детства, мечту детства можно исполнить, стать продавцом мороженого.
20: Ну, может быть.
1: Спасибо вам. Ну все, идем дальше.

0: Этот звук. Вы не слышите его?
1: Нет.
0: Там звук есть такой, как будто кто-то падает, тело падает. Так, кстати, мы говорили, что да, сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов.
2: Все, пока.
0: Я пошла. У нас пока на улице даже 27. Так, друзья, сегодня Международный день друзей.
2: Так.
0: Зачем нам друзья? Что, какую они пользу приносят?
2: Чтобы есть вместе.
0: Есть вместе, да? Ну и что значит, друзей много не бывает? Давайте выясним это с профессионалом, человеком, который в курсе. Социолог к нам присоединяется, кандидат социологических наук Павел Сушко. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Всем добрый день.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Евгеньевич, ну скажите, пожалуйста, вообще сегодня понятие «друг», оно как-то трансформировалось за последние, ну вот, скажем так, 20-30 лет с прошлого века?
3: Ну, надо сказать, что если мы обратимся к исследованиям Института социологии ФНИСРАН, то понятие «друг» и вообще «дружба» как категория, такая как ценность, она для россиян, и особенно для молодежи, фактически остается неизменной. То есть это сфера, которая для подавляющего большинства молодежи и в целом даже других возрастных групп, ну, практически 95% об этом заявляют, что это ключевая жизненная сфера, которую нужно поддерживать.

0: Вот.
1: Сейчас, а вот такую поправку, Павел Евгеньевич, а вот в последнее время, мне кажется, очень стало много дружбы, или люди стали заводить дружбу с точки зрения потребительской точки зрения.
2: Выгоды. То есть дружат с теми, с кем выгодно
1: дружить. С кем выгодно. Но это не в последнее время, мне кажется, это всегда такое было.
2: Есть такие люди, которые...
1: Не обострилось ли это вот в связи с, ну, не знаю, со временем и так далее? Просто ради выгоды, да.
0: Да, все верно, вы правильно отметили здесь тенденцию. Эта тенденция у нас сейчас отражена как прагматизм такой в общении, то есть в том числе среди молодежи прагматизм проявляется в том, что те контакты, которые они устанавливают, даже с друзьями, они зачастую носят вот такой характер выгоды. То есть выгода, она в разном выражении может измеряться, но вот здесь действительно контакты складываются таким образом, что молодежь с учетом действительно, как вы отметили, турбулентности времени, вот этой нестабильности, сложной прогнозируемости будущего, вот эти контакты, они становятся, ну, во-первых, нестабильными, нечастыми, и здесь тоже есть своя специфика, попробую сейчас тоже о ней рассказать, для разных, например, подгрупп молодежи возрастных. И вот этот прагматизм, он в том числе выражается, что молодежь хоть хочет сохранить для себя тот микромир, то есть, ну, условно говоря, то окружение, которое максимально приближено, значит, к индивиду. То есть мы тут можем назвать это, так, если говорить метафорично, как стратегию улитки. То есть молодежь у нас, условно говоря, организует пространство доверительное, да, вокруг себя, вот, но при этом в онлайне предпочитает, он предпочитает онлайн-коммуникацию, практически там две трети молодежи по исследованию нашему на это ориентированы. А вот реальные встречи офлайн становятся сейчас, ну, можно даже сказать, что таким элитарным продуктом, то есть требующим от молодежи
1: эксклюзивных,
0: то есть и временных, и эмоциональных затрат и так далее. И вот здесь вот интересный момент получается, что если посмотреть, как устроено это, ну, например, у зумеров или у миллениалов, то вот тут очень интересные особенности. Например, мы смотрим зумеры, то есть поколение 18-24 года, и тут мы видим как раз-таки, ну, можно это назвать трагедией такой, гиперподключенности к этому онлайну, когда дружба становится текучей такой, но при этом максимально дробной, то есть когда она растекается по интересам отдельным, частным, таким микроинтересам, но при этом же звонок, например, без предупреждения в мессенджере или там какой-то неожиданный, в общем-то, звонок воспринимается даже как агрессия, то есть и блокируются зачастую такие звонки.
2: А можно сказать, что зумерам, в принципе, не нужны друзья, они не хотят дружить, не хотят тратить на это время, и с другой стороны, они не думают о том, что нужно дружить для чего-то, для какой-то выгоды. То есть, в принципе, для них такая история с дружбой не актуальна.
0: Тут на самом деле немножко все не так. Опять же, если мы смотрим на данные, то фактически только лишь 4% молодежи всей российской заявляет о том, что у них, например, проблемы с одиночеством. А на самом же деле 2/3 или 64% уже говорят о том, что они имеют надежных друзей, в том числе и зумеры, и миллениалы. Специфика здесь именно в том, что эти контакты для зумеров, они точечные, эпизодические и, как правило, в онлайне. А вот для миллениалов ситуация немножко иная. Они выглядят как такие цифровые мигранты, но при этом, они зажаты уже, получается, в эти тиски быта, у них там ипотеки, у них семьи, у них работа. И онлайн становится для них таким, морозильной камерой, где они могут консервировать и консервируют старые свои дружеские связи. Поэтому мы можем видеть, да, что в соцсетях, например, 300-500 друзей висит, но при этом годами реальные контакты с этими друзьями не устанавливаются, не поддерживаются. Ну, эпизодические какие-то могут быть лайки, редкие там, поздравления, смс-ки и все на это. Вот в этом разница.

0: это дружба. Поэтому ни зумеры, ни миллениалы не могут сказать, там, что дружба для них что-то такое, значит, уже чужеродное.
1: С поколениями разобрались. Скажите, пожалуйста, мужская и женская дружба чем-то отличаются друг от друга?
2: Стала отличаться. Просто раньше говорили, знаете, там мужская, она более крепкая, женская, она какая-то...
1: Мы снедали, как сегодня была новость про женскую дружбу. Вот мне интересно, она как-то отличается от мужской или это все выдумки?
0: Скорее, тут много, да, стереотипов на этот счет существует, чем отличается женская и мужская дружба. Если вот мы, опять же, смотрим на статистику, то разница в пределах стат погрешности на самом деле, если мы смотрим на восприятие дружбы как таковой, если мы смотрим на роль, значит, дружбы как критерий успеха, если мы смотрим... в принципе, на готовность общаться и коммуницировать в онлайне или офлайне. Тут разница между мужчинами и женщинами в этом отношении незначительна. Да, там могут быть отдельные, скажем так, проявления, значит, своя специфика, да, может быть, но она не массовая. Вот, поэтому тут о различиях каких-то, по крайней мере, наше исследование, оно не фиксирует таких различий.
2: Ну, а дружить-то Россия умеет? Мы умеем дружить? Или все-таки в большинстве своем это что-то такое ненастоящее?
0: Конечно же, умеем. Мы это вот как раз и отметили, что дружба для россиян – это, во-первых, установка и установление, да, социальных контактов, социальных связей, а через связи, как мы понимаем, через коммуникацию, значит, решаются в том числе многие вопросы. Вот, поэтому дружба с этой точки зрения, она воспринимается как неотъемлемый элемент жизни, как ключевой вообще показатель того, насколько ты включен в сообщество.
2: Павел Евгеньевич, да, у нас прям 10 секунд остается. А нужно ли детей учить дружить? Вот так вот, да, нет, это реально?
0: Ну, дружить, всему нужно всегда учить однозначно. И в данном случае для русских и для россиян все-таки это черта, можно сказать, национально-культурного кода — уметь дружить. Поэтому здесь это усваивается, как говорится, с пеленок.
2: Понятно. Спасибо огромное. Да, Павел Сушко, социолог, кандидат социологических наук, был с нами на связи. Спасибо большое, Павел Евгеньевич.
3: Спасибо.
2: Удачи, да, и будем с вами дружить. Спасибо. А у нас новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Калининграде возбудили дело после вспышки норовируса в детском лагере. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном главке Следственного комитета. Вспышка кишечной инфекции была зафиксирована 7 июня в структурном подразделении детского лагеря «Алые паруса» в Зеленоградском округе. На месте отобраны пробы питьевой воды и продуктов питания. Норовирусом заразились 27 детей и 2 сотрудника лагеря. Поезда в Крым с 9 июня будут идти до конечных станций. Выезд составов с полуострова планируется по расписанию. Как сообщает компания-перевозчик Grand Service Express, по данным на 10 часов, следует с опозданием поезда Таврия составы с отправлением из Симферополя и Евпатории Севастополя в Москву, а также из Севастополя в Челябинск задерживаются от 1 до 6,5 часов. График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен накануне после ночной атаки беспилотников. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара дрона по тепловозу пассажирского поезда «Москва-Симферополь» погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранение. В СПЧ предложили обучать вдов бойцов СВО на помощников-психологов. С инициативы выступила полномочная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, на фоне проведения спецоперации возник дефицит психологов, а жены погибших военнослужащих хотят проводить психологические консультации для других женщин, которые оказались в аналогичной ситуации. Лантратова считает, что необходимо заняться разработкой специализированных курсов. Омбудсмен выразила мнение, что женщины могли бы попробовать себя в роли помощников-психологов, тех, кто не напрямую напрямую работает с клиентом, а способствует тому, чтобы человек обратился к специалисту, пишет газета «Ведомости». Минувшую ночь в Москве стала самой теплой с начала года. Минимальная температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ составила 17,5 градуса. Вторник может стать самым жарким с начала года, сообщила главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. Она добавила, что сегодня днем столбик термометров приблизится к 30-градусной отметке. В столице начнется период жары. Ранее ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус рассказал, что Москва попала под влияние теплого сектора циклона, центр которого смещается с юга в сторону Ленинградской области. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
7: Мы вас услышали.
2: 12:36 в Москве. День на «Говорит Москва» продолжается. Вторник, 9 июня. Марина Александрова.
1: Герман Бабаян. И Макс Челноков.
2: Ну что, друзья, смотрите, какая новость еще прилетела. Инцелы скоро все. В России предложили признать движение инцелов экстремистским, и Генпрокуратура уже рассматривает соответствующий запрос от общественников.
9: Инцелы – это люди, которые не могут найти сексуального партнера и винят в своем воздержании женщин. Активисты активисты считают, что взгляды участников движения радикальны и противоречат традиционным ценностям.
2: Эта идеология к нам, кстати, пришла из Канады. Инициаторы также просят проверить представителей течения на получение иностранного финансирования. Ну, короче, копнули со всех сторон. Но самое интересное, в моем окружении как бы вот вообще таких людей нету. Я, по крайней мере, я не слышал. Что вот есть кто-то...
1: Таких людей в целом в чем-либо окружении найти достаточно тяжело, потому что они обычно сидят у себя дома, да, в плохо освещенном помещении, которое освещено только экраном компьютера какого-нибудь.
9: И бурчат что-то себе,
1: да,
9: под нос.
1: И что-нибудь на два
9: стена. Все кругом виноваты в том, что у них такая жизнь.
2: Угу. А что ты так описал картину? Мне еще кажется, что они мало моются. Почему-то картинка нарисовала.
9: Да, растянутые майки с дырками,
2: да,
9: сидят.
2: Ну, и
1: вполне
2: коленки,
1: вероятно, да.
2: Коленки на трениках.
1: Еще волосы цветные должны быть.
2: И такие слипшиеся, да, так как они мало немытые, моются. Немытые, да. Да. Еще и горячей воды сейчас отключена, жарко. А кондея в доме уже нет?
9: Меня тоже отключили. А. У меня давно, у меня 1 июня.
1: Нет, у меня уже включили.
9: А когда у тебя отключали?
1: В конце мая.
9: Ага. И до, когда меня включат воду, если меня 1 июня отключили?
2: Никогда.
9: Мечтался.
2: Да подожди, 2 недели, 10 дней.
9: Завтра, наверное, дадут.
2: Да, завтра, послезавтра придешь чистенькая, мытая. Смотрите, а вот Монтеки пишет, а те, кто могут найти, но не хотят связываться с женщинами. Таких людей полно, каждый разведенный мужчина.
9: Ну, сходите к психологу.
2: Не, но Монтеки, во-первых,
1: все равно...
9: Мы так шутили уже. Да, я только что пошутила, Гер, ты где был?
2: Боже мой. А других шуток нет.
9: Встречают нас события.
2: Дело в том, что, понимаете, разведенный мужчина, проходит время, все равно это чувство притупляется, и мужчина все равно опять начинает...
9: Ну, ты знаешь, там от женщины многое зависит. Таких женщин иногда встречаешь, что после этого ничего вообще не хочется.
2: Природа играет. Все-таки самец и самку. Я не с точки зрения мужчины и женщины, а это так должно быть. И все равно притягиваются. А притягиваются. И
9: ну, мужчина... ты знаешь, если мужчина инцел, он, ему, в принципе, это не интересно.
2: Ну, Монтеки, видишь, не инцел. Он
9: так
2: просто опулейте после развода.
9: Опулейте,
2: да. Да хватит уже. Ну, что, один раз шутка интересная.
9: Но нам
2: два
9: смешно,
2: раза,
9: да, Гер?
2: Вообще не смешно.
9: Встречают нас события.
2: Да, я хочу просто сказать, если вот такие вот люди существуют, как инцелы, которых я не видел ни разу, а может, я и видел, да они мне не говорят об этом. И еще и они не могут найти сексуального партнера. Ну, господа, ну это надо тогда не женщин винить, а надо как в себе разбираться, правда?
9: Да зачем им
2: сходить
9: это?
2: К, ну, не психиатру,
9: да, они точно
2: психологу.
9: Не пойдут, они считают, что с ними все в порядке.
2: Или почитать хотя бы какую-то литературу, поговорить с друзьями. Угу. Почему они вас не хотят, женщины? Может, под то, что мы перечислили, экран, мерцающий экран телевизора, душная, задернутая шторами комната, немытость и так далее. Ну, короче говоря, слава богу, у меня такого нет. Но, оказывается, такие есть. А на работу-то они ходят? На что-то они же живут?
1: Ну, не, они, скорее либо всего, дома. Какие-нибудь
2: айтишники,
1: да, дома сидят.
2: Кошмар какой.
9: Да, так себе. Да,
2: ладно, история? Да, идем дальше.

0: Красиво.
1: Очень.
0: Мне нравится. Так, друзья, 12 июня наша страна будет отмечать День единения народов России, День вообще России, День того, что мы живем в этой прекрасной стране. На мой взгляд, кто не согласен, можете не соглашаться, но я считаю, что вот, ну, есть еще, может, варианты, где бы я мог жить, но это самый вот нормальный, удобный вариант. И захотелось поговорить, знаете, о чем? О том, что вот мы знаем, что такое Хохлома, Гжель, Жостова, Маринина, любимые, кто там, Нижегородские?
1: Нет, давай вспоминай.
0: Жостовские.
1: Городецкая.
0: А, Городецкая роспись. Вот. А, но есть же еще что-то. Есть же чем-то мы яркие, богатые в другом. К нам для беседы присоединяется культуролог, магистр по направлению культурного наследия русского народа Екатерина Меньшикова. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Екатерина, скажите, но вот помимо хохломы, гжели и прочего, можно сказать, что это основное, или все-таки что-то есть еще, на что мы можем ориентироваться и хвастаться, скажем так?
2: У нас на территории России мы можем хвастаться более 300 видов предприятий, даже уже не просто видов, а предприятий, которые работают в сфере производства изделий с народно-художественных промыслов. У нас только федерального списка более 60 промыслов. То есть хохлома, Жостова, Гжель, Кадымский Венис – это то, что входит в федеральный список, значит, то, что сохраняется государством. Помимо этого есть локальные, региональные бренды, которые существуют, развиваются, сохраняются.
0: А это бренды какие? Вот они чем занимаются? Вот какие производства? Это что? Это посуда, это ткани, это по дереву какая-то работа. Расскажите.
2: У нас данное направление курирует Минпромторг, и он в свое время в 2009-м выпустил приказ, где суммировал все это в одно такой документ большой. И вот он выделил 15 видов направлений. Например, художественная обработка дерева и других природных материалов. Сюда же там дерево, лоза, пруд. Вот.
0: А что из этого делают? Корзинки, какие-то короба?
2: Ну, смотрите, в зависимости от... Это же большая группа, то есть это самое известное, это Богородская резьба по дереву, например. Это природный материал. Uh-huh. А из лозы тоже плетут различные там, ну, и короба, и так далее, игрушки определенные. То есть это то, что как бы ручной труд, но с художественным каким-то элементом.
0: Uh-huh. А еще, вот насколько я понимаю, хохлома и гжель – это все-таки связано с росписью посуды.
2: Хохлома – это художественная роспись по дереву, а гжель – это все-таки художественная керамика. И у нас в керамике тоже достаточно все много. Мимо.
1: А насколько вообще... Да-да-да. Насколько сейчас гжель, та же хохлома, Жостова адаптирована к современным каким-то трендам? Потому что все мы помним гжель, например, да, когда много-много лет назад было принято коллекционировать посуду, uh-huh. например, да. Вот сейчас насколько вообще все это актуально? Коллекционировать ту же посуду? Насколько она видоизменилась, адаптировалась,
0: да,
1: к современным реалиям?
0: Да, может, даже не
1: реалиям?
0: Коллекционировать, а просто в повседневной жизни uh-huh. пользоваться, тарелки какие-нибудь.
2: Вот я тот товарищ, который очень люблю в быту использовать все наши прекрасные промыслы. И действительно, сейчас есть предприятия, которые адаптированы и которые пытаются найти вот ту, тот интерес людей, которые бы покупали их изделия не просто для коллекции, а именно красиво подать, сервировать стол, там, да, соответственно, это и хрусталь, и это и салфеточки с художественной вышивкой, это и, например, та же посуда определенного. И вот как пример, гжель, одно из предприятий выпускает сейчас цветную гжель. Мы все привыкли, что гжель только сине-белая,
0: да.
2: А сейчас есть цветная, например. Это тоже возобновление традиций, которые были в 19 веке. То есть это не просто современный как бы движение такое, а это адаптация того, что было в истории, но на современный лад.
0: А вот еще, я знаю, буквально совершенно случайно, недавно я видел программу целую, посвященную российскому кружеву, что якобы многие сейчас современные модельеры используют в своих моделях в пиджаки, в какие-то джинсы вшивают, прям кусочки кружева заказывают. Ну вот мы знаем Вологодское, а что еще есть? Какие-то еще есть направления?
2: Огромное количество, да, у нас вообще в 19 веке это было там более 20 видов. Сейчас порядка 7-10 видов сохранено. Вологодское всем известно, но кроме этого Елецкое кружево, соответственно, это Балахнинское кружево в Нижегородской области, Михайловское кружево красное цветное в Рязанской области и некоторые виды определенной вышивки, которые смотрятся как будто кружево, например, Кадамский венис. Это ручная вышивка, но она такая ажурная, что кажется, что это кружево. Или вот Крестецкая строчка, тот бренд, который вышел уже на международный рынок. Это тоже вышивка, но она смотрится, как будто это кружево. Поэтому сейчас часто добавляют элементы платья, пиджаки, салфеточки, декор домашний и так далее.
0: А прям маленькое уточнение, Екатерина, а вот эти все кружева, это все вручную?
2: В основном вручную, то есть то, что сохраняется, поддерживается.
0: И стоит, небось, как золотой, не знаю, там, кусок слитого.
1: Чугунный мост. Ручная работа,
3: как чугунный мост.
0: Да.
2: Ручное кружево, конечно же, стоит дорого, потому что это большое количество трудочасов, но есть и машинное кружево, поэтому сейчас предприятия делают какие-то коллекции, связанные с машинным кружевом, а часть для любителей, кто может понять эту красоту, ручное кружево.
1: Екатерина, а кто вообще занимается производством кружева, расписывает посуду и все вот эти вот вещи
0: делает? Те, кто не смог стать художником.
1: Или наоборот, они учились как раз вот специально для того, чтобы этим заниматься?
2: Здесь и так, потому что есть определенные учебные заведения, которые учат художников, именно высшее художественное образование в сфере традиционных промыслов. Это очень известный вуз, который главный филиал находится у него в Санкт-Петербурге. Раньше называлась Высшая школа народных искусств. Там президент вуза Максимович Валентина Федоровна, которая сохранила фактически вот этот вот костяк педагогов, которые сохраняют промыслы в регионах. Филиалы есть там в Рязани, Богородская, Федоскина и так далее, и так далее. Соответственно, где детей учат, и вот недавно было, ну как, несколько, 4 года назад, и я приложила даже к этому руку, открывали базовую кафедру этого вуза на территории предприятия в Жостово. То есть в Жостово дети могут не просто прийти посмотреть, а получить профессиональное образование и пойти уже работать непосредственно на фабрику. Вот. Но это мы говорим про высокохудожественные изделия, а такие изделия, как, например, плетение из той же бересты, это то, что как бы от мастера к мастеру, да, то есть это то, что когда дети приходят, занимаются сначала для дом творчества или еще что-то, а потом увлекаются, это становится их промыслом, их работой. Поэтому здесь два таких направления, но если мы говорим про изделия с высокой художественной ценностью, то это, конечно, образование.
0: А еще вот...
3: Да, такой вопрос есть. Бытует мнение, что вот эти вот все какие-то народные промыслы, типа той же гжели, хохломы и всего прочего, они, ну, как-то не очень востребованы, что ли.
1: Очень актуально,
3: они...
1: да?
3: Да, вот они как реликт. Просто поставить какую-нибудь одну деревянную тарелку на полочку, и все.
1: И пыль с нее
3: стоять. А есть ли примеры каких-нибудь современных, вот, классных производств, вот, гжели, хохломы и всего прочего, которые не выдерживают, только, да, но... выдерживают уровень и сохраняют актуальность?
0: И что-то придумывается, промысел сегодня новый появляется какой-то?
2: Очень хороший вопрос, потому что я за то, чтобы промыслы были, ну, не в каждом доме, но хотя бы люди знали. Проблема основной отрасли то, что покупатель не может увидеть этого в масс-маркете, потому что это все-таки узкая специфика. Но когда люди соприкасаются с этим вживую, приезжают либо в места традиционного бытования или находят вдруг в каких-то экскурсионных, ну, не музеях, а магазинов, изделия, которые красивые и которые им нравятся, они, конечно, это берут к себе домой, в быт, и этим пользуются, и это используют. Проблема как раз вот в маркетинге, наверное, в том, чтобы те производители, которые вкладывают финансы в маркетинг, в развитие, они известны, и у них как бы достаточно все хорошо. Туда же можно отнести, например, предприятие Жостово, которое недалеко от Москвы, куда можно доехать, и они адаптировали и изделия. Там есть и ежедневники, есть и платки, есть и елочные игрушки с жостовской розой, которая, с одной стороны, сохраняет их колорит, их узоры, их как бы вот основной стиль, но при этом то, что можно использовать. Вы не представляете, какой красоты эти елочные игрушки, вот, расписанные вручную, или те же шелковые платки, которые они адаптировали. Вот то, что я уже упоминала, это Крестецкая строчка, да, которая бутик у них в Санкт-Петербурге, они открывали в Москве, тоже прекраснейшие платья, которые можно одеть и как и в пир, и в мир, вот, с элементами художественной вышивки. То есть есть бренды, которые это адаптируют.
0: Ага, понятно. А это адаптация. А появляется что-то новое? Например, новый художник, вот он доучился, и вдруг он придумывает узор и называет его, не знаю, там, московское кружево или еще что-то. Но вот какие-то современные авторы есть, и которые, работы которых можно назвать именно народным промыслом? Или это нужно, чтобы прошло, там, не знаю, 50-100 лет, как с антиквариатом, чтобы это уже было признано народным?
2: Просто в корень вопрос, потому что народно-художественные промыслы – это то, что бытует более 80 лет, передается из поколения в поколение и, соответственно, имеет место традиционного бытования. То есть, условно, если вы сейчас начнете вырезать по дереву в Москве, то это не будет богородской игрушкой. Она может быть похожа на нее, но не будет. Но это не про то, чтобы этим не заниматься. Это, наверное, про то, чтобы современные дизайнеры умели это сохранять, использовать, адаптировать и знать. Потому что такое наследие, которое у нас в России, очень жалко, что оно забывается, потому что...
0: Но в смысле, мы теряем, что ли,
1: корни? Да, есть такая перспектива, что мы можем забыть про какой-то промысел?
0: Или все-таки, например, это поддерживается на уровне государства или на уровне тех же самых брендов, владельцев этих заводов?
2: Ну, владельцы завода, конечно, поддерживают, им нужно как бы сохранить завод. На уровне государства есть поддержка федерального уровня, на региональных уровнях тоже есть небольшие поддержки производств, но в целом, так как хорошего там, ну, маркетинга и популяризации этого не хватает, то все-таки локальные, уникальные бренды, они все-таки умирают, есть такая тенденция, но при этом, вот я не зря сказала про Высшую школу народных искусств. Там, например, как пример, был сохранен один узор, который крестинская строчка сейчас внедрила через 20 лет, потому что крестинская строчка тоже практически была на грани умирания, там оставалось два художника перед тем, как новые собственники пришли и возобновили этот, сейчас он на международном уровне, да. И вот Высшая школа народных искусств сохранила этот один узорчик, который сейчас девушка, которая отучилась там, внедрила на производство, и все, он уже пошел дальше. То есть есть такие истории красивые, которые сохраняются отдельные элементы, отдельные узоры. Вот. Но в целом, конечно, тенденция такая, что в региональные направления угасают.
0: Понятно. А что с... Мне вот интересно, у меня просто мама очень любила оренбургские пуховые платки. Вот этот бренд жив, вообще давно о нем ничего не слышно. Только в песне.
2: Ну, хорошо, хоть песня звучит.
0: Это
2: на
0: да.
2: самом деле предприятие, само предприятие работает, и более того, в Оренбурге еще открылось несколько частных предприятий, которые тоже делают пуховые платки. Угу. То есть не только основное, которое было там в СССР, но и уже частные, маленькие, не очень большие, которые также плетут.
0: Но это народный промысел уже считается, или это еще
2: новый отдел? Это народный промысел.
0: А, народный.
2: Нет, народный промысел. Если современное предприятие, например, все делает по канонам, проходит художественный совет, их изделия принимают как изделия народных художественных промыслов. Они имеют право носить это громкое имя.
0: Екатерин, а подделки, фейка много? Просто дело в том, что, ну вот, я недавно на одном маркетплейсе заказывал, мне нужно
1: смотришь,
0: было...
1: Смотришь, вроде гжель.
0: Да.
1: А на самом деле...
0: Да, а я заказывал, значит, постельное белье, и там написано «хохлома». Я думаю, ну какая хохлома? Хохлома не делает ткани же, верно? Думаю, ну вранье, подделка, а стоит как хохлома.
2: К сожалению, да, сейчас берут отдельные элементы художественные, и кто во что гораст. И называют тоже пока что кто во что гораст. Поэтому здесь это, есть такой момент сложности. Поэтому смотрим на производителей, откуда кто везет.
0: Угу. А на сегодняшний момент вот те дети, студенты, которые хотят заниматься этим, и они, их много, они есть интерес вообще к народному промыслу, существует среди студенчества или это единицы?
2: Это не то чтобы массовый спрос, но интерес есть, особенно в тех местах, где изначально это было. Например, в Богородском резьба по дереву многие идут, или мастера, соответственно, Владимирская область, там даже из Владимира приезжают в этот вуз, чтобы получить образование именно иконописи, лаковые миниатюры, вышивки. А с другой стороны, большого количества студентов и не нужно в эту отрасль, да, потому что, ну, зачем нам 150 каждый выпуск резчиков по кости, да, художник — это штучный экземпляр, поэтому здесь должен быть спрос, должны быть как бы желающие, но это не то же самое, что бухгалтер, который нужен на каждое предприятие.
0: Угу. А они получают высшее образование, да, насколько я понимаю?
2: Есть училище, есть уже высшее образование.
1: Вот, да. Например, я смотрю в ГЖЭЛе живопись с присвоением квалификации художник-живописец-преподаватель.
0: А, бюджет, да, так, мест 35.
2: Да, свой университет.
1: Да.
0: Скульптура есть, народное художественное
1: творчество по видам, социально-культурная деятельность, но тоже что-то другое, дизайн, есть декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Тоже вот 3 года,
0: ну,
1: 10
0: интересно,
1: месяцев учиться,
0: да. Экономика и бухгалтерский учет тоже подрастаем. Екатерина, и вот расскажите нам еще такой момент, что-нибудь такое, вот, не знаю, какую-то новинку, может, кто-то слушает, сейчас дни рождения, лето.
1: Что сейчас в тренде.
0: Да, в тренде. Вот есть в народном промысле такое понятие, как тренд?
2: Здесь, наверное, так как лето и подарки и так далее, здесь...
0: Может, какие-то
2: промысел
0: сарафаны? Или рубахи такие прям вот?
2: Чем промысел хорош, здесь на любой вкус. Просто кому-то хочется одежду какую-то с вышивкой или с кружевом, а кому-то хочется резную тарелочку, в которую очень красиво положить клубничку, ежевичку и так далее, и поставить на стол. А кому-то фарфоровую чашечку, чтобы утром сидеть пить чай и смотреть на берег реки. Поэтому здесь, наверное, я призываю просто в эту сторону смотреть, потому что большое количество разных изделий на любой вкус. И, да, и внедрять их в свой дом, потому что каждое ручное творчество несет душу автора. Соответственно, это всегда теплота рук, это тот посыл, с которым художник расписывает, или вышивает, mm-hmm. или режет. И это все передается в изделии, и это все потом можно себе взять домой, этим наслаждаться, любоваться.
0: Ну, это да. И вот мы сейчас, кстати,
1: я открыли, да, я смотрю, да. Профессии, например, кружевница. Эту профессию можно получить в Строгановке, можно получить в Абрамсовском художественно-промышленном колледже имени Васнецова, в Адыгее тоже можно получить.
2: В Ельце. А да. В Ельце, да. Студенты как раз основали свое предприятие, выпускники Елецкого университета, по кружеву, то есть у них даже фирма есть, они не просто отучатся, а дальше уже начинают это все внедрять, продавать и зарабатывать.
0: Но представляете, вот она скрупулезно сидит там, плетет, кружит кружева эти, а пальцы, ну да, мелкая моторика, ну садится 100%, вот уверен, зрение.
1: Ну тогда можно пойти выжигальщиком
0: по
1: дереву.
0: Нет, подожди, а зарплата 70-80 тысяч рублей у профессиональной, а молодая 45 получит.
1: Ткачом иди тогда.
0: Ткачом, каким ткачом?
1: Вышиваю,
0: вижу я.
1: Кузнецом.
0: Ну, кузнец, вот, кстати, мне кажется, посмотри, сколько стоит, какая зарплата. А потому что, мне кажется, тут вот хорошая профессия. А вообще вот такие кузнец, вот эти старые профессии, они востребованы?
2: Кузнецы востребованы будут всегда, потому что вот отъедьте, например, куда-нибудь подальше, эти кованые ограды, какие-то определенные изделия.
0: Ну, тоже зарплат не разбежишься-то.
2: А там, что касается вот этих художественных произведений, там не сколько зарплата, но чаще всего, так как не производитель, а заказы. Угу. То есть может быть хороший заказ и сразу большой хороший заработная плата, ну, в смысле вознаграждения.
0: Понятно,
2: также у кружевницы.
0: Да. Понятно. Екатерина, спасибо огромное.
1: Спасибо,
0: что раскрыли. Спасибо. Да, таким образом мы вот всех поздравляем с наступающим Днем России, Единение народов. Культуролог, магистр по направлению культурное наследие русского народа Екатерина Меньшикова была с нами в эфире. Екатерина, с наступающим праздником.
2: Спасибо.
0: И пусть побольше будет у вас работы в этом направлении.
2: Благодарю. Хорошего дня вам.
0: Вам
3: спасибо.
0: Тоже.
3: Вам тоже. До свидания.
0: Друзья, у нас сейчас новости, а далее программа «Своими ногами».
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ. Как уточнили в военном ведомстве, уничтожены позиции украинских формирований иностранных наемников в 142 районах. В зоне СВО за сутки Киев потерял более 1300 солдат. За минувший день средства ПВО сбили 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 551 беспилотник. ФСБ сообщили о росте числа террористических преступлений в Северо-Западном федеральном округе. С 2023 года их количество увеличилось втрое. Причина – стремление Киева нанести максимальный ущерб России, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Северо-Западного федерального округа остается сложной. Украинские спецслужбы не снижают вербовочную активность в отношении местных жителей. При этом Бортников заявил, что Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры по нейтрализации угроз на северо-западе страны. Никол Пашинян обсуждает вхождение партии «Гражданский договор» в Европарламент. Премьер-министр Армении выразил заинтересованность во вступлении политического движения в состав Европейской народной партии. По информации портала «Евроэктив», официального решения пока не принято, при этом общеевропейское политическое объединение может одобрить членство «Гражданского договора» позднее в этом году. 7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Правящая партия Никола Пашиняна, по предварительным данным Центра избиркома, набрала 49,8% голосов избирателей. Сергей Собянин анонсировал бесплатную парковку в Москве 12-13 июня. Это приурочено ко Дню России. В мессенджере Макс мэр столицы написал, что бесплатно оставить автомобиль в эти дни можно будет в том числе на улицах, где парковка стоит 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах, где действует динамическая тарификация. Стоянки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
4: Реклама.
7: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
4: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
15: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать,
6: Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
14: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
3: И Макс Челноков.
0: Сегодня в программе «Своими ногами» мы не поедем далеко. Мы буквально
1: пешком дойдем, да, от нашей студии до
0: чуть-чуть
1: этого кто-то района.
0: Кто-то на самокате доберется. Я в метро прыгну. Марин пешочком пройдет. Да. Друзья, мы сегодня погуляем с вами по Арбату.
1: Узнаем историю.
0: Да, узнаем историю, откуда название, кто жил, какой маршрут.
1: Что там было раньше.
0: Да-да-да, именно об этом и пойдет речь. И сегодня у нас в гостях экскурсовод, москвовед, а также автор книги «У каждого свой Арбат» Оксана Медведева. Оксана, здравствуйте.
16: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Мы назвали нашу тему «Ах, Арбат, мой Арбат».
1: Свежо, креативно.
0: Креативно. Да. Ну, воспет он не в одном произведении. И «Дети Арбата» мы все знаем, и
1: у вас,
0: песни.
1: Да, на обложке книги написано «Самый атмосферный район», там улица, что-то там такое.
0: Район,
1: да,
0: Москвы,
1: район, да.
0: Прогулки по самому атмосферному району.
1: Почему
0: Москвы.
1: Вы так считаете, почему именно Арбат был выбран как самый атмосферный район? Потому что я бы поспорила с вами, например. Не буду делать этого, но у меня есть другие любимые районы.
16: Ну, конечно же, у каждого свои предпочтения, свои вкусы. И, например, лично у меня много любимых районов. Но так получилось, что издательство провело вообще исследование, спросило свою аудиторию, а вообще про что бы они хотели бы вот узнать. И оказывается, что большинство людей сказали, что им было бы приятно купить книгу про Арбат и почитать, может быть, узнать что-то больше об этой улице. То есть, с одной стороны, она какая-то избитая, вот, как, да, вот эти вот матрёшки,
0: мы говорим палаточки. Про старый Арбат же, да?
16: Конечно. Ну, то есть, на самом деле, улицы старый Арбат. Арбат нет, но, есть да, просто улица Арбат, просто Арбат, она историческая, да. А новый. Вот есть новый Арбат.
0: Ну,
16: совсем
0: понятно,
16: тоже
0: да,
16: интересная
0: да,
16: история, да.
0: Да,
16: что у нас в Москве аж целых два Арбата. Вот. И получается, что на самом деле Арбат уникален своими двориками, своими чудесными историями, да. Да, какой-то вот такой вот незаметной атмосферой, которая скрывается за всей пышностью матрешек, шапок-ушанок, и как ларец открывает свои истории, конечно же, это очень интересно.
1: Как вы готовились к написанию этой книги?
16: Ну, конечно же, Российская государственная библиотека имени Ленина. Это был прекрасный опыт вообще посетить, погрузиться в атмосферу. Это тоже, знаете, так, ну, интересно, потому что у меня нет никаких...
3: Там атмосфера хорошая такая, да.
16: То есть диссертации и прочее, а там действительно ученые мужи сидят. Ну, конечно, сейчас много современных людей, но и в целом это очень интересно, достать какие-то старые книги, полистать их в читальном зале. Вот, так что это была прям серьезная работа.
1: Работали в библиотеках.
0: Ну, а сами-то вы сколько уж раз находили там? Есть подсчет, сколько экскурсий было проведено по Арбату?
16: Честно говоря, хорошая история, надо бы посчитать. Да. Не считала.
0: Ну, более 1000, я думаю, уж. За 6 лет-то.
16: Наверное.
0: Вообще, насколько вот эта улица, насколько она отражает разные эпохи? Но там есть и театральные места, да. Тот же самый театр
1: Вахтангова,
0: да. А там и, скажем так, ну, не серебряный, а какой... Акуджава у нас и так далее.
16: Да.
0: Это середина там 20 века.
16: Да.
0: А есть и современные там
1: Пушкин.
0: Места.
3: Пушкин стоит, да.
0: Да. Да. А насколько
1: Скрябин.
0: Вот, Скрябин, Цой и так далее. Там всего намешано. Это какой-то вот, у меня ощущение, нарисован. Что это такой винегрет. Улица винегрет, потому что там всего много. разных эпох.
16: Я бы сказала, что в этом уникальность города Москвы. Ну, посмотрите на наши улицы, когда древние палаты соседствуют с стеклянными современными зданиями. В этом кайф, в этом прям здорово окунуться в это во все. Не конечно, знаю, Москва, она вот полна, да, полна вот такой вот
0: истории. Я вот живу рядом с улицей Бутырский вал.
16: Так. Поздравляю.
0: Да, кроме того, что там раз 15 в год копают что-то, больше там ничего интересного нету. Вот, да, сейчас еще, правда, ищут, я говорю, нефть, ищут нефть, бесконечно какие-то раскопки, пробки и так далее. Вот улица вообще какая-то, она километр всего идет, но безумно вскапываемая во всей Москве, мне кажется.
16: Не, ну Москва у нас в целом скапываемая, потому что вот только сейчас прошлась по центру, снова перекладываем плитку. Но... Есть даже анекдот, да, что Лужков закопал клад, и Собянин его до сих пор ищет.
0: Давайте вернемся к Арбату. С чего начинать?
1: С какой стороны вообще, кстати?
0: Садовой или...
16: Все зависит от экскурсантов. Если мы приезжаем на автобусе, то это со стороны Смоленской. А если мы пешочком, то, конечно же, логично начать с метро Арбатская, да. И Арбатская площадь, конечно, сегодня выглядит совсем по-другому, нежели когда она была раньше. То есть сегодня там автомобильная развязка, площадью вообще трудно назвать, а когда-то, представляете, ямщики, у них там была такая парковка, они там отдыхали, был трактир Прага, который они между собой называли Брага, потому что Прага было не очень понятным названием. Вот. Ну и, собственно, вот так вот начинается Арбат и начинается наша экскурсия.
1: Еще художественный, я вспомнила кинотеатр. Там,
16: кинотеатр художественный, но
0: он уже,
16: потрясающий.
0: Мне кажется, это не Арбат, нет?
16: Ну, все равно можно про него тоже сказать, что это уникальное место. Да, во-первых, это первое здание кинотеатра, еще когда это называлось электротеатр. Это вообще всегда была коммерческая история. Купцы вкладывали...
3: Николай Второй еще там кино смотрели.
16: Вкладывали деньги, да, для того, чтобы вот такое новое направление открывать. И, конечно же... Кинотеатр художественный, потрясающий, внутри и проводит экскурсии, и вообще там атмосферно посмотреть фильмы, потому что показывают фильмы на языке оригинала, ну, то есть это прям достойное место.
0: Меня всегда интересовало, ладно, у вас книга начинается с того, что вы пишете, в Москве существует два Арбата, две улицы Арбат, но зачем делать в Москве две станции метро Арбат? На двух разных ветках, потому что столько...
1: Смоленская тебя не смущает, да?
0: Смоленская тоже...
16: Две Смоленские. Нет, а Киевская...
3: Арбатских тоже две.
16: Не, ну Киевская, она кольцевая и радиальная, это
3: там
16: понятно.
3: Там переход. А тут Киевская две синие и одна коричневая. Киевские.
16: Кольцевая, да. Ну сейчас, может...
0: Их три уже, что ли?
16: Три, Киевские, да. Раньше было две.
0: Ну ты имеешь в виду три...
1: Синяя, голубая, коричневая.
3: Нет, голубая, синяя и коричневая.
1: Арбатско-Покровская... Ну, это уже традиция точно. Тогда.
0: Ну, короче, зачем это вот все делать? Смоленский, Арбатский, потому что столько судеб было, скажем так, ну, не разбито, но не сложились пары. Встретимся на Арбатской, на Арбатской. Я так, 3:15, 3:20, 3:30, да иди ты. Юша, а он на другой стоит.
16: Да, совершенно верно. Ну, я думаю, что...
0: Что не было названий придумать? Старо-Арбатская, Ново-Арбатская, все по-другому бы пошло.
16: Да, умысла, конечно, злого, я думаю, в этом не было. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны бомбардировки были в 1941 году, и, конечно, в пролет между Арбатской и Смоленской попала бомба и разрушила туннель, потому что он был неглубокого заложения. И, собственно, уже после войны восстанавливали метро, технологий не было вот на таких эффективных, что было восстановить вот эти вот две станции и пролет. Поэтому решили построить рядом просто новую ветку. Построили и назвали старыми названиями Арбатская и Смоленская. А потом, когда уже технологии развивались, Москва росла, конечно же, поняли, что нужны новые станции, и вспомнили про эту вот разрушенную историю, восстановили, а что делать? Они же тоже Арбатская и Смоленская. Решили вот так вот их оставить. просто на разных...
0: Гениально.
16: Гениально. Давайте пройдемся по Арбату.
0: Марина, ты не хочешь узнать?
16: Там есть о чем поговорить.
0: Да, не хочешь узнать, почему она Арбат-то называется?
3: Ну, сейчас узнаем. Вот меня, на самом деле, это всегда интересовало.
0: Ты живешь там.
3: Да, я знаю, что есть несколько разных версий.
16: Гера, тоже тебя поздравляю.
3: Начиная от того, что...
0: Не завидуй.
3: Там созвучно со словом «горбатый», там линия Арбата изогнута, из-за этого улицу назвали Арбат. Да, еще куча разных версий, но мне интересно, к какой, собственно, склоняться.
16: Ну, видите, впервые вообще Арбат упоминается в период Ивана Грозного в связи с пожаром. Mm-hmm. И времена давние, поэтому сегодняшним исследователям огромное поле деятельности вообще понять, откуда же такое название пришло. Поэтому версий очень много. Действительно, горбатый, да, потому что вот такой вот извилистый. А есть... предположение, что Арбуй – это такой языческий бог был, и в древние времена там были языческие капища, то есть есть такая таинственная версия происхождения Арбата. А есть версия, что все-таки рядом колымажный двор, и арба, да, это такая телега, может быть, по названию, да, ну, как бы слободы.
0: Ну, что там собирали, как бы вокзал Арба. Нет, подожди. Арбатский вокзал, короче, будем так называть. Получается так, станция такая.
16: Станция. Ну, кто же знает, да, что же там
0: вообще, было. Вообще, это было при Иване Грозном, это был центр или это была какая-то окраина?
16: Нет, вот, и самая распространенная версия как раз говорит про то, что Рабат с восточного языка означает пригород.
0: А-а-а.
16: И, конечно, в те давние времена Арбат был пригородом.
0: Боже мой, какая
16: есть у нас
0: была.
16: Крутицкое подворье в Москве, и там есть Арбатский переулок. Это тоже была граница, да, города, это тоже уже была область, извините меня. Вот, и поэтому вполне возможно, что вероятнее всего это означало просто пригород.
0: Но если Толстой у нас жил в Хамовниках, это Подмосковье было.
3: Это далекое Подмосковье.
0: Там ехать, доехать. Вот, императрица, да, в зимний, в дворец этот, господи, путевой дворец. Я ехал почти сутки из Кремля по Ленинградке. А Арбат, он...
3: Пробки,
0: да-да-да. А он был сразу вот таким жилой улицей? Или все-таки это какой-то был... Ну, если это было далекое что-то, ну, не Подмосковье, но окраина. Или там располагались какие-то, я не знаю, предприятия. Там жили люди? И вообще там... это было место нормальное для жилья? Для жития, бытия?
16: Да, конечно. Кстати, Арбат очень часто сравнивают за Москворей. Вот за Москворечьем как раз всегда затапливалось, и там не всегда жили люди, да, а вот Арбат, он всегда был жилой, были какие-то, да, слободы, и стрельцы, собственно, там селились, да, как охрана города, ну, дворяне потом уже, конечно же, селились уже в более поздние времена, и вот как раз здесь сравнение с Замоскворечьем, что когда в Замоскворечье ложатся спать, значит, на Арбате только приготавливаются к балам.
0: А, вот
1: как. Какая тусовочная улица была, да?
16: Да.
0: Это типа нынешних этих... Патрика, да?
16: Ну, можно так сравнить, да.
0: Понятно. То есть
16: это была такая богемная, очень интересная улица.
1: Давайте все-таки пройдемся по Арбату, то я уже не могу сидеть и слушать про это все.
0: Хочется
1: прогуляться, погода хорошая. Мы с какой стороны начнем?
16: Ну, давайте начнем с ресторана Праги. Это вот начало Арбата. Да.
0: Что мы знаем про Прагу вообще?
3: Он не работает.
16: К сожалению, это закрытое здание. И совершенно верно, торт – это уже советская история, как, уже после Сталина, когда вновь открыли этот магазин, ресторан. И получается, что кондитер Владимир Гуральник работал в этом ресторане, придумал торт, да, Прага и конфеты «Птичье молоко». То есть, и по утрам выстраивались огромные очереди за свежими кондитерскими изделиями.
0: Это после войны?
16: Это уже 70-е годы, да, 20 века. И получается, что к обеду уже никаких сладостей там не было, все разбиралось. Вот.
0: А почему назвали Прагой?
16: Прага было модно называть название, это еще дореволюционное название, было модно называть столичными городами европейскими. Mm-hmm. Никакой чешской кухни там не было. Но вот интересная история, как из трактира он превратился в ресторан. Дело в том, что на тот момент трактир принадлежал супруге Вера Фирсанова, это очень известная такая девелопер дореволюционный. В общем, да, она подарила вот этот ресторан своему мужу. Ну, а он скучал, честно говоря, не знал, чем себя развлечь, он пошел играть в бильярд. И как-то на бильярд поставил как ставку вот этот вот свой трактир.
1: Хороший муж.
0: Да, да. Жена, мне кажется, потом ему там уши.
16: Они потом развелись.
0: А, ну все.
3: А что случилось?
16: Но он загулял, да.
1: Он проиграл этот ресторан,
16: Он проиграл Семену Петровичу Тарарыкину. А он хитрец такой, он прямо аж левой рукой играл в бильярд, совершенно шикарно, и, в общем, легко его выиграл.
0: Тарарыкин.
1: Коварный.
16: Да, и, в общем-то, он решил сделать из этого трактира фешенебельный ресторан. Представляете, до революции там была возможность заказывать доставку еды к большим праздникам. Это стоило очень дорого, но это было безумно вкусно. И для того времени это было невероятное, вообще-то, технологическое решение.
0: Да, да, сегодня мы зарождалось вот эти всякие лавки, самокаты.
16: Я представляю. До революции. Вообще, Семен Петрович был уникальным маркетологом, то есть он на своих тарелочках писал «Привет от Тарарыкина», то есть он узнаваемость своего личного бренда повышал, можно сказать. Mm-hmm. И разделил...
1: Конверсии в продаже, да.
16: Да, разделил помещения на раздельные комнаты, чтобы раньше поминки, извините, со свадьбой в одном помещении, а тут
1: удобно,
16: он
1: да.
16: Учел все интересы различных целевых аудиторий и сделал так, как... Mm-hmm. Важно было. Кстати, официанты не получали зарплаты до революции в ресторане.
0: Чаевые только.
16: Да, но mm-hmm. это было так престижно, они так хотели там работать.
1: И именно в этом ресторане, да?
16: Да, да. Конечно, и наверное, там платили
3: там очень
0: хорошо. Но сейчас, я не знаю, но вот еще лет 10 назад в Москве было пару ресторанов, где тоже официанты зарплаты не получали. Да, вот та же самая пропаганда ресторана, тоже легендарный, 30 лет просуществовавший, если не больше, и закрытый. Там тоже жили только на чаевые. И причем чаевые там давали достаточно щедро. А мы знаем, почему Прагу закрыли? Вот если честно, я знаю, что она закрыта, но я вот не думаю, я не могу.

0: Угу.
1: Вот.
0: Я был в этом ресторане, причем один раз на свадьбе, а два раза я работал там, ну, с артистами, просто все в нулевые занимались мы всякими, ну, как все, редакторы, продюсеры на телеке, на радио, вот, и меня больше всего поразило, насколько там все отработано было вот прям до мельчайших нюансов, официанты, хостес, администраторы, там даже был человек, который специально отвечал отдельно за... Он выходил и говорил... Банкет был большой, он выходил и говорил: «Смена блюд!» Угу. Вот, я так... Ну, это было достаточно интересно. И они были одеты не просто там в майке какие-то, рубашки, а были стилизованные костюмы с париками там и так далее. Но, может быть, это конкретно на этот банкет было сделано, но воспоминания очень приятные остались.
1: Ну, сохраните тот уникальный опыт. Все-таки да, не каждому дано было.
0: Это правда. Надеюсь, что все-таки его кто-то выкупит.
1: Очень невысокая стоимость, поэтому никто не покупает. Торги выставляли, несколько миллиардов.
2: Конечно.
0: А это вот еще то, что бы. Я увидел, это была цена?
2: Угу. А ты думал номер телефона, да?
0: Нет, я думал, это я не успел прочитать, Марина закрыла, я не успел прочитать. Ну да, цена нехилая, это да, примерно так неплохо. Рижский вокзал дешевле продавался.
1: Так, от ресторана «Прага» куда дальше мы направляемся?
0: Отходим, куда идем?
1: Дальше давайте продолжим движение по Арбату и вспомним, что на самом деле Арбат пешеходным стал только в 1986 году.
0: Да, там троллейбусы даже ходили.
1: А до этого, конечно, это он был, еще нового Арбата не было. Получается, что в период правления Сталина это вообще была правительственная трасса, потому что Сталин из ближней дачи ездил в Кремль и обратно, собственно. И,
0: по Арбату?
1: По Арбату.
0: По Арбату. А где у него дача ближняя была?
1: Кунцево.
0: А-а-а, батюшки.
1: А да. Там неплохо.
0: А как
1: там,
0: он, подожди, как неплохо. Это он ехал? По Садовому, что ли?
1: Нет, почему? Прямо по прямой. Арбат переходит куда-то.
0: А, через этот Кутузовский. Да. Все, все, я понял. Так, и?
1: И получается, что то есть НКВДшники охраняли эту улицу. Ресторан «Прага» был закрыт, потому что ну, это да, стратегически важная улица. И был один неприятный случай, когда студенты собрались просто у кого-то дома. Притом окна не выходили на улицу Арбата, они выходили в переулок. Их заподозрили в организации покушения. Ну, вот по каким-то...
0: На Сталина.
1: На Сталина, да. И, собственно, они были арестованы, их долго-долго допрашивали, там, в общем, процессы шли. Ну, то есть, понимаете, что улица была максимально такая серьезная, да, угу. Вот еще в те времена. Ну, конечно, как только она становится пешеходной, это, конечно же, место притяжения. Какие-то видные деятели приезжают в страну, конечно, там, Фидель Кастро, куда его везти? На Арбат. Чтобы вот там.
0: Больше же некуда.
1: Больше некуда.
0: Арбат, так, еще. Но вообще у меня всегда ассоциации были, что Арбат, он притягивает фриков к себе достаточно большое количество.
1: Это уже 90-е, да, 90-е, когда, собственно, ну, даже чуть раньше, получается, фарцовщики вот у нас были, это тоже место притяжения для них был Арбат. И уже дальше, когда нужно было... перепродавать какие-то вещи, да, зарабатывать тем, что ты умеешь. Отсюда, собственно, притягивались и музыканты, и художники, и вот эта вот вся история, она собиралась на Арбате.
0: От Праги мы вот идем туда, к Садовому кольцу, в центр и сердце Арбата. На что нам обратить внимание? Какие-то
1: на кондитерскую «Север».
0: С какой стороны, напомню?
1: Не шучу. С левой стороны.
2: С стороны Финского залива.
1: Да-да-да. Ну, конечно, я рекомендую ходить...
0: Остроумники, мои коллеги.
1: Ходить по Арбату с экскурсоводом, потому что, поверьте, ну, вот мы сегодня просто не успеем.
0: Екатерину Меньшикову мы обязательно найдем и пойдем с ней. Ну, вот сейчас подскажите, куда?
1: Получается, на Арбате очень много красивых домов такого стиля модерн. И один из домиков, сейчас адрес вам точно не вспомню, но... Он такой масштабный, зеленого цвета. И получается, что в этом доме на последнем этаже была мастерская художника и скульптора. Там работал Павел Корин, наш известный художник. Он в том числе помогал Нестерову расписывать Марфо-Мариинскую обитель в Замоскворечье. Mm-hmm. Там у него случилась интересная любовь с девушкой, которая ну, на 8 лет его младше, ей было всего 16, она была воспитанницей этого
0: обители.
1: Обители, да.
0: Развратник.
1: Ну нет, он дождался, он там

0: несколько лет у них была платоническая любовь, а потом вот он на ней женился, была очень красивая семейная
1: история. Ну хорошо, забираю романтику.
0: Сергей Конёнков в этом же месте работал. Там у него тоже романтические истории случались, потому что...
1: Сергей Конёнков, мы же все прям вот только вчера прочитали, кто Марин Конёнков. Скульптор, простите. Ну, она культуролог по образованию, Марина, она в курсе.
0: Ну, извините, да, скульптор, конечно. С его работами можно встретиться в том числе в Третьяковской галерее. Это тоже...
2: Встретьте, Максим, сходи.
1: А, нет, я помню.
0: Деревянные такие.
1: Да-да-да, там что-то...
0: Помнишь? Там какие-то, может быть, лешие, да, ну, разные у него там. А еще, знаете, он как только встретил свою первую жену, Татьяну, он сразу все скульптуры начали похожи быть на его жену. Она была такая крупная, дородная женщина русская. Ну, нет, ну, когда женщину он каких-то...
1: А, Бабу-Ягу.
0: Максим.
1: Ну, нет. Ну, хорошо. Так, и это все вот располагалось, мастерские вот скульптора вот в этом доме зелененьком. Да. Это тоже какой-то, может... А сейчас это жилой дом?
0: Жилой, да. А туда вас не пустят. Представляете, я когда писала... писала книгу, мне очень хотелось сфотографировать подъезды, то есть какие-то дома, расположенные в переулках, меня туда пускали, а в этот дом, то есть там прям насмерть стояли и консьерж, и даже у жителей я просила, они говорят, нет, мы здесь арендуем, мы вас не пустим. Но я их понимаю. Но представляете, сколько, какой поток вообще людей идет.
1: Ну, что особенно дать сфотографировать?
0: Ну, нет, господи. А мало ли вы что там...
1: Но это же культурное наследие практически этого города.
0: Там было невозможно договориться.
1: Друзья, напомню, у нас сегодня в гостях культуролог, ой, господи, экскурсовод.
2: Я здесь, я с вами, да.
1: Экскурсовод и культуролог тут тоже. Москвовед, автор книги «У каждого свой Арбат» Оксана...
0: Медведева.
1: Ой, господи, Медведева, забуду дыхание сперло. Вот и говорим, мы сегодня гуляем по Арбату. Да. Оксан, после новостей вернемся к нашей прогулке.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области женщина погибла в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал многоквартирный дом в поселке Малиновка. Личность погибшей установлена, сообщает оперштаб региона. Там уточнили, что в результате удара FPV дрона огнем была полностью уничтожена квартира. В Кремле заявили о нарушениях на парламентских выборах в Армении. Такие сообщения поступали во время голосования, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На брифинге он объяснил, почему Кремль не будет торопиться с поздравлением заявившему о своей победе Николу Пашиняну. По словам Пескова, Россия предпочитает дождаться официальных итогов голосования в Армении, прежде чем направлять телеграмму премьер-министру. 7 июня в республике прошли парламентские выборы. Правящая партия Никола Пашиняна, по предварительным данным Центра избиркома, набрала 49,8% голосов избирателей. В России подготовили проект единого определения ущерба при кибератаке. Разработкой методики занимался Всероссийский союз страховщиков. Документ направлен в Минцифры. Как сообщило агентство «Интерфакс», источник на страховом рынке, в случае утверждения проект станет почвой для споров, которые возникают при столкновении разных подходов и затягивают сроки оформления. В перечень предложено включить риски имущества, включая электронные данные, программы, риски гражданской ответственности за ущерб третьим лицам, финансовые риски, убытки от перерыва в хозяйственной деятельности. Сергей Собянин заявил о планах продлить Филевскую и Сокольническую линии метро. Интервалы движения поездов на них станут меньше, сократится время в пути для пассажиров близлежащих районов. Как написал мэр Москвы в мессенджере Макс, Филевская линия будет продолжена от Кунцевской до Сколково. На этом участке построят 5 станций – Верейскую, Сколковское шоссе, Сколково, Марфино и медицинский центр. Сокольническая линия будет продлена в Ярославский район. Длина нового участка составит 8 километров, он пройдет на северо-восток. Восток от бульвара Рокоссовского. Планируется построить 2 станции – МГСУ и Ярославскую. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
2: Реклама. В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
5: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Говорит Москва. 94,8.
12: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
1: 13.35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
0: Герман Бабаян.
13: И Макс Челноков.
1: Сегодня мы гуляем по Арбату, друзья, по старому Арбату. Вернее, он просто Арбат, но почему-то все его привыкли
13: если
1: называть
13: есть новый,
1: старый,
13: значит,
1: Арбат.
13: Есть,
1: да, старый, есть, да, и старый. А, но при этом есть большая татарская. Нет.
14: Есть и малая.
1: А, есть и малая, правда, да. Но есть какое-то несоответствие. Есть какие-то улицы, которые есть там
0: большие
1: новые.
0: Большие и малые.
13: Есть, да. Новокузнецкая, а где Старокузнецкая?
1: Да, вот Старокузнецкая. Нету, друзья, нам помогает...
0: В честь Новокузнецка все же.
1: Ой, да, это правда. Нам помогает в этом экскурсовод, москвовед, автор книги, которая вот-вот вышла, только что вышла, у каждого свой Арбат, Оксана Медведева. Оксана, еще раз здравствуйте. Да,
0: еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы посмотрели на дом, значит, погуляли. Зеленый, где были мастерские, куда вас не пустили, чтобы сделать фотографии. Куда идем дальше?
0: А дальше, ну, конечно же, приглашаю зайти в Арбатские дворики.
1: Так.
0: Потому что... Как говорить про Арбат без какой-то вот такой вот аутентичной истории? И, конечно же, пойдем к храму Спаса на Песках. Спаса на Песках – это такой очень древний храм, по архитектуре он 17 века. Ну, конечно же, он еще древнее. Но интересен он советским периодом, потому что храмы, как известно, в советское время нас закрывали.
1: Да. А почему он на Песках?
0: Ну, потому что песчаные почвы, раньше не было адресов.
1: В прямом,
0: ну, собственно,
1: смысле,
0: да.
1: Просто
0: да,
1: это
0: да.
1: Не какой-нибудь там метафора или что-то
0: нет,
1: еще.
0: Нет, нет, нет,
1: это
0: понятно. Не новая песчаная улица, Макс.
1: Я понял, да-да-да. Так.
0: Вот, и получается, что в советское время, в какой-то период, Союз мультфильм располагался в этом здании. И этот храм считается роддомом Чебурашки,
15: Крокодила Гены.
0: Да, то есть там делали как раз-таки вот этих кукол для советских мультиков.
13: Ух ты!
0: Да. Надо же. И только, получается, в 90-е годы 20 века храм возвращают верующим. А еще интересно на этот храм посмотреть зимой, потому что летом он утопает в зелени, его не так хорошо видно, а вот зимой прекрасный храм, сразу же считывается картина Поленова «Московский дворик». Тоже идем в Третьяковскую галерею и вспоминаем. Эта картина написана в 19 веке, и Москва представлена такой деревней, ну, как будто прям в деревне, да, храм. И очень узнаваемый пейзаж. Дело в том, что Поленов арендовал квартиру, искал в этом районе, и в одной из комнат увидел вот этот невероятно прекрасный вид на храм, не смог удержаться, сразу достал блокнот, сделал зарисовки, и вот таким образом получилась легендарная картина.
1: Сейчас мы пойдем дальше, но вот очень много на Арбате расположено муралов различных, и там и маршалу Жукову, и что еще мы там помним?
13: Ну, там есть одна стена, ну, с, да, большим портретом.
0: Я, да, других не помню.
1: Нет, ну тот же самый Цой. Да. А это какая-то... Это давно вообще появились вот эти вот рисовать на...
14: Почему там расположен, да, маршал Жуков и, да, да, работы? Ну, с Цоем понятно, а...
1: Да, ну... и с Цоем, кстати, тоже не так понятно.
13: До Цоя дойдем.
1: Да, да, и хорошо.
13: У него еще полуулицы идти.
0: Ну, как конкретно вот таких вот событий не было, да, располагающим. Но вообще муралы у нас возникают благодаря Российскому историческому обществу по всей Москве, связанные с историческими личностями. Ну, видимо, стена была красивая. Так, ну, действительно, удобная, да.
13: Голая, надо было ее.
1: Ну, как бы, типа, какого-то конкретного замысла, почему там
0: расположено? Ну, насколько я помню, наверное, нет. Вот я могу, конечно,
1: но памятовать. Но в книге вы, кстати, упоминаете эту стену, она есть, вот, что она посвящена маршалу Жукову, ну и так далее, что Арбат во время войны страдал, да, что его бомбили.
0: Бомбили, конечно, театр Вахтангова, кстати, был, да, уничтожен, потом его выстраивали заново. Ну, а остальные муралы, то есть это, там есть муралы, посвященные теме Булгакова, это просто был фестиваль. Да, стена Цоя связана, естественно, с трагическим событием, да, музыканты, просто поклонники, не все могли приехать проститься с любимым, да, исполнителем в Петербург, а в Москве надо было где-то вот собраться, и на стене просто написали.
14: А почему это место выбрали?
0: Просто стена была. Вот кто-то написал, Цой погиб, а кто-то потом прописал, Цой жив и будет жить, и все, и вот поехала. И потом начали спонтанно там собираться.
1: Но люди. Стена же официально руководством страны, города так и не одобрена.
0: Не одобрена. Иногда ее закрашивают. Кстати, вот на фотографии в книге это уже новое изображение Цоя. То есть периодически он обновляется силами энтузиастов.
13: Закрашенная она долго не бывает.
0: Да.
1: Ну, недолго, да, она это чуть-чуть. Так, идем от храма на Песках. Куда мы дальше двигаемся? К чему?
0: Можем вернуться на Арбат и посмотреть на памятник Булата Акуджавы. Булат Шалович...
1: Мы слишком далеко были.
0: Нет, это нет? Вот мы прям вот вышли из Спаса на Песках.
1: Ага, все, понятно.
0: К Арбату вернулись и сразу увидели...
1: Слева памятник, да.
0: И увидели памятник. Получается, Булат Шалович, он родился в Москве, его детство прошло в Москве, но трагические события – это годы репрессий. Собственно, отец его пострадал от репрессий, мать была сослана в лагеря, и он отправился к родственникам уже из Москвы на свою родину, к бабушке. И получается, что Арбат остался в его воспоминаниях как... Воспоминания детства, очень теплые.
14: Ностальгия такая.
0: Ностальгия.
14: Да?
0: Он туда всегда возвращался и очень страдал от того, что Арбат меняется, меняет свой облик. И, собственно, много его песен было как бы связано с Арбатом. И мне очень нравится высказывание поэта Андрея Вознесенского про Акуджаву, что музыка простая, слова обыкновенные, голос посредственный, исполнение никакущее, все вместе гениально. Ну, вот, понимаете?
14: Да, да, да.
0: Вот. И, конечно же, очень интересный памятник сделал Георгий Франгулян в виде московского дворика. И говорят, даже есть такая легенда, что бабулечка какая-то вот пришла, как только был установлен этот памятник, села на скамеечку и говорит: ой, братцы, это ж все как вот было в моей юности. И это была самая большая награда, видимо, для людей, которые создавали этот памятник. И, конечно, это, ну, такое интересное очень явление на Арбате.
14: А мы идем дальше.
1: Да. Да, и идем, куда мы идем.
14: На что обращаем внимание?
0: Ну, наверное, все-таки театр Евгения Вахтангова — это такое знаковое место Арбата. Там появился и памятник тоже Евгению Багратионовичу, и «Принцесса Турандот», «Фонтан» — это, да, один из знаковых вообще спектаклей. «Принцесса Турандот» — многострадальная фигура, ее подпившие, загулявшие туристы, что-нибудь от нее отламывают.
1: Но она, это как русалочка в Копенгагене.
0: Она просто выглядит, да, как золотая, но на самом деле вот...
1: Ну, это стилизованная.
0: Да. Что касается Евгения Багратионовича, то это, конечно же, великий ученик Станиславского. Он создавал... Ну, он всегда был не просто учеником, он всегда верил, что он может создать, пойти куда-то дальше, больше, создать свою школу. И, честно говоря, первые постановки, которые он делал, Станиславский его за это очень ругал и говорил, что ты бездарность, у тебя вообще никогда не получится вот сделать действительно стоящую постановку. Но он не останавливался. Это вот тоже говорит о человеке очень много, да. Это несмотря правда. На авторитет, он все равно продолжал, делал. И в 1922 году он ставит как раз спектакль «Принцесса Турандот», и это был его прощальный спектакль, потому что он достаточно в молодом возрасте, к сожалению, болел раком, и вот он боролся с болезнью, ставил вот этот спектакль, и как раз на эту постановку пришел Станиславский и признал свое поражение, сказал, что это действительно очень достойно.
14: Был неправ.
0: Очень, да. И плюс ко всему, конечно же, Евгений Багратионович, он основатель театральной школы, да, Щукинское театральное училище, это как раз-таки основа как
1: Она
0: раз прям его...
1: там, рядом
0: да.
1: с театром Вахтангова.
0: И там еще один памятник ему, кстати.
1: Да-да-да. Кстати, Щукинское училище, там много ходит легенд, почему именно там его как бы было оно открыто. Вы знаете что-нибудь интересное из этой истории?
0: Ой, ну вот я знаю только какие-то у них интересные театральные приметы есть, а вот почему именно там, не могу сказать.
14: Нет, а что у нас связано со Скрябиным?
0: А Скрябин, это нам тогда надо вернуться к Спасо-Песковскому храму, и там еще чуть в стороне, там находится музей, квартира Александра Скрябина. И это потрясающий, конечно, уникальный композитор, который видел музыку в цветах. Вот, а арендовал он эту квартиру со своей супругой, они там прожили 3 года, и очень такой, знаете, камерный музей, такие там классные экскурсоводы, которые
14: там
0: очень...
14: буфет потрясающий, и там варят потрясающий кофе.
1: Марины карту можно по буфетам или кафе, или...
14: Это же хорошее, да, я знаю, какой там буфет хороший.
0: В общем, там какие-то потрясающие люди работают, рассказывают о его истории.
1: А где же квартира Скрябина? Она за
0: уже...
14: В переулках. Если идти от Арбатской, то направо нужно будет повернуть.
1: До Вахтангова театра.
14: Примерно перед...
0: До Вахтангова.
14: Перед клубом 16 тонн.
1: Все. Все понятно. Ну, там прожил 3 года, получается.
0: Три года.
1: Там вообще квартиры в собственности у многих были? Или
0: вот, это вообще отдельная история, да. Очень же много доходных домов, красивых, в которых хочется попасть, посмотреть вот эти вот парадные, как в Петербурге. Дело в том, что до революции не было возможности купить квартиру. Можно было купить землю, построить дом, а можно было прям целый дом купить. Но не у всех же была такая возможность. Поэтому это было нормальное явление. Все снимали квартиры. И это был очень классный...
1: Доходные дома такие.
0: Да, доходные дома, то есть это был, была возможность у богатых купцов получать пассивный доход. А, дома были разных категорий.
14: Чтобы на работу далеко не ходить просто.
0: Вот, да, ну и, собственно, удобно. Поменялась ситуация в доме. Дети выросли, можно переехать во что-то
14: поменьше. Давайте же, мы не можем...
1: Марин, а можно я буквально маленький вопрос? Давай. Я вот в книге нашел, я даже не знал, что есть такой дом, но простите меня, вот есть у вас фотография внутри дома Эпштейна. Угу. Простите меня, это...
14: Ничего-ничего.
1: Это не тот... вообще, что за Эпштейн?
14: Это не режиссер, это не Эйнштейн.
1: Да я понимаю, что это не режиссер и так далее. А что это за дом и какой он...
0: Ну, это тоже, это, понимаете, как доходные дома, они назывались либо...
1: А, в честь владельца.
0: Да, да, да.
1: А, все понятно.
13: То есть финансист. Так-то сходится
1: все. Финансист, да. Вот я вот о нем и хотел спросить, имеет ли он какое-то отношение.
0: Ну, просто, понимаете, мы очень ценим вот в Москве доходные дома и вот эти вот парадные входные группы, в отличие от Петербурга, где их там очень много, у нас их не так уж и много, и поэтому, конечно, Арбат это очень, ну, такое вот интересное место, потому что доходных домов, которые строили для богатых людей, очень много. И если уж удается попасть в открытую дверь, этим непременно стоит воспользоваться.
1: Я просто имел в виду одного известного Эпштейна по имени Джеффри, вот поэтому... Мы после театра Вахтангова, если повернуть немножечко налево, да, посмотреть налево, как раз видим стену Цоя.
0: Стену Цоя.
1: Насколько вообще, почему? Ну, мы уже поняли, что кто-то просто написал совершенно спонтанно, стихийно это организовалось. Почему вот до сих пор я не могу понять, власти Москвы ее официально не признают. Есть какой-то ответ? Ну, было бы гораздо проще. Но все-таки понятное дело, что человек был, есть и будет.
14: Люди все равно там собираются.
1: Вот именно.
0: Слушайте, туда приезжают. Власти нас не посвящают свои мысли. И, конечно же, нет ответов у меня на очень многие вопросы, почему, например, классные особняки не реставрируют, да, почему вот какие-то захолустья у нас до сих пор есть в Москве, почему вот какого-то статуса нет у стены. Ну... Есть такие, видимо, народные места, которые не требуют официального признания.
14: Ну, для меня еще, например, Арбат ассоциируется с Александром Сергеевичем Пушкиным.
0: Да.
14: Да. Что там можно о нем узнать, увидеть, на что можно обратить внимание?
0: Ну, там целых два памятника Пушкину. Один вот как раз в сквере перед храмом Спаса на Песках, а второй прямо на Арбате. И там как раз он с Натальей Николаевной Гончаровой. И пара изображена в момент их венчания. И мне посчастливилось побывать в мастерской скульптора Бурганова, Александр Бурганов, это наш с вами современник, скульптор, он, собственно, создавал эту скульптуру. И так получилось, что когда я была там, он работал в мастерской, и мне позволили вот с ним пообщаться. И когда мы пообщались, оказалось, что очень интересная история связана с этим памятником. Дело в том, что Александр Сергеевич Пушкин был достаточно низкого роста, а Наталья Николаевна, наоборот, высокая, и, собственно, чтобы не исказить достоверность, он должен был как-то так изобразить нашего великого поэта, чтобы он не сильно-то низко был. И он придумал такую деталь, он поставил Пушкина на ступеньку, Наталья Николаевна стоит чуть ниже, ее подол закрывает то, что она стоит на нижней ступеньке, и такое ощущение, что они одного роста. То есть он и сохранил достоверность, и при этом вот еще и...
1: Я даже не обращал внимания, я сколько раз...
13: ступеньки.
1: Да, я сколько раз там ходил, смотрел...
0: В книге есть фотография, можете присмотреться, либо пойти, это повод прогуляться по Арбату и присмотреться.
14: А мемориальная квартира?
0: Да, и напротив, как раз-таки мемориальная квартира. И Пушкин, получается, снял весь второй этаж на полгода. Он хотел медовый месяц там провести, первое время жизни.
14: Любил покутить, деньги не считал, был весь в долгах. Это
0: да, ну и, собственно, матушка Наталья Николаевна...
1: Продавал главу Евгения Онегина, проигрывал.
0: Не очень радовалась вообще такому супругу для своей дочери и пыталась как-то в их жизни участвовать. Ну, Александр Сергеевич Сергеевич, видимо, это не очень сильно понравилось. Он очень быстренько собрал все вещи, уехал в Петербург. Ну и, собственно, они там и не прожили этих даже 6 месяцев арендованных. Потом, кстати говоря, дом забыли вообще, что там Пушкин жил, и в советское время там были коммунальные квартиры, и уже в наше время вспомнили, что, оказывается, Пушкин там арендовал квартиры, и вот решили сделать мемориальную музей-квартиру. Это, на самом деле, очень классное решение, потому что действительно такая уютная там атмосфера, и вот эти вот анафиладные комнаты, это очень интересно там побывать. И, кстати говоря, музей подземным коридором соединен еще с одной мемориальной квартирой, уже Андрея Белого, это соседнее здание.
14: Поэт Серебряного века.
0: Да, очень интересная личность, такой он увлекался мистикой, он познакомился с каким-то немецким философом. Он,
14: кстати, был, знаете, таким бабником своего времени очень известным, хотя вот внешне, если посмотреть на его фотографию, вы вообще не поймете, почему. Но вот за счет того, что, видимо,
1: в нем харизма была, да.
14: Но он прям зажигал в свое время.
0: Так. Да, с женой Валерия Брюсова.
14: Да,
0: не просто так такой. У него.
1: Да, если вот этот Серебряный век брать, то там, знаете...
0: Мы сегодня не закончим.
1: Как пауки в банке. Все друг с другом и дружили.
14: Да.
1: И
14: но мы не будем вспоминать Бунина, да, Блока.
1: Не будем, конечно, и Брикли, и Брикли. Хотя там, кстати, ее квартирка тоже рядышком была, рядом с Арбатом.
14: Ее сейчас нет, да, там?
0: Это нет, дома. Там ничего не осталось, ни мемориально, ничего нет.
1: А вот вообще, как много мы потеряли? Вот вы
0: много потеряли. Искали?
1: Насколько я знаю, вот «Стена мира», например, тоже потеряна.
0: Да.
1: Была там сделана художницей американской. Вот квартира Лили Брик еще потерялась. А почему? Это просто никому не интересно было, и когда это терялось?
0: Ну, смотрите, ну, меняется, как бы скажем вид так, города, государственный аппарат, да, у каждого представителя государства свое видение, как это должно быть, да, кому-то была нужна «Стена мира», кому-то она стала лишней, а кому-то Лили Брик, вот, как бы ценно, да, и вот считается, что должна быть ее музей-квартира, а кто-то не подсуетился и, собственно, эту квартиру не сделал. Ведь тоже у Маяковского долгое время не было квартиры, но этим занимались долгие годы люди, которые его любили, сестра и та же Лили Брик.
14: Но он на 905-го хорошо обосновался.
0: Да. Да.
14: Даже две квартиры
1: нет. Там все годы, да, это было можно сделать. Так, по поводу еще художника. Вот у вас в книге написано, что почему-то уличные музыканты, художники в какой-то момент прям вот по щелчку хлынули на Арбат. Вы как-то выясняли, почему? Почему именно эта улица? Почему, я не знаю,
0: ну, там... потому что это первая пешеходная улица в Москве.
1: Так есть, например, тот же самый Тверской бульвар, там центр, домов нету. Пойте, выставляйте картины, орите хоть до утра. Потому что Арбат, там люди живут.
13: До утра бесконечно нельзя. Проблема. До 11 вечера.
1: Нет, ну в ту пору пели до утра. Почему их гоняли?
14: Почему выбрали именно эту улицу?
1: Да.
14: Для того, чтобы...
1: Она как-то намолена, что ли, кем-то? Да. Или просто как со стеной Цоя? Пришли, написали, и бац, и все.
14: Или стали исполнять, например, песни Цоя там, да, и поэтому потянули еще и другие музыканты.
0: Ну, знаете, чем больше я изучаю город, тем больше я верю в то, что есть какая-то память города. Вот если это дворяне там жили, гуляли, собирались на балы, вот какая-то там, видимо, атмосфера...
1: Притягательная сила.
0: Ну, я не знаю, я уж не буду там в эту сильную эзотерику, хотя там и Джуна поселилась на Арбате.
1: Кстати, правда.
0: Рядом с театром
1: она
0: Вахтангова.
1: Она жила там, да.
0: Вот, поэтому сложно объяснить, вот почему именно так складывается, но, видимо... Видимо, в этом есть какой-то божий промысел. Я не знаю, как еще ответить на ваш вопрос.
14: Я боюсь представить, что будет на Патриарших лет через 100.
0: Ну, Патриаршие, понимаете, это вообще отдельная история, да, это козье болото, там, про кикимор, ведьм и...
14: Ну, ничего не поменялось.
0: Тема, собственно.
1: Они до сих пор там и
14: обитают. Сколько ты зарабатываешь?
1: Да. Я еще хочу, знаете, что вспомнить? Я не забуду, я когда первый раз пришел на Арбат, ну, так, в осознанном возрасте, у меня была какая-то такая... У меня в этот момент умерла собака. Вот. Да, погибла собака, умерла. И я, проходя по Арбату, вдруг увидел зоомагазин. Да. Он там, это один из старейших зоомагазинов Москвы, насколько я знаю, правильно?
0: Да.
1: И там были в таких клеточках сидели щенки разных пород. Да. И вот я стоял и плакал, глядя на этих щенков. Сейчас он существует?
0: Вы знаете, да.
14: Сейчас там плачут?
1: Там уже не продают животных.
0: Дело в том, что...
1: щеножа.
0: До недавнего времени, вот буквально пару лет назад, зоомагазин прям выходил на улицу Арбат. Но коммерция побеждает, да, вот у нас там рестораны меняются, и, собственно, ресторан занял это место, но зоомагазин остался чуть-чуть, в арочку нужно зайти, но теперь он называется не зоомагазин, а что-то там зообабочки, что-то про бабочек, но тоже со зверями. Ну,
14: кстати, а где вы по поводу...
13: корм для рыбок покупал, какое-то время не покупаю, там есть еще, да, магазин?
0: Да, да, да. То есть просто в арочку нужно зайти, он на этом же месте. А вообще, вы правы, это первый, старейший вообще-то магазин, зоомагазин в стране у нас.
14: По поводу еды.
0: Да.
14: На что вы советуете обратить внимание на Арбате? Может быть, топ-3 мест, в которые стоит заглянуть? Потому что, когда я там прохожу мимо, да, я вот вижу только, я уже сказала, кондитерскую «Север» с пирожным «Картошка». Собственно, все. А остальное для меня выглядит как-то слишком туристически.
0: Ну, я согласна, все-таки Арбат, он рассчитан на туристов, и все заведения, которые находятся прямо на Арбате, они, ну, может быть, для москвичей не настолько, да, интересные, вот, но в переулках точно вы что-нибудь найдете, то ли какой-нибудь, как это, хумус, да, такую забегаловку какую-то израильскую, может быть, какую-то китайскую кухню. То есть вообще Москву нужно изучать, заходить в переулки. И обязательно там вы встретите то, что вам по сердцу и по душе. И удивитесь вообще, насколько это теплый город.
14: А какие места на Арбате вот вы бы заглянули, чтобы перекусить? Куда?
1: Я помню, там был очень классный русский какой-то ресторан, я забыл, как он называется.
13: Нет, «Жигули» – номер один.
1: «Вареничная» номер один, точно. «Жигули» на Арбате новом, а «Вареничная» номер... Я еще хочу напомнить, что Арбат, он притягателен и был для иностранцев всегда. И Рональд Рейган, и Фидель Кастро приезжали, Майкл Джексон. Причем с Майклом Джексоном произошло... Это уже был пешеход... он был пешеходом.
0: Пешеходный,
1: да. И они въехали прямо на сам Арбат. И там люди что-то там разбегались.
0: А представляете, какой-то восторг вообще увидеть Майкла Джексона?
1: Вообще никакого. Я его увидел. Я, во-первых, не понял, что это он.
13: Ты не цени.
1: Да, не понял. Потому что он вот так прикрыл себя какой-то тряпочкой, пробежал мимо меня, ну и так далее. Мне после только сказали, что Макс, это Майкл Джексон был. Я говорю, господи. Это был как раз 93-й год, его приезд второй уже.
0: Да.
1: Оксан, спасибо вам огромное. У нас остается прям минута. Но когда ты гуляешь по Арбату, ты чувствуешь какой-то дух вот этой старой нашей Москвы, пропитанной историей и так далее.
0: Ее чувствуешь, когда заходишь в переулки арбатские. Вот прям сам Арбат уже, он нет.
13: Ты же какой-то туристический.
0: Да,
14: Сивцев-Вражек, Плотников, например.
1: Ой, Сивцев-Вражек, вообще это, во-первых, название смешное и мое любимое. И мне всегда нравилось там гулять. Обязательно надо сходить.
0: Кривоарбатский переулок очень фотогеничный.
1: Оксана Медведева, экскурсовод, москвовед, автор книги «У каждого свой Арбат». Друзья, приобретайте их, гуляйте. Ну, а лучше берите с собою, значит, экскурсовода и идите на Арбат. Спасибо большое.
0: И вам,
1: спасибо.
0: И вам
1: удачи.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Спасибо большое.
1: Марина Александрова.
13: Герман Бабаян. Макс Челноков.
1: Оставайтесь вместе с радио «Говорит Москва». Пока.
15: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
16: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 14, уничтожен еще один дрон, сообщил мэр Сергей Собянин. В мессенджере Макс он написал, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Утром в Минобороны отчитались, что за ночь над регионами России были уничтожены 140 дронов ВСУ. Кремле оценили возможное посредничество Европы по украинскому вопросу. Москва считает неприемлемым и неправильным предварительные условия стран сообщества к России. Цитата. Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, неправильно и, конечно, для нас неприемлемо, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, европейцы гораздо больше сконцентрированы на продолжении войны, а не на мирных переговорах. Кроме того, Песков сообщил, что российско-американские контакты продолжаются по рабочим каналам, среди которых возможность связи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Их будут рады видеть в России в любой момент, добавил представитель Кремля. Он также рассказал, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, добавив, что такая беседа должна быть хорошо подготовлена. ЕС намерен ввести санкции против 90 российских банков. В 21-й пакет рестрикций попадут 170 физлиц и организаций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. В материале говорится, что таким образом число находящихся под ограничениями российских банков будет доведено до половины от всех финансовых организаций в нашей стране, которые занимаются международными операциями. Блок экс-президента Армении обжалует итоги выборов в парламент. Политическое движение, возглавляемое Робертом Кочеряном, направит обращение в Конституционный суд. Об этом сообщил журналистам представитель блока Армения Ишхан Сагатилян. По его словам, цитата, «выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо», конец цитаты. Одновременно с этим в ЦИКе республики заявили, что получили обращение с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках. Процедуры будут вестись в помещениях окруженных избирательных комиссий, где есть прямая трансляция. 7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Правящая партия Никола Пашиняна гражданский договор, по предварительным данным Центра избиркома, набрала 49,8% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна 23,28% голосов. У «Альянса Армения» Роберта Кочеряна 9,93%. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 29, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
15: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
17: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
17: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
19: Не занимайтесь самолечением.
4: заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Внимание! Говорит Москва.
22: 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа обсудим самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Бота смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
4: Движение.
23: На движение давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Четырехбальные пробки в Москве. Внешняя сторона МКАДа между съездом в Дзержинку и Щелковским шоссе. Здесь пробки. И также внешняя и внутренняя сторона, значит, на участке между Рублево-Успенским шоссе и Ленинградским. Третье транспортное кольцо простаивает внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Внутренняя сторона примерно от Беговой улицы до проспекта Мира. И на Садовом кольце внутренняя сторона в районе Института Склифосовского, в районе Сухаревской и вот до Красных ворот. Здесь большая пробка.
21: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
23: Сергей Лавров призвал серьезно отнестись к словам Владимира Путина про СВО и переговоры. Далее президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвать Китай на онлайн-встречу «Большой семерки» ради решения проблем глобального торгового дисбаланса. Маткапитал хотят направить на жилье, а не на текущие расходы. И МВД предложило сократить количество самокатов в Москве. В «Умных парнях» большой разговор про Ближний Восток. Николай Сухов к нам придет, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и меморан.
4: Поток. Успеем сказать главное.
23: Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про СВО и переговоры. Слова президента России Владимира Путина о том, что разрешение конфликта с Украиной зависит от обстановки в зоне боевых действий, стоит воспринимать всерьез. Об этом министр иностранных дел России заявил после переговоров с коллегой из Бангладеша Халилуром Рахманом. «Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — сказал Лавров. Он также прокомментировал встречу лидеров Британии, Франции и Германии с президентом Украины Зеленским 7 июня. Согласно пресс-релизу британского правительства, в ходе встречи они подчеркнули необходимость наращивания производства средств ПВО и разработки средств для нанесения глубоких ударов. Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникаций Московского госинститута культуры, политический эксперт. Юрий Владимирович, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Евгений.
23: Дипломатический трек ушел в тень окончательно, и дух Анкориджа похоронен?
24: Не, ну, дух Анкориджа, на то и дух. Он может воскреснуть.
23: Что он эфемерен. Что он эфемерен, я поняла, да.
24: Но он уже зафиксирован, он где-то существует, и как призрак бродит по Европе. Вот. Но, конечно, на данный момент, учитывая риторику нашего противника, и это далеко не Зеленский, то есть это говорящая голова, которая звук, в принципе, издает на самом деле страны Запада. Конкретно здесь мы сейчас видим с вами Британия, Франция, Германия. Где-то там на задворках пытается спрятаться Америка, но тут, как говорится, шило в мешке не утаишь, учитывая старолинки, работающие наводящие ракеты. В общем, Запад решил с нами еще повоевать. Ну, что ж делать, давайте будем воевать, куда деваться. Просто еще больше потеряют. Еще больше экономики Запада будут развиваться, еще больше территории будет освобождено. В любом случае мы будем решать задачу вот этого подбрюшья, украинскую проблематику. Они пытаются нам поднести нож к горлу, как говорится, с помощью Украины. Но придется им сломать не только нож, но и руки.
23: Юрий Владимирович, а почему у нас устоялось такое мнение, что именно при достижении каких-то, вот, например, территориальных целей на фронте каким-то образом противник, ну, не знаю, согласится сесть за стол переговоров? А вдруг нет?
24: Нет, Жень, ну, честно скажу, у нас такое мнение, наверное, не могло устояться. Mm-hmm. Просто это видимая часть айсберга, которая обсуждается. А невидимая часть айсберга, мы же понимали с вами, что даже в Анкоридже главное же было не где остановится русская армия, а что будет потом главное. То есть как вернуть права и свободы русским людям, живущим на той пока еще оккупированной Западом территории. Это самый главный вопрос, на который они ни при каких не хотят идти. Для этого они зачистили полностью поляну в политическом смысле. Нет ни одного человека в политике Украины, который мог бы отстаивать права русских и свободы русских людей, живущих там, исторических малороссов в первую очередь. Так что здесь дипломатически, политически, общественно, информационно звучит, конечно, этот фон, но за ним скрывается гораздо более глобальная задача.
23: Правильно ли я понимаю, что на текущий момент все-таки логика следующая: войну заканчивают на поле боя, дипломаты оформляют результат?
24: Да, абсолютно верно. В любом случае, изначально как бы мы пытались сделать по-другому. Вспомните Минск, вот, Минское соглашение. Да, когда мы надеялись все еще, может быть, пребывая в плену определенных иллюзий, а может быть, просто не имея определенных возможностей, мы пытались сначала дипломатия, а потом оружие. И поэтому останавливали боевые действия. Сейчас никто эти боевые действия останавливать не собирается. Они попытались с нами провернуть второй раз эту сказку про белого бычка, что вот давайте мы с вами будем разговаривать, но вы остановитесь. Нет, мы не останавливаемся, мы продолжаем работать. И да, действительно, сейчас на фронте непросто. Но это не результат того, что мы ввели дипломатические яйца, котлеты отдельно, мухи отдельно. Да? То есть мы продолжаем работать в заданном направлении. Сложно, но ничего, и с этим справимся.
23: Просто о природе текущего положения вещей хочется вас спросить. То есть если дипломатия сейчас, получается, не может повлиять на как бы результативность этого конфликта, значит ли это, что стороны пришли к состоянию, где позиции несовместимы настолько, что переговоры становятся технически бессмысленными? Украина не хочет, Евросоюз в этом Украину поддерживает, американцы дистанцировались, самоустранились точнее даже.
24: Ну, если вы обратите внимание на поведение американцев, они же фактически что делают? Они методично нас пытаются столкнуть с Европой в большую войну. То есть они на словах нет. Но они пытаются, из Германии выводят свой контингент. То есть они постепенно зачищают поляну, что вот, ну давайте воюйте. Собственно говоря, вспомните, как себя вели американцы во время Второй мировой войны. Для нас Третьей Отечественной. Великой Отечественной, Третьей Отечественной, когда прям дипломаты американские писали, что если увидим, что будет побеждать Гитлер, да, то надо поддержать Советский Союз. Если Советский Союз, надо поддержать Германию. То есть для них крайне важно, учитывая их экономическое состояние, на сегодняшний день очень шаткое, потому что она раздута фондовыми рынками и всеми остальными махинациями, в том числе и долларом, как резервная валюта и экономика Америки, она вынуждена, а закредитована просто сумасшедше. Им надо куда-то выпустить из этого нарыва. Ну вот, единственный способ, который умеют это делать американцы неплохо, это попытаться стравить и развязать войну. Тем более, что у них есть в этом смысле, скажем, заинтересанты, та же Британия, например, да, которая постоянно гадит, когда она начнет под себя это делать. В общем, там много вариантов, которые заинтересантов, которые в принципе рассматривают дальнейшее развитие событий с точки зрения столкновения и большой войны. Единственное, что их сдерживает, это действительно ядерный потенциал России. Вот, которые, они хоть и кричат, что Россия там медведь без зубов, да, что, мол, не применим. Ну, слушайте, никто не отменял безопасность государства. Если мы видим, что что-то или кто-то угрожает этой реально безопасности в прямом смысле слова, ну что, всегда есть последний довод президента.
23: А сейчас этого не происходит с учетом интенсивности ударов по энергетической инфраструктуре и так далее? То есть, как бы, может быть, интенсивность ударов объясняется как раз тем, что и европейцы, и украинцы поверили, что можно вести боевые действия обычными средствами вооружений, пытаться добиться каких-то своих результатов, например, ослабление России, как-то заявлено, без страха того, что в ответ прилетит?
24: Ну, смотрите, они делают шаг вперед, два назад. Они, самый главный удар у них идет не на линии фронта, а прежде всего по мирному населению. То есть задача их качнуть ситуацию внутри России, чтобы создать определенные, скажем так, настроение, да, чтобы мы внутри себя схлестнулись и в результате покатились под откос. Это уже они, кстати, проделывали в свое время достаточно успешно во времена Первой мировой войны, если помните. Так что здесь технология понятна. К счастью, мы понимаем, последствия, которые может привести. Плюс пытаются еще как бы педалировать тему усталости и всего остального объективно, да. Но надо понимать, что независимо ни от чего, мы должны быть заряжены на серьезную, длительную, фундаментальную историю, в которой нам необходимо, жизненно необходимо решить вопрос по исторической русской земле, которая сегодня называется Украина. А раньше вообще-то это была Малороссия. Малороссия, Великороссия, Белоруссия. Три единый русский народ. Так что здесь варианты, конечно, есть сегодня. Они пытаются это сделать. Но обратите внимание, повторюсь, на линии фронта у них с успехами не очень получается. А вот что касается тыловых ударов по Мирнику, то есть тактика террора, когда взрывают, когда бьют по людям, по поездам, это они пытаются делать целенаправленно. Но тут главная удача выдержать, прожить это время, выдержать удар, выработать, опять же, противоядие, которое все равно вырабатывается неизбежно. Ну и повторюсь, у нас все равно всегда есть последний довод. Помните, совсем недавно один из журналистов спросил, там, по-моему, у Пескова, ну зачем нам это ядерное оружие, если мы не можем им ударить? Ну почему не можем? Можем, просто для этого необходимо будет, чтобы сложились определенные...
23: Но мы же понимаем, Юрий Владимирович, что даже если какие-то очень мощные, как их назвать, удары возмездия, мести и так далее, будут нанесены по территории Украины, в целом это индифферентно для Украины и для европейцев, потому что это никоим образом европейцев не задевает.
24: Вы знаете, Жень, смотря куда, если мы говорим с вами, например, Галичина-Львов, то, в принципе, очень даже может быть, очень может даже и задеть, все зависит от того, куда потом будет ветер дуть. То есть тут очень много вариантов, но, конечно, не дай бог, не хочется, чтобы это произошло, но никогда нельзя это сбрасывать со счетов. То есть мы понимаем с вами, что сегодня враг действительно находится в определенном приподнятом настроении, потому что у них получается уничтожать мирных людей, детей в прямом смысле слова. И более того, нету тотального осуждения действий врага со стороны международного сообщества, потому что сегодня они сконцентрировали на себе, зациклили это международное мнение, где, как говорится, основная вот эта вот шайка и верховодит. Но так будет не всегда, все равно накопительный эффект, он сработает рано или поздно.
23: Понятно. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Вас благодарю. Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации Московского госинститута культуры и политический эксперт. Несколько сообщений с пометкой «срочно» сейчас я найду. Так, ВСУ ночью 67 раз пытались атаковать беспилотниками ЛНР. Большинство дронов сбиты. Так, что здесь еще было? Пятеро украинцев осуждены на сроки до пожизненного лишения свободы за убийство главы ВГА поселка в Запорожской области, покушение на его дочь. Суд. Еще тут было про состояние пострадавших в результате налета дрона на глэмпинг в ЛНР. Там две девушки пострадали. Как говорят, взрывчатка была начинена... Взрывное устройство было начинено шрапнелью, поэтому довольно серьезные травмы получили эти девушки. Еще по поводу 21-го пакета санкций. Еврокомиссия предложила включить 21-й пакет санкций против России, 30 танкеров, и оставить без изменений потолок цен на российскую нефть. Это заявление фон дер Ляйен. Так, Еврокомиссия предложила также запретить продажу России СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, торгующих энергоресурсами с Российской Федерацией. То есть это вторичные санкции уже. И здесь вопрос, конечно, теперь реакции тех стран, с которыми осуществляется торговля. Еще, так, вот в 21-м пакете предлагаются новые санкции против российской энергетики и впервые в сфере рыболовства. Это тоже заявление фон дер Ляйен.
21: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
5: Поток. Успеем сказать главное.
23: Ленок говорит, пугают или нет. В бот нам пишет, пугают или нет, а факт гибели людей остается. Можно сколько угодно говорить про террор. Если ответных мер нет, то это пустые слова. Но видите, здесь есть какое-то четкое разделение, что вот так, как на линии соприкосновения как бы на стороне России сейчас преимущество, то, соответственно, там враг пытается действовать в тылу. И в тылу, к сожалению, у него действует, получается. Стоит ли это разделять? Вот это большой вопрос, конечно, что вот там они терпят неудачу, поэтому они кошмарят здесь. Но при этом они не просто кошмарят, а методично еще пытаются ослаблять именно, например, энергетический сектор России. Ну и, соответственно, пытаются сеять панику. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвать Китай на онлайн-встречу Большой Семерки ради решения проблем глобального торгового дисбаланса, пишет «Политика» со ссылкой на источники среди чиновников. По данным двух из четырех источников, телефонный разговор состоится в четверг перед саммитом лидеров G7, который пройдет на следующей неделе. Франция, несмотря на все более конфронтационную позицию группы, заняла примирительную позицию в отношении с Пекином. В Париже считают, что перепроизводство в Китае, недостаточные инвестиции в Евросоюз и чрезмерное потребление США способствовали созданию торгового дисбаланса. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
23: Скажите, пожалуйста, к чему все-таки Макрон будет склонять Китай, и связано ли это, например, с тем, что он пытается пойти, например, супротив Дональду Трампу, который пытается душить, придушивает так Китай слегка, ну и плюс, есть ли здесь что-то про нас или нет?
2: Ну, про нас там скорее нет, чем есть. Угу. А что касается вообще позиции каким-то образом налаживания своих собственных отношений с Китаем, то это связано прежде всего с попыткой, там очередной попыткой Эммануэля Макрона каким-то образом все-таки перейти от разговоров к стратегической автономии Европейского Союза к некоторым практическим действиям. Потому что вот смотрите, какая история. Вот когда последний раз вы пользовались какими-то европейскими сервисами, я имею в виду даже до всяких санкций и так далее.
23: Да даже не припомню. Ну, карточки,
2: примерно никогда.
23: Наверное.
2: Почему?
23: Да.
2: Примерно никогда. Почему? Потому что все сейчас прорывные технологии, все сервисы, они американские.
23: Угу.
2: И там социальные сети, соответственно, все разблокированы в России, но это американские социальные сети, которыми пользуются в том числе в Европе. То есть, на самом деле, история у Европы следующая. Вот, с одной стороны, общее, скажем так, производство чисто техническое, в мировом масштабе находятся, ну, если брать одну страну, скорее в Китае.
23: Угу.
2: А о производстве с точки зрения, скажем так, идейной, технологической, находятся, ну, скорее в Соединенных Штатах, плюс в Китае тоже. То есть Европа в данном случае оказывается, ну, в довольно уязвимом положении, потому что зависимость от Соединенных Штатов, ну, и такая вещь не всегда приятная. Вот. А с другой стороны, Китай и Соединенные Штаты, ну, да, находятся как-то в более...

0: да, и с точки зрения, скажем, там, идей и технологий. Это довольно большая проблема, потому что в какой-то момент непонятно, откуда вы будете брать деньги, чтобы покупать товары, которые и произведены в другом месте, и наполнены технологиями, которые тоже не вам принадлежат.
1: Но здесь интересно, насколько для Пекина, например, привлекательна такая встреча, потому что Китай, насколько мы понимаем, конечно, он торгует Соединенными Штатами Америки, европейский рынок для него потенциально важен, но и плюс Китай, по крайней мере, позиционирует то, что он продвигает альтернативные какие-то площадки для торговли. Воспринимается ли это, с вашей точки зрения, Пекином, как попытка Запада навязать свои правила игры, слегка как будто бы дверку приоткрыв, потому что мы даже знаем, что вот эта зеленая повестка была, и так далее, все это было направлено на то, чтобы усушить китайские амбиции?
0: Ну, это одна из точек зрения, когда говорят о том, что вообще изменение климата придумали какие-то бизнес-структуры для того, чтобы там друг друга удушить. Да нет, есть изменение климата, все серьезные издания об этом пишут. А что касается Китая, ну, понимаете, вот с чем Китай ассоциируется, скажем так, не риторически, а практически, вот последние годы? С их программой «Один пояс, один путь». Куда этот пояс и путь ведет? С востока на запад, в Европейский Союз. Предполагалось, что, может быть, через Россию пойдет, но как-то вот с Россией трудновато, ввиду понятных причин, поэтому как-то через южнее России он проходит. То есть Китай вполне себе заинтересован, по-прежнему заинтересован в продолжении и расширении там, торговли с Европейским Союзом, то есть не только Соединенными Штатами. И в этом смысле, как бы сказать, официальное приглашение Китая на мероприятие, посвященное как раз-таки, ну, скажем так, мировой торговле, в общем, это как раз-таки для Китая большой плюс. Другое дело, что, конечно же, Европейский Союз будет пытаться, естественно, какие-то свои условия торговли пытаться продавить, да, или там, скажем так, предложить. С другой стороны, Китай такая держава в дипломатическом отношении не конфронтационная, но, с другой стороны, в бизнесовом отношении, ой, какая серьезная. Вот, то есть не будет никаких громких ругательств произнесено и так далее, но по факту я думаю, что свои интересы Китая, если он все-таки будет присутствовать на этом мероприятии «семерки», я думаю, что он получит, что хочет.
1: Какова роль здесь, точнее, отношения Соединенных Штатов? Потому что у Трампа с Китаем пошлинная торговая война, а тут вроде европейцы, к которым у Трампа тоже есть свои претензии, например, а тут вдруг как будто бы они от рук отбиваются, нет?
0: Ну, на самом деле, у Трампа, на самом деле, в последний год, скажем так, от рук отбивается примерно все. Вот куда ни посмотри, везде как-то вот все от рук отбивается, и какие-то идеи или какие-то даже там военные интервенции, они как-то далеко не всегда приводят к хоть какому-то эффекту, даже не говоря о положительному эффекту. А что касается европейских дел, европейской автономии, конечно же, для Соединенных Штатов вообще любая автономизация тех регионов, которые до этого считались, ну, скажем так, такими союзниками или даже там подчиненным каком-то положении, находившимся по отношению к Соединенным Штатам, конечно, это малоприятно, как малоприятно для любой, ну, скажем так, империи, когда какие-то части ее начинают проявлять большую самостоятельность вплоть до отделения, да, это мы тоже знаем и на нашем примере. Но, с другой стороны, как бы сказать, ну, все-таки в Соединенных Штатах действует там система сдержек и противовесов, и как мы знаем, скажем, те тарифы космические, которые Трамп периодически там накладывал то на них, то на других, то на третьих, они довольно быстро и эффективно отменяются, собственно, американскими же судами. Вот, потому что у американского президента, хоть полномочия внешнеполитические довольно широкие, но они не безграничны, и они ограничиваются, собственно говоря, сдержками и противовесами внутри самих Соединенных Штатов. Поэтому, конечно же, какие-то заявления вполне мы, возможно, мы услышим или прочитаем от президента Трампа, но совершенно непонятно, что, собственно говоря, Соединенные Штаты смогут противопоставить или предложить Европейскому Союзу, чтобы он не поддерживал на нынешнем уровне свои торгово-экономические отношения с Китаем. Но все-таки, в конце концов, при всех заявлениях Трампа, ну, скажем так, тяжелые производства из Китая не релоцируются обратно в Соединенные Штаты в большом объеме.
1: Здесь еще такой момент, Станислав, предположим, встреча состоится, и можно ли предположить реальные какие-то ожидания создания, не знаю, совместной группы по ребалансировке цепочек

0: этих поставок, или это просто разговор, как декларация о том, что у европейцев с китайцами, в общем, хороший продуктивный диалог, и это видно политически, это видно Трампу и внутри Европейского Союза, с учетом того, что там Макрон пытается сейчас тоже себя позиционировать эффективно.
1: Ну, смотрите, тут, мне кажется, оба ответа справедливы. Угу. То есть группа наверняка будет создана, там многих, ну, особенно если мы говорим про каких-то чиновников международных, там хлебом не корми, да, создать группу для того, чтобы, ну, хотя бы для своего правительства выдать отчет, что, смотрите, мы работаем в этом направлении. С другой стороны, ну, все-таки как бы есть же некоторая объективная картина, но объективная картина такая, что Китай – это страна производящая, да, причем производящая как бы и внутри каких-то западных цепочек, да, ну, то есть, скажем, вот когда вы ходите там по Китаю, вы видите, там, скажем, по торговым центрам и так далее, вы видите, так сказать, бренды западные и китайские, но при этом также парадокс в том, что и то, и другое в любом случае там произведено. Оно не привезено из Европы или Соединенных Штатов, оно все-то в Китае же произведено. То есть вы вот, в общем, находясь в Китае, вы можете и китайское, так сказать, и западное добро, так сказать, пользоваться этим западным добром. То есть, как бы сказать, ну вот вы создали эту комиссию, предположим, там, евросоюзовскую и китайскую. Ну а что она, то есть, да, действительно, есть у Китая, ну, как бы, определенное перепроизводство. Китай – это страна, которая ориентирована на экспорт. Экспорт поддерживается. И, собственно говоря, чем главная такая вот экономическая претензия, скажем, да, Соединенных Штатов к Китаю в контексте. Да-да, это потому, что они поддерживают откровенно, так сказать, экспорт, в том числе в ущерб, так сказать, тем странам, с которыми они торгуют. Ну, с этим ничего не поделаешь.
0: Понятно. Спасибо большое, Станислав. Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня число уничтоженных дронов, направлявшихся к столице, достигло 16. В Луганске две девушки пострадали в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал территорию глэмпинга, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В мессенджере Макс он написал, что с ранениями разной степени тяжести девушек госпитализировали. Пасечник добавил, что за ночь регион атаковали 67 беспилотников. Под ударами оказались Луганск, Рубежная, Станично-Луганский и Славяно-Сербский муниципальные округа. ВСУ заявили о критической зависимости артиллерии от поставок западных боеприпасов. Ситуация осложняется логистикой доставки, сообщил главком Александр Сырский. В телеграм-канале он также отметил проблему ограниченной дальности поражающего действия отдельных образцов оружия и дефицит средств артиллерийской разведки. Сергей Собянин заявил о планах продлить Филевскую и Сокольническую линии метро. Интервалы движения поездов на них станут меньше, сократится время в пути для пассажиров близлежащих районов. Как написал мэр Москвы в мессенджере Макс, Филевская линия будет продолжена от Кунцевской до Сколково. На этом участке построят 5 станций – Верейскую, Сколковское шоссе, Сколково, Марфино и Медицинский центр. Сокольническая линия будет продлена в Ярославский район. Длина нового участка составит 8 километров, он пройдет на северо-восток от бульвара Рокоссовского. Планируется построить 2 станции – МГСУ и Ярославскую. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 29, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31. Атмосферное давление будет чуть выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 9:00.
5: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
6: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
5: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Николай Сухов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
11: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
12: Марин, ну куда ты опять собралась?
13: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
14: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
12: Рассказываем по пятницам после 12.
14: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Маткапитал хотят направить на жилье, а не на текущие расходы. Минтруд предлагает запретить использовать средства маткапитала на ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, а также ограничить их направление на накопительную пенсию. В ведомстве считают, что сейчас семьи все чаще тратят маткапитал на текущее потребление, а если в 2020 году на покупку жилья направляли 58%, в 58,5% случаев, то по итогам 2025 года только 26,4%. Зато доля ежемесячных выплат выросла с 24,5% до 42,8%. Георгий Остапкович сейчас будет с нами на связи. Он научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
15: Да, добрый день, Евгения, добрый.
0: Но здесь сразу несколько моментов. Наверное, очевидно, почему люди стали предпочитать ежемесячные выплаты, значит, вложению маткапитала в жилье, просто потому что жилье дороже стало. Но зачем ограничивать, если до этого было разрешено и так, и так, и так? Как хотите, так и пользуйте.
15: Ну, вы знаете, вопрос диалектический, потому что все-таки... Основа демографической политики, как показывает экономическая история и бытовая история, это все-таки жилье. Потому что текущие расходы – это социальная помощь. Это никакого отношения к демографии не имеет. А именно получение жилья, это является демографической помощью, понимаете? Оно все-таки как бы первостепенно. Но вопрос абсолютно неоднозначный. То есть, понимаете, вот я должен, к сожалению, сказать, что у меня единой позиции не сформированной. Как говорится в знаменитой притче там о царе Соломона, я бы сказал, и ты прав, и ты прав. Когда к нему, помните, пришли два и начали противоположные мнения, он им объяснил, и ты прав, и ты. И когда третий спросил, ну как же так-то, они же с разными мнениями. И царь Соломон сказал, и ты прав, понимаете. То есть нет вот такого однозначного. Но демографическая политика – это жилье. Социальная политика – это текущее потребление. Понимаете, если мы говорим с другой стороны, а если мне жилье не надо, если я в Хамовниках, в шестикомнатной двухуровневой
0: квартире? Нет, но, Георгий Владимирович, ну вы утрируете. В основном речь идет, конечно, о том, что просто этот мат-капитал, его объективно недостаточно, чтобы погасить даже 30% стоимости этого жилья, взятого в ипотеку. Вот и все.
15: 700 тысяч, это 2 квадратных метра в Москве. Ну, правда, по Москве вообще нельзя мерить никакие экономические показатели.
0: Нет, а что ж, здесь люди не живут, что ли, мат-капитал не покупают?
15: Москва – это своеобразно и по доходам, и по... Вот. Конечно, если мы говорим о демографической политике, если мы живем не тактически там сегодняшним и завтрашним годом, а ориентируемся на 15, 20, 30 лет вперед, нужно в полтора, в два раза повышать мат-капитал и, условно говоря, вводить ценз, что 30% с этих 1,5 или 2 миллионов вы можете тратить на текучку, а 70% на жилье. Если вам жилье не нужно, официально давайте какую-то справку и можете тратить на образование, на... Ну, все как положено.
0: Зачем? Справедливо ли, Георгий Владимирович, вообще, во-первых, вот эта история еще с пенсией накопительной? Это было изначально, что можно направить на пенсию матери с учетом того, что, например, мать рожает детей, а она по каким-то причинам не выходит на работу. Справедливо достаточно. Сейчас Минтруд говорит, что это надо ограничить. Не выглядит ли все-таки это каким-то принуждением? Мы вам, конечно, помощь окажем, вот, но мы вам серьезно ограничим возможность ее использования. У многих и так мат-капитал, ну, по крайней мере, люди, которые звонили нам в эфир, периодически звонят, там, мертвым грузом лежит или, ну, на секции хорошо тратят, и все, в общем, но уже прошло то время, когда мат-капитал можно было объективно направить на жилье и поиметь с этого что-то, говорят люди.
15: Ну да, сейчас и жилье дорогое, и все это достаточно сложно. Но есть вопросы, есть вопросы. Для этого они передали в правительство, для этого Минтруд написал письмо президенту. То есть будут решать. То есть это проблема. Проблема, которую нужно решать. Как они решат, ну, не знаю. Надеюсь, что будет все объективно. Но все-таки с точки зрения демографической политики жилье в приоритете, понимаете?
0: Но мы же можем объяснить, все-таки люди, которые принимают решения, они четко видят, 58% с половиной в 2020 году на покупку жилья отправляли мат-капитал, сейчас 26,4%. Но доля ежемесячных выплат выросла с 24,5% до 42,8%. Это же получается, что мат-капитал вот в этой категории работает. Почему, с вашей точки зрения, возникает мысль, ну, получается, ограничить людей в праве распоряжаться мат-капиталом ровно так, как им удобно?
15: Ну, это вопрос к Минтруду, понимаете? Угу. Я вот так вот ответить за Минтруд...
0: Нет, а я переформулирую, как экономисты говорят. Часто спорят, лучше стимулируют рождаемость длинные деньги, жилье, накопление, или короткие деньги, ежемесячные выплаты на ребенка. И получается, расчеты показывают, что жилье важнее, понятно, текущего дохода для решения завести второго ребенка, особенно в условиях высокой инфляции, нестабильности реальных доходов. Но там сумма маленькая.
15: Сумма маленькая. 700 на второго... В смысле, 700 на первого с копейками, 900 на второго. Конечно, это разговор ни о чем. Нужно увеличивать мат-капитал. Государство заинтересовано в рождаемости, потому что это трудовые ресурсы, это знания и компетенции, которые будут работать через, там, я не знаю, 22 года. То есть государство подписывает с людьми Ветхий Завет или Новый Завет, что это мотивация, это не социальная помощь. У нас есть социальная помощь, которая дается семьям с детьми. Это социальная. А демография – это мотивирует людей. Мы вам даем деньги, а вы рожаете детей.
0: А вы много знаете, Георгий Владимирович, были ли такие исследования, которые показывали бы, что да, именно мат-капитал является для людей, или даже мат-капитал на первого ребенка является для людей стимулом к рождению?
15: Это даже не исследование. Когда ввели мат-капитал, у нас резко увеличилась рождаемость.
0: Так это было в точные годы. Это же еще и просто у людей базово денег было больше.
15: Все равно галопирующий рост показал именно введение мат-капитала. Потом допустили ошибку, что начали, надо было вводить на второго ребенка, потому что первого рожают по даже и без мат-капитала, но так устроен человек. Начали, перевели на первого ребенка, и началось падение рождаемости. Понимаете, демография – это наука, очень сложная наука. Mm-hmm. Ну, я думаю, что... Вот я, честно говоря, не очень согласен вот с понятно. Этой идеей.
0: Спасибо.
15: Хотя, может быть, меня не убедили.
0: Спасибо, Георгий Владимирович. Вас благодарю. Георгий Оставкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Как раз есть исследования, которые показывают обратное, говорит Дмитрий. Может, не надо деньги давать, а просто компенсировать часть приобретаемой недвижимости, для государства дешевле будет, говорит Михаил. Рождаемость, Монтеки пишет, стимулирует наличие семьи. Мат-капитал надо запретить, любые льготы и выплаты надо давать только на семью. Семью надо поддерживать, а не матерей-одиночек. Послушайте, мать-одиночка с ребенком – это уже семья. Это семья, и капитал называется материнский. Потому что мать рожает этого ребенка. А семья, она, если даже была полная, она может распасться по тем или иным причинам. И что, наказывать? И так-то непросто. И здесь еще наказывать? Кого наказывать? Хорошо. Но тоже странно вы говорите вещи, конечно. Сколько молодых людей имеют зарплату, достаточную для ипотеки? Немного. Если ипотека такая вот прям голая, нельготная, совсем немного людей, это правда. Поддержать строительный бизнес, разве не очевидно? Считать надо, 724-й, считать надо, если действительно это речь идет, например, о том, чтобы там вкладывались. Но, опять же, невозможно заставить пользоваться мат-капиталом только в целях чего-то. Более того, вот эти ежемесячные выплаты были введены именно потому, что возникла такая потребность. И поэтому сейчас вот это предложение направить только на жилье, а сколько ты купишь? Вот сколько ты жилья объективно купишь? Ну хорошо, даже ты купишь там, не знаю, 2 квадратных метра. И что дальше? А многие, есть другая проблема, что многие не хотят с части мат-капитала покупать жилье, потому что там вот эти доли, разделения, потом, если расширять жилищные условия при благоприятных каких-то событиях, сложно это жилье потом продать, и, в общем, целая история. Мать без отца не родит, тогда назовите родительский капитал, говорит Нилс. А еще нужно добиться уровня жизни Африки или газ, тогда дело пойдет. Можно заставить? Невозможно заставить. Нет, невозможно. Мат-капитал предлагает варианты. Пенсия, обучение. Очень многие на кружки тратят мат-капитал. Потому что понимают, да, например, есть действительно вариант, если это регион, и во времена, когда были ставки по ипотеке ниже, действительно покупали с участием мат-капитала и хорошо расширяли жилищные условия. Сейчас с этим больше проблем. Так, еще я не очень понимаю вот этих вот тезисов со стороны слушателей, преимущественно мужчин, которые пишут, что матерям вообще мат-капитал давать не надо, это родительский капитал. А папа что будет делать, скажите, пожалуйста? Вот если папа в семье, ему-ка этот капитал зачем папе? Папа работает, папа семью обеспечивает. Более того, даже без этой семьи он должен был работать, чтобы обеспечивать себя. Сейчас он завел себе семью, и он их обеспечивает. Папе капитал зачем? Если капитал материнский называется, маме. Но при этом выплачиваются, даже если эти ежемесячные деньги люди получают, они тратят их на детей, эти деньги. Пенсия матери, а вы предлагаете что? Что если пенсию матери нет, а пенсию отцу, на каком основании, скажите, пожалуйста? Я не очень понимаю. Чувствуете несправедливость какую-то в этом плане? Ну, давайте мы с вами не будем углубляться в эти межгендерные отношения. А примут только на жилье, и все подчинятся. Нет, нет, конечно, 724-й, нет. А еще, так, мать без отца не родит, но опять мать без отца. Мать без отца может родить, например, если этот брак распался. Или это вообще не был брак. Или она воспользовалась, например, функцией искусственного оплодотворения. Разные способы бывают, разные. Речь идет здесь про возможности тратить этот мат-капитал, потому что статистика пришла раньше, 6 лет назад, 58,5 случаев. Действительно, это работало, получается. на жилье тратили, сейчас в два раза меньше, даже больше. Значит, уже не работает. Но зато увеличились ежемесячные выплаты. Доля ежемесячных выплат была 24,5 с 42 с лишним. Значит, получается, что эта услуга более востребованная, эта возможность более востребованная среди семей с детьми, нежели покупка жилья на маткапитал.
2: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Мат-капитал не папе, а на семью. Пусть ценят семью, развалили семью, вернули мат-капитал. Иначе женщины ориентированы только на заработок, а не на создание семьи. А дети только из семьи идут, говорит Монтеки. Что-то личное сквозит у этого Монтеки, мне кажется. МВД предложило сократить количество самокатов в Москве. Главное управление министерства по столице попросило Центр организации дорожного движения рассмотреть вопрос о снижении квоты на средства индивидуальной мобильности. В распоряжении РБК оказалась копия письма главного госинспектора по Москве Александра Быкова. В документе приведена статистика по количеству ДТП с участием самокатов с января по май. Отмечается, что за год таких аварий стало больше в 2,5 раза. В каждом четвертом случае самокатом управляли лица младше 18 лет. Один человек погиб. Что еще? 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов совершали наезды на пешеходов, причем все они пользовались арендным транспортом. А вот это интересно, правда, статистика с мая... с января по май. Но в январе сезона электросамокатов нету. И речь идет про арендные, все-таки это вот электрический самокат получается. Интересно, Владимир Соколов, глава Союза пешеходов. Владимир Сергеевич.
17: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А с вашей точки зрения все-таки удается урегулировать отношения участникам движения с самокатчиками или нет? И поэтому этим можно объяснить желание МВД ограничить возможность использования?
17: Да, к сожалению, такие слабые попытки как что-то придумать вместе и обеспечить безопасность пешеходов не получаются. Угу. Потому что или надо долго учиться вот с первого по там, девятый класс, вот, да. Или же надо сделать так, чтобы невозможно было нанести вред здоровью. То есть или снижение скорости, или перенос движение электросамокатов или велосипедов на полосы, по которым только они ездят. Потому что невозможно совместить пешехода, который ходит со скоростью 4-5 км в час, так. Электросамокат до 25 км в час. Ну, это просто нереально. Вот, тем более, сейчас особое внимание правительства, несмотря на то, что я могу сказать, что в 2006 году было внимание, но это внимание гораздо эффективнее, скажем так, больше вложений и больше эффект. Определенное снижение есть, но его надо подтвердить еще следующим полугодием, и подтверждать придется серьезно.
0: То есть здесь поэтому вопрос скорости, вопрос незнания правил дорожного движения или просто что-то еще?
17: Без сомнения, скорость. Если вам дают машину, ну, вам хочется ее как бы используют на 100%. И здесь человек переоценивает свои силы и искушения, которые его ждут, когда он сел на электросамокат, и у него скорость 25 км в час.
0: А если сократить, уменьшить скорость, например, до скорости пешехода или чуть больше, это поможет или нет?
17: Да, это без сомнения поможет. У нас есть даже разработки на эту тему, не у нас, это правительство. Оптимальная скорость — это 8 км в час, она более-менее гарантирует от тяжелых травм. И обязательно предупреждение электросамокатчика, который оказался вместе с пешеходами на полосе общего движения или там на площадке, где разрешено совместное движение. Угу. Вот в этом случае предлагается снизить скорость при совместном движении с электросамокатами до 8 километров в час.
0: Смотрите, вот Владимир это... Сергеевич, а есть же вопрос, ну, в основном мы понимаем, что количество ДТП может расти из-за того, что просто количество пользователей растет, при том, что у них есть ограничение скорости и так далее. Плюс очень много у нас шеринговых компаний, самокатов в аренду. Но если даже их ограничить, у нас же есть самокаты не в аренду, а, допустим, убрали шеринговые самокаты, но остались самокаты личного пользования. Принципиально что-то изменит или им тоже вот этот надо ценз ставить?
17: Ну, только боязнь владельца электросамоката, что на его самокате будет сбит человек, и потом как-то определят, вот это не очень, не самое главное соображение, которое может стимулировать более безопасное вождение. Но, как я понял, действительно проблема в том, что у нас приезжих где-то в полтора раза больше, чем жителей Москвы. Москва в свое время, москвичи некоторые, решили обрести электросамокат, и, в общем-то, по некоторым данным, до 500 тысяч электросамокатов было куплено в частное пользование. Эти электросамокаты, не факт, что они там постоянно используются, не факт, что они используются людьми, которые умеют кататься.
0: То есть вопрос к шеринговым, что... да, именно? Вопросы к шеринговым самокатам.
17: Да. Ну, вот, понимаете, учитывая, что количество домашних самокатов не такое большое по сравнению с шеринговыми, потому что там, допустим, в Москве там 60 тысяч колес, которые проезжают огромное количество километров. Обычно на электросамокате ездят 3-5 километров.
0: Понятно.
17: Потом он передается другому, и, в общем, получается там большой охват водителей. Но эти водители все самостоятельные, абсолютно. Некоторые что-то понимают, некоторые что-то отвечают, понимают, что необходимо быть осторожнее.
0: Ну, остальные, отстроиться, Владимир Сергеевич, отстроиться как с дорожным движением? Ведь мы помним, когда появлялись автомобили, и правила дорожного движения тоже сразу не появились.
17: Все правильно, только единственная проблема в том, что электросамокатчик сам становится объектом, в общем-то, который может принести неприятности владельцу или там водителю электросамоката. Человек давно не катался, вообще не катался на таком быстром электросамокате, электрическом самокате. И вот получается, что человек переоценивает свои возможности, и он не адаптирован. Он думает, что он затормозит очень быстро, там через полметра, а получается, что электросамокат с водителем там от 80-100 килограммов
0: массы. Спасибо. Да, спасибо вам большое, Владимир Сергеевич. Вас благодарю. Владимир Соколов, председатель Союза пешеходов, был с нами. 7373-948, телефон прямого эфира. Все самокаты направить на проезжую часть, говорит Григорий. Это выглядело бы оптимально и рационально. Но у нас, во-первых, тогда нужно теоретически для самокатов выделить одну узенькую полосу, небольшую. Вот, видно совершенно, что это не то, чем планируют заниматься. То есть, как раньше, как велодорожки есть, но они же не везде есть, эти велодорожки. Вот, поэтому теоретически, наверное, и их нужно везде водить, потому что есть самокат. Вот, и не нашли ничего лучше, чем отправить самокаты куда? На пешеходную дорожку. Вот, но в данном случае у пешеходов работает точно так же, что ты можешь даже быть прав, но самокат железный. Как с машиной. Ты можешь быть прав, но машина железная. Вот. А с самокатами, во-первых, конечно, раздражает, когда ты идешь, никого не трогаешь, и тебе дзынькают вслед. Вот. А во-вторых, просто не у всех вырабатывается, не у всех хорошая реакция. Во-первых, мы не знаем, какая реакция на экстренную ситуацию у самих самокатчиков, и тем более у людей. Именно из-за этого, у пешеходов именно из-за этого возникает, конечно, огромное количество всяких чрезвычайных происшествий. Почему нельзя признать самокат средством повышенной опасности? Попал в ДТП, уже виновен. И далее, как с автомобилями, сказка, ОСАГО и так далее. Рустам, здесь можно задекларировать все, что угодно. Нужно снижать риски дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов. Признать можно как угодно, статус можно дать какой угодно. Это все равно, что, понимаете, вот, наверное, история с самокатами выглядит как? Пешеходы говорят, а мне удобно ходить по проезжей части. И пешеход выходит на проезжую часть. Он говорит, а мне вот так удобно. И вот, ну, представьте, да, что все дистанцировались и говорят, вот есть, как хотите. Ну, вот, пожалуйста, где такое движение? В Каире где-нибудь, правда? Ну, в Египте вы много раз видели такое, скорее всего, такое движение. Там вообще все, в Азии такое тоже есть. Но оно вот как броуновское движение какое-то. Надо нам, наверное, не надо. Нужно определить, самокат – это средство передвижения или развлечение. Ну, по-разному, извините. Машина тоже для многих средство передвижения и развлечения. И мотоцикл ровно то же самое. ДТП с самокатами только из-за того, что самокатом не умеют управлять, и для них правил нет, говорит она. Вот тогда вопрос возникает, каким образом эти правила нужно внедрять, этому нужно обучать или этому не нужно обучать? Ну, как с велосипедом. Вот велосипедом все-таки нужно, прежде чем ты с проселочной дороги выйдешь на обычную дорогу, наверное, тебе надо точно представление хотя бы иметь о правилах дорожного движения. Вот. Это далеко не у всех есть. Но опять же, даже велосипеды, снующие по пешеходным, по тротуарам, это тоже фактор очень сильно раздражающий. В итоге у нас есть широкие тротуары, но они заняты клумбами, кафешками, террасами и, соответственно, вот тут самокатчики и электровелики. Вот. А пешеходу, получается, как он вот щемился туда куда-то к стеночке, вот он продолжает щемиться к стеночке. Лучше запретить все шеринги, от них одни проблемы, просто власть не хотят терять большой доход. Говорит, можно ли это все запретами? Вот, ну, давайте все. Как повысить безопасность полетов? Запретить полеты? Вот примерно так. Почему самокаты нельзя на велодорожке отправить? Вот это большой вопрос, которые есть. Ну, просто по велодорожке передвигаться. Ну, вот велосипеды же тоже есть. В парке гоняют на велосипеде, гоняют на велосипеде. А на велодорожках ездят велосипедисты, ездят. Почему этого нельзя сделать с самокатчиками? Вот в чем вопрос. Пока нет возможности выделить полосы, ничего сделать нельзя, говорит 724-й. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. На севере Москвы в квартире прогремел взрыв. Пострадал 13-летний мальчик. Как сообщило агентство «Москва. Источник», инцидент произошел на Большой Академической улице. По словам собеседника, хлопок был неизвестного происхождения. У ребенка травма левой кисти, осколочные раны живота и нижних конечностей. Школьника госпитализировали. В момент ЧП в квартире была его мать. Женщина не пострадала. В ЕС анонсировали новые санкции против России. Планируется ввести запрет на транзакции с 31 банком из нашей страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. По ее словам, 21-й пакет рестрикций может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и, впервые, рыбный промысел. В частности, ЕС перестанет закупать у России рыбную продукцию, включая треску. В перечень предлагается включить еще 30 морских судов, добавила фон дер Лейн. Она также сообщила, что Евросоюз считает необходимым ввести запрет на въезд на территорию сообщества всем, кто служил в вооруженных силах России с начала проведения СВО. Госдума разрешила вводить самозапрет на входящие международные звонки. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Уточняется, что такая опция станет доступна в кабинете на госуслугах или при посещении МФЦ. Кроме того, операторы будут обязаны маркировать все международные звонки, поступающие его абонентам. Также Госдума разрешила массовые обзвоны в определенных законами случаях для информирования граждан. Одновременно с этим депутаты приняли инициативу об установлении механизма оформления так называемых детских сим-карт. Также парламентарии одобрили законопроект, который запрещает расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента его заключения. Помимо этого, Госдума ввела возможность через госуслуги сообщать о случаях мошенничества. Также утверждены основы работы базы номеров IMEI всех мобильных устройств. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
16: Реклама.
18: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
19: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
20: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
21: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. И чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода.
25: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
26: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
27: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
28: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
27: Умные парни.
0: 15.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Николай Сухов к нам пришел. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН. Автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонкое». Николай Вадимович, рад вас приветствовать.
29: Взаимно. Рад побывать в вашей студии вновь.
0: А мы как раз, как это, информационных поводов у нас становится все больше, потому что перерыв в войне в Иране закончился официально. Иранцы ударили по Израилю. Израиль тут же сказал, что Тегеран нужно, должен сгореть. То они говорят, с лица земли стереть, то сгореть. Вот Трамп сказал, ну как же так, ну нужна же сделка. И вот так и продолжается. Да, ничего нового за три месяца, по сути, или куда-то нет, это новое... все сдвинулось?
29: Ну как, нельзя сказать, что нет ничего нового. Естественно, развивается конфликт. Угу. Развивается он циклично, каждая из сторон, а там сторон много участвует, пытается достичь своих целей, ни у кого не получается, поскольку цели поставлены нереальные, ну, стереть с лица земли цивилизацию, как заявлял Трамп, или сжечь Тегеран, как хочет Израиль, невозможно, так же, как и уничтожить Израиль силами ракет Ирана, тоже невозможно. Надо помнить, что в свое время, правда, они потом открестились от этого, но у Исламской Республики Иран политическая доктрина включала в том числе уничтожение сионистского образования, как они называют Израиль. То есть вообще с листа земли. Плюс, то есть нынешняя эскалация завязана на боевые действия в Ливане, то есть в ответ на удары по Ирану Хизбалла, а это как бы прокси иранские, одни из, на Ближнем Востоке, начали обстреливать север Израиля, не только север, и дальше достигали, доставали своими ракетами, беспилотниками и так далее. Что дало Израилю повод продолжить, в общем-то, свою агрессию против Ливана, потому что Хизбалла глубоко закопанная и укоренившаяся и в обществе, и в земле, в буквальном смысле слова, Ливана организация, Конечно, она несет потери, но гораздо больше потери несут просто простые ливанцы, инфраструктура страны, жилой фонд. То есть на данный момент можно говорить о том, что юг Ливана стерт как раз с лица земли физически. То есть идет прям и шли вот все эти месяцы подрывы жилых зданий, населенных пунктов, мостов, других элементов инфраструктуры, с тем, чтобы не дать населению вернуться, с тем, чтобы эту землю, по сути дела, потом присоединить да, к Израилю, как он это и делает в других местах. Ну, предлог отдалить пусковые установки от границы, а на самом деле, конечно, это, опять же, водные ресурсы, это река Литании и другие реки там, и источники, стратегические пункты для размещения войск, ну и, опять же, плодороднейшая земля для новых и новых поселений. Сейчас вот эта политика Израиля, агрессивная, да, она очень подрывает сильно сделку, которой стремится Трамп. Трамп со своей авантюрой против Ирана, опять же, пойдя на поводу у Израиля, у его аналитиков, разведки и так далее, и так далее. О чем я сейчас чуть попозже говорю, как это влияет на отношения США и Израиля сегодня. Трамп все уже завяз абсолютно внутри собственной страны. То есть внутренняя политика оказалась очень сильно завязана на цены на нефть.
0: Угу.
29: Для американских домохозяйств цена выше $5 за галлон бензина критична, а сейчас уже в некоторых штатах и 6. Соответственно, на предварительных выборах, на выборах мэров в разных городах
0: ему
29: и так далее.
0: Ему будут предъявлять.
29: Нет, они сейчас уже теряют позиции, то есть команда Трампа теряет позиции по всей стране, рейтинг там к нулю, ну, не сказать к нулю, но очень сильно упал. И ему просто позарез надо остановить эту войну и, главное, разблокировать Ормузский пролив. Если посмотреть вот за последние там несколько дней его посты, то видно, что он пишет: нет, сейчас мы там добьемся сделки, не получается, нет, мы нанесем им поражение, не получается, откройте Ормуз, я оставлю, даю вам там 2 дня, чтобы открыть Ормуз, следующий пост,
0: да.
29: До вторника. Ну ладно, до среды, понимаете,
0: это
29: уже паника такая, паника, потому что ему каждый день он теряет свой электорат абсолютно, и как бы свою будущность, а Иран пользуется вот этой ситуацией, ведь они не зря, вроде бы сидели бы тихо, да, не зря они нанесли сейчас удары по Израилю, достаточно демонстративные. Там.
0: За вчера вы имеете в виду?
29: Да. Угу. Ну, я имею в виду сейчас, вот да, за эти дни.
0: Для чего?
29: Да, достаточно демонстративные. Что я хотел сказать? Что да, по информации из Израиля, там минимум ущерба, насколько это, опять же, израильтяне часто скрывают понесенный ущерб. Но они показали, что не боятся эскалации, не боятся ответного удара, который по ним нанесли. Это совершенно другая политика и другая психология. То есть сейчас, после того, как Израиль и США своими ударами за эти 3 месяца выбили верхушку руководства страны, на пост заступили военные выходцы из КСИР, то есть вообще сам по себе КСИР, Корпус Стражей Исламской Революции, которые занимают гораздо более непримиримую позицию по отношению к врагу. А враг для них большой сатана – это США и, соответственно…
0: Малый сатана – это Израиль.
29: Израиль, да. Раньше был Советский Союз, но вот сейчас так. И главное, что они, как сказать, психологически готовы жертвовать собой. То есть вот это культ мученичества, жертвенности, исторический опыт, когда, в общем-то, с жертвами, вот этими живыми валами, атаками и так далее, они устояли перед агрессией Ирака при Саддаме Хусейне, это все сейчас опять восстанавливается в памяти общественной, да, и в глазах собственного народа они выглядят молодцами, они выстояли перед намного более сильным противником, заставили его просить о сделке, да, просить о договоренности, о мире, по сути дела рулят Армузом, который для них стал получше, чем ядерная бомба, как эффект, да, на мировое сообщество через экономические рычаги. И поэтому они показали, мы готовы, ребята, драться дальше, давайте вы решайте между собой, как будем договариваться.
0: Именно поэтому Трамп так обрушился на
29: Нетаньяху.
0: Нетаньяху, да. Говоря, там, в общем, всякие разные непотребные слова в его адрес употреблял.
29: Ну, конечно, он разъярился, потому что в тишине кабинетов идут переговоры, которые явно к чему-то должны были привести. И, конечно, даже результаты, детали результатов этих переговоров мы, может быть, и не узнали бы, потому что они крайне чувствительны для США. Да, скорее всего, там частичная разморозка активов там, и так далее, при этом Ирану, может быть, даже и передал бы свой уран и так далее. Но своими действиями Нетаньяху срывает эту сделку, потому что для него это лично и для Израиля в целом это невыгодно. Им невыгодно достижение сейчас мира, не сейчас, никогда, мира с Ираном. Иран нужен как постоянный такой жупел, как постоянная опасность для того, чтобы поддерживать состояние чрезвычайного положения, состояние войны в самом Израиле. А это, в свою очередь, позволяет оставаться Нетаньяху у власти. Мы с вами в предыдущей встрече тоже говорили о том, что как только вот вдруг, да, наступило счастье, случилось чудо, и на Ближнем Востоке наступил мир, судебная машина самого Израиля опять поднимет голову, он, в принципе, уже под судом, да, но запустит опять эти процессы, в результате которых он сядет.
0: То есть он, получается, будет готов воевать до тех пор, ну, а до каких пор,
29: до каких, пока не помрет.
0: Во.
29: Ну, на самом деле, у него нет. Выход, ну, который надо понимать, и он сам это понимает, не дурак, выход с поста премьер-министра у него только уже в могилу.
0: Или в тюрьму.
29: А в тюрьму он не хочет.
0: Понятно.
29: Ну, соответственно, сколько здоровья хватит, столько и будет.
0: Добился ли Иран, с вашей точки зрения, Николай Владимирович, того, чтобы между Трампом и Нетаньяху пробежала черная кошка?
29: Ну, если Иран, я не думаю, что
0: цель.
29: Иран не ставил эту цель, она возникла естественным образом, если можно так выразиться, да. И, то есть, вина-то, конечно, в Израиле, в Нетаньяху, потому что Иран не отделяет, и он сразу это в самом начале переговоров заявил, не отделяет судьбу своих прокси, в первую очередь мы говорим сейчас о Хизбалле, от всех условий сделки. Это, как бы, это наши ребята.
0: Мы их в обиду не дадим.
29: Да, мы их в обиду не дадим. И тут, кроме всего прочего, кроме идеологии, каких-то там отношений и так далее, есть и, конечно, политический расчет, потому что кроме Хизбаллы есть многочисленные группировки проиранские в Ираке. И есть ребята в Йемене, да, так называемые хуситы, но это Ансар-Улла, и, в общем-то, это сейчас государственная или государственно образующая организация в Северном Йемене, которые вступаются за Иран, а Иран, соответственно, вступается в них, и отказываться от них, отступаться от них не будет.
0: С вашей точки зрения, почему Трамп, придя к власти, буквально говорил, что я прекращу все конфликты на планете Земля, фактически запретил всем воевать, а в итоге, спустя сколько, полтора года, да, приходит, все пришли к тому, что войны не то, что не закончились, а еще новые появились.
29: И новые, да, он на Кубу теперь глаз положил, и все его заявления душат, говорят, что да, что мы сейчас, следующее у нас будет Куба, мы ее возьмем и так далее, и так далее. Вот последнее высказывание, типа, достаточно нашему авианосцу подойти к берегам Кубы, и они сами
0: сдадутся. А это удивительно, кстати, тоже. Куба же микро, вообще микрогосударство, но и оно умудряется выстаивать, ну, как бы там, попадение режима там не произошло.
29: Ну, понятно, надо же это... не забывать о том, что все, именно когда вы говорите о режиме, это структура, выстроенная десятилетиями, в том числе силовая, что в Иране, что на Кубе. И, конечно, недовольство они держат в ежовых рукавицах.
0: Гасят их, да.
29: Да, и гасят. И гасят разными способами. Если у Ирана еще есть возможность что-то давать своему народу, да, есть ресурсы, то на Кубе ресурсы давно кончились, и мы с ужасом, да, наблюдали, как умирают люди из-за отсутствия электричества в больницах, а остальные готовят там где-то на углях еду себе, потому что невозможно иначе жить, еще этот уголь раздобыть. Поэтому, вот вы задали вопрос, почему так? Ну, это логика даже не экспансии, а логика удержания мирового господства слабеющим гегемоном.
0: То есть, ко всему прочему, же ты никому, буквально так.
29: Ну, у них есть своя идеология, своя миссия, да, это, что касается Ближнего Востока, сейчас правят, можно сказать, Америкой, там, евангелисты, да, такие христиане-сионисты, как говорят, которые считают,
0: ортодоксальные,
29: что... Ортодоксальные
0: очень.
29: Они считают, что они таким образом приближают пришествие Христа, апокалипсис. Понимаете?
0: Вы про министра войны говорите?
29: Не только, не только, их много таких. Вот. Все остальное – это джаз-бизнес. Ну что, история с Венесуэлой, нужна нефть, взяли. История с Ираном, изначально, собственно, интерес США и Трампа конкретно был провернуть такую же вещь, стать посредниками, принудить, вернее, Иран к тому, чтобы торговля иранской нефтью и газом шла через американские компании.
0: Конечно.
29: И все. Но, видите...
0: Мир оказался сложнее.
29: Да, все оказалось гораздо сложнее, чем они представляли. И эту сложность как раз, можно сказать, утаили израильтяне, объяснив, рассказав... всей американской верхушки, и Трампу в том числе, как они сейчас быстро разберутся с Ираном. Но это Ближний Восток, да, гораздо более сложный, чем любая другая часть света. Очень сложный регион, и Иран особенно. И в итоге сейчас мы видим, что в обществе, в американском, возникло четкое понимание, что их обманули, что израильтяне втянули США в эту авантюру, которая привела к экономическим потерям, потерям в уровне жизни просто-напросто для простого населения. И если еще там до 25-го года большинство населения и большинство, особенно элит, важно-то, да, людей, люди, которые заседают там в Конгрессе, в руководящих органах, были произраильски настроены, то сейчас, ну, там разные цифры называют, но там не более 40% осталось людей, которые как-то позитивно относятся к Израилю, а это позитивно, а чтобы поддерживали, еще меньше. Вот, и этому еще также способствует и деятельность израильской разведки на территории США, которая также вскрылась в 25-м году. А начиналась она еще при Байдене, жучки, шпионаж за официальными лицами США, в том числе занимающимися сейчас иранским ближневосточным досье.
0: Вчера же американцы как раз заявили, что у них, в общем, они обеспокоены, ЦРУ обеспокоены.
29: Они уже, да, критический уровень, да, контрразведки объявлен. Но это не сегодня произошло и не вчера. Это длится и известно уже довольно несколько лет, довольно долго. Вот, и просто сейчас это объявлено, потому что достигло критического уровня недовольства, и в том числе среди разведсообщества, среди вообще силовиков США. Угу. Недовольство тем, что творит Израиль у них на территории или даже на другой территории, но главное, с их официальными лицами. Вот. Союзники так не поступают. Ну, США тоже со своими союзниками поступают примерно так же, поэтому требуют одно, получают, что заслужили, так
0: скажем. Но в итоге все равно получается, когда Трамп не может отмотать ничего назад, он, естественно, не может почувствовать даже намек на то, что он проиграл, и он будет вот до последнего делать что, как вы думаете, на Ближнем Востоке, на кого тогда время работает там?
29: Ну, время работает

0: какой-то или обмене информации. Дело в том, что на интернет завязано очень много, ну, большой бизнес, и малый, и средний, и всякий. И по оценкам порядка 10 миллионов человек теряют доходы и работу при вот таком полностью блокауте этого интернета, который длился 3 месяца. Вот, и сейчас, если разрушенное предприятие лишает работы там 10-15 тысяч человек, это несоизмеримо с 10 миллионами. Угу. Поэтому предприятие государство будет восстанавливать, а интернет они могут включить одним рубильником.
1: С вашей точки зрения, почему? Вот меня интересует вопрос такой, что американцы, помните, как дерзко Трамп начал эту войну? При том, что как только договоренности безрассудно, да, были достигнуты, вроде бы эти договоренности практически ударили по рукам, и вместо того, чтобы ударить по рукам, ударили по Аятолле ракетой. А недооценил Трамп по каким-то причинам, во-первых, устойчивость Ирана как такового, плюс то, что Иран будет бить по американским базам и достанется заливу, стран, монархиям залива. И в целом недооценил устойчивость, наверное, потому что он же, как говорил, еще со времен вот этих вот волнений, которые были, когда они, в ранней весне, нет, в конце осени, по-моему, да, в Иране. Нет,
0: были в осени и в январе были.
1: Вот-вот-вот, вот выходите, совсем, да, шатаете режим и так далее. А вместо этого он получил падение экономического, как это, экономическое падение у себя в стране.
0: Да, ну и вообще мировой кризис,
1: да, энергетический. А иранцы, получается, в общем, они гораздо более устойчивы к этому.
0: Они устойчивы. Смотрите, я еще раз говорю, там есть совершенно другая психология и идеология.
1: Вот, американцы этого не поняли.
0: Ну, я не знаю, трудно сказать. Американцы есть американцы и американцы, да? Собственных востоковедов и специалистов по Ближнему Востоку они отстранили от, как сказать, центров принятия решений, чтобы не соврать, ну, минимум 10 лет назад.
1: Зато Кушнир там.
0: Вот, поднялся. Да, есть такие ребята, да, как Кушнер. Поэтому с ними израильские специалисты, которые считаются доками в Ближнем Востоке, смогли сделать все, что хотят. То есть это была чистая дезинформация для того, чтобы достичь целей, поставленных перед израильским руководством. Вот. А они думали, что они тоже сейчас замесят Иран и, слава богу, отодвинут эту угрозу, во многом и выдуманную на самом деле, потому что, конечно, у Ирана нет никакого и не было ядерного оружия. Да, у них ракетная программа, но она до поры до времени хранится для оборонительных целей, что мы и увидели, да, использовалась она для обороны или контратаки. А вообще Израиль, правда, вот израильские специалисты, которые приезжали в Москву, говорили, что слишком ты хорошо о нас думаешь, но я, находясь в Сирии, наблюдал воочию, как поэтапно Израиль при помощи США ликвидировал угрозу непосредственно у границ Израиля, в первую очередь режима Асада, да, где абсолютно вольготно себя чувствовал КСИР и различные проиранские группировки, подорвали ресурсы и силы самой Хизбаллы, они также. И вроде бы все, нету границ никаких угроз. После этого была пробная 12-дневная война, атака на Иран, и в дальнейшем уже перешли к тому, что мы увидели в марте. Но оказалось, что и здесь они просчитались при всех своих разведресурсах, что Хизбалла смогла ответить и нанести ущерб, опять же, находясь близко к территории Израиля. Поэтому масса вопросов у них у самих друг к другу, я думаю, есть.
1: Поэтому вот, ну, они так напряжены. А не было ли, Николай Владимирович, вообще для Израиля, как это условно, многоходовочкой, что они прекрасно понимали, что не могут добиться цели, потому что Иран прекратил свое существование, а для них нужна была мощная тема с Ираном для того, чтобы ливанский вопрос решать?
0: Повторюсь, ливанский вопрос – это тоже второй вопрос.
1: Но
0: смотрите, Хизбалла сидела тихо.
1: Сидела. Это правда.
0: Пока
1: Хамас они утюжили. Да.

0: пока они не убили верховного лидера, Айталу нашего, Хомейни, да?
1: Угу.
0: И то с определенным еще временным лагом это все, ответочка пришла. Это, по сути дела, они спровоцировали этот ответ, израильтяне, конечно, спровоцировали этот ответ. Вернемся к Нетаньяху. Задача не в Ливане, хотя это и тоже, там, захватить земельку-то хорошую никто не откажется, как они оттяпали всю провинцию Кунейтру в Сирии в момент падения режима.
1: Угу.
0: И ничего с ними никто не сделать не может. Все, там уже поселение строится. Тоже очень плодородная земля и водные ресурсы. Это внутренняя, опять же, всегда внешняя политика — продолжение внутренней. Вот все разборки между коалициями, между различными лидерами и так далее внутри Израиля являются причиной того, что мы видим вовне.
1: Давайте после новостей продолжим. Николай Сухов с нами, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Мемориал, автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонкое».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В столичном главке МЧС предупредили о грозе в ближайший час. Также возможен ветер, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду. Местами ожидается кратковременный дождь, уточнили в ведомстве. Там добавили, что такая погода сохранится до 8 вечера. Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев. Госдума ограничила число банковских карт у одного человека, их может быть не больше 20. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенникам. Также предусмотрено создание единой системы учета банковских карт. Кредитные организации должны будут вносить в базу индивидуальные налоговые номера клиентов, информацию о количестве карт у человека и их номера. Банки обязаны сверяться с системой при оформлении новых карт, чтобы не был превышен лимит. В Германии пообещали выделить еще 300 миллионов евро на снаряды для ВСУ. Средства направят на закупку боеприпасов в рамках чешской инициативы, заявил министр обороны Борис Писториус. По его словам, на эти деньги приобретут партию из 50 тысяч дальнобойных снарядов. Ранее издание «Вельт» сообщило, что Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов на Украину через сложную международную сеть. Они приобретаются по непубличным каналам доставки. Власти Москвы подготовили программу ко Дню России. Горожан и туристов ждут сотни мероприятий. Это концерты, выставки, мастер-классы, лекции и спектакли. Основная их часть запланирована на 12 июня, сообщила заммэра Наталья Сергунина. В рамках проекта «Лето в Москве» планируется задействовать около 300 культурных объектов, включая музеи, библиотеки, парки, ВДНХ, молодежные пространства и арт-павильоны, созданные в рамках инициативы «Сделано в Москве». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
8: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Николай Сухов здесь, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований «Меморан», автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонкое». А Виталий спрашивает вас, как вы видите будущее разных популярных ближневосточных центров типа Дубая или Дохи, которые в последние годы стали прибежищами криптовалютчиков, разных махинаторов, странных женщин, стали центром цифровизации, центром гедонистического отдыха среди хаоса и безобразия на Ближнем Востоке. Весь этот гедонизм в прошлом, проекте по крипте, туризму и так далее, все это было разрушено во время этой войны или все-таки нет?
0: Ну, в первую очередь, я бы сместил акценты. Все, что наш слушатель перечислил, это побочный эффект действительно перетока финансов и бизнеса в такие тихие гавани, где можно было обходить санкции, делать бизнес и так далее, уходить от налогов, конечно. И деньги всегда ищут, где легче и тише.
1: Конечно.
0: И это не только, конечно, Эмираты или Катар, это сейчас там и в Оман наши потянулись последние годы, и сейчас все ищут другие места, но этих мест не находят.
1: Сингапур?
0: Да, ну, Сингапур.
1: Ну, пожёстче
0: там. Дело в том, да, что в тех же странах Персидского залива, начиная с 22-го где-то года, комплаенс стал очень жестким по отношению как раз к учредителям, капиталам, сделкам с Россией, так или иначе связанные. Да, потому что регулятор сидит в Лондоне и Нью-Йорке. И все эти банки, так или иначе, завязаны, да, отчитываются перед ними, плюс менеджмент, в том числе высший, западный. То есть, конечно, тут никуда не сбежишь, что называется, не спрячешь.
1: Более того, учились они тоже все на Западе, индоктринированы с Западом, да.
0: Ну, и арабы, да, но я имею в виду, собственно, кто фишки-то передвигает. Это, собственно, принятые на работу экспаты.
1: Так.
0: Вот. Поэтому, конечно, вся ситуация ухудшилась. Но, повторюсь, выход, скорее всего, этими людьми, которые там жили и работали, будет найден. А там женщины странного поведения, как сказано, да, в
1: чате. Слушатель, да, написал, да.
0: Да, как написал слушатель.
1: Странные
0: это
1: женщины.
0: Это самое, да, последнее, о чем мы должны думать, да. Они найдут себе место другое.
1: Да.
0: Вот. А не всегда и вовсе не мошенники, я считаю, да. В основном уходит бизнес серьезный в такие места, которые находят там более благоприятные условия для работы. Угу. Вот и все. Где-то, ну, по-моему, в мире уже нет таких мест, где было так шоколадно, как в Эмиратах там, и вообще в заливе.
1: Но есть ощущение, что они хотят все-таки эту шоколадку-то свою сохранить.
0: Да, при этом, конечно, но смотрите, Вот что эмиратцы начали делать, да, когда пошли вот эти удары, отток экспатов, капиталов и так далее. Они начали принимать меры по поддержке собственного бизнеса.
1: Угу.
0: Там, делать налоговые каникулы, какие-то компенсации выплачивать еще и так далее, так далее. Стараться привлекать еще больше людей в рестораны, в какие-то гостиницы и так
1: квартир
0: далее.
1: Квартиры подешевле
0: далее.
1: Стали, да, как вот. Говорят.
0: Но, тем не менее, да, сильно-то недвижимость там не упала, причем в цене.
1: Угу.
0: Вот. Я к тому говорю, что они, конечно, будут стараться сохранить свою вот эту позицию, но ключевые моменты, такие как банковский комплайенс, конечно, не изменятся. Это не зависит от заливных наших ребят.
1: Но с вашей точки зрения, то, что происходит на Ближнем Востоке, ведь оно как бы было не совсем мирное, но сосуществование все-таки долгое время, а потом произошло то, что произошло. Страны залива, с вашей точки зрения, не видят для себя перспективы, ну, например, пересмотра отношений с тем же самым Израилем и так далее? Ведь вы сами в предыдущих эфирах говорили, что Израиль, в принципе, не остановится. У него идея такая. Оттяпать часть Ливана, оттяпать часть Сирии, значит, кошмарить иранцев постоянно, говорить об угрозе, которая исходит из Ирана, а там из-за других могут взяться.
0: Ну, на самом деле, тут много можно разных теорий рассматривать, в том числе, что вообще все это затеяно, чтобы ослабить растущий центр экономической силы в заливе. Да, потому что они, в принципе, в перспективе представляют угрозу и для США, для экономики США. Они перетягивают капиталы.
1: Uh-huh.
0: И изрядно таки перетягивают, да, плюс они являются экспортерами нефти и газа, то есть мощной силой, конкурирующей с теми же США. То есть рассматривать вот то, что произошло за 25-26 год, можно и с этой точки зрения,
1: uh-huh.
0: и она имеет право на жизнь. Среди арабских стран, ну, монархий, да, скажем, Персидского залива произошел определенный раскол за последние несколько лет, он не новый, опять же, просто сейчас он оформился. Растущая экономика и экономическая политика, направленная на стремительный рост в Саудской Аравии, вступила в конкуренцию с тихо, мирно двигающимися вперед Эмиратами. И Эмираты при этом за последние годы довольно активно проецировали свое влияние не только экономическими способами, но и через силу, силовыми способами. Вспомним войну, гражданскую войну сейчас в Судане, одна из сторон финансируется Эмиратами. Сейчас вот Сомали ленд раскололи, вообще Сомали, все такое, да, отделились, он давно отделился, но Сомали ленд признали субъектом, и делают из него базу для контроля над Баб-эль-Мандебским проливом с южной стороны, да, со стороны Африки, в интересах Израиля, опять же.
1: Угу.
0: Поскольку сейчас выстроилась такая цепочка США, Израиль, Эмираты, Индия. Индия сидит тихо, но она заинтересована, чтобы эта цепочка работала для своей экономики. А с другой стороны возник другой альянс. Это Турция, Египет, Саудская Аравия, Пакистан. И мы видим, да, Индия и Пакистан, два непримиримых противника. Турция и Израиль, два, во всяком случае, риторически сейчас непримиримых противника. Таким образом, вот сложились такие два воздушных, но тем не менее, союза, которые действуют, да, еще Ливию надо вспомнить, там и все...
1: Там все находятся.
0: Все находятся, и все конкурируют. И все конкурируют, в том числе, силовыми методами.
1: Ирак с американцами.
0: Да. Ну, Ирак, внутри самого Ирака творится много чего.
1: Угу.
0: Да, и с одной стороны, они просят американцев выйти, мягко говоря. Американцы сокращают свое присутствие. С другой стороны, усиливаются сразу антагонисты иракского правительства, в первую очередь ИГИЛ. Да? Запрещенный в России, и не только в России, и внутри самого Ирака достаточно противоречий между суннитскими и шиитскими формированиями, политиками и курдами на севере, которые тоже вроде бы тихо сидят, качают нефть, но никогда не упустят своего при случае.
1: Тут, мне кажется, еще стоит с такой стороны рассмотреть, ну, по крайней мере, поправьте меня, если я не права, сейчас все сместилось в зону контроля торговых путей, попытки перекроить эту карту. Но американцы, насколько я понимаю, они присутствовали еще в регионе все-таки как вот этот гарант безопасности. Они продавали безопасность свою.
0: Точно.
1: Вот. А потом, когда иранцы ударили по базам американским на территории стран залива, потом дальше ситуация усугубилась, тут-то, конечно, на американцев смотрят, что, в общем, ваша продукция просрочена. Она уже не работает. Я правильно понимаю, что, мало того, американцы выстрелили себе фактически в ногу, развязав войну с Ираном, сейчас так они и, в общем, сознательно уводят тему гарантии безопасности, потому что им могут предъявить. И теперь все сместилось именно только в тему торговли?
0: Согласен абсолютно с вашей точкой зрения. То, что американцы не являются гарантами безопасности перед лицом Ирана, как в те годы нагнеталось.
1: Да. Это
0: я зафиксировал для себя еще в 2014 году на одной из конференций в Абу-Даби, где в кулуарах за чашкой кофе вот шейхи, да, угу. Они как раз так немножко панически даже описывали ситуацию уже тогда, что нас никто не защитит, как и Америка. Что вы, где Америка, где... А вот и Иран. Но они предпринимали с тех пор шаги, направленные к нормализации отношений с Ираном. И посредником в этой ситуации выступал Китай, угу. который заинтересован, чтобы все было стабильно более-менее, и торговать со всеми.
1: Конечно.
0: Вот. А что касается безопасности, которую продал за многие-многие-многие миллиарды, продали США своим друзьям в заливе, то об этом сейчас никто говорить и не будет, потому что это наступать на больную мозоль тому же Трампу, ну зачем? На Ближнем Востоке так не принято. Просто сделаны выводы, и эти выводы уже притворяются в жизнь. Усиливается оборона, то есть усиливается строительство собственных вооруженных сил. Да, они будут все равно закупать американское оружие, но они будут теперь уже закупать его с той перспективы, что от баз американских толку-то никакого, надо самим защищаться.
1: Так и база...
0: И работа ПВО тех же Эмиратов показала, что они смогли защитить себя очень серьезно, а другие арабские страны не очень.
1: Кто полностью американцам
0: отдался. Да, но в основном-то Иран бил... опять же, исключая Эмираты, бил по базам, по американским, и американцы здесь, в общем-то, тоже обмешулились очень здорово. Они не смогли себя никакими там многомиллиардными радарами защитить от простых дронов. Ну и ракет, конечно.
1: Но они как-то сделали вид, что, в общем, наверное, выводы сделали, но не стали педалировать эту тему.
0: Ну, потому что о чем рассказывать, что
1: мы неэффективны.
0: Радар там за много миллиардов раздолбан, и другой радар, и третий, и дроны-разведчики «Раптор» сбиваются. Ну, зачем это педалировать, конечно, это провал, можно сказать.
1: Но в итоге просто интересно, что вот текущая ситуация, она стратегически выстраивает какой-то иной, не знаю, контур даже, опять же, не торговли, а именно контур безопасности в регионе. Или про безопасность, как это говорят, последние 80 лет были скорее исключением для мира, нежели правилом, и все вернулись в старые, добрые, привычные времена, как это, права сильного.
0: Права сильного.
1: Кто сильнее, тот и победил.
0: Так и есть, и повторюсь, арабские страны сейчас ищут альянсы и находят различные. Они уже вот в эти месяцы, когда шла война, ну, горячая фаза, так скажем, начали интенсивно укреплять собственную оборону, свои армии и технику. Какие альянсы? Значит, Саудовская Аравия дружит, и дружит как относительно, она дает деньги ядерной державе Пакистану, который, в свою очередь, является определенным зонтиком и присылает своих инструкторов, свой спецназ на территорию страны Саудовской Аравии и так далее. Идет интенсивный обмен опытом и так далее. Ну, обмен в одну сторону, конечно. То же самое с Турцией, которая имеет сильную военную промышленность и как раз сильна в дронах. Да? Это один альянс, а другой – это эмиратцы, которые сделали ставку на информационную безопасность, на разведку и технику ПВО израильского производства. Израильтяне, на самом деле, свои IT-технологии втихаря продают по всему мусульманскому миру, даже шире, чем арабский. Да, ну, потому что они в этом лучшие.
1: Нет, и более того, понятно, зачем они им продают, потому что тот, кто продает, он теоретически может иметь доступ к этому.
0: Он их и контролирует, конечно. И на самом деле засилие американской техники с неизвестной арабом начинкой, может, она там с израильской начинкой, софтом и так далее, уже привело к тому, что арабы осознали и артикулировали даже вслух, что мы зависимы до такой степени от этой техники, что Штаты могут нам выключить рубильник в любой момент.
1: Да.
0: Просто электричество. Раз, и там в плюс 60 они все просто умрут. Тут даже воевать не надо.
1: Американцы, понятно, а вот интересует тема все-таки с Израилем, потому что Израиль все равно встроился в эту историю. То есть тут воюем, тут продаем, тут рыбу.
0: Знаете, я не знаю стратегии, которой руководствуется израильское командование там, да? И правительство и так далее. Потому что у них у самих достаточно все зыбко, на противоречиях.
1: Стратегия, главное, не попасть в тюрьму.
0: На личных амбициях и интересах. Вот повторюсь, я говорю, один специалист, бывший причем разведчик, он говорил, что ты слишком переоцениваешь нас. Когда выстраиваешь цепочку действий, кажущуюся постфактум очень логичной и замечательной, и приводящей к успеху, но не совсем так. Я, честно говоря, ему не поверил все равно. Вот. Но он прав в том плане, что самое-то смешное, в Израиле совершенно секретная информация утекает в прессу моментально. Раньше, чем она вылетела изо рта какого-нибудь официального лица.
1: Ну, это тоже намеренно бывает такие истории.
0: Бывает намеренно, бывает ненамеренно. Вот, поэтому говорить о том, что совсем все плохо для арабов, конечно, нельзя сейчас. Но они рассматривают, я думаю, наихудшие сценарии свои потенциальные
1: и
0: уже имеющиеся.
1: Связаны,
0: да, и они, конечно, Иран сейчас звучит как угроза, и, честно говоря, вот опять же, наши партнеры эмиратские, они прям предъявляют России даже претензии, почему мы не артикулируем вслух свою озабоченность, что эмираты подверглись агрессии со стороны Ирана. Они считают, что Иран агрессор в их адрес.
1: Так, а мы тут при чем?
0: А мы...
1: Это же их война.
0: Ну, а мы должны, мы же друзья тоже.
1: А мы должны
0: тоже
1: выбрать сторону.
0: Мы же там, как уже, опять же, ваш слушатель написал, мы же там, да, капиталами находимся и так далее, и так далее. И разными криптомошенниками.
1: Но им тоже
0: поэтому
1: можно
0: они считают, что логики нету, не надо ее искать, особенно на Ближнем Востоке. Прав всегда я.
1: Да.
0: Если я араб, я всегда прав. Если я израильтянин, я буду тоже всегда прав.
1: Почему не работает сейчас? Мы с вами чуть-чуть в перерыве тоже об этом заговорили. Почему не работает? Вот застят, там, не знаю, личные амбиции. Я всегда прав, как вы сейчас говорите. Вот эта логика. Но вообще не работает логика, которой, кажется, следовали там предыдущие поколения политиков в плане, купирования рисков для дальнейших поколений, в плане того, что нужно замириться, и худой мир лучше доброй войны, что-то такое. А сейчас как бы это вопрос поколения сменились. Это
0: совершенно верно.
1: Западное, вот это западноцентричный взгляд на мир,
0: образование. В Израиле тоже сменились поколения.
1: В Израиле сменились поколения, да.
0: Там политики при всем том, что творил Израиль, они, видите, шли там на Кэмп-Дэвидские соглашения, они искали мира.
1: Вот.
0: Чтобы, да, чтобы обеспечить будущим поколением нормальную жизнь. Также сменилось и во многих арабских странах, прежде всего в Эмиратах, тоже сменилось поколение. И,
1: которое не воевало.
0: Они отошли, да нет, ну они вот перешли к ряду авантюр. То есть за последние годы, ну лет 10 уже, наверное, можно сказать, в разных местах, мы перечисляли эти места, Эмираты ведут достаточно такую авантюрную политику. Потом, слушайте, авантюра 15-го года саудовская против Йемена. Ну, что тоже, это да, было?
1: Что-то
0: тоже
1: повоевали, закончили.
0: Не, ну они все проиграли, по сути дела, войну и как бы свернули это дело. Но сейчас тот же Южный Йемен была в начале этого года параллельно, и как бы ее не видно было за всеми громкими событиями. С помощью своих прокси эмиратцы пытались взять власть в Адане и взять под контроль весь Южный Йемен, в том числе провинции Хадрамаут с ее нефтяными месторождениями. Получилось на несколько дней. Получилось.
1: Но потом-то.
0: Но потом такие же прокси саудовские при их поддержке взяли и это дело отобрали обратно, а сами саудиты провернули такую интересную операцию. Они пригласили новых лидеров к себе на переговоры в Эр-Рияд, ну и там арестовали. По-нашему, по-арабски.
1: А вопрос тогда еще, Николай Владимирович, если на будущее, если все-таки авантюрные, может быть, самоуверенные чрезмерно, думают, сейчас они закупились мощным оружием.
0: Ну да, деньгами закидаем, в конце концов.
1: Покорятся,
0: да.
1: А никто не покоряется. Здесь вопрос, что все-таки в регионе остались очень такие дерзкие, жесткие пассионарии, с которыми невозможно справиться. Или же еще вопрос, в какой-то момент вопрос устойчивой торговли, транспортной связанности. Это их все равно догонит, потому что мало иметь личные амбиции, когда за тобой миллионы людей, которыми ты управляешь, они в какой-то момент могут предъявить.
0: Ну,
1: или нет?
0: В арабских странах Персидского залива небольшие миллионы людей, и надо понимать, что это же не монархии, как мы в нашем понимании, ну, в западном. Это режим шейхизма, то есть это шейхи. Шейхи, да, которые имеют действительно, несут ответственность перед своими соплеменниками, несут ответственность и определенную роль с соседними племенами, которые встроены в эту схему. Это очень сложное и отличное совершенно от западного и нашего понимания структуры власти. И все миллионы людей, которые на них работают, они не в счет. То есть, когда вы говорите о численности населения в той или иной арабской стране залива, мы считаем вместе с теми, кто на них работает. А их самих-то гораздо меньше.
1: Но это правда.
0: И им легче между собой договариваться, распределять интересы и так далее, так далее. Вот. То же самое, когда вы говорите о пансионариях. Есть другие племенные лидеры, есть другие исторически сложившиеся общности, которые не хотят, чтобы над ними господствовали вот эти ребята, понимаете?
1: То есть война и борьба
0: есть
1: для них дело.
0: Есть историческая память, которая, да, это правильно вы сказали, есть историческая память совсем недавняя, на самом деле, там, ну, ей, не знаю, 70-80 лет, о том, что, например, те же Эмираты и вообще все побережье Персидского залива, это был Эмират, вернее, это был султанат Оман. Это был договорный Оман, который потом был поделен уже британцами перед передачей им независимости и так далее, и так далее. И это все еще достаточно сложные переплетения интересов, которые вот приводят в том числе к таким загогулиным, я бы сказал.
1: У нас 2 минуты остается. А можно сейчас предположить, как будет ситуация вокруг Армуза разворачиваться? Или опять все это замерло?
0: Ну, там ничего не замирает. Да? Каждый день... Вот сейчас индийское судно тонет, если не потонуло уже, пока мы с вами разговариваем.
1: Надо посмотреть.
0: Да, да, американцы по нему ударили.
1: Это чтобы индусы не ходили.
0: Не иранцы, да.
1: Вот.
0: Вот. Поэтому говорить о том, что что-то там затихнет, невозможно. Тут будет вопрос, насколько прижгло уже Трампа, насколько он готов все-таки договариваться с Ираном и сдерживать Нетаньяху.
1: Видимо, не готов. Видимо, не готов, посмотрим. Потому что, видите, здесь же тоже вопрос, почему не формируется какая-то или будет формироваться какая-то фронта в отношении американцев, коллективная фронта, потому что токсичность, которая изливается оттуда и парализует фактически там, где бензин недостаточно, уже топлива в Индии, по-моему, недостаточно.
0: Да, да, вся Южная и Юго-Восточная Азия.
1: В бедных странах там тоже, а это голод,
0: про Африку,
1: болезни,
0: как, про Африку Африка. Вообще никто не вспомнил, как обычно.
1: Это правда.
0: Типа они там мрут, и ладно, но да, но это не так, это все влияет на них.
1: Но фронта почему-то нет.
0: Какой нет фронта? Есть фронта, но... Не могут арабы взять в открытую протестовать. Во-первых, давайте еще раз. Огромные капиталы, вложенные в западные, и в том числе американскую экономику. Ссориться – это потерять все. Мы уже тоже вложили.
1: Вложили. Вот. И пожалели об этом. А ВМС Омана при координации с Индийским центром спасения на своих вертолетах эвакуировали 24 моряка. Индийских моряка, атакованного американской ракеты-танкера у берегов Омана, информирует береговая охрана Индии. И что-то пока от Индии никаких заявлений, кстати, нету на этот счет. Видимо, согласуют релиз.
0: Да.
1: Или ноту протеста. А Николай Сухов был с нами, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Меморан, автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонко». Николай Владимирович, спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Ждем снова. Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Против лидера процветающей Армении возбудили уголовное дело. Гагика Царуканяна подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Республики. 7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным данным Центра избиркома набрала 49,8% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна 23,28%. У Альянса «Армения» Роберта Кочеряна 9,93%. Процветающая Армения преодолела 4-процентный барьер. Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Законопроект приняли во втором и третьем чтениях. Владельцы сайтов будут наказываться взысканием в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Неисполнение этого требования гражданами повлечет штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 50. Также устанавливается ответственность для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами при проведении разыскных мероприятий, а также за раскрытие их методов. Для юрлиц штраф составит от 3 до 5 миллионов рублей. Госдума разрешила управлять вездеходами и багги с правами категории «Б». Изменения внесены в законы о безопасности дорожного движения и о самоходных машинах и других видах техники. В пояснительной записке сказано, что мера направлена на развитие внутреннего туризма. Отмечается, что по действующему законодательству управлять транспортом категории А2, к которому относятся вездеходы, снегоболтоходы, багги и другие средства с массой не более 3,5 тонны, числом пассажирских сидений не более 8, можно только с удостоверением тракториста-машиниста. Сергей Собянин анонсировал бесплатную парковку в Москве 12-13 июня. Это приурочено ко Дню России. В мессенджере Макс мэр столицы написал, что бесплатно оставить автомобиль в эти дни можно будет в том числе на улицах, где парковка стоит 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах, где действует динамическая тарификация. Стоянки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 31 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение – очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
12: Марин, ну куда ты опять собралась?
13: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
14: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
12: Рассказываем по пятницам после 12.
14: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 9 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, пишите через мессенджеры, можно через Телеграм, можно через Макс пользователю «Говорит МСК-бот» или дозваниваетесь. У нас нет предварительного набора, отбора, поэтому номер 7373948 набираете, код 495. Если вам ответили, это прямой эфир.
2: В движении.
0: В городе 4-бальные пробки, 5 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. При этом в центре города довольно много заметных крупных фрагментов красного цвета на дорогах. Например, в районе Павелецкого вокзала, Садовое кольцо и в ту, и в другую сторону. Я бы даже сказал, что, кстати, в принципе, восточная часть Садового кольца сейчас тяжелая. Например, примерно от Таганской площади довольно сложно добраться до, соответственно, Крымского моста, и если навстречу, то от метро Октябрьская, то есть примерно оттуда же начинается пробка, но она не до Таганской площади, а до Павелецкого вокзала. Соответственно, по северной части набережных и Москва-реки довольно сложно добраться до Кремля, там бордового цвета пробка в районе Котельнической высотки. Есть проблемы на третьем транспортном кольце, соответственно, в данном случае прежде всего говорим о Лефортовском тоннеле, внешний Лефортовский тоннель практически без движения. Проблемы возникают еще, соответственно, в районе станции МЦК Новохохловская или Д2 Калитники, кому как удобнее. А пока все-таки в целом по городу 4 балла, как максимум 6-бальные пробки. Ждем к 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Поток.
15: Новости этого дня.
16: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме называют революционным переход на новый формат оплаты коммунальных услуг. Правительство накануне внесло в Госдуму законопроект, который, среди прочего, предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат, которые квитанции будут направляться через портал госуслуги. Что революционного в этом переходе? Уже многое рассматривается именно через госуслуги. Первая тема. Вторая. Коммерсант пишет, что средняя стоимость машиноместа в московских новостройках выросла, внимание, за год на 46%. А почему так растет цена резко? Почему уменьшается предложение? Говорят, именно в этом проблема. На фоне подорожания наземных парковок в Москве все меньше и меньше мест поставить автомобиль. Так получается. Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. За этим мы тоже следим. CBS сообщает, РИА Новости цитирует, паводки могут затронуть на Среднем Западе и Севере Соединенных Штатов Америки более 88 миллионов человек. Нобелевский лауреат Мо Янь посетит спектакль по своему роману «Лягушки» в Москве. Это тоже с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщают о том, что в партии Царукяна, это уже новости из Армении, опровергли утверждение о попытке этого бизнесмена покинуть Армению. И еще из Нижневартовска новости. До этого появлялись сообщения о том, что там разыскивают девочку. Девочку нашли. Да, девочка, ушедшая гулять к озеру в Нижневартовске, найдена живой, пишет агентство ТАСС.
15: Поток. Успеем сказать главное.
16: 7373948, телефон прямого эфира, код 495, можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, можно через Макс. Вот, например, Андрей 433 уже написал бытописание такое. «И разверзглись хляби небесные в районе Люблино, первая летняя гроза», пишет он, точнее даже светопреставление какое-то, а не гроза. В центре города дождик недолгий, довольно быстро. Вот пока я от трамвая шел до здания Дома радио, а там... метров 100? Меньше, может быть. Так вот, это, собственно, и была продолжительность дождика. 7373948. Это номер, по которому вы можете присоединиться к обсуждению первой темы. В Госдуме называют революционным переход на новый формат оплаты коммуналки. Там новый закон, правительство внесло в Государственную Думу законопроект, там, среди прочего, перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. В некотором смысле это как-то касается и Почты России. Генеральный директор АНО «Центр защиты прав москвичей» Андрей Костянов к нам присоединяется. Андрей Викторович, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
16: Итак, Почта России станет каким-то, говорят, платежным агентом буквально, при этом как раз бумажных посланий по поводу того, сколько ты должен за ЖКУ, не будет, а будут электронные. Или я что-то неправильно излагаю в новых инициативах?
17: Да нет, в целом, если в общем все правильно, если мы говорим вообще в целом про вот этот законопроект, он довольно-таки объемный, вот, ну давайте по нашей части, которая все-таки касается жилищно-коммунального хозяйства, значит, ну по поводу электронных квитанций, вообще они у нас уже существуют там, где это возможно, единственное, это осуществляется, рассылка осуществляется там управляющими организациями, либо какими-то иными сервисами, с которыми управляющая организация заключен договор. Здесь же мы говорим о том, что всех переводят там, в единую, да, там, вот эту электронную почтовую систему. Ну, скорее всего, она будет функционировать на базе Госпочты, которая у нас есть в госуслугах, да, и появится условно кнопочка для разрешения получения таких уведомлений. В частности, там, квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
16: А вот. В чем, вот, например, депутат Разворотнева, когда комментировала это вчера в средствах массовой информации, говорила о том, что вот этот переход на электронные платежки – революционный шаг, который позволит добиться прорыва в развитии электронной почтовой системы.
17: Ну, вы знаете, значит, я могу тут прокомментировать только, наверное, вот в двух моментах. Это революция в части создания единой там государственной электронной почты, когда в нее будут объединены все физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Это уж если мы говорим про весь законопроект, ну, да. Это действительно классная, хорошая инициатива. Единственное, пока непонятно, как это будет работать, потому что практически там в, ну, в каких-то вот моментах в этом законопроекте нас отсылают к будущим постановлениям правительства. Окей, они это дорегулируют. Второй момент, мы говорим о том, что квитанции будут приходить не... там, условно, кому-то на электронную почту, кому-то там в какие-то мессенджеры и так далее, а будут приходить непосредственно там на портал госуслуг в наш личный кабинет, если мы являемся там верифицированным пользователем, да, и находимся там в этой системе ЕСЕ. Вот, вот в этом революция. Может быть, еще революция в том, что в связи с тем, что это будет приходить на, условно назовем, госпочта, хотя я не уверен, да, из текста законопроекта это не следует, но, скорее всего, я предполагаю, что это так, идет разговор о том, что мы будем автоматически считаться уведомленным о получении такого документа, независимо от того, потом, прочитали мы его или нет. То есть система его направила в наш личный кабинет на госуслугах, значит, мы это уведомление получим.
16: А, ну, подождите, а насколько это разумная система, особенно учитывая последнее время появляющиеся проблемы со связью? Видимо, появляются проблемы со связью прямо в процессе этого разговора. С нами на связи был генеральный директор некоммерческой организации «Центр защиты прав москвичей» Андрей Костянов. Мы сейчас попытаемся восстановить связь. Какая разница, чем платить? Главное, чтобы было чем, пишет Михаил 401. Вот видите, Михаил, мы как раз вот этот прервался разговор в тот момент, когда получается, что вы, может быть, еще не зашли, вы еще не узнали, что вы должны что-то заплатить, а вы уже должны. И тогда вот это какая разница, как платить, главное, чтобы было чем. Может быть, у вас даже есть чем платить, вы просто не знаете, что вы уже должны это заплатить. Николай говорит, лучше бы сделали революцию в понижении коммуналки, а то пришла платежка за май за 15 квадратов хрущевки в 16 тысяч рублей. А так, может быть, все-таки разобраться, откуда эта стоимость 16 тысяч рублей за 50 квадратов хрущевки. Ну, может быть, правда, с этим лучше разбираться. Восстановили связь, насколько я понимаю, Андрей Костянов. Да-да-да. Да. Так вот, как раз в тот момент, когда нас прервали, я пытался задать вопрос, но ведь сейчас бывают проблемы со связью. Бывает вот такая история, и вот видите, проблемы со связью возникли. Так вот, бывают проблемы со связью, а тогда, получается, я считаюсь уведомленным, а у меня, может быть, и доступа-то в ближайшее время к этой связи не будет.
17: Вы знаете, ну вот я как раз к этому хотел перейти, да, но видите, как у нас все совпало. Значит, смотрите, есть возможность отказаться от получения этих электронных квитанций. Более того, в законе есть оговорка о том, что где это возможно. А вопрос возникает еще и с тем, что у нас есть категория граждан, да, которая находится долгое время вне там территория Российской Федерации, ну, моряки, допустим, да, вот прям вот первое, что приходит в голову, они уходят на контракт там на 6-7 месяцев, и вот буквально пока мы с вами договаривались о том, что мы с вами будем общаться, я связался с двумя друзьями, попросил зайти на госуслуги. Соответственно, на госуслуги они зайти не смогли. То есть для этой категории им придется тогда отключать получение этих квитанций в электронном виде и получать по старинке в бумажном.
16: Подождите, а почему нельзя просто в законе прописать эту историю? Это считается прочтенным, когда это было прочтено?
17: Вы знаете, тут вопрос, наверное, все-таки надо задавать разработчикам системы. Возможно ли увидеть эти так называемые логи, да, то есть когда это было прочтено, а не когда это было доставлено, но...
16: Ну, вроде как, знаете, в мессенджерах это работает, тогда, по идее, на госуслугах должно работать что-то подобное.
17: Ну, смотрите, давайте мы скажем так, учитывая, что у нас неоднократно говорилось, что у нас все-таки довольно крупная просрочка платежей, да, за жилищно-коммунальные услуги, я не буду сейчас говорить, там, кто это там, физические лица, юридические лица, да, какие-то организации, может быть, там, федеральные собственники задерживают плату за ЖКУ для ускорения и для упрощения возможности взыскания, потому что как только тебе направлено уведомление на госуслуги, ты считаешься уведомленным, соответственно, к тебе можно там применять там исполнительную надпись нотариуса, да, о чем сейчас идут разговоры, это судебные приказы, да, подавать в суд на тебя за то, что ты, соответственно, будучи надлежаще уведомленным, не исполняешь свои обязательства.
16: с вашей точки зрения, когда, во-первых, вот эта вот история, она как-то же связана с новациями, направленными на поддержку Почты России, и говорят, что Почта России в этом смысле будет теперь, когда это заработает, платежным агентом полноценным, и выставлять счета будет, и деньги собирать, потом уже собранные деньги, передавая ресурсы сберегающим организациям. То есть даже если это не бумажные квитанции, даже электронная история будет как-то связана с Почтой России?
17: Ну, безусловно, да, если мы смотрим на текст законопроекта. Более того, Почта России может нанимать подрядчиков. Так, если уж мы отходим от темы ЖКХ, да?
16: Ну да.
17: На самом деле, тут, с одной стороны, это правильно, да, потому что все документы, ну, надо переводить в электронную форму, потому что все уже пользуются, ну, не все, конечно, да, но пользуются электронно-цифровыми подписями, это удобно. У нас взаимодействие с государственными органами идет через электронные сервисы, и это тоже удобно, потому что раньше ты приходил условно в налоговую, там были очереди по 1.5-2 часа, ты стоял, ждал, сейчас ты приходишь в налоговую, в общем-то, и сразу попадаешь на прием по любому вопросу, которому тебе надо. Вот. С другой стороны, да, безусловно, это будет, насколько видно из текста законопроекта, что взаимодействие будет осуществляться с какими-либо подрядчиками, да, определенными для Почты России, и на возмездной основе. Там есть ряд уведомлений, ряд информации, которая будет на безвозмездной основе поступать гражданам, да, в частности, вот выделены платежи за жилищно-коммунальные услуги. Вот, видимо, вот в этом состоит и там дополнительная поддержка Почты России. Ну, это лучше все-таки спрашивать у представителей.
16: Это понятно. Как это связано, да? Только одну вещь хочу вас уточнить. У нас совсем немного времени осталось. Скажите, а вот эта история, что пенсионеры, которые, ну, то есть, ладно, не пенсионеры, люди, которые почему-то не зарегистрированы на госуслугах, смогут по-прежнему получать бумажные квитанции. А что для этого надо будет делать? Надо будет куда-то принести справку, что я не дружу с интернетом?
17: Смотрите, нет, на самом деле там два пути. Первое, если у вас есть подтвержденный личный кабинет в госуслугах, вы можете и не будучи там пенсионером и там гражданином, там лицом третьего возраста, вы можете отказаться от получения таких уведомлений, как сейчас это сделано для ряда поставщиков информации в вашем личном кабинете. Если вы зайдете в вашу госпочту, вы можете там отключить то, что вы хотите получать только в бумажном виде. Плюс, если вы не авторизованы, если вы не находитесь в системе DCA, да, то есть у вас не подтвержденный аккаунт на госуслугах, соответственно, вам и будут приходить платежные документы также аналоговым способом в бумаге.
16: А, то есть они по умолчанию продолжат приходить? Есть такая надежда?
17: Если у вас нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, соответственно, они продолжат приходить в бумажном виде. Это следует из текста, который сейчас представлен на рассмотрение.
16: Спасибо.
17: Что мы увидим в дальнейшем, да, когда это пройдут первые, вторые чтения, поправки и третье чтение, да, ну, будем дальше обсуждать. Более того, мы будем с вами понимать всю эту систему после того, как будет издан ряд постановлений правительства в исполнении.
16: Ждем бумаг. Ждем бумаг. Спасибо. Да. Андрей Костянов, генеральный директор автономной некоммерческой организации Центр защиты прав москвичей, по поводу перехода оплаты коммунальных услуг уже в ближайшем будущем на новый электронный формат. Интересно, что пишут наши слушатели в этой связи. Вот Александр. Это очередная попытка оживить Почту России, направив туда обязательный поток денег. И что, говорит, я обязан госуслуги проверять? Что значит, что сам факт отправки является фактом вручения? Александр Евгеньевич, судя по всему, куда-то отходил на какое-то время и не был с нами, потому что, например, федеральный закон, который внес изменения в законодательство о воинской обязанности, был принят еще 14 апреля 2023 года, то есть более 3 лет назад. Именно там прописано, к примеру, что электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в вашем личном кабинете на портале госуслуги. То есть это просто продолжение движения в направлении, движение, по которому осуществляется уже не первый год.
2: Внимание! Говорит Москва!
18: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
16: продолжаем. Сергей пишет, Почта России должна работать, у нее таким образом и работу отбирают. Разносить квитанции не понадобится, не заработает. Непонятно, за что они будут получать деньги. Это у Сергея 954-го. Катя 73-я пишет, но платежки приходят везде, не заплатить буквально невозможно. И в приложении банка, и на разных МОС и госуслугах, и в Максе. Говорит, если не забуду, еще кипу из почтового ящика заберу. Ну вот, может быть, кипа из почтового ящика пропадет в результате. 467-й про погоду нам пишет, в Пушкинской волости облачно, но пока нет ни капельки. Следующая тема не про Пушкинскую волость, а про Москву, собственно. Средняя стоимость машиноместа в московских новостройках выросла на 46% за год, и в среднем одно машиноместо уже стоит более 5 миллионов рублей. Как говорят, это все без учета того, что происходит за пределами Московской кольцевой, но в Москве, то есть новую Москву не считали. Говорят, что это потому, что себестоимость строительства увеличивается, но главное, как кажется, сокращается предложение машиномест. Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой», к нам присоединяется. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
18: Добрый день.
16: Но 46%, согласитесь, это достаточно резкий рост цены. Чем это можно объяснить?
18: Да, это резкий, потому что там несколько причин. Первая причина, что в 2024 году было принято новые законы, что обеспечивать на 1000 квартир для застройщиков

0: так как много появилось дорогих предложений, они тоже способствовали стоимости машины места. Например, вот было там 50 лотов, появилось 250 лотов элитных бизнес-классов. Они стоят больше 10 миллионов рублей. И если считать средние по больнице, то так и выросло. Может быть, если считать в разных категориях там бизнеса, комфорт-класса, премиум-класса, то не настолько и выросло. А может быть, 20-25%, как наблюдают сейчас на ключи. Но вот премиум-класс валировал. И, конечно же, третий такой у нас очень, это устойчивый спрос ведет, чтобы мы не думали, потребность и как в парковочных местах, как и в машинных местах у москвичей остается.
1: Вот как раз по поводу необходимости, если мы продаем автомобили, по идее, мы должны задумываться над тем, что при увеличении количества автомобилей у населения, населению понадобится больше машиномест. Но получается при этом вот этот процесс не учтен в новом законодательстве или что-то не так?
0: Значит, стратегия московских властей активно развивать сеть метрополитена, автобусов, всего наземного транспорта, чтобы уменьшить нас, зависимость жителей, от личных автотранспорта. И поэтому они видят, что снизится потребность в большом количестве парковочных мест и в большем количестве машиномест в жилых комплексах. Но на деле, на сегодняшний день все равно вот такой дисбаланс есть, и потребность остается высокой.
1: Учитывая, что условия изменились, и именно этим вы, помимо всего прочего, описываете причины того, что довольно резко выросли в стоимости машиноместа, это только сейчас, в начале. Дальше что будет? Еще больше подорожает?
0: Думаю, да, уже не будет такого скачка, но подорожание планомерно будет идти на машины. Да.
1: Спасибо. Да. Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой», была с нами на прямой связи. Виталий говорит, то есть дома растут вверх, строят, как он их называет, человейники по 1000, а то и 3000 квартир, а машиномест все меньше и меньше. Ну как все меньше и меньше? Вот нам сказали, есть новое правило. Было чуть больше, стало чуть меньше. Жить все лучше и лучше, все дороже и дороже. Свою форму придумал 674-й для описания ситуации, которая с нами происходит. Александр 340-й пишет, 8 квадратных метров за такие деньги это ужас, правильно, везде. Платные парковки и отсутствие возможности купить машиноместо, все для людей. Что я еще могу сказать? На самом деле, вот это такая спорная история, если мы говорим про Москву, где действительно довольно неплохо, мягко говоря, работает общественный транспорт, не очень понятно, для чего нужна машина, которая будет занимать довольно дорогое место. В Москве земля дорогая, это понятно. Александр говорит, спасибо за заботу правительства Москвы, что хотят пересадить на общественный транспорт, но у нас же люди только по Москве. Подождите, если вы не по Москве перемещаетесь, то для чего вам перемещаться по Москве? Вы выезжаете, там берите машину и поехали дальше. В ЖК «Остров» покупали два места за 8 миллионов. Это пишет Катя, 73-я. А теперь они уже по 12. А, нет, теперь они, получается, по 6. Два места в сумме 12. Подумаешь, стоимость квартиры. А как же на дачу ездите, в магазины? А вам обязательно надо куда-то поехать в магазин. Куда-то далеко. Магазинов у дома вам не хватает. Так получается. Виталий говорит, а дальше ведь схватки за машиноместа начнутся. Уже происходят за бесплатные машиноместа схватки, по данным Виталия, как он их называет, в рабоче-крестьянских районах. И он же, кстати, напоминает, что нам уже лет 50 назад сказали, наши люди в булочную на такси не ездят. На своей машине тем более. Это даже не предполагалось. 838-й говорит, велосипед ведь не отменяли. 674-й говорит, если я со своими чемоданами с инструментами влезу в метро, секундочку, вы должны при этом придерживаться правил использования московского метрополитена. И если вы будете ехать рядом с нами, тыкая нам монтировкой, как вы пишете, у вас могут быть проблемы, потому что это не предусмотрено правилами использования московского метрополитена. 7373948, телефон прямого эфира, довольно серьезно растут в цене машиноместа в московских новостройках по сравнению со всем другим. При этом, когда мы говорим о том, что средняя стоимость машиноместа выросла за год на 46% и составляет теперь 5 400 000 рублей, мы должны понимать, что это, во-первых, средняя температура по больнице, а во-вторых, при этом в больнице не учитывается довольно серьезная часть. Новая Москва в этих расчетах совершенно не использовалась. Речь идет только о том, что находится внутри Москвы.

0: Московской кольцевой автодороги. Григорий, 859-й, потом, говорит, запретят заезжать в подземный паркинг машинам с газовым оборудованием и электромобилем. Ну, я бы так сказал, если это еще не произошло. А Александр, 340-й, то есть, чтобы выехать из города, мне нужно ехать куда-то за город за собственным автомобилем? Нет, вы можете купить машиноместо. Если вы настаиваете на этом. Просто оно будет несколько дороже, чем прежде. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16:30, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Двое обвиняемых в избиении до смерти футболистов в Подмосковье признали вину. С таким заявлением на суде выступили Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров. Как передает корреспондент ТАСС, на скамье подсудимых также Шухрат Джон Рахимов и Ислам Рустамов. Один из них не признает вину, другой признает частично. Уточняется, что в деле есть еще один обвиняемый. Он скрылся от правоохранительных органов и объявлен в международный розыск. Установлено, что 17 августа прошлого года двое фигурантов дела, находясь на парковке у бара в подмосковном Щелкове, спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был футболист Арсений Ярошевич. К потасовке присоединились трое мужчин, впятером они стали избивать двоих оппонентов. Ярошевич с множественными травмами был доставлен в больницу, где впоследствии умер. Власти Украины начали эвакуацию семей с детьми из Славянска и Краматорска. Речь идет об отдельных улицах этих городов. Также в списке поселки Беленькое и Малотарановка, село Приволье, сообщили в подконтрольной Киеву Донецкой областной администрации. В конце прошлого года Министерство развития общин и территории Украины заявило, что с июня из фронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали около 147 тысяч человек. Госдума разрешила регионам запрещать розничную продажу вейпов. Такое право они получат с 1 марта 2027 года. Оно будет действовать до 1 марта 2032. Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Для получения лицензии и ведения деятельности установлены требования, большинство из которых уже прописаны в законодательстве. Среди ключевых условий – уплата госпошлины, наличие торговой точки площадью не менее 5 квадратных метров, отсутствие налоговой задолженности, регистрация в системе маркировки товаров. Утром в мессенджере «Макс» спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что по итогам опроса 74% россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов. Аналитики заявили о росте продаж люксовых автомобилей в России. С января по май показатель увеличился на 17% в годовом выражении. Как сообщили в агентстве «Автостат», самым популярным люксовым брендом в прошлом месяце был Rolls-Royce. Россияне купили 28 автомобилей этой марки. Далее в списке расположились Lamborghini и Bentley, 18 и 17 штук соответственно. Также в перечень вошли Aston Martin, Ferrari и Maserati. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Продолжаем. Вторник, 9 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, пишите через мессенджеры, через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», через Макс пользователю «Говорит МСК-бот» или дозваниваетесь к нам в прямой эфир. В городе тем временем дожди, кое-где пробки от этого усиливаются. В целом по Москве 4-бальные пробки, 5 баллов в 6 вечера нам обещают, и как максимум 6-бальные пробки в районе 7 вечера. Главные проблемы с движением, судя по цвету московских пробок, это южная часть Садового кольца, то есть где-то между Таганской площадью, Павелецким вокзалом и, соответственно, станцией метро Октябрьская, и в ту, и в другую сторону там возникают бордового цвета пятна. Еще проблемы в районе строительства эстакады на пересечении шоссе энтузиастов и Свободного проспекта, тоже и в ту, и в другую сторону. И такие совсем уж локальные проблемы, но именно бордового цвета и довольно протяженные. Там, где на улице Бориса Галушкина, там, где улица Бориса Галушкина переходит в Ростокинский проезд, и там ведется тоже ремонт путепровода над железной дорогой. И вот люди, которые едут, соответственно, со стороны Сокольников в сторону ВДНХ, проведут там довольно много времени. В целом 4 балла прямо сейчас. В целом по городу 6 баллов как максимум нам обещают к 7 вечера.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Москве запустили уже 4-й речной маршрут. Теперь это Лужники-Киевский. Так, во всяком случае, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. 4-й речной маршрут, то есть 3 уже действует. В чем смысл такого расширения маршрутов речного трамвая, если он остается довольно дорогим, как говорят, малодоступным, но все-таки развлечением, а не городским транспортом. Первая тема, вторая. Мира Андреева выиграла Ролан-Гарос. Алиса Октябрева выиграла Ролан-Гарос. Александр Зверев выиграл Ролан-Гарос. То есть это спортсмены, либо россияне, либо с российскими корнями. В чем секрет успеха российского тенниса? Почему побеждают спортсмены с российскими корнями или из России, которые обычно в России не живут годами? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Пожар на нефтебазе на Кубани после атаки беспилотника полностью потушен, сообщает агентство ТАСС в эти минуты. А что касается агентства РИА Новости, то здесь вот что. Минцифры и Роскомнадзор просят правоохранителей поддержать снятие ограничений с Roblox в Российской Федерации. И еще одно срочное сообщение Минцифра получила от Roblox гарантии соблюдения российских законов.
6: Поток. Успеем сказать главное.
0: Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджер, либо в прямой эфир дозваниваетесь. А вот Виталий возвращает нас к теме «Автомобиль в Москве». Я, говорит, не очень понимаю смысл ездить на своей машине, например, из Конькова на Покровку. Есть метро, оно быстрое и предсказуемое. Магазины, если послушать людей, действительно большинство сидят на доставке. Старые ТЦ, УМКАД, это, говорит, динозавры, которым, скорее всего, жить не то, с точки зрения Виталия. Но есть автопутешествия и дачи. В былые времена для этого нужны были гаражи в кварталах. Сейчас их сокращают, уничтожают, потому что нужна площадь, чтобы возвести очередной псевдоэлитный жилой комплекс, где людям хранить машины, решительно не ясно. Но возникает вопрос. Если ты на машине не ездишь каждый день, почему у тебя должна быть площадка внутри города, чтобы эту машину хранить? Это и должно быть дорого. Так кажется, во всяком случае. Следим за этим, следим за другими темами. И транспортная тема у нас сейчас. Но уже не по московским дорогам, а по московским акваториям. В Москве запустили четвертый речной маршрут. Лужники-Киевский, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Напоминает, как 3 года назад вместе с президентом Владимиром Путиным открывал первый регулярный маршрут речного электротранспорта. И дальше вот цитата. Он стал неотъемлемой частью городской транспортной системы. С момента запуска поток пассажиров вырос в 4 раза. Совершено более 3,5 миллионов поездок. Четвертый маршрут, по словам Собянина, соединяет 3 района. Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Будут работать 2 остановки. Новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский, где можно пересесть на первый речной маршрут. Всего на маршруте 4 причала. Еще будут 2 новых, то есть пока на новом маршруте всего только 2 конечных остановки. Будут промежуточные Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды, но они будут введены в эксплуатацию до конца года. А зачем нужен речной трамвай в Москве в том виде, в котором он сейчас работает? Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Итак, уже 4-й речной маршрут. В чем смысл такого расширения? Насколько это на данный момент в том виде, как это работает вообще городской транспорт?
3: Ну, это, в принципе, можно использовать как городской транспорт для определенных маршрутов, где, ну, если ваша точка там посадки и высадки довольно далеко от метро, потому что понятно, что если вам нужно ехать куда-то далеко, то метро, как правило, оказывается быстрее. Но у нас, например, большие кварталы там в районе сердца столицы много застраивается, и там до метро надо идти пешком довольно далеко. В общем-то, маршрут там тот же первый, который был введен, он удобен. Сколько им пользуются именно людей непосредственно как именно транспортом ежедневным для поездок на работу, сложно сказать, но судя по тем очередям, которые, вот, по крайней мере, еще и 3, и 2 года назад, и даже год назад у нас были там, то пользуется популярностью маршрут точно.
0: Так вот, в том-то и вопрос. Если это городской транспорт, то, извините, стоять в очереди, когда тебе надо переехать, к примеру, через речку, ты не будешь, потому что ведь надо не только в очереди постоять, я один раз с этим столкнулся, ты должен постоять в очереди, так еще и дождаться потом следующего, потому что в первый ты не вошел. Какой же это городской транспорт?
3: Естественно, да. Поэтому как городской транспорт, вот с той частотой, которая сейчас есть, и с тем ограниченным количеством маршрутов, ну, его сложно использовать для регулярных поездок, когда вам надо, когда вы спешите, и вам нужно к какому-то времени куда-то попасть, конечно, сейчас сложно. Поэтому это все и развивается, и вводятся новые маршруты, в том числе, вот, чтобы там тот же первый разгрузить, потому что первый был перегружен просто всех всякой мере. Там вы не только во второй не влезете, вы там летом в хорошую погоду вы и в третий, и в четвертый не войдете. То есть там на Киевской можно было постоять, и на парке Фили тоже можно было постоять очень долго.
0: Так одно дело, транспорт для туристов, другое дело городской транспорт, и отношение к ним, как кажется, должно быть совершенно разным, нет?
3: Сейчас это отношение в данном конкретном вот проекте делается в тарифах, именно потому что однократная поездка достаточно дорогая, это как раз рассчитано на туристов. Но если у вас есть единый билет на тройки, на 30-90 на год, то
0: тогда я стою в очереди и не могу дождаться следующего.
3: Именно поэтому у нас все это развивается. Более того, если первые у нас корабли для маршрутов собирались в Санкт-Петербурге на верфи, то сейчас Москва открыла собственную верфь, да. То есть первые собирались не у нас, а сейчас уже 3 электросудна как раз для нового маршрута, для четверки, они уже сошли со стапеля уже непосредственно в Москве на московской верфи. Планы у московских властей достаточно такие грандиозные по развитию этого транспорта и довести и частоту движения, и количество маршрутов до именно транспортного. То есть, чтобы это было не там раз в час коррекционный какой-то маршрут, а именно можно было в любой момент подойти на причал и сесть без всяких очередей.
0: То есть такой московский речной диаметр, МРД, еще мы будем в какое-то время разучивать?
3: Ну, я думаю, что со временем, думаю, да. Конечно, далеко не уплывешь у нас, только от Филей до Печатников можно по Москве проплыть, потому что дальше там у нас шлюзы и плотины. Но да, в пределах города, да, можно будет.
0: Скажите, пока мы с вами говорили, уже как минимум два человека пытаются проводить аналогии между тем, что сейчас происходит с речными трамваями, и с тем, что прежде происходило с так называемым монорельсом, который, как известно, теперь больше не существует. Мол, игрушка тогда была, теперь новая игрушка, она тоже когда-то закончится. Вы тоже так думаете или нет?
3: Я не думаю, что новая игрушка закончится, и что это вообще игрушка, потому что новую верфь строят с нуля и начинают промышленно производить на ней корабли, но я бы не сказал, что это такая уж игрушка.
0: А вот я просто не помню, может быть, забыл, разве на монорельс долго были очереди? Ну вот я не помню, чтобы годами они там стояли.
3: На монорельс только первое время, когда он ходил раз в час, там один паровоз ходил по линии, и было только две конечные, да, тогда были очереди. Но достаточно все быстро это все рассосалось, как только запустили новые. Тогда в то время вагоны, все это перешло в такой режим совершенно спокойный. Да, пока что речной транспорт у нас еще, скажем так,
0: И снова у нас проблемы со связью. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Благодарим его за разъяснение. Один вопрос не успел задать. Будет ли пятый речной маршрут? Но есть подозрение, что высока вероятность того, что это будет именно так. Ваше сообщение. 30 минут был интервал перед закрытием. Это 618-й пишет. Так дело не в интервале перед закрытием. Больше интервал, меньше желающих воспользоваться. Но так, чтобы прямо вот когда его открывали, долго стояли очереди, как это происходит с речными трамвайчиками, я вот, например, не помню. Два года назад ездил, говорит Григорий. Ну, Григорий из Санкт-Петербурга, это логично. Он раз в полчаса ходил. Елена говорит, если бы правда думали о туристах, не уничтожили бы монорельсовый маршрут. Еще раз, ну вот представьте себе, мы с вами думаем о туристах. Но очереди не было на монорельсовые маршруты тогда. Я, кстати сказать, тоже два года назад на монорельсе катался. Ну, как катался. Нельзя назвать катанием вот это вот медленное продвижение. Но как бы то ни было, первые четыре закройте. Какой пятый, пишет 838. А зачем закрывать первые четыре речных маршрута? Я не понимаю. Почему не объединить маршруты? Вот это следующий вопрос, который формулирует 94-й. Может быть, в этом есть действительно какая-то история разумная. Речной трамвай — это не про туризм, а про понты, продолжает Елена 659, а еще про закупку у конкретного производителя. Значит, еще раз, а почему это не про туризм? Если люди стоят в очереди и ездят на этом речном трамвае. Я не очень понимаю. То есть я понимаю, когда вы говорите, мне это не нравится, поэтому я считаю, что это про понты. Если бы не было очередей, я бы, наверное, согласился с этим. Но очереди есть, и с этим ничего не поделаешь. Может быть, можно найти когда-нибудь в неудобное время какой-нибудь особенный причал, и тогда там можно покататься нормально, но в целом-то все-таки... А сколько стоит-то стройка и разовый? Я точно помню, что стройка — это обычная бесплатная поездка. Вот когда у тебя тройка с большим количеством, там, по-моему, вот только что Константин Венславович упоминал, то есть это большие проездные на большие сроки, там, на 3 месяца, вот что-то годовой, наверное, и ты там просто бесплатно можешь проехать. А разовый, он действительно существенно дороже и доходит, по-моему, даже до 300 рублей. На ваше сообщение... Монорельсы хотели развивать, хотели в теплом стае. Да-да-да. Виталий говорит, а почему на них не написано это «Аквабус»? большими такими буквами, чтобы было заметно, а то, ну, люди же не догадаются, что это такое. Костя из Митина пишет: нам нравится, частенько летом катаемся, очень хорошо, и дети радуются. Тут вот интересно, а как у вас есть, может быть, какой-то способ, вы знаете какую-то особую станцию, чтобы вместе с детьми особенно прийти, не попасть в очередь и частенько покататься? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. Или через Макс пользователю говорит МСК-бот. 94-й. Электроакватробус. Это как-то сложно. Небольшое речное судно, может быть, все буквы даже не войдут. Для аттракциона это пятерка, как транспорт это двойка. Виталий. А Костя рассказывает, мы, говорит, на бизнес-центре садимся и плывем до Киевска и днем. Днем в будни, днем в выходные дни, днем в выходные можно без очереди. Ну, чтобы мы знали просто, когда подойти и без очереди сесть и уехать покататься. Ну, вот, например, от бизнес-центра до Киевской. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, в Москве тем временем уже четвертый речной маршрут запустили. Теперь уже от Лужников до Киевского, пока там нет промежуточных остановок. Они будут до конца года, их откроют. Это Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды, но пока без остановки от Лужников до Киевского работает четвертый речной маршрут. А Катя 73-я точно знает, как можно было бы сделать, если бы, говорит, хотели развивать акваторию, давно бы пустили паром из Новороссийска в Турцию. Естественно, по Москва-реке это же очень просто. Из Новороссийска в Турцию на электрическом пароходике.
1: Внимание! Говорит Москва.
7: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: 534-й ни разу там не был. Мне, говорит, лень стоять в очереди. Ну, вот у меня та же самая история случилась. Я дважды попытался, честно. Мне было интересно, но стоять в очереди... Я даже было согласился постоять в очереди, но когда выяснилось, что мне придется стоять в очередь еще и на следующий, вот тут я уже понял, что мне лень. Парк Горького без аттракционов, но на корабликах можно кататься, пишет 800. Вот эта история, когда мы всегда хотим... Вот давайте про это не будем говорить, а вот про это будем говорить, мне не нравится. Мы говорим сейчас про эти самые аквабусы. Виталий, сколько раз, говорит, пытал удачу? В Сити никогда не садился, уезжал или в Шелепиху, или почти из дома из Филей. А Григорий, кстати, говорит, там важно, что на причалах есть комната матери и ребенка. А Елена, 659-я, рассказывает, что с северного речного вокзала ходят старые трамваи, типа Москва-84. Это действительно удовольствие для отдыха. А вот в чем разница? Я, например, на двухпалубной, вместительной, как вы пишете, и с открытыми площадками в Москве уже неоднократно катался, в том числе и в 84-м, наверное, году. Да, это наследие Советского Союза, да, их совсем мало, но теперь я хотел бы покататься на новом. Но это пока не выходит. Следующая тема для обсуждения. У нас теннисные новости были вчера хорошие, и было бы понятно, было бы интересно разобраться в том, откуда они берутся. Мира Андреева выиграла Ролан Гаррос. Впервые победительница турнира «Большого шлема». Дальше. Российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский Ролан Гаррос. Это тоже из новостей последних дней. И дальше. Александр Зверев выиграл Ролан Гаррос в финале открытого чемпионата Франции. Он одержал победу над итальянцем. Но тут важно говорить уже немецкий теннисист Александр Зверев, потому что, соответственно, его родители, тот самый Александр Зверев-старший, еще в 90-е годы уехал из России в Германию. Но в новостях по поводу выигрыша Алисы Октябревой уже были такие поправки, что ли. Совсем скоро Алиса Октябрева будет не российской, а чешской теннисисткой. Александр Кузнецов, тренер по теннису, к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Скажите, а можете объяснить, в чем секрет успеха российского тенниса, при том, что побеждают обычно спортсмены с российскими корнями, но в Российской Федерации они обычно годами не живут и не тренируются? Это почему?
8: Ну, не знаю, почему. Вы так говорите обычно. Ну, какие-то люди живут. Мой сын, например, в России тренировался долгое время.
0: Андрей Кузнецов. Но... Ну, просто чтобы все понимали, что мы говорим о победителе юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Правильно?
8: Ну, да, да. Ну, сейчас просто сложнее это делать, потому что, сами понимаете, логистика. Когда были прямые рейсы в Европу, так можно было тренироваться здесь, летать туда. А сейчас это... Занимает вдвое больше времени, и как бы это, наверное, причина плюс.
0: Я почитал...
8: Много причин.
0: Да, я почитал, но все-таки хотелось бы понять, то ли какие-то особенности, российские национальные особенности. Теннис – это не совсем российский, как кажется, вид спорта. Некоторые даже считают, что он как-то особо насаждался лишь 20 лет назад здесь. А в результате люди многие пишут, может быть, это действительно как-то природой предсказано. Живешь в России, играй в теннис.
8: Ну, не только же теннисисты побеждают. Ну, не знаю, как бы, это же не первые победы. Были же и до этого Южный, Сафин, Кафельников, еще Давиденко и куча еще других игроков. То есть это же уже давно идет, как только открылись границы. А до этого Александр Дмитриевич у нас в Уимблдоне играл. То есть это как-то...
0: Анна Дмитриева еще вспоминается.
8: Анна Дмитриева, да, Ольга Морозова, и там можно еще и Теплякову вспомнить.
0: Хорошо, тогда вернемся в 2026 год. А есть вот выдающиеся теннисисты в современной Российской Федерации, которые в современной Российской Федерации и проживают, и тренируются?
8: Ну, сложно сказать, но, наверное, кто-то все равно сюда приезжает. То есть, ну, как бы тренироваться сейчас удобнее все-таки там, где...
0: А почему? Как это объяснить?
8: Объяснить что?
0: Ну, вот почему там удобнее тренироваться? Что там? Воздух другой, покрытие другое, условия другие. Что это?
8: Ну, просто ближе к турнирам. У нас же сейчас... Пока в России проводились международные турниры, так многие тренировались и здесь, и играли, начинали играть турниры здесь, а сейчас в России международных турниров нет вообще, в связи с сложившейся ситуацией, ее же лишили всех турниров, и поэтому приходится все время куда-то ездить, ну, начинают в ближнем зарубежье, в бывших СНГ, но там долго не протянешь, потому что все хорошие турниры проводятся в Европе, в Америке, это все... Длинная история, и из России туда летать, ну, налетаешься, и дорого, и долго.
0: Это же касается и других видов спорта, эти ограничения. Но в других видах спорта картина выглядит несколько иначе. С другой стороны, при этом, у нас, вон, видите, сколько побед.
8: Ну, тут еще, может, и денежный вопрос решает, какую-то роль играет, потому что все-таки теннисисты хорошо зарабатывают, и люди стремятся как-то вырваться из... тяжелых условий в более хорошие, потому что, ну, на хорошем уровне, хорошие заработки, поэтому, ну, как-то... Теннис – это не футбол, где там надо команду найти, чтобы играть. Если ты сам от себя зависишь, вот поэтому, наверное, тоже...
0: Про 25 лет российского тенниса. Вот Елена 659-я пишет, у нас хорошая теннисная школа со времен Ельцина, который был первым высокопоставленным фанатом тенниса. И с тех пор теннис сильно развили, настроили кортов, он стал популярен, а из массовости появляются выдающиеся люди и таланты.
8: Ну, согласен. Как бы оттуда началось, но и до этого играли...
0: Так вот, вы до этого как раз сказали, что до этого были другие, а теперь говорите, нет, согласен, что при Ельцине это получило сильное развитие.
8: Ну, сильнее, потому что, смотрите, у нас была дисквалификация, в каком-то году мы отказались играть с Чили, там, в 70-х, 80-х, не помню, и нас дисквалифицировали, и наши игроки не могли играть в международные турниры. И тогда сложнее было ездить, но все равно были игроки, но их было меньше. А как только открыть границы и дали возможность игрокам выезжать и на турниры, и появился сначала там Чесноков, Черкасов, за ними Кафельников, и дальше пошло.
0: Все-таки я пытаюсь понять, и, судя по всему, наши слушатели тоже пытаются понять. Вот мы слышим сообщение, ну, про Зверева понятно, он уже немецкий теннисист. Про Октябреву еще непонятно, пока она все-таки российская теннисистка, но сама говорит, что вот-вот получит чешское гражданство. Мира Андреева, как мы знаем, российская теннисистка, но живет уже года 4 примерно в Каннах. А у нас российский теннис останется или в ближайшее время разъедутся все?
8: Ну, пока с российским гражданством не запрещают играть в теннис, наверное, и российские останутся. Ну, я знаю, и Медведев живет тоже во Франции, много еще кто, но не знаю, это такое дело. Ну, сейчас просто сложная ситуация еще, потому что я думаю, что только... нормализуется обстановка, большинство вернется.
0: Спасибо. Александр Кузнецов, тренер по теннису, был с нами на прямой связи. Еще раз, тренер и отец Андрея Кузнецова, победитель юниорского турнира большого члена, шлема в одиночном разряде. Уимблдон 2009, это важно. Бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Это его сын Александр Кузнецова, который был у нас на прямой связи. 467-я. Что известно про Анну Курникову, Марию Шарапову, соответственно, Звонареву, Петрову, вспоминает 838-й. Виталий пишет, чтобы люди массово играли в теннис, я не видел. Бадминтон, да. Вот прям про теннис, видимо, говорит, плохо смотрел. Григорий, кстати, пишет, что до Ельцина было много теннисных кортов. Я, говорит, сам любил ходить в стеночку постучать. Руслан, 980-й, объясняет, почему происходит то, что происходит с теннисом. В других видах спорта такой интенсивности турниров просто нет. Итак, возвращаемся к новостям. Ролан Гаррос выиграли российские спортсмены, или российские в прошлом, или российские с русскими корнями. Александр Зверев, немецкий теннисист с русскими корнями. Мира Андреева, российская теннисистка. Но 19-летняя Андреева в Каннах живет с 2022 года. Российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский Ролан Гаррос. Но выяснилось позднее, что она чуть ли не 16 лет из 17 своей жизни проживает в Чехии. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб в Белгородской области в результате удара ВСУ. Беспилотник атаковал поселок Красная Яруга. Мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали, но врачи не смогли спасти. Об этом сообщили в оперштабе региона. В поселке Быценков два беспилотника сдетонировали на территории частного дома. Пострадал мужчина, его доставили в больницу. Еще один местный житель получил травмы, находясь в автомобиле в селе Отрадное Белгородского округа. Машина сгорела, мужчину госпитализировали. В МВД назвали причину взрыва в квартире на севере Москвы. 13-летний мальчик получил травмы при изготовлении самодельной хлопушки. Она взорвалась у него в руках. Школьник госпитализирован, сообщили в столичном главке ведомства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее стало известно, что в квартире дома на Большой Академической улице прогремел взрыв. По информации источника ТАСС, в оперативных службах школьник проводил химические опыты. Минцифры получила от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. На платформе будет реализован комплекс мер для дополнительной защиты детей от опасной информации и нежелательного поведения других пользователей. Договоренностей удалось достигнуть по результатам прошедших консультаций, сообщили ведомстве. Там добавили, что совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать разблокировку Roblox в России. Ограничения действуют с декабря прошлого года. Блок экс-президента Армении обжалует итоги выборов в парламент. Политическое движение, возглавляемое Робертом Кочуряном, направит обращение в Конституционный суд. Об этом сообщил журналистам представитель блока Армения Ишхан Сагатилян. По его словам, цитата, «выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо», конец цитаты. Одновременно с этим в ЦИКе республики заявили, что получили обращение с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках. Процедуры будут вестись в помещениях окруженных избирательных комиссий, где есть прямая трансляция. 7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным данным Центра Сберкома набрала 49,8% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна 23,28%, у Альянса «Армения» Роберта Кочеряна 9,93%. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31, атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
6: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает,
7: где его получить, о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: А вы говорите, Милин.
10: Я его что?
9: Мне Милин.
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» ставим на голосование и берем на обсуждение одну тему. Сразу скажу, что сегодня это предложение, помимо материнского или отцовского капитала, ты как хочешь это назови, вести еще бабушкин или дедушкин капитал. Есть такая идея в Государственной Думе. Вот насколько это нужно, насколько это важно, что вообще должны делать бабушки и дедушки в 20-х годах 21 века, потому что роль бабушки и дедушки в семье изменилась, роль людей этого возраста в обществе изменилась, и причем сильно изменилась. Вот что должно быть сейчас, вот это все будем обсуждать. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. В Петербурге эвакуировали людей из 6 судов после писем с угрозами о минировании. Следственный комитет проводит обыски в реабилитационном центре «Мост Надежды» в Подмосковье. Говорят о том, что там якобы на сильно удерживали мужчину. Вот это все проверяют сейчас. Это с ленты агентства ТАСС, то, что прямо сейчас. На ленте агентства РИА Новости есть удивительное сообщение о том, что Московская объединенная энергетическая компания подала два иска к певице Алле Пугачевой о взыскании задолженности за электричество. РИА Новости ознакомилась с судебными материалами. Выяснилось, что иска 2, один подан 1 июня, второй 5 июня. Связаны иски со взысканием задолженности за жилплощадь и коммунальные услуги, включая тепло и электроэнергию, но сумма претензий по каждому из исков при этом не превышает 10 тысяч рублей. Это с ленты агентства РИА Новости. Про объемы тоже можно себе представить. Авиакомпания «Победа» добавила платья и лоферы в форму для бортпроводников. Еще одна новость с ленты агентства РИА Новости. Все, это то, что на лентах новостей, то, что на карте пробок представить себе можно. Нам обещали 4 балла. 4 балла и есть. Главные проблемы – это северная часть третьего транспортного кольца между Савеловской эстакадой и Рижской эстакадой. Вот, собственно, от проспекта Мира до Савеловского вокзала ни в ту, ни в другую сторону нормально проехать невозможно. В целом 4 балла, максимум 6-бальные пробки. Ждем к 7 вечера. Теперь наша тема. Депутат Государственной Думы Буцкая заявила, что в Российской Федерации можно было бы ввести бабушкин и дедушкин капитал. И это, по аналогии с материнским, было бы еще одной мерой поддержки семьи. Соответственно, Татьяна Буцкая – это первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И, как она сказала, отцовский капитал – это хорошо, но еще лучше капитал третьего поколения – бабушкин или дедушкин. Вот мы поговорим не столько о том, нужен ли капитал, хотя это тоже важный вопрос, сколько о том, какова роль бабушек и дедушек в современной семье в Российской Федерации. Голосование, напомню, у нас проходит теперь на сайте радиостанции «Говорит Москва». Для того, чтобы принять в нем участие, вы либо заходите на главную страницу, там в правой части, можно, где вы уже знаете, можно найти ссылку на, к примеру, наш канал в Максе. Там же теперь есть ссылка на голосование. Еще вы можете найти ссылку в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Она публикуется ровно в начале нашей программы. Еще ссылка в нашем канале в Максе. То же самое. Я вижу, что ссылку люди видят, уже более 20 человек успели проголосовать. Присоединяйтесь. Итак, мы спрашиваем, учитывая, что по аналогии с материнским капиталом предлагают ввести бабушкин и дедушкин капитал, мы спрашиваем, насколько старшее поколение сейчас участвует в воспитании и обеспечении детей в вашей семье? И 5 вариантов ответа. Как и ожидали. Ну вот мы чего ждали от бабушки и дедушки, то и случилось. Второй вариант. Меньше, чем ожидали. Мы вот ждали от бабушки и дедушки, но как-то вот они не так. А есть еще вариант. Меньше, чем ожидали, и это плохо. То есть меньше, чем ожидали, и хорошо. Мы боялись, что бабушки и дедушки понабегут и будут, но нет. А есть вариант. Мы ждали бабушек и дедушек, они не пришли, и это плохо. Есть вариант. Больше, чем мы ожидали. И это хорошо. И есть вариант больше, чем мы ожидали, и это плохо. И, собственно, вот пять, раз, два, три, четыре, да, пять вариантов. И посмотрим, что в итоге будет самым популярным вариантом. Внучкин, жучкин, зачем мелочиться-то? Это Руслан 139-й пишет, можно ведь и братский, и сестринский. Непонятно, за чей счет банкет, но это отдельная история. Об этом мы поговорим, это было сообщение 724-го. Значит, кто с нами сегодня в студии? Юрий Соленов, основатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов». Юрий Владимирович, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
0: Елена Курамшина, руководитель детского направления в Ассоциации практических психологов и коучей. Елена Вячеславовна, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
0: Я заранее предсказываю сообщение слушателей. То есть в 2024 году вы по-прежнему в Ассоциации психологов и коучей. Русского слова так и не нашли.
11: У нас написано по-русски.
0: Хорошо.
11: Значит, и ввели в реестр.
0: А, вот так. Теперь это теперь по-русски, чтобы вы знали. Значит, начнем с главного. Бабушкин, дедушкин капитал, хотя вот здесь вот есть более аккуратное название, капитал третьего поколения. Юрий Соленов, что думаете?
10: Думаю, звучит хорошо, красиво и очень востребовано, конечно, для молодых семей. Но очень важно сейчас, что многие семьи переезжают со своего постоянного места пребывания, в котором они выросли со своими родителями, и для получения образования, для улучшения своего качества жизни и для того, чтобы найти лучшую работу, они создают семью уже в каком-то новом месте. И вот, соответственно, может быть, не соответствует ожиданиям то, что бабушка и дедушка не пришли, но не соответствует по каким-то физическим, территориальным, географическим причинам, потому что они поменяли локацию. И это может быть одной из причин, потому что новые семьи в мегаполисах, они сталкиваются с этой проблемой, но забывают, что даже когда они перевозят бабушку, дедушку, перевозят тех близких родственников, которые помогают им в том, чтобы воспитывать детей, они забывают, что это не бесплатно няни, а все-таки это люди, которые связывают поколения. И если мама и папа вкладывают в старт, вкладывают в укрепление, вкладывают в становление личности, то бабушка и дедушка, они вкладывают в корни. То есть корни, род, семья, большая семья.
0: Нет, понимаете, это больше вопрос о том, не сделали ли они свой вклад прежде, чтобы продолжать его делать сейчас.
10: Так они, внукам-то они делают сейчас, но понятное дело, что вот родителям надо они вот сейчас помочь материально.
0: Они внукам сделали родителей, будьте любезны.
10: Слушайте, мы тогда сейчас подойдем, любите ваших внуков, они отомстят вашим детям. Это вот...
0: В некотором смысле, да, это разговоры об этом.
10: Понятное дело, но все-таки мы должны учитывать, что если здесь звучит финансовая сторона, то, конечно, как можно измерить вклад бабушек и дедушек с финансовой точки зрения, с финансовой стороны? Я понимаю, что молодые бабушки и дедушки, вот мне 50 с небольшим, 11 внуков, да, внучат, то, конечно, на всех 11, пока у меня здоровье есть, мне хватает, а когда за 60, я вам скажу, это уже будет гораздо сложнее.
0: Секунду, вот когда, тут, кстати, написал 933-й, ваши вопросы для детей, ответы бабушек и дедушек, мол, не так важны. Вот в данном случае важны, потому что ведь вы говорите, пока хватает, но наш разговор о том, как не столько, как вы это оцениваете, а сколько это оценивают те, на кого, вам кажется, вас хватает. Возможно, они скажут, не, маловато в дедушке.
10: Вот когда я был молодой, мы со своей супругой, то, соответственно, помощь бабушек была нам, ну, очень-очень полезна и очень важна. Действительно, бабушки помогали, насколько у них хватало силы и были возможности. И фактически, когда в начале 90-х там были трудности с работой, то мы им помогали материально из своего кармана.
0: Но те бабушки и нынешние бабушки, это же разные вещи, это понятно. Разные поколения.
10: Мы основываемся на своем опыте, и мы уже сейчас, когда мы бабушки и дедушки, мы готовы помогать, мы готовы вкладывать. Но
0: готовы ли вы вкладывать столько, сколько вкладывали те 30 лет назад?
10: И готовы ли наши дети принять столько, сколько мы готовы, и на каких условиях, на каких основаниях, и по какому качеству мы готовы это вложить. И мы сильно отличаемся, однозначно.
0: Капитал нужен?
10: Нужен. Но как он будет, подождите, но как он будет выглядеть с финансовой точки зрения, вот это не укладывается у меня в голове. Звучит красиво, но я пока не вижу, как это из бюджета все выйдет и ляжет в карманы бабушек и дедушек.
0: А главное, я все-таки, я примерно понимаю, почему и как может платиться материнский капитал, но я не понимаю, на каких условиях может платиться бабушкин или дедушкин капитал.
10: Однозначно, почему?
0: То есть, а если они живут в разных квартирах или разных домах?
10: Ну, понятно, что родители молодые могут написать заявление, и, соответственно, по этому заявлению государственные органы рассмотрят это заявление, и по каким-то критериям они выберут основания для того, чтобы этот бабушкин капитал выделить. Но как эти деньги попадут, из каких бюджетов, из каких фондов, и какие будут критерии для отбора, и какие будут условия для бабушек и дедушек, чтобы они соответствовали этим критериям, это большой вопрос.
0: Виталий говорит, а можно еще дядин капитал? Я бы племянникам много чего купил. Григорий не понимает, на что этот капитал можно тратить. Слушайте, кстати, да, бабушкин капитал на тесто для пирожков. Ну, в логике
10: слушайте,
0: того...
10: смешно.
0: Ну, как бы... Не, вопросы возникают. Никита 184-й, мои родители, как родители, и как бабушки и дедушки, это же абсолютно разные люди. И вот вы к чему? К тому, что одним можно платить капитал, другим нельзя? Или чего? Виталий говорит, чем еще должны заниматься бабушки и дедушки? Они должны учить уму-разуму, учить мудрости жизни, а не слоняться на каком-нибудь добром автобусе где-то между Угличем и Торжком. Нам ведь важна демография, нам важен прирост населения, а не то, как развлекаются бабушки и дедушки. А нынешние бабушки и дедушки, мол, к этому более склонны, чем прежде. Елена Курамшина. Итак, бабушкин, дедушкин капитал надо?
11: Вы знаете, я за то, что... Именно вот Юрий ключевое сказал по поводу того, что помощь от родителей, не воспитание своих внуков, а именно помощь родителям, дозированная помощь. И по поводу того, нужно ли включать бабушек и дедушек вообще в процесс воспитания ребенка, знаете, это все настолько индивидуально, потому что каждая семья и в каждой семье свои традиции по воспитанию детей, свои традиции по включению уже другой ячейки семейной в свою ячейку. Поэтому это все очень индивидуально. Насколько я по поводу темы как раз капитала бабушкиного и дедушкиного, но это не дается на первых внуков, как вы понимаете, это для того, чтобы да, у нас... был прирост населения, сумма там идет на
0: две стороны. Нет, ну, у Юрия Соленова много внуков, то есть он точно может рассчитывать.
10: Я кандидат.
11: Вы кандидат получить по 100 тысяч с одной и с другой стороны.
10: Почему 100 миллионов?
0: На каждого.
10: На каждого.
11: Но все-таки любовь – это не материальная вещь. И чтобы помогали бабушки и дедушки, в первую очередь, конечно, как вы сказали, должно хватать здоровья у бабушки и дедушки, чтобы помогать своим детям в помощи воспитании детей. И все-таки...
0: Здоровье и желание, потому однозначно. Что вам сейчас сразу напомнят о том, что у нас что-то изменилось с пенсионным возрастом.
11: Только вот вы прям с языка у меня сорвали, все-таки у нас увеличили пенсионный возраст и выход на пенсию, и после выхода на пенсию не у каждого дедушки, не у каждой бабушки хватает просто сил, энергетических сил, чтобы восстановиться и быть с очень активными внуками. Вы не забывайте, ведь сейчас поколение детей, они очень активны. У них очень высокая занятость вообще в течение дня. Если посмотреть просто на занятость этих их внуков, школа, всевозможные кружки, секции, репетиторы и тому подобное, на это очень много нужной энергии. И очень часто вот даже родители приходят на консультацию, они просто говорят: я мама, повар, я телохранитель, я водитель. И вы представляете, сколько вообще ролей берут на себя родители, когда они воспитывают именно сейчас современного ребенка.
0: Да, я опять призываю слушателей, давайте не будем вот рассуждать в вариантах, лучше бы это обсуждали, а не это. 94-й. Сделайте бабушкам и дедушкам достойные пенсии лучше. Слушайте, ну вот, с вашей точки зрения, им не делают достойные пенсии. Ну хорошо, значит, хотя бы как бабушкин капитал дадут. Давайте тогда вот такой вариант рассматривать. Но если вам кажется, что те пенсии недостойны, вот видите вариант. Все на 100 тысяч рублей больше у них будет. Смотрите, если уж мы об этом говорим. Иван все-таки 641-й говорит о разнице между бабушкой 90-х, к примеру, или бабушкой 70-х, и бабушкой 26-го года. У меня, говорит, теща бабушка, она внуков не видит, у нее в голове карьерный рост. Ей надо поменять двухлетнюю машину на другую машину. Ей надо, вот тут вот уже есть какие-то пересечения, рассаду на даче посадить. Вот. Но в любом случае это разные люди. И поэтому 100 тысяч в месяц или 100 тысяч единоразово? Если единоразово, то это на месяц не хватит. Вы как дедушка 674-й? А вот, да, 724-й. А цель такого капитала какая? Вот вы понимаете, если уж мы говорим про этот капитал третьего поколения, любимый вопрос 724-й, чтобы что?
10: Чтобы чувствовали бабушка и дедушка материальную опору, материальную поддержку. Ну, не опору, но хотя бы поддержку. Потому что я, как многодетный отец, вот у меня дети выросли, достигли 18-летнего возраста, но если бы учились там в 23 года, я уже статус многодетного отца потерял. И, в принципе, сейчас, когда у меня появилось свободное время, и еще когда они родились внуки, я бы мог потратить это время на собственное образование, на путешествия. И когда я обращаюсь или прихожу в музей, в кассы по транспорту, я не получаю тех льгот, которые у меня были тогда, когда дети маленькие. И вот именно тогда, когда это было необходимо, у меня все льготы сняли. Вот сейчас вот эта опора могла бы меня подстегнуть на
0: чтобы
10: то, чтобы
0: вместо
10: я...
0: внука пошли в музей?
10: Чтобы я помог будущим родителям с материальной поддержкой. Почему? Потому что, вот скажем, до пенсии остается несколько лет, и вдруг пенсионер потерял, будущий пенсионер, вот сейчас в самом рассвете сил, потерял работу. Я вообще предлагал досрочный пенсионный отпуск. Когда в семье рождается новый ребенок, бабушка и дедушка могли бы получить этот досрочный пенсионный возраст, и вот когда молодым родителям, вот как нам, у которых дети только рождаются, а мы продолжаем думать о карьерном росте, о профессиональном своем росте, о развитии бизнеса малого. Мы думаем, как это сделать дальше, когда появился в семье ребенок. Вот здесь бабушка и дедушка, если бы у них вдруг был такой оплачиваемый досрочный пенсионный отпуск, и бы очень сильно помогли.
0: А это тогда не отпуск получается.
10: Ну, на 3 года хотя бы, пока ребенок не пойдет в ясли. Потому что подождите, здесь нужен какой-то срок, какой-то период,
0: я как дедушка в 51 год, там, в 61 год ушел на пенсию, в 64 вернулся. Вы это имеете в виду?
10: В 64 вернулся и доработал то, что требуется. Но у меня было еще одно предложение.
0: Давайте.
10: Еще одно предложение было на то, чтобы поменять или улучшить профессиональные компетенции, чтобы могли будущие бабушки, ну, будущие пенсионеры, бабушки в нынешнем статусе, бабушки и дедушки, улучшить свои профессиональные профессиональной компетенции через получение педагогического образования. И они вам могли помочь не только своим внукам, ну, допустим,
0: то есть государство дает вам денег, а вы идете на курс и учитесь быть бабушкой.
10: Да, я получаю педагогическое образование и могу помочь не только на таких добровольных началах за бабушкинский и дедушкинский капитал помогать своим детям, но мог бы с профессиональной точки зрения, прям как профессиональный дедуля, помогать и тем людям, которые находятся рядом со мной.
0: Виталий говорит, а вы вообще почему так говорите? Многодетные родители от трех детей уходят всегда на пенсию досрочно. У меня, говорит, у подруги мать родила троих и в 56 уже ушла на пенсию.
10: Ну, может быть, она 71, 72, 73 года рождения, и она ушла
0: это
10: раньше.
0: Это не у всех так работает.
10: Это не у всех. Скажем, в 55 уходили те, у кого пятеро детей. Ну, вот если у нее трое, и она ушла в 56, то здесь что-то...
0: Ну, в общем, еще раз, это не для всех правило.
10: А, подождите, стоп, от пяти детей уходили в 50, да, от трех детей в 56, да, я соглашусь, действительно могут уйти пораньше, а вот мужчины нет.
0: А, вот так вот.
10: Да.
0: Тут вот есть такая история. Значит, тот же самый вопрос, чтобы что, вот для чего эти деньги государство должно давать бабушке или дедушке, или и бабушке, и дедушке, Елена Курамшина, как вы понимаете?
11: Вот как раз такой момент, который не совсем как раз и понятен.

0: этот момент. В плане, куда они могут потратить эти деньги, ну, как момент, да, можно и в инвестиции податься,
1: нет, тут,
0: как говорится.
1: Я должен, кстати, сразу еще раз подчеркнуть, что даже инициатор Буцко, она говорит, вот детали надо обсуждать. Вот мы как бы говорим о деталях. Вот представим себе ситуацию. Деньги где-то нашли, и вдруг начали их выплачивать. Вот что на эти деньги можно было сделать, чтобы, я напомню, идея, чтобы наши семьи стали не только многодетными, но и многопоколенными. То есть, чтобы бабушки и дедушки чаще были в семье следующего поколения.
0: Ну, если мы говорим по поводу многопоколенности, тогда в первую очередь, конечно же, эти деньги пойдут на здоровье бабушек и дедушек, с учетом, да, сделать какой-нибудь себе чекап или определенное лекарство, которое им не выдаются. Если рассматривать с этой точки зрения...
1: Бабушка должна быть красивой, сказала она.
0: Да прекрасно вообще. Пойти к косметологу и на них потратить, и будет молодая бабушка, и будет все прекрасно. И улучшится, и ее эмоциональная сфера будет просто великолепна. И ведь для внуков очень важна как раз счастливая бабушка и счастливый дедушка. Потому что все-таки, если бабушки и дедушки сидят с внуками, если есть такая возможность, например, у них, тогда дети, внуки должны видеть действительно активную и позитивную бабушку и дедушку. А если перед нами будет...
1: Слушайте, раньше бабушка и дедушка были позитивными по определению, а теперь надо денег дать. Вот это странно звучит.
0: Это мы уже тогда говорим по поводу ментального здоровья еще. Тогда и туда можно вложить будет эти
1: Может быть,
0: средства.
1: Это про общественное настроение, я не знаю. Но ведь это так было, разве нет? А теперь нужно 100 тысяч дать, чтобы человек улыбнулся внуку. Это вы знаете, вот реально так звучит?
0: Но, с одной стороны, вот реально могу сказать, что так звучит, как будто бы платят бабушкам и дедушкам, ну, да, чтобы они проводили время со своими внуками. Но здесь в первую очередь, как я уже сказала, что в первую очередь бабушка и дедушка – это помощь и поддержка для своих детей.
1: Вот и... смотрите, извините, я прерву вас, потому что много сообщений приходит. Виталий, кстати, интересный поворот. Я бы, говорит, субсидировал билеты для бабушек и дедушек.
2: 100%.
1: Вот эта штука, о которой, наверное, действительно есть смысл говорить, когда мы это обсуждаем. Дети в Москве, бабушка и дедушка, к примеру, в Челябинске, и вот субсидии на проезд к внукам, это могло бы быть вполне логичным. Может быть, даже гостиница, пишет Виталий, что-то... Уж если мы, еще раз говорю, нашли эти деньги и начинаем их как-то выплачивать. Вот один из вариантов. Что еще может быть?
2: Вполне возможно,
1: Юрий Соленов.
2: Вполне возможно, что субсидирование таких билетов, они действительно скажутся очень позитивно, очень положительно, тем более у нас огромная страна с большими расстояниями. А к тому же это профилактика. Все-таки, да, профилактика здоровья и вот культура здорового образа жизни, так, чтобы бабушка и дедушка могли приучать внуков, приучать детей к этому здоровому образу жизни. Потом, конечно, субсидирование различных билетов в музей. Вот это тоже бы хотелось, пока у них предпенсионные. Да, возраст это тоже бы хотелось поддержать. К тому же, вот гостиница мне тоже понравилась, и мне бы хотелось,
1: не,
2: чтобы...
1: Не, ну не гостиница вообще, а гостиница, если
2: проживание,
1: ты едешь к
2: внуку. Проживание, да. И еще бы хотелось, чтобы вот пока они предпенсионного возраста, чтобы им были льготы и, может быть, даже бесплатный проезд в общественном транспорте.
1: 674-й тоже опять вот нам. Лучше бы снизили пенсионный возраст. Мы неоднократно уже говорили о том, что теперь бабушки и дедушки выглядят иначе и действуют иначе. Поэтому в вашей логике, если бы снизили пенсионный возраст, бабушка и дедушка сели бы куда-то, улетели и поехали отдыхать. С высокой долей вероятности. Вот как-то так. И на сколько мероприятий хватит этих 100 тысяч, пишет 702? Да хоть на одно мероприятие хватит. Если бабушка и дедушка хотя бы раз из Челябинска приедут в Москву бесплатно для них, уже хорошо. Голосование продолжается, напомню, через телеграм-канал. Вы можете проголосовать, можете зайти на голосование, которое на самом деле на сайте радиостанции «Говорит Москва». Через канал в Максе можно зайти, можно просто на сайт зайти. Там на главной странице есть возможность проголосовать. Насколько старше поколение сейчас участвует в воспитании и обеспечении детей в вашей семье. Как и ожидали, меньше, чем ждали, и это хорошо, меньше, чем ждали, и это плохо, больше, чем ждали, и это хорошо, больше, чем ждали, и это плохо. Вот пять вариантов для того, чтобы разобраться, как сейчас взаимодействуют эти разные поколения в Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: В Москве 17.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российское тактическое ядерное оружие не угрожает США. В МИДе подчеркнули, что попытки поставить этот вопрос во главу угла переговоров по контролю над ядерными вооружениями бесперспективны. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства Андрей Белоусов. По его словам, тема тактического ядерного оружия затрагивалась на обзорной конференции, которая прошла в Нью-Йорке. Дипломат напомнил, что Москва настаивает на том, чтобы из Европы было выведено американское ядерное оружие, а на территории континента была демонтирована инфраструктура. Структура для его размещения. Михаил Мамута назначен зампредом Центробанка. Он займет должность завтрашнего дня, следует из приказа главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Ранее Мамута руководил службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка. Это подразделение упразднят в декабре. В Лефортовский суд поступил иск Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам. Обращение было направлено накануне, сообщается в канале судов общей юрисдикции Москвы в мессенджере «Макс». Уточняется, что певица требует от Анжелы Цирульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы возмещения вреда. Отмечается, что ранее Балашихинский суд Подмосковья признал за Долиной право на удовлетворение исковых требований по компенсации имущественного вреда на 176 миллионов 141 тысячу рублей. В Германии пообещали выделить еще 300 миллионов евро на снаряды для ВСУ. Средства направят на закупку боеприпасов в рамках чешской инициативы, заявил министр обороны Борис Писториус. По его словам, на эти деньги приобретут партию из 50 тысяч дальнобойных снарядов. Ранее издание «Вельт» сообщило, что Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов на Украину через сложную международную сеть. Они приобретаются по непубличным каналам доставки. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 78 копеек, доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
6: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Право знать. Говорит Москва.
10: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
11: Продолжаем. Следим за пробками, следим за новостями. И, кстати сказать, насчет пробок не очень хорошие новости. Нам обещали, что 5 баллов будет только в 6 вечера. Сейчас половина шестого, уже 5-бальные пробки в городе. Пока они растут опережающими темпами. А по прогнозам все должно выглядеть следующим образом. 5 баллов только в 6 вечера, как максимум 6 баллов в 7 вечера. При этом 5-бальные пробки уже прямо сейчас. А основные проблемы — это третье транспортное кольцо, особенно внутреннее третье транспортное кольцо, которая в Сити останавливается и медленно едет до проспекта Мира. Такая стандартная история. Очень много красного на Садовом кольце. Обращаем внимание на большие сложности разъезда на пересечении шоссе энтузиастов и третьего транспортного кольца. Но в целом, еще раз напомню, уже 5-бальные пробки. Срочное сообщение. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Вот такая формулировка выбрана в сообщении Росавиации. Еще из того, что прямо сейчас появляется на лентах информационных агентств, финские власти не дали ясной картины фискальных последствий членства в НАТО, ссылаясь на аудит, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на государственное аудиторское управление. Финская, очевидно. И официальный курс доллара на завтра 71 рубль 73 копейки. Это уже из Центробанка. Следим за новостями, следим за пробками и продолжаем обсуждение истории про необходимость вводить бабушкин, дедушкин капитал, не знаю, братский капитал, дядин капитал, что там еще предлагали. Вот об этом говорим сегодня. Юрий Соленов с нами, основатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов», Елена Курамшина, руководитель детского направления Ассоциации практических психологов и коучей. Голосование продолжается у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Заходите либо на главную страницу, там с правой стороны найдете ссылку, либо через телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо канал в Максе радиостанции «Говорит Москва». Все собирайтесь вот тут на сайте «Говорит Москва» и голосуйте. Уже довольно активно люди голосуют, уже понятно, в каком направлении движется это голосование, но итоги будем подводить через 20 минут. А пока вопрос наших слушателей, которые достаточно интересные. Вот смотрите, я попрошу коротко прокомментировать. Значит, вот нормально, 937. Ну, куда можно улететь или сводить внука на эту пенсию? При желании можно. 933. Опять же, можно ничего не делать. Нет проблем. Мы обсуждаем какие-то варианты. Или вот 100 тысяч заплатить государству проще, чтобы отстали. В каком смысле? Ну, на 100 тысяч тоже много что можно делать. Можно ничего не делать, и тогда нет 100 тысяч, нет пенсии, никуда не летаем, никуда никого не водим. Нет проблем. Но у меня вопрос другой. Я попрошу вас прокомментировать. Значит, много сообщений, поэтому не все сразу найдешь. Марина 750-я, говорит, совершенно не уверена, что... Ведь о чем, по сути, идет речь? О том, чтобы бабушки или дедушки в семье, получается, взрослого ребенка, у которого уже свои дети, стало больше. И вот Марина пишет, я не уверена, что приезд бабушки в семью взрослого ребенка – это хорошо. Это же новые конфликты, хотя бы, к примеру, и по поводу воспитания детей. Юрий Соленов.
12: Ну, не всегда конфликты.
11: Не всегда, но больше.
12: Ну, нет, не соглашусь. Все-таки если с детьми выстроены дружественные, доверительные отношения, то приезд бабушки и дедушки – это однозначно поддержка, опора и помощь для любой семьи. Если, конечно, конфликтные ситуации были до этого, то тогда необходима помощь психолога, и не исключено, что потратить деньги на то, чтобы семейные межпоколенческие отношения улучшились, это будет большим плюсом для всей семьи, для всего рода. Я думаю, любой дедушка и любая бабушка готовы будут потратить потратить свой капитал для того, чтобы восстановить отношения, улучшить отношения со своими детьми и, естественно, выстроить дружеские доверительные отношения со своими внуками, это однозначно, на мой взгляд. Поэтому нивелировать вот так вот отрицательно, сносить голову...
11: Новых конфликтов не будет.
12: Новые конфликты всегда будут.
11: Это другое. Это история про другое. Тот же вопрос, Елена Курамшина.
13: Но в первую очередь тут как раз, да, приедет бабушка и такой ответ...
11: У нее даже... будет больший запрос на свое влияние на ситуацию.
13: Но вы знаете, здесь сразу многие как раз супруги скажут, смотря чья бабушка с какой стороны приедет. Поэтому тут тоже такие моменты, они всегда очень разные.
11: Понимаете, если ни с той, ни с другой стороны не приедут, конфликтов не будет. Вот о чем пишет Марина.
13: Не всегда это так. Я не соглашусь, что будут обязательно конфликты, и Юрий здесь абсолютно прав, сказав, что если выстроена именно межпоколенная, я бы даже сказала, связь детско-родительских, давайте просто назовем их детско-родительскими отношениями, и если это было гармоничное воспитание, уважение, даже не обязательно там требуется какое-то, да, восхищение и любовь, а в первую очередь уважение к взрослому со стороны молодого поколения, тогда я не думаю, что могут возникнуть какие-то сверхконфликты в семье.
11: Еще вопрос. Тоже попрошу коротко прокомментировать собравшихся, каждого из собравшихся. Вот смотрите, значит, Буцкая предлагает бабушкин и дедушкин капитал. Тут вот не фигурирует история бабушкин или дедушкин, неважно. Вот капитал кому-то из вот другого поколения. Параллельно, значит, в общественной палате человек по фамилии Рыбальченко, Сергей Рыбальченко его зовут, говорит, надо бы ввести еще отдельно отцовский капитал. Не материнский или отцовский, как сейчас бывает, а вот и тот, и другой. Что вы думаете по поводу того, чтобы государство вот так вот платило? Это может работать, Юрий Соленов?
12: Может
11: мы даже не исходим из того, что мы не знаем, где этот шкафчик.
12: Все-таки отцовский капитал мы предлагали еще там в конце 10-х годов и говорили о том, что это за многодетную семью, рождение 3-го, 4-го ребенка
11: в одной семье. Нет, это не каждому, это мы понимаем.
12: А, да, и, соответственно, это все-таки конкретно для отца поддержка, который, ну, устал работать и устал, на самом деле, не воспитывать, а устал работать и материально обеспечить своих детей, потому что он сталкивается с огромным количеством ожиданий. Ожиданий, когда от него требуют, в первую очередь, добытчика, соответственно, он должен принести деньги в семью. Второе, от него требует быть партнером, то есть, возвращаясь домой с работы, он должен быть профессиональным психологом, и жена ждет, что поговори со мной. Третье.
11: Дети
12: она,
11: тоже ждут.
12: Да, она ему говорит, ты что, пришел с работы и даже 5 минут не уделил своим детям? Ну-ка, давай занимайся, играй, воспитывай.
11: Подождите, ну, а от того, что государство даст ему немножко денег, ведь мы же понимаем, что это будут не деньги, которые заменят заработную плату.
12: Они не заменят, но в любом случае они будут поддержкой. И, может быть, в столицах это не такая существенная поддержка для решения каких-то квартирных вопросов, но все же для того, чтобы направить эти деньги на образование и на лечение.
11: Нет, слушайте, мы не обсуждаем историю, понятно, что
12: но это поддержка.
11: Были бы деньги, это в любом случае поддержка.
12: Да. Поэтому, когда он приходит домой, и она говорит о воспитании, говорит о партнерстве, и к тому же он еще должен быть профессиональным наставником.
11: А он такой раз еще соточку достает.
12: Раз и все,
11: и уже
12: да.
11: Намного... Я понимаю, нет, то есть больше денег... Лучше, чем меньше денег.
12: Но и все-таки это тоже психологическая, это эмоциональная опора для мужчины, который с уверенностью может посмотреть хотя бы в завтрашнее будущее, не на 10 лет вперед.
11: Слушайте, 724-й, зачем единоразовые небольшие суммы? Увеличение зарплат даст 100 крат больше результата. Вы только должны не забывать, что увеличение заработных плат даст также увеличение цен. И, следовательно, в 100 крат больше результата не даст. Вот такие как бы разовые денежные добавки, они могут сработать более эффективно, но у каждого свой взгляд. Елена Курамшина, что вы скажете?
13: Если мы говорим про то, что, да, вот как материнский капитал,
11: ну, да.
13: Все мы знаем,
11: вот
13: что...
11: Вот каждому, и дяде тоже.
13: Да, ну, если и дяде, и если и дяде, и тете, и если все эти капиталы объедините, это действительно поможет как-то... Если, например, мы говорим про регионы, то, возможно, это будет решение с жилищным вопросом. Если мы говорим про Москву, то, возможно, это хотя бы поможет обучить детей, именно дать им высшее образование. как мы знаем, материнский капитал, да, есть определенные условия.
11: Конечно.
13: Как мы
11: и причем можем... вчера буквально заговорили о том, что надо бы ужесточить имеющиеся условия.
13: Вот, это важно. Да. Вот эти вот моменты, как бы, здесь всегда очень много «но». Нам выдают, как бы, да, дают определенный капитал, но всегда есть очень много «но», на что мы можем его потратить, и потом, если, да, вкладывается там улучшение жилья,
11: то... Я понимаю, но вот смотрите, еще один поворот, который мы не обсудили, а который важен. Сейчас я... Елена не нашла голосование. Елена, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва». Заходите в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Заходите в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва». Находите ссылки. Если на сайте, то на главной странице сайта справа вы найдете и ссылку на канал в Максе, и ссылку в телеграм, и ссылку на голосование. Там все написано. Нет никакой проблемы. Так вот, смотрите. Одно дело, когда государство дает какие-то деньги за ребенка родителям. А теперь представим себе ситуацию, что государство начинает родителям, плюс еще бабушкам, плюс еще, там, допустим, маме, плюс папе, плюс бабушке. У мамы с папой не сложились отношения. Бывает, но деньги дают. Дальше, еще чаще бывает, у бабушек и дедушек не сложились отношения с мамой или с папой. А государство дает деньги кому и на что тогда пойдут эти деньги? Юрий Соленов.
12: А вот мы начинали говорить про критерии. И, соответственно, если эти критерии будут готовы, мы готовы их обсудить, и они будут прописаны, и этим критериям будут бабушки и дедушки соответствовать, и определенные гарантии будут выполнять.
11: То есть экзамен, скажем, на взаимоотношения в семье?
12: А почему бы нет? Слушайте, пусть это грубо звучит, но не то чтобы это экзамен, но определенные критерии, которым они будут соответствовать для
11: справка их выполнения. Справка о дружелюбности в семье Ивановых.
13: Прикольно. Ну, вы знаете, психологическую экспертизу супружеских и детско-родительских отношений никто не отменял, и она есть.
11: Да. Так, значит,
12: главное, к материальному не сводить, чтобы вот все не уперлось в эти финансы и деньги.
13: В первую очередь надо именно традиция семейных ценностей, и это очень хорошо поддерживать, а потом уже думать по поводу как раз
11: финансовой. Григорий говорит, подождите, давайте не будем доплачивать бабушкам и дедушкам. Слушайте, давайте, мы же все-таки говорим, мы еще раз, мы не проверяем, есть ли деньги в бюджете на все это. Поэтому мы говорим о всех вариантах. Потом мы будем искать, может быть, там нет денег. Кто-то уже из слушателей написал, зачем это обсуждать, денег-то нету. Ну, а вдруг? Почему нет? Так вот, не бабушка едет к внукам, а чаще внуки едут к бабушке. И, может быть, бабушкин, дедушкин капитал как раз на проезд внуков. Что-то подобное. Нет?
12: Я больше рассматриваю вариант,
11: пока
12: когда
11: мы видим
12: при рождении.
11: Один практический вариант приложения, да.
12: Пока при рождении ребенка. Все-таки ребенок рождается, и вот здесь уход бабушки и дедушки за младенцем, он очень сильно помогает молодым родителям, особенно при рождении первого ребенка. И даже вот мы с вами затрагивали какие-то конфликтные ситуации, не будет ли скандалов. Здесь, наоборот, это пример и это основа для того, чтобы такие взаимоотношения поправить и выстроить. Потому что молодая мама, она очень сильно нуждается в такой помощи и в таких советах. И здесь бабушкин совет будет как раз таким связующим звеном, тропинкой, прокладывающей дружеские восстановительные отношения с мамой.
11: Молодой. Если почитать сообщение, которое мы сейчас получаем, абсолютно нищая страна. Понимаете, как бы денег нет, но мы держимся, пишет 674-й, 724-й. Этой серии «Не учите нас жить, помогите лучше материально». В банках, напомню, триллионы людей. Триллионы рублей у людей, но при этом вот они держатся как-то с трудом. Может, просто увеличить пенсию бабушкам, у которых есть внуки? Тоже, кстати, вопрос. У тебя есть внуки, поэтому твоя пенсия больше.
12: Ну, не исключено, но все-таки капитал, это, знаете, это достаточно приличная должна быть сумма. И, может быть, 100 тысяч – это прям настолько мало, что выглядит как-то... с юмором небольшим, но 500, 600, 700 тысяч до миллиона, это была бы существенная поддержка. Если триллионы лежат и...
11: Но триллионы это все-таки частные вклады.
12: Понятно.
11: То есть это люди, которые... Эти деньги люди уже получили.
12: Да, но еще стоят машины, которые тоже нужно не востребовать, а в которых нуждаются многодетные семьи. Если бы был план для того, чтобы машину могли предложить той семье, в которой появляется второй, третий ребенок, на льготных условиях или как раз туда потратить...
11: Хотя бы четвертый.
12: Бабушкин
11: уже
12: капитал.
11: Уже бы было, хотя бы начало.
12: да, то это был бы семейный автомобиль, в котором могли бы ездить и старшее поколение, и тоже поддержка для них. Дайте льготу освоить им водительское удостоверение в это востребованное
11: хорошо,
12: время.
11: Да. Может, просто, правда, бабушкам и дедушкам увеличивать пенсию?
13: Ну, знаете, вот это хороший вариант.
11: При каком-то например, раскладе.
13: Да, мне он больше нравится.
11: Ну, он кажется объективным, во всяком случае.
13: Да, но я хочу как раз еще вернуться к тому моменту, что сейчас как раз, вот мы все знаем, недавно прошел Питерский экономический форум, и там сделали выводы по поводу исследования как раз, почему у нас не рожают до 34 лет. И как раз проводили опрос у людей до 34 лет, и большой процент как раз занял то, что нехватка денег. А люди, которые отвечали после 45 и после 60 лет на такой же вопрос, почему как бы не рожает молодое поколение, они ответили, что это эгоизм. Поэтому здесь такой еще вопрос встает уже чисто психологически, именно о страхах молодых родителей, почему они не рожают.
11: Есть еще один психологический вопрос, на который, где Андрей 207 обращает внимание. Если вдруг, а это неизбежно произойдет, когда и если подобного рода капитал появится, кто-то получает деньги за то, по сути, чтобы посидеть с ребенком. Это же совсем другие родственные связи. Как-то так сложилось, говорит, у нас в семье. Сегодня ты мне помогаешь, завтра я посидел с твоим и так далее. И денег никто не требовал. Но если туда эти деньги придут, Это будет изменять взаимоотношения, разве не так, Юрий Соленов?
12: Я думаю, что не так. Все-таки и так на данный момент бабушки вкладывают настолько дедушки большие деньги, что эти деньги могут быть соразмерны во многих случаях, которые они вкладывают в воспитание своих собственных детей и в их обеспечение. И вот у нас в стране сложились все-таки отношения бабушек и дедушек со своими молодыми, ну, с детьми, с молодыми родителями на очень серьезном уровне. И это единственный опыт из многих стран мира, где действительно институт старшего поколения бабушек и дедушек на таком высоком уровне. Это просто материальная поддержка, как закрепление существующих норм, существующего
11: хорошо,
12: института.
11: Закрепление существующих норм, говорит Юрий Соленов. Елена Курамшина, это не испортит семейные отношения?
13: Знаете, всегда же деньги, да, старая поговорка.
11: Да-да-да, деньги людей...
13: Хочешь лишиться друга, дай ему взаймы. И вот эти вот моменты денежные, мы уже тогда говорим, да, не про семейные ценности.
11: Дети и внуки начнут бабушкам и дедушкам говорить, так, не лезь ко мне, лучше купи мне то-то и то-то, тебе государство деньги вообще-то за меня платит.
13: Ну да, вы не забывайте, что сейчас же тоже у нас такое детское поколение, поколение потребителей. И дети могут сказать, как бы, бабуль, дедуль, тебе же выдали-то на меня, как бы, за то, что я родился.
11: Ты как отчитываться будешь?
13: Я
11: не подпишу.
13: То есть не хотелось бы, чтобы такая инициатива перешла, чтобы в семьях были как раз рыночные отношения, а именно мы все-таки за семейные традиции, любовь, уважение и очень важно как раз почтение своих родителей и быть им в первую очередь благодарны, что они у нас есть.
11: Так, теперь звонки, еще 7 минут на голосование, даже 6 минут скорее. Насколько старшее поколение сейчас участвует в воспитании и обеспечении детей в вашей семье? Про бабушек и дедушек. Как и ожидали, меньше, чем ожидали, больше, чем ожидали. Хорошо это, плохо это. Вот там 5 вариантов ответов, присоединяйтесь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
11: Да, прошу.
14: Ну, я бы сказал так, что...
11: Ой, у нас сегодня какие-то истории со связью. Уж не первый раз жалуемся. Мы не слышим половину из того. Но все-таки давайте пробовать. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. 534. Логика у государства железная. Повысить пенсионный возраст, чтобы платить пенсионерам, чтобы последние сидели с внуками. А где вы видите логику железную государства здесь? Вот опять же, давайте тогда еще вспомним, что запустить речные трамвайчики по Москве и реке, чтобы последние сидели с внуком. Ну какая связь? Это же, ну, про разные вещи немножко. Повышение пенсионного возраста – это чтобы платить пенсии. А история доплаты за то, что у тебя есть внуки – это другая история. 7373948. Может, Борис Семенович как-то изменил положение телефона, и мы услышим его лучше. Прямо сейчас слушаем. Здравствуйте.
14: Ну, никакими деньгами людей, если они заинтересованы только в деньгах, не загонишь для того, чтобы...
11: Нет, а загонять никто и не пытается, но все-таки есть проблемы со связью. 7373948. Внук родился, жалуется, видимо, Илья. Мои родители сразу уехали в другой город. Ну, так сложилось, да, вот у Ильи 72-го. И что? Помните, да, у нас пока единственное практичное предложение и как-то субсидировать деньги на проезд бабушки к внуку или внука к бабушке. Ну и, соответственно, там внучки, дедушки. Не суть важно. Субсидирование вот этих поездок. Виталий прямо теперь нам пишет. Мое предложение про билеты и гостиницы считаю самым адекватным. Слушаем вас. Да, прошу.
15: Здравствуйте, меня Андрей зовут. О каком пенсионном возрасте говорите? Повышение, не понимаю. Вы и так повысили уже. Я уже 3 года должен быть на пенсии с 20-го года.
11: А причем... Не-не-не, подождите. Мы сейчас про взаимоотношения. Надо ли платить за внуков бабушкам и дедушкам?
15: Ну, я не знаю. Может быть, если нет такая необходимость...
11: Так если вот нужно, есть да? Эта необходимость или нет, мы как раз и обсуждаем. Не посыпать возраст и платить не нужно. Ну, слушайте, еще раз, ну вы когда отсылаете сообщение, вы проверяете, чего вы пишете. Материнский капитал стимулирует рождение ребенка, пишет Елена, 659-я. А как бабушкин капитал может на это событие повлиять? Ну, это мы опять возвращаемся к тому, ради чего все это? Ради того, чтобы сплотить семью, если я правильно понимаю. Ну, мне кажется. Я не думаю, что это как-то связано с желанием или нежеланием изменять пенсионный возраст. Это вот про история попытки сплочения семьи. Будет это работать или нет, другой вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
16: Добрый вечер, Николай. Так если бабушки и дедушки будут дольше работать, тогда же им сидеть с детьми. Это тезис один.
11: Подождите, а это важно. В вашем понимании взаимоотношения с ребенком или детьми ребенка, это единственно сидеть с ребенком надо?
16: Ну, то есть бабушка, дедушка тогда не будут дорабатывать до пенсии, а будут сидеть, да?
11: Почему? Обязательно? Нет, других вариантов взаимоотношения бабушки с внуком вы не видите.
16: Почему? Помочь? Молодым родителям. Но вы понимаете, если родители молодые, сколько лет бабушки и дедушки, они им работают еще лет 15-20.
11: Так, еще раз, да. А бабушка с дедушкой могут помогать только если не работают?
16: Нет, мы сейчас говорим как, материально или морально, так или физически.
11: Так вы-то как говорите, как надо?
16: Я говорю как надо, чтобы появилось... У бабушки, у дедушки внуки, им доплачивать родителям. Вот как надо, чтобы бабушки, дедушки спокойно работали.
11: Я сейчас, честно говоря, запутался.
12: Ну, чтобы бабушки, дедушки продолжали работать до
11: осуществления
12: пенсионного
11: им,
12: возраста, а платить родителям.
11: Вот
12: родители
11: так.
12: Молодцы.
11: Договорились.
12: В принципе, им платят материнский
11: семейный капитал. Андрей говорит, голосовать в ретроспективе я не могу, потому что дети уже выросли. Ну, а мнение это какое? Мы же все-таки про общественное настроение говорим. Насколько старшее поколение сейчас участвует в воспитании и обеспечении детей в вашей семье? Как и ожидали, меньше, чем ждали, больше, чем ждали. Вот это все еще буквально несколько секунд на голосование. Мат-капитал увеличивает рождаемость только в проблемных семьях с низким доходом. Есть уверенность у 724-го. Елена Курамшина, это так?
13: Вы знаете,
11: коротко.
13: Это...
11: У нас последние
13: коротко,
11: секунды.
13: Коротко,
11: да.
13: Но есть процент такой.
11: Есть такой, Юрий
12: очень
11: Соленов.
12: Очень маленький, не соглашусь.
11: Есть процент, очень маленький, Юрий Соленов. Вот, чтобы вы понимали разницу в ответах. Если у меня внуки появляются, а мне 40, мне как, что, на пенсию идти? Пишет Михаил 396-й. Ну, эти вопросы остаются, да. Люди, которые начинают как-то связывать эту историю с пенсионным возрастом, они часто забывают о том, в каком возрасте... Некоторые становятся бабушками и дедушками. Некоторые в 40, и такое бывает. Интересно, говорит Григорий 859, есть ли какой-то зарубежный опыт на этот счет. Ладно, смотрите, значит, мы отталкивались от идеи Государственной Думы, которая родилась, что надо завести какой-то бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. И на этом фоне мы решили спросить людей, как вы думаете, вот сейчас бабушки и дедушки в вашей семье меньше, чем ждали, как ждали, больше, чем ждали, хорошо это, плохо ли. И интересно, как проголосовали люди. Юрий Соленов, как вы думаете, самый популярный ответ какой? Итак, как и ждали, меньше, чем ждали, это хорошо, меньше, чем ждали, это плохо, больше, чем ждали, это хорошо, больше, чем ждали, это плохо. Какой самый популярный?
12: Как и ждали.
11: Как и ждали. Юрий Соленов полагает, Елена Курамшина, как думаете...
13: У меня почему-то такое ощущение, что разделилось на два. Это первый, как ждали, а второй, как ждали, получили меньше, и это плохо.
11: Ага, на самом деле нет, оба неправы. Меньше, чем ждали, и это хорошо. 39% самый популярный ответ.
17: Идеально.
11: Второй по популярности ответ. Меньше, чем ждали, и это плохо. 27%. 21%. Только третий по популярности ответ. Бабушки и дедушки в нашей семье играют роль, которую мы ожидали. И совсем мало, больше, чем ждали. 9% больше, чем ждали, и это хорошо. И только 4% больше, чем ждали, и это плохо. Вот так. Интересные на самом деле результаты, над которыми есть смысл сесть и внимательно подумать. Программа «Своя правда», бабушкин и дедушкин капитал обсуждали сегодня. С нами были Юрий Соленов и Елена Курамшина. Я благодарю вас. Спасибо.
13: Спасибо.
9: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию. Причина введения ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Об этом сообщили в Росавиации. Там добавили, что в расписании рейсов возможны корректировки. Утром в ведомстве заявляли о введении ограничений во всех аэропортах Москвы. Позднее их отменили. Мэр Сергей Собянин сообщил, что с начала дня на подлете к столице сбили 16 беспилотников. В Красноярском крае в оздоровительном лагере отравились 16 детей. Один из госпитализирован с диагнозом кишечная инфекция. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает прокуратура края. По ее данным, остальные дети переведены на амбулаторное лечение. Известно, что массовое отравление произошло в лагере «Сокол» в спальном корпусе, где проживали заболевшие. На неделю введен карантин. Под наблюдение родителей переданы 87 детей. Причины отравления выясняются. Возбуждено уголовное дело. В Болгарии объявили о прекращении поставок оружия на Украину. Как заявил министр обороны страны Димитр Стоянов, Киеву нужно, цитата, «больше людей, а не вооружений». Он также призвал к, цитата, «справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта», конец цитаты. По мнению чиновника, роль ЕС в мирном процессе важна, но Брюсселю будет сложно стать посредником в урегулировании, так как он оказывает Киеву военную поддержку. Госдума ограничила число банковских карт у одного человека. Их может быть не больше 20. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенникам. Также предусмотрено создание единой системы учета банковских карт. Кредитные организации должны будут вносить в базу индивидуальные налоговые номера клиентов, информацию о количестве карт у человека и их номера. Банки обязаны будут сверяться с системой при оформлении новых карт, чтобы не был превышен лимит. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 31 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
9: Москва.
2: 94,8 FM.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии – политолог-европеист, доцент финансового университета Вадим Трухачев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
20: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
17: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Имена. Поверх времен.
10: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
21: «Имена. Поверх времен».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
22: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
23: 18:08 в Москве, сегодня 9 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас идут на всех наших ресурсах, на которых можно запускать прямые трансляции. Не поверите, мы еще и пытаемся это сделать с Рутюбом. Когда сделаем, обязательно вам об этом скажем. А пока они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, Они идут у нас на Ютьюбе и в Телеграме. Как сегодня сказали, по-моему, в Роскомнадзоре это сказали, да? Или, ну, по-моему, там, да, что Телеграм мы заблокировали, но он же работает, поэтому, в принципе, чего жалуетесь? Ну, действительно, он как-то работает. Я не знаю, как, какое-то чудо происходит, видимо, у всех. Чудо из трех букв, может быть. Такое старое, доброе русское чудо из трех букв. Ну, все функционирует при желании. Поэтому там тоже есть наша трансляция. Везде подписывайтесь на нас, ставьте лайки. А, Roblox разблокирует. Ура, пишет Сухарики. Я бы еще сделал бы на базе Roblox мессенджер. И тогда уж тоже будет прям совсем все хорошо. А, у нас есть Messenger Max. Там есть наш канал. Вы туда тоже можете подписаться, так же, как и в Дзене. А еще у нас там есть бот, через который вы можете отправлять ваши сообщения. Сканируйте QR-код в наших трансляциях, о которых я говорил выше, и переходите на этого бота, собственно, пишите сообщения, наслаждайтесь. Также у нас есть ссылка на сайте говоритмосква.ру. Связь с эфиром называются эти ссылки. Там есть ссылка на бота в мессенджере Max. Справа эти ссылки находятся, если это версия для компьютеров. Если это версия для мобильного телефона, то надо будет промотать весь экран вниз. Там будут эти ссылки. Все, переходите и пишите нам сообщение. А ведь есть еще и Клабхаус, пишет Виталий Филий. А он еще работает. Кто-нибудь... А есть такой человек странный, который в курсе, работает Клабхаус или не работает? Кто-то этим пользуется еще до сих пор или нет? А Костя Змитин пишет: «Приветствую, Георгий, откройте секрет, как вы можете следить за новостями, когда такой кайф на улице, и полуголые красивые девчонки рассекают наш прекрасный город? Представляете, как тяжело мне живется? Потому что я слежу за новостями вот все это время. Я даже и не видел практически всего того, о чем вы написали. Ну, погоду заметил, давайте так скажу. На всякий случай тоже я тоже сам себе-то могилу рыть не буду. Вот только погоду видел, все остальное не видел. Работа такая. Еще был Зела, пишет Нилс Майкл. Вот это вы копнули. Да, был Зела, действительно. Наверняка кто-то там еще этим и пользуется. А Сухарики раскрывает тезис про красивых девушек на улице еще глубже. Зачитывать сообщение это я не буду, наверное, в эфире. Вот, Эдвард, да, тоже пишет, что Георгий же женат. Какие девушки? Ну, вот и я тоже, да. Это меня не интересует. У меня жена красавица, все. Дальше не надо. Скрепы, все дела. А, Дмитрий Катков пишет: предлагаю тему для обсуждения, как будете отмечать День России. Еще, я думаю, успеем с вами поговорить про то, как будем отмечать День России. Сегодня, наверное, поговорим о чем-нибудь другом. Из юмористического, я думаю, что надо вот об этом сказать и как-то с этой темой, наверное, на сегодня, в принципе, закончить. Обратите внимание, в последнее время очень мало вообще, в принципе, мы говорим про подвиги президента Соединенных Штатов Америки, про его гениальное миротворчество и все, значит, прочее. А подсчитали интересные разные люди, сколько раз Дональд Трамп заявил, что у них, значит, прогресс на переговорах с Ираном. И это звучит как, знаете, ну вот, когда хочется сказать, что что-то произошло очень много раз, и в этом много раз не было никакого смысла. Вот обычно называют какую-то такую цифру. 37 раз. Он заявлял это у себя в соцсетях или делал какие-то публичные заявления на камеру. 37 раз они уже вот-вот, уже почти-почти, вот уже скоро-скоро договаривались с Ираном. И все эти 37 раз ни к чему это не привело. Теперь они еще и с Израилем ссорятся на этой почве, потому что Израиль продолжает газовать каждый раз, когда видит, что такая возможность есть. Иран газует в ответ, все эти договоренности летят в тартарары. Ну, потом снова Дональд Трамп, я уверен, выйдет и скажет уже в 38-й раз. У меня есть теория, вот Миш Николаев пишет, что, ну, не 67 же еще, 6-6-7-6-7. Я думаю, что на самом деле задача не в мем 67 попасть, а в его номер его президентства, вот 47, может быть. Где-то вот рядом с этой цифрой, я думаю, он попробует остановиться, хотя тоже вряд ли. Пассажирский самолет Бройлер 747 терпит бедствие уже 678-ю серию подряд. Да-да-да, вот этот Бройлер 747 или машина, которая едет в ограду бесконечно, да, и никогда в нее не врезается. Это вот все, что касается Соединенных Штатов Америки и их переговоров с Ираном. Нужна консультация нумеролога, пишет Дмитрий Катков. А я думаю, что уже, в принципе, какие-нибудь предприимчивые, креативные ребята, наверное, что-нибудь такое придумали и новость такую сделали. А если нет, то надо будет нашим подсказать у нумеролога проконсультироваться на этот раз. Рубио за Дринкинса. Капитан это прям Трамп, пишет Виталий Фили. Но это все, я не знаю, к сожалению или к счастью, это фон, это все превратилось в фон, никого это уже не впечатляет, все новости про возобновление ударов со стороны Израиля или в ответ, значит, возобновление ударов со стороны Ирана особо никакого шума, честно говоря, не наводят. Все уже просто привыкли к этому, но об этом сказать, мне кажется, надо было, так или иначе. Пока они не замирились, все продолжает своим чередом. Но значит, что у нас с вами происходит? Произошло за последние несколько дней. Выборы в Армении, ну, про выборы в Армении, мне кажется, вчера всеобъемлюще было сказано все, что только можно. Я могу только подписаться под всеми словами, которые вчера главный редактор произносил в эфире. Ничего хорошего, конечно, в том, что выборы в Армении закончились так, как они закончились для нас, нету. Но и сюрпризом это, мягко говоря, не стало. Об этом и я говорил, и кто только не говорил, что никакого другого варианта, в принципе, там и быть не может. Ну, причин тому масса. Это, значит, тема номер раз. Ну и тема номер два, которая достаточно широко обсуждалась тоже, это, естественно, Украина и все, что касается Украины. Сегодня был совершен очередной теракт, очередной подрыв автомобиля был совершен ими. Они дали, значит, свои комментарии по поводу Абрамовича, который приезжал. Помните, президент сказал, что вот бизнесмен ездил там, ну, я думаю, напоминать, что там было, не имеет никакого смысла. И вот они, значит, раскрыли, что это Абрамович. Я не понимаю, почему надо было, чтобы именно они говорили, что это Абрамович. Но мне кажется, что здесь любопытно, как, собственно, к этому самому Абрамовичу там отнеслись. Вот последняя такая интересная новость с этим связана, это то, что Зеленский всячески намекает всем, кому только можно, включая самого Абрамовича, что надо бы денежку, которую он заработал с продажи футбольного клуба Челси, а денежка эта заморожена в Великобритании, то есть он продать-то продал команду некому мистеру Боули, который изгаляется как может там над этой футбольной командой. Ну, у меня сочувствия к футбольному клубу Челси, честно говоря, никакого нет, но сам факт. Вот я думаю, что есть у нас среди слушателей болельщики футбольного клуба Челси, вот пускай они скажут все, что они по этому поводу думают. 2 с лишним миллиарда, я не знаю, долларов, евро или фунтов, ну, примерно какая-то такая сумма там была за это, за все. И якобы там чуть ли не напрямую Абрамовичу сказали, что денежку-то эту надо нам вообще-то передать, твою денежку за продажу футбольного клуба. Здесь речь даже идет не о том, что вот, а как же так? Вот, Нилс Майкл, вот они, болельщики Челси. Он говорит, я не буду материться в эфире. Ну, там, да, больше ничего не остается. Ну, может, сейчас Алонсо у вас еще пару недель поработает, подождите. Вот потом, когда его уволят по беспределу, тогда начнете материться. Тогда вам будет разрешено. Здесь речь даже идет не о деньгах Абрамовича, и жалко нам Абрамовича, что с ним так обращаются, или не жалко нам Абрамовича, что с ним так обращаются. Нет, здесь речь идет о хамстве, продолжающемся хамстве. То есть хамят вообще абсолютно всем. Хамят переговорщикам, хамят нам открытыми письмами, хамят президентам Соединенных Штатов Америки, тоже открытыми письмами, кстати говоря. Просто хамят налево и направо, и останавливаться не собираются. И помимо этого продолжают террористическую активность невероятными масштабами. Что случилось с Осиповым? Что у тебя с глазами? Что такое? Что, чем ты удивился? Что ты говоришь? Ты прислал мне что-то, да? Давайте, у него такое было лицо, что там что-то серьезное, наверное. Ну, давайте посмотрим, что он там мне прислал. Пишут, что еще один взрыв в автомобиле. Взрыв автомобиля произошел на юго-западе Москвы. Место преступления оцеплено Росгвардией и полицией. Отлично, да. 2 взрыва, да, за день? Террористы продолжают заниматься терроризмом в полный рост. И вот это, конечно, главная новость, которая, которая нас всех беспокоит. Присылай мне, ладно, что там вообще с этим взрывом, какая информация на этот счет появляется, буду вам рассказывать в прямом эфире. Террористы продолжают быть террористами и еще и хамами. Ну, уникальная, на самом деле, ситуация, о чем я тоже много раз говорил, что у террористов есть возможность выступать, давать интервью, встречаться с королями. Я так понимаю, что он опять с королем Великобритании встречался. Разошлась хорошая фотография по интернету, где стоит король Великобритании, который чуть пониже меня. Во мне 1,80 м роста. Король Великобритании 1,70 м. Ой, 1,70 м. 1,78 м. И стоит рядом Зеленский, рост которого 1,67 м. Насколько я понимаю. И они примерно одного роста на этой фотографии. Что ж пихает он к себе в ботинки такое, что 10 сантиметров прибавляет. Ну, на каблуках человек ходит, буквально. Но я думаю, что про самого Зеленского это, конечно, говорит очень красноречиво, насколько все-таки хочется ему быть хотя бы чуть-чуть повыше. Это, конечно, удивительный комплекс. Давайте вот спросим у человека небольшого роста. Георгий Вячеславович, вот вам когда-нибудь хотелось быть повыше? Вы повыше Зеленского. У вас сколько? 1,70 м у вас роста. Но вот ему никогда не хотелось быть повыше. Сидит, врет некрасиво. Ладно, ладно. Ну вот, видишь, ему, да, комплексы какие-то невероятные. А где системность обещанная, пишет Виталий Филин. Ну вот мы продолжаем ждать. Каких-то системных ударов, центры принятия решений и так далее. Самое удивительное, что они этим хамством кичатся и гордятся, пишет Василий. Да, но это просто вот они выбрали себя вести подобным образом, это их тактика. Но она работает, слушайте. Ну, точнее, как может сработать хамство? На что может быть нацелено хамство? Хамство может быть нацелено только на то, чтобы тебе дали в зубы за то, что ты хамишь. Либо чтобы это, чтобы ты выглядел таким невероятно крутым, потому что на твое хамство никто никаким образом не реагирует. Но вот на его хамство не реагируют. Наверное, ему кажется, что он выглядит таким образом крутым, что он весь из себя дерзкий, как пуля резкий и так далее. Но это как бы ладно. Ну, в принципе, кто не привык. Помните, ливерная колбаса или какая там была колбаска, да, у него в виде Олафа Шольца. Это все, к этому уже успели привыкнуть. Проблема в терроризме. Это терроризм в полный рост. Это никак по-другому вообще не может называться. Давайте я вот даже вам специально прочитаю вот определение, да, терроризма. Определение закреплено в федеральном законе о противодействии терроризму. Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решений органам государственной власти, органам публичной власти, федеральных территорий, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и или иными формами противоправных насильственных действий. Ну, терроризм в полный рост. Мне кажется, подходит под каждое слово этого определения, то, чем они занимаются. И вопрос в том, как долго будут позволять террористам заниматься терроризмом. Мы там делаем заявление. Давайте я вот вам прочитаю. Заявление это министра иностранных дел. Нашего министра иностранных дел, министра Лаврова. Сейчас я вам найду это заявление. Вот. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте. Зеленский написал письмо, разослал всему миру, это невежливо. Москву тревожит заявление госсекретаря о поддержке Украины. Нынешний генеральный секретарь ООН откровенно подыгрывает Западу, в частности, Украине. Но это не то заявление, которое я хотел процитировать. Сейчас я вам найду то. Там заявление, ну, я могу, конечно, и на память, но заключается в том, что мы больше не видим желания американцев следовать тем договоренностям, которые были достигнуты на Аляске. Что как бы очевидно, но одно дело, что это очевидно нам с вами, а другое дело, когда это произносится официальными лицами вслух. Вот где это заявление? Не могу найти. Столько всего у меня здесь. И не могу. Ты мне прислал? А можешь мне его прислать еще раз, пожалуйста? Вот. США не проявляют интерес к выполнению договоренностей Путина и Трампа в Анкоридже. Почти год назад, в августе 25-го, на Аляске президент Путин, проявляя дух компромисса, принял абсолютно конкретное предложение президента Трампа. Вот чем закончились переговоры. Очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренности на Аляске. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют интереса, не проявляют к этому какого-либо интереса. Ну, вот Россию тревожит заявление о поддержке Украины. То же самое сказал небезвестный Каллас и ряд других деятелей из Евросоюза и Еврокомиссии. Поэтому мне сейчас трудно как-то комментировать перспективы переговоров, добавил наш министр иностранных дел. Ну, то есть мы понимаем, что никакого анкориджа нет. На данный момент он не реализуется. Это хорошо, потому что так оно и есть. Это видно невооруженным взглядом. А против нас работают террористы. Почему я концентрирую свое внимание на том, что это терроризм и что это террористы? Потому что у террористов нет шансов победить на поле боя. Террористы и не рассматривают себя на поле боя, и не надеются на то, что у них есть хоть какой-то шанс на поле боя. Террористы изначально целятся в устрашение, собственно, слово, от которого произошел термин терроризм, и означает устрашение и страх. Они целятся в устрашение, они пытаются кошмарить мирных людей для того, чтобы под влиянием этого самого страха и паники им шли на какие-то уступки и выполняли их требования. Все, больше террористы ни на что не рассчитывают. На поле боя победить невозможно, будучи

0: очередные взрывы, причем таким образом, что ну, это просто, да, подпись под этими взрывами стоит будановская экстремисты и террористы. Это почерк, известный на весь мир. Подрывы автомобилей и так далее. Уничтожать террористов надо, никаких других вариантов нет. В данном случае хамство и терроризм поощряются европейскими спонсорами, так как способствуют их целям. А цель новой европейской элиты – это удержание власти и ее преемственность. Для достижения этой цели нужно продолжать втаптывать любые потенциальные связи с Россией, как ни странно, и дальше разваливать европейскую экономику, снижать уровень жизни. В таких условиях проще управлять сознанием людей, консолидировать его против внешнего врага России. Ну, у них с консолидацией общества против внешнего врага России у них не очень получается, потому что если вы посмотрите замеры популярности всех действующих политиков европейских, окажется, что особенно у самых главных европейских политиков, таких как президент Франции, немецкий канцлер или премьер-министр Великобритании, рекордно низкие рейтинги поддержки. Понятно, что это связано не только с тем, как они себя ведут в нашем отношении, но и с этим тоже, безусловно. И многие проблемы, которые у них возникают уже во внутренней политике, тоже с этим связаны. Поэтому консолидация общества у них не выходит. Но это им не мешает. Вот тоже такие демократические прелести. Особо это им никаким образом не мешает, они продолжают стоять на своем. То, что действительно эти террористы поддерживаются официально европейскими спонсорами, да и американскими, это уникальность данной ситуации. Понятно, что всегда любые террористы поддерживаются какими-то спонсорами, и практически все террористы, известные в последнее время, поддерживались одними и теми же спонсорами, которыми поддерживаются и эти. Но тут с ними не встречались короли, к ним не приезжали генеральные секретари НАТО. Это не делалось в открытую. А здесь это делается в открытую. Без каких-либо «но». И это уникальность ситуации, но это не должно менять отношение к этим людям. То, что их поддерживают в открытую из Европейского Союза, не отменяет того факта, что они просто террористы. И никакой надежды, кроме как на террор, у них не осталось. С одной стороны, может прозвучать как вот, да, это там они от безысходности и так далее. Ну, терроризм очень часто от безысходности. Но это не отменяет того факта, что они террористы. А террористов нужно уничтожать. Без каких-либо «но». Я, может, излишне жесткий, но заумные тексты про консолидацию вокруг русофобии, рейтинги всяких деятелей, это уже вышло из моды, это тексты из 2023-го максимум. Сейчас вопрос про то, почему не признаем их террористами, почему не мочим в сортире. Мне кажется, что ключевое здесь не тексты про русофобию, консолидацию вокруг русофобии и то, что, значит, я согласен с тем, что это из 23-го, может быть, даже из 22-го, то, что это вышло из моды. Это просто факты, их нужно произносить, особенно когда ты пытаешься какой-то анализ проводить. Здесь вот почему мы не признаем террористами, почему не мочим в сортире, мне кажется, что второй вопрос, почему не мочим, он главный. Здесь дело даже не в признании, потому что признание, оно особо ну, ни к чему не приведет. Что такое признание? Что от того, что кого-то признают террористом, он перестает быть террористом? Нет. Он перестает быть террористом и становится мертвым террористом после того, как его уничтожают. И вот это важно. Террористов нужно уничтожать. Останусь при своем, буду продолжать на этом стоять. И буду продолжать на этом стоять после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30, в студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации летевшего к Москве дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, написал мэр в канале на платформе «Макс». Всего с начала суток системы ПВО нейтрализовали 17 украинских беспилотников, которые направлялись к столице. В Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский в настоящее время обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Две индийские компании намерены нарастить импорт коксующегося угля из России. Власти страны заинтересованы также в импорте российского никеля. В статье Рейтер отмечается, что в мае Индия направила делегацию в Россию для предупреждения.

0: предварительных переговоров с представителями правительства и промышленных кругов. Первоначальные контакты по вопросу увеличения импорта никеля прошли между российской и индийской сторонами в апреле в Нью-Дели, уточнили источники. ФРГ признали провал совместного проекта с Францией по созданию истребителя. Речь идет о выпуске самолета нового поколения Future Combat Air System. То, что проекту пришел конец именно сейчас, уже не стало сюрпризом, сказал глава Минобороны Германии Борис Писториус. По его словам, это был амбициозный, масштабный европейский проект, который теперь разрушен реальностью. Министр добавил, что эта ситуация ничего не меняет в отношениях с Францией, передает агентство ДПА. Ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщали, что канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон договорились закрыть многомиллиардный проект по созданию европейского истребителя нового поколения. ФИФА предложила болельщикам разместить их имена на экранах стадионов на чемпионате мира 2026 года. Они могут появиться на больших табло во время предматчевой разминки. Стоимость услуги составляет $79, сообщил портал «Атлетик». Уточняется, что сообщения не должны содержать эмодзи и ограничены 30 символами. Предложение охватывает все 72 матча группового этапа. Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность около 40%. Ночью синоптики обещают плюс 18-20. Утром в среду до плюс 22-24 градусов. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева. Говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог-европеист, доцент финансового университета Вадим Трухачев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
12: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:38 в Москве, сегодня 9 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме, подписывайтесь везде, по запросу «Говорит Москва» сможете найти нас во всех этих соцсетях, также еще подписывайтесь на нас в Максе и в Дзене. У нас там есть странички, и в Макс есть еще бот, куда можно зайти и писать нам сообщение в эфир через этого бота. Для того, чтобы его найти, нужно отсканировать QR-код у нас в трансляции или по ссылке с сайта говоритмосква.ру еще можно зайти и добавить себе этот бот. ДС пишет, общественное мнение, поддержка или не поддержка политики в отношении Украины и европейского обывателя вообще не влияет на эту поддержку. Зачем мы на это обращаем внимание? Вот вопрос. ДС, отвечаю вам на ваш вопрос. Поступило сообщение, где написано было, что они ставят своей целью специально разваливать экономику, снижать уровень жизни в Европе, и таким образом, чтобы было проще управлять сознанием людей и консолидировать против внешнего врага, то бишь нас. Вот я и говорю, что задачей консолидировать обычных людей, граждан Европейского Союза против нас, таким образом особо не получается, потому что у них вообще не получается консолидировать людей вокруг себя. У них плохо с поддержкой. Вот и все, исключительно только про это я вам и говорю. Почему на это не надо обращать внимание? Ну, на все стараемся обращать внимание. Работа такая. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
3: Георгий, добрый вечер. Это Гурген.
2: Здравствуйте, Гурген.
3: Видите ли, вот у меня есть ощущение, что режиссура Трампа на Ближнем Востоке, а обратите внимание, он очень хотел бы, да, по его действиям, как минимум, судя, быть таковым режиссером и распределителем ролей. Обратите внимание, если бы вот та фобия израильского населения, мирного населения в основном, я имею в виду относительно Ирана, да, она, в общем, не лишена оснований, естественно, потому что Иран, как вы прекрасно понимаете, обладая достаточной мощью, с одним только Израиль мог бы расправиться физически, понимаете, до такой степени, что не как наши вот эти контрпартнеры, так сказать, да, украинцы, а Америка не хамит. Америка в лице Трампа, по крайней мере, позволяет себе какие-то шутки, такой ядреный старческий юмор, знаете, все что угодно. Но есть какие-то силы, которые, как мне представляется, держат и Иран, и Израиль в данном случае, даже без комментариев Трампа в отношении Нетаньяху и его там моральности или неморальности действий, кто кого спас от тюрьмы и так далее. Это внешняя сторона и показуха. Обратите внимание, я, может быть, несколько сбивчив, но что касается Соединенных Штатов, и так, и сяк пробуются способы воздействия на конфликт, да, и какие-то дедлайны, да, типа там, даю вам 2 дня, но в крайнем случае 3. Понимаете, вот такие формулировки какие-то своеобразные, да. Я хотел бы сказать, что в отношении, я не могу не согласиться с вами, в отношении террористов, да, террорификары, да, устрашать, а буквально закапывать в землю, да, там корень терра, да, как вы слышите. Поэтому, естественно, с ними невозможен не просто никакой диалог. Они не способны на диалог, даже если очень этого захотят. И та тактика циничных скользких действий в отношении наших граждан, я хотел бы задаться вопросом, но почему мы до сих пор не мочим их в сапсирах, уважаемый Владимир Владимирович, как это было, уже было заявлено неоднократно. Если территория Российской Федерации, ее территориальной целостности будет что-то угрожать, мы не будем ждать ни минуты, или мы моментально нанесем такой ответный удар, понимаете? Ну, это, конечно, одно риторика, другое дело. Простите, я не понимаю этой сверхосторожности. Может быть, в силу своей профанации проблемы, потому что, поймите правильно, я не военный. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые разбираются в военных вопросах, вот как, в частности, Сергей Алексеевич или многие другие слушатели. Но я не понимаю, в связи с чем связан вот этот саспенс, да, то, что называется в кинематографии. Вот эти зависшие лакуны пауз, когда нам реально в лицо кидают перчатки, мы не отвечаем. Ну, может быть, просто потому, что мы выше по сословию, да, так сказать, как известно, в дуэльной практике была невозможна ситуация, когда господа и холопы выясняли бы отношения. Не знаю, не знаю. Но, естественно, как мне, обыкновенному наблюдателю, в данном случае, совершенно частному лицу со своим субъективным оценочным мнением, очень хотелось бы интенсивности. Реально то, о чем я уже успел сказать. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо, Гурген. Да, спишь. Нотка оптимизма и позитива, пусть и Горького. И патриоты, и нетвойнисты объединились в недоумении по поводу нашего поистине изумительной сдержанности. Получается, народ объединен, пишет ДС. Смешно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Мне, кстати, навело на мысль, да, насчет Гургена. Вот он хорошая сказала мысль, почему не отвечаем. Есть мнение, почему, но это лично мое мнение, да, почему не отвечаем. Мы просто ждем повода ответить ядерным оружием, вот, то есть нам нужен реальный именно повод, чтобы просто уничтожить центр Киева. То есть должно быть что-то серьезное, потому что если не...
2: Например, давайте попробуем с вами, например, что?
1: Попытка убийства президента нашего, реальная.
2: Ну, они пытались наносить удары по
1: Кремлю и по резиденции. Нет, такое, чтобы там, ну, не знаю, телохранители погибли, например, там, или зам погиб. Что-то такое действительно серьезное, прям вау. Вот это тогда была действительно как бы реальная причина, как бы, да, вот уничтожить центр Киева. Потому что если не брать в расчет ядерку, то, ну, факт, у них вооружение больше, чем, ну, обычное, я про обычное. У них вооружение в совокупе больше, чем нашего. То есть,
2: вы имеете в виду вместе с европейцами? Вы имеете.
1: Ну да, да, я про это и говорю. То есть если и НАТО и против нас, обычным оружием, ну, мы не вытянем. Тут как бы идет, скажем, уравниловка именно по ядерке. Но нам нужен реальный повод. И еще момент, чтобы его использовать, нам придется объявить войну. В рамках именно операции военной мы не можем применить ядерное оружие. Нам нужно именно объявить войну Украине официально. И тогда мы уже сможем действительно долбануть по центру Киева. Поэтому, ну, лично я вижу как ситуацию. Мы просто ждем повода. Может быть, не ждем. Ну, конечно, мы, наверное, его не ждем. Не хотелось бы таких поводов. Но по-другому объяснить,
2: знаете, я действительно не могу, почему мы не отвечаем. Мне кажется, что поводов, честно говоря, уже для чего угодно было предостаточно. А одна попытка нападения на Курскую область чего стоит? И сколько времени их оттуда еще потом выбивали. Одно это чего стоит. Я думаю, что поводов для нанесения каких угодно ударов в вагон и маленькая тележка была. Не знаю, по поводу ядерного оружия. С ядерным оружием все очень сложно. Я говорил, что мы не будем первой страной вот уже в наше время, потому что то применение оружия, которое было изначально против японцев, американцами, уже никем, уже не считается, не берется в расчет. Вот перевернули ту страницу, и вот на этой новой странице мы первыми не будем, кто будет применять ядерное оружие. Я просто вот, я так чувствую. Я уверен, что это будет так. По поводу, значит, этого автомобиля на юго-западе, да, на юго-западе Москвы пишут, что причина взрыва – это возгорание в аккумуляторном отсеке электроавтомобиля. Пострадавших нет, автомобиль потушен, движение на улице восстановлено. Ну, кадров пока нету, но вот сообщается такая новость. Ну, в принципе, такое бывает, да, с электромобилями. Я видел, там, в нескольких каналах об этом пишут. На данный момент информация такая. Курск, убийство генералов, прилет БПЛА по Кремлю, атака на резиденцию, а мы ждем повод, ждем, пока прилетят марсиане из-за украинца, пишет Виталий Ферид. Ну, я, да, считаю, что здесь про поводу повода, это, конечно, там, теория и конкретное личное мнение, но я с ним не согласен. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Да, вот тут все это почему... Нет ударов по центру принятия решения. Я тоже так долго думал. И, ну, были какие-то мысли, но окончательно оформились, когда прочел то, что написал Алексей Зубец, ну, резидент, говорит Москва, скажем так. Угу. Где-то в конце мая у себя в Макс-канале, что Россия выбрала путь Одиссея в этом конфликте. Путь ловкости, хитрости, терпения и упорства. Почему такой путь? Ну, потому что если мы будем действовать действительно путем применения оружия массового поражения, это будет варварство. И это будет оставить после себя не уважение и страх, а просто ненависть. Нам такой послевоенный мир, ну, в общем-то, не очень нужен. Тут действительно... Ну, нас, я как понимаю, терроризмом изо всех сил пытаются... этого пути терпения толкнуть, в общем-то, по факту варварства. Ну, вот что. Или терпеть, а почему, я думаю, еще потом так, моя мысль, почему путь терпения и ловкости, и хитрости? Потому что русские. Потому что мы в терпении и упорство вообще-то умнее. Да, не только в военном деле, но вообще всегда. Сибирь не полгода покоряли, да, скажем так. Ну, может быть, наверное, хотели так вот пройти таким путем, но, может быть, возможно, не получится. Но стараемся.
2: Ну, это, я не знаю, насчет Одиссея, да, но, значит, путем терпения, ловкости, хитрости и так далее, ну, это похоже на правду, да, ну, что-то как-то... Терпение очень быстро заканчивается. Вот, особенно, ну так, я просто смотрю по сторонам. Много уже у кого. Я думаю, что если бы вот просто раздали бы красные кнопки, вот так вот людям на улице, и сказали, вот нажмете на красную кнопку и нанесете ядерный удар по центру Киева. Готовы взять на себя ответственность за это? И вот еще пока фраза была бы не договорена, уже бы нажимали бы все на красные кнопки. Вот так вот чувствуют себя многие. За всех говорить не буду, но много таких людей знаю. Кнопку на госуслугах или в Максе. Можно отправить на XMR. Как вариант. Нажми на кнопку, получишь результат. Да. Хитрость это в другую сторону. Это скорее Лукашенко. Были бы хитрее, не было бы слов, что нас кинули, нас обдурили, нас надули. Пишет Виталий Фили. Зачем ядерным зарядом по центру Киева? Можно для начала что-нибудь полегче. Ну, и когда говорят про ядерный заряд, еще раз, не будет, давайте договоримся, не будем мы наносить никаких ядерных ударов. Не обязательно наносить ядерные удары. Очень хочется, да, ядерное оружие, это что-то такое полумифическое уже, да, супероружие, которое решает все вопросы моментально. Поэтому все ссылаются на это ядерное оружие. На самом деле не будет никакого ядерного оружия до тех пор, пока кто-то где-то не применит это самое ядерное оружие и не снимет табу на его применение. Это табу мы снимать не будем. 100% вам говорю. Поэтому просто любое другое. Оружие. Ну вот мы, хорошо, хитрость и так далее. Мы же сделали сейчас эти заявления про центры принятия решений. После террористической атаки, в которой погибло очень много людей. То мы сделали это заявление. Мы все ждем до сих пор. Хотя я говорил на прошлой неделе, что вот если к следующей неделе не будет этой атаки, то я буду расстроен. Я расстроен. Настроение не очень из-за этого. Как говорил, так оно и случилось. Но все еще жду. Хочется по Лондону, а не по Киеву, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Хочется, хочется. Но потрясающим образом, наверное, удар по Лондону, кстати говоря, вопроса террористического не снимет. Потому что, да, Лондон надо бы, конечно, со всеми их аббатствами, Биг Бенами и всем прочим, надо бы, да, нанести этот удар. Но от террористов это не избавит. От террористов вообще ничего не избавляет, кроме ликвидации террористов. В первую очередь эти террористы, они своих же собственных людей затерроризировали. И уничтожили свою же собственную страну. Но это не сильно должно, честно говоря, мне кажется, нас сейчас волновать. Это просто уже данность тоже. Вот они, да, это сделали. Но они и нашу страну терроризируют. И наших людей убивают. Террористы должны быть уничтожены. В Лондоне Абрамович и Челси заседают. Да уже нет. Уже не стоит подобные вопросы, не стоят на повестке дня у Романа Абрамовича, и нету больше у него футбольного клуба Челси. Причем уже достаточно давно. Футбольный клуб Челси успел перестать быть суперклубом за то время, пока он не владеет. Но это еще раз туда соль на рану болельщикам футбольного клуба Челси. Так, ну вот, вот как всегда. Вот ты хочешь только взять, и они все сразу перестают звонить. Я дождусь вас, я вас запомнил. Я действую всегда одинаково в этом смысле. Ошеломляющий удар, это ведь не только ядерка. Мы не ядеркой тоже не бьем. Да, ну это об этом я уже говорил. Слушаю, здравствуйте.
5: Да, добрый день, Юрий, Москва.
2: Добрый, Юрий.
5: Добрый. Знаете, многие думают о том, что какой-то есть супераналитический центр, может быть, или еще какие-то очень гениальные люди, которые могут выбрать правильное решение. На самом деле, количество решений всегда ограничено. И решение, например, этой проблемы, которая сейчас у нас стоит, ну, тут можно две крайности взять. Вдаем все, включая Крым, и выплачиваем компенсацию, да, за... И вторая крайность, значит, бьем оружием по всем городам, выносим все ноль и так далее. То есть это нереальные две, скажем так, крайности, внутри которого есть диапазоны принятия вот этих решений. И их может быть очень множество, и, естественно, аналитики, и военные, и политические, и экономические. Может быть, еженедельно, ежемесячно, как я просто представляю, как это на самом деле происходит, подводят как бы варианты, на каком варианте мы можем остановиться. Что мы можем себе позволить и что мы можем позволить в данном случае противнику. Реально взвешивая. Можем ли мы каким-то образом сейчас переломить, например, эту ситуацию без ядерного оружия? Ну, наверное, можем. Я, например, не сомневаюсь, что поручить Жукову взять Харьков, и он скажет, да, без проблем. Призываем 3 миллиона, миллион там кладем и берем Харьков. Вот он. Значит, но получится ли это сейчас? Я думаю, нет. И мне кажется, что сейчас выбрано такое вот достаточно компромиссное для нас, для всех решение, с учетом всех возможностей, опять же, и возможностей экономики и так далее. По крайней мере, заморозить линию фронта вот на том, в том положении, как мы сейчас находимся, с озвучиванием, ну, чуть больше, с озвучиванием тех целей, которые, в общем-то, президент и, как бы, нам постоянно говорит, да, ДНР, ЛНР, замораживаемся и дальше принимаем некие решения, значит, на предмет, опять-таки, демилитаризации Украины, выборов в ней, значит, действительно приличных гарантий не вступления там в НАТО, в Евросоюз и так далее, то есть, ну, обеспечиваем, скажем так, нормального западного соседа. Значит, и сейчас идет попытка реализовать вот это вот решение. То есть мы надеемся, что они сдадутся раньше. Вот и все. Такой вариант.
2: Интересно. Развернуто. Про крайности, да, наверное, про крайности я согласен. Я бы добавил только в одну крайность, это вот еще что мы действительно наносим удары там всеми стратегическими видами вооружения, которые у нас есть, просто под ноль там стираем, да, если мы про крайности. А какой-то вражеский нарратив от слушателя, пишет Михаил. Нет, мне не показалось, кстати, так, что он какой-то вражеский. По поводу замораживаний с обозначенными, значит, историями про Донецкую и Луганскую области и так далее. Хорошо, предположим, но этого не будет. Просто так они это отдавать не собираются никаким образом. Компромиссы их не устраивают. Компромиссы, они же возможны при каких обстоятельствах? Когда ты понимаешь, что если ты не соглашаешься на какое-то предложение, то тебе станет хуже. Ты потеряешь что-то. Ты чем-то будешь рисковать. Поэтому лучше, да, согласиться не на то, что тебя полностью не устраивает, но не потерять еще больше. На данный момент они потеряют что? Людей своих? Наплевать на людей. Они их из-за людей не считают. Что они потеряют? Свободу они потеряют. Но пока ничего не угрожает их свободе. Он продолжает ездить на своих каблуках, встречаться с королями, канцлерами и так далее. Что, деньги потеряет? Нет, не потеряет, потому что деньги ему продолжают выделять. Жизнь потеряет. Жизни ничего не угрожает его. По местам, где он любит находиться, никто никаких ударов не наносит. Так почему вдруг сейчас руководство нынешней Украины должно соглашаться на какие-то компромиссы, если их все полностью устраивает? Вот эта ситуация, она прям для них, ну если не идеальная, то вполне приемлемая. Все очень даже неплохо. Интервью берут, бабки идут, власть сохраняет, выборы не проводит, о выборах больше вообще никто просто не заикается. Кто последний раз услышал вообще когда-нибудь про какие-то выборы на Украине? Больше этой темы нету. Американцы отстали, американцы особо не давят, европейцы продолжают снабжать всем, чем только можно. Почему вдруг сейчас должны быть какие-либо компромиссы с их стороны? Я не понимаю. Ну, собственно, этих компромиссов и нет. А значит, можно продолжать быть террористом и получать за это огромную денежку из Европейского Союза. Поэтому нужно, если даже мы там на какие-то компромиссы собираемся или еще что-то, нужно объяснить, почему нужно принимать те или иные соглашения. Например, ликвидации всех этих персонажей. Но сейчас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 7 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19-го дрона за сутки, летевшего к столице. На месте падения обломков БПЛА приступили к работе специалисты экстренных служб, добавил Сергей Собянин. Росавиация пока не снимала ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиагавани в настоящее время обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Евросоюз намерен убедить партнеров по G7 отложить повышение потолка цен на российскую нефть. В том числе речь идет о планах провести отдельные встречи с представителями Канады и Великобритании. Данные привела газета Financial Times со ссылкой на источники. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть. На текущий момент он составляет $44.10 за баррель. Пересмотр потолка Еврокомиссии запланирован каждые 6 месяцев. Следующий ожидается 15 июля. СМИ сообщили о массовых жалобах на уведомления на госуслугах о несуществующих долгах. Речь идет о старых задолженностях, которые или выплачены, или списаны через процедуру банкротства. комментарии Лента.ру юрист Татьяна Анпилогова рассказала, что произошел массовый технический сбой. Долгов самих нет, а исполнительский сбор приставов в приложении есть. Что советуют людям? Не паниковать, в первую очередь, если уверены, что долг оплачен, не оплачивать его, пояснила она. По словам специалиста, необходимо зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и проверить информацию. Как правило, там ничего нет. Электрички на Горьковском направлении задерживаются из-за удара молнии. Она попала в элемент автоматики на станции железнодорожной, уточнили в МЖД. После срабатывания необходимых защитных систем электропоезд сообщением «Лесной городок Захарова» совершил вынужденную остановку. После возобновления работы устройств состав продолжил движение, пояснили в Московской железной дороге. Там добавили, что сотрудники компании делают все возможное для сокращения времени задержки электричек. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля и 78 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание! «Говорит Москва».
7: 94,8.
0: Реклама.
8: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей.
7: о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Право знать». Говорит Москва.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 9 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, так называется наше сообщество там. На Ютубе и в ВК-видео наш канал называется просто «Говорит Москва», еще есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде подпишитесь, везде поставьте лайки или аналоги лайков, подключайтесь к нашей трансляции. Также у нас есть еще страничка в Максе, страничка в Дзене, и есть еще у нас, не поверите, есть канал на Рутюбе, там, правда, нет прямых трансляций, но там выкладываются записи наших эфиров. А еще у нас есть, что у нас есть еще, бот у нас есть в мессенджере Макс, к которому вы можете подключиться, отсканировав QR-код в нашей трансляции. Или, перейдя по ссылке с сайта говоритмосква.ру, там они справа находятся, если это версия для компьютеров, и в самом низу, если это версия для мобильных телефонов, переходите и можете писать сообщение нам в эфир. Да пока в сторону России не полетит баллистика, никаких ядерок у нас не будет, пишет Алекс. Так, надо было сразу обозначить свою позицию. За каждого убитого мирного жителя будем отправлять по ядерному боеприпасу в крупный город, начиная с запада Украины, и сдержать слово. А сейчас, мне кажется, поздно уже ядерной булавой махать. Просто рассказывать про ядерное оружие уже давно поздно. Уже даже поздно проводить демонстративные испытания ядерного оружия. Это уже тоже действительно не повлияет. Настоящая угроза жизни этим конкретным людям. Вот это может повлиять. Нужно понимать, что их не заботит ничего, кроме своего собственного благополучия. Под благополучием я подразумеваю наличие власти, свободы и денег. Вот это то, что волнует этих людей, которые управляют Украиной. Больше их не волнует ничего. У них нету, на самом деле, никакой идеологии. Никакой идеологии, конкретно те, кто управляет, не заряжены. Те, кто там когда-то на площадях танцевали, со свастиками ходят и так далее, вот у этих людей есть идеология, самое что ни на есть нацистская. У этих никакой идеологии нет. У них есть только желание находиться у власти как можно дольше, соответственно, быть живым, непосаженным, и зарабатывать денежку, отправлять людей на убой, ездить с гастролями по всему миру, это же в чистом виде гастроли. Ну, артисты ездят на гастроли, тут тоже как бы ничего нового. Только это звезда совершенно другого масштаба теперь. Я про Зеленского. И в залах он выступает, совершенно других, нежели чем выступал когда-то со своей командой КВН. Вот все, больше никакой цели у них нет. На все остальное им начхать. Они, их не интересует никакая, их не интересует судьба Украины, их не интересует никакой Европейский Союз. На это на все абсолютно по боку. Если будет, надо пойти там дальше в Евросоюз, если это будет тебе гарантировать то, что ты будешь оставаться у власти и будут тебе поступать денежки дальше, ну хорошо, тогда Евросоюз. Если надо будет с кем-то еще объединиться, я не знаю, с подземными людьми, значит, подземным людям пойдем. Но главное это оставаться у власти. Надежней схемы, чем не проводить выборы во время того, как продолжается специальная военная операция, они надежней схемы не увидели. Некоторое время была вибрация, когда пошли все вот эти слухи о том, что вот этот собирается пойти, тот собирается пойти, Порошенко, Тимошенко активизировались, еще что-то, была какая-то движуха и так далее, но ее погасили. Они смогли это погасить. И теперь больше никто не задает, в Европе вообще не существует такого слова, как выборы, и словосочетание выбор на Украине, просто не существует. Соединенным Штатам Америки, они сказали, все, сами там, что хотите, то и делайте. Прямым текстом они сказали так. Дональд Трамп ровно это и произнес. Он сказал, они там пускай сами. Я сделал очень много для того, чтобы они смогли договориться. Теперь они пускай сами. Все, американцев это уже не волнует. Ну, мы там говорим про эти выборы. Но то, что мы от них говорим, у них выборы не назначаются. А я уж молчу про внутриукраинскую схему. Там вот эти вот все свободолюбивые ребята тоже ни про какие выборы, естественно, не вспоминают. Ну, соответственно, чтобы не было дальше... А выборы вообще, мягко говоря, не гарантируют того, что он останется у власти. Значит, нужно избежать проведения этих выборов. Как его можно избежать? Продолжать ту же самую политику, которую ты продолжаешь на данный момент. Ну, все, он ее продолжает. Это как раз очень просто. И пока он остается у власти, он продолжает ездить, его продолжают встречать в кабинетах. Да, в Вашингтон больше не летает. Ну, ездит в Лондон, в, я не знаю, Берлин, Париж, еще куда-то. Там вроде нормально, там еще встречают. Немножко поменьше гастролей, немножечко поменьше денег, но все еще какая-никакая, ну, карьера существует. Все нормально, вот в этом русле и работаем. И они работают. И никаких с этим проблем нет. Их все устраивает. Почему люди, которых все устраивает, должны идти на какие-то компромиссы? Если бы они заботились о будущем Украины, ее процветании экономическом и счастье людей, которые там живут, вообще ничего бы этого не было. Мы бы с вами жили в каком-то другом мире, наверное. Они об этом не заботятся. Поэтому состояние граждан Украины их вообще никаким образом не волнует. Граждане Украины при этом, видимо, их тоже все абсолютно устраивает. Никаких бунтов, ничего подобного там не планируется и не будет. Я не знаю, кто в это еще верит, существуют ли такие люди, но если существуют, то напрасно вы это делаете. Поэтому всех все устраивает. В ситуации, когда всех все устраивает, никаких компромиссов не бывает. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
12: Здравствуйте. Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич.
2: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
12: Почему мы их не мочим? Очень правильный вопрос. И лежит он не в плоскости, в первую очередь, военной, а в политической. Ну, справедливости ради надо отметить, что так или иначе уничтожение террористов происходит. Ну, мы бьем по пунктам сбора беспилотников, мы бьем по самим негодяям, которые непосредственно осуществляют эти террористические акты. Мы их, наконец, предаем суду. Об этом говорил Александр Иванович Бастрыкин буквально недавно. А вот обратите внимание на заявление ВОН нашего представителя Небензи. Он буквально выпрашивает у Запада, у непостоянных членов Совета Безопасности, осудить террор Украины против гражданского населения России. Именно выпрашивает. А в ответ глухое молчание. Мы взяли на себя совместно с Китаем, ну, так это видно, почетную миссию вложить определенные усилия в формирование, будем говорить, какого-то нового мирового порядка, отвечающего принципам, как наш МИД говорит, уставу ООН, всем принципам ООН. И мы стараемся в полной мере отвечать вот решению этой задачи. Вот это первое, так? Терроризм это уже практика доказанная, многократно доказанная, должен уничтожаться с предельной, просто политической решительностью и жесткостью, и даже жестокостью, что потребует действительно определенных организационных мероприятий, ресурсов, и главное, решительности, именно политической, а мы ее пока не наблюдаем. Вот мы не забываем про мягкую силу, мы в этом направлении работаем. Мы охотно откликаемся на какую-то бурду, которая несется с Европы, что вот они желали бы поговорить с Россией. Мы тут же отвечаем, что мы открыты для переговоров, хотя они вносят огромную лепту, значит, в помощь Украине и в какой-то мере имеют это все решающее значение. Ну, значит... Вероятно, мы хотим сохранить украинское государство, естественно, в урезанном каком-то виде, и хотим добиться в итоге, что в конечном итоге нам удастся добиться, что с территории Украины никогда не будет угрозы для России. Лично я в это просто не верю. Ну вот, вот да, пример. Значит, не так в свое время наши определенные части, спецчасти, принимали участие в Сирии, помогали сирийскому президенту наводить порядок в Сирии. Ну, все мы знаем. Uh-huh. И вот там была информация, что, ну, наши, кто попадал в плен, с ними очень жестоко обходились. Ответ был в разы более жестокий. Говорить это в открытом эфире просто нельзя. И он был таков, что там все сразу поняли. Сразу все поняли, что такое представляет из себя спецназовец Российской Федерации. Ну, а тут, значит, вот в сложившейся в настоящее время ситуации с Украиной, лично я и в этом не одинок. Требуется вот, чтобы понять, что мы хотим и как надо бороться с терроризмом, надо на порядок усилить удары по тыловым объектам Украины, включая уничтожение символических целей. Вот они там могилку сформировали уже этого ублюдка, этого, как его, Мельника, угу. И еще что-то перетащить, кости чьи-то хотят. Вот им дать, пускай они там все мрамором покроют и т.д. и т.п., а потом туда ударить. Это тоже нормальная цель. Пускай она символическая, но это хороший удар будет. Не говорю уже про оборонные предприятия, которые мы бьем, так, ну бьем и что? Ну, террор-то продолжается. Я вот, вы же знаете цифру, Бастрыкин называл, с 2014 года непосредственно пострадали мирных жителей, я округляю, 30 700 человек. Из них убитые 7 700, включая детей. И эти цифры-то растут. А мы все со своими вот этими запросами миролюбимыми, вот осудить. Да не будут они осуждать этот террор. Это в их интересах. И они не собираются. Что мы у них просим это? Прям вот. И вот как отче наш в этой, как послушаешь нашего представителя, дипломат, вот это молотит, надо осудить, мы там это осудить. Но они не осуждают. Что дальше? Давайте продолжать так. Отвечать-то уже пора, ну так же, ну а как по-другому-то? О ядерном оружии надо забыть, никто против Украины ядерного оружия применять не будет, и по Европе тоже. Это у нас достаточно средств для того, чтобы утроить удары по оборонным предприятиям и инфраструктуре Украины. Спасибо.
2: Спасибо, Сергей Алексеевич. Но по поводу заявлений нашего представителя Организации Объединенных Наций, слушайте, у человека такая работа. Странно как-то злиться на то, что человек делает свою работу. Все должны делать свою работу. Он, вот Эдуард пишет, что, значит, это Филькина грамота, то он абсолютно недееспособная организация, но мы продолжаем на нее ссылаться. Он действительно на данный момент никогда и никогда особо не показывал себя невероятно дееспособной организацией, но эта организация существует, мы там представлены на самом высоком уровне, и пускай люди, которые там нас представляют, делают свою работу. В этом смысле никаких проблем нет. А по поводу, значит, могилы Мельника и прочих целей, которые в военном смысле не несут в себе ничего, но в символическом очень важны. Здесь, ну, мы об этом много раз говорили, здесь я полностью с Сергеем Алексеевичем согласен. Ну вот по поводу, значит, этих ребят, которые с нами там все тоже переговаривать собрались, к переговорам, с которыми мы открыты. Deutsche Welle, признанный иностранным агентом издания, публикует 5 пунктов, которые согласовали с собой, между собой, значит, Германия, Франция, Британия, Украина. Вот прям, слушаешь, прям все, да, прям все цели для стратегического ядерного оружия. Все 4, значит, 5 пунктов, которые они согласовали между собой. Они любят согласовывать между собой вещи, которые потом никуда дальше не идут, но тем не менее, говорит о настрое. Значит, вот Deutsche Welle, иностранный агент, публикует. Первый пункт – прекращение боевых действий. Второе – использование нынешней линии фронта в качестве отправной точки для мирных переговоров. Третье – после прекращения огня Украина должна получить юридически обязывающие гарантии безопасности, включая размещение многонациональных сил на ее территории, ну, то есть войска Европейского Союза. Четвертое – российские активы предлагают сохранить замороженными до прекращения войны и выплаты компенсации Украине. И пятое – защита интересов европейской безопасности в рамках любых будущих договоренностей. Вот ребята публикуют... такие условия, с которыми они собираются идти на переговоры. Здесь о чем разговаривать с этими людьми? О каких переговорах на подобных отправных точек может идти речь? Я не понимаю, но да, мы действительно там открыты к переговорам. Я как уже говорил много раз, я в принципе ничего в этом, против этого не имею. Переговоры это неплохо, если оно не мешает. Если мешает, то плохо. Если не мешает, то почему бы и нет? Мы, в принципе, открыты, да. С некоторыми я бы принципиально не разговаривал. Персонажами. Не представителями конкретных стран, а просто персонажами. Ну, типа какой-нибудь Кай Каллас. Вот с этими нет. Но там найти кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить, почему нет? Поговорить ни к чему не обязывает. Но настрой у них такой. Вот они, это тоже здесь ничего нового нет, они с этой же фигней ездили в свое время в Вашингтон, они просто, представьте, еще раз собрались, чтобы снова заявить все то же самое, сформулировать, даже не заявить, они друг с другом все это обсуждали. Но условия все старые. Сначала прекращение огня, потом они туда заходят своими силами, компенсации надо какие-то выплачивать, до этого момента ничего размораживать не будем, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, все просто старье, уже протухшее, но это их позиция, они не меняются. А может, им еще и это самое завернуть, пишет Денис Девятиэтажник. Может, что угодно, конечно, им завернуть, но вот это позиция. И они очень хотят с нами о чем-то еще попереговариваться. Прям, ну, по крайней мере, на словах. Постоянно об этом говорят. А по поводу, что там Сергей Алексеевич говорил еще, по поводу применения ядерного оружия, ну, с этим все понятно, ну, вроде все прокомментировал, сейчас что-то, как будто ощущение, как будто что-то забыл, знаете, вот это вот такое, подлое ощущение, когда ты точно знаешь, что что-то забыл, но так как ты это забыл, ты не можешь вспомнить, что ты забыл, эх, мозг человеческий. Артем пишет, заметьте, речь не идет о границах 91-го года. Не идет, ну, хотя не, европейцы, наверное, говорили, не идет. Ну, это скорректированная позиция. Этой позиции где-то годик. Вот год они на этом стоят. Еще когда тогда в Вашингтон ездили. У нас был план определенный, мы его придерживались, да. Расчет был на что? Существует действительно главное государство, которое стоит за всем этим. Это Соединенные Штаты Америки. Мы с этими самыми Соединенными Штатами Америки договариваемся, оказываем давление, разговариваем, еще что-то, для того, чтобы они со своей стороны договариваемся, нам есть что им предложить, им есть что нам, в общем, проводим переговоры, они, если соглашаются, если мы находимся...

0: которые конкретно нам никто не озвучивал, ну, были там разные утечки и так далее, в принципе, какое-то очертание этих договоренностей в Анкоридже нам известно. Это они покидают территорию Донбасса, значит, мы потом садимся, подписываем какие-то договоренности на базе стамбульских соглашений. Текст этих соглашений лежит в интернете, можете перечитать, если вдруг вам нечего читать на досуге, почему нет, обновиться, да. А потом начинаем взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки, развиваем разные, ну, разные сферы взаимовыгодного сотрудничества на какие-то большие суммы денег. Вот какая-то такая была договоренность, судя по всему, в этом самом Анкоридже. Но после этого мы с вами увидели, что Соединенные Штаты Америки власти никакой над своими подчиненными на самом деле больше не имеют. И они не могут на них никак надавить. Каждый раз, когда этот человек на кого-то надавливает, он потом уходит с испачканными штанами. Помимо этого, он еще за этот год успел себе напридумывать еще больше проблем. И сейчас ему, мягко говоря, не до давления, не до взаимодействия с нами, потому что никакого взаимодействия уже не будет. Он через несколько месяцев становится хромой уткой. Американцы выбыли из этого алгоритма. Они больше не могут оказать то самое давление, необходимое для того, чтобы можно было прийти к компромиссу. Они не могут сделать неуютным, я не знаю, тут бункер, кабинет в офисе президента Украины, в котором сидит Зелебобус, и заставить тем самым его подписывать какие-то соглашения. Не могут, у них нету, возможности есть, нету политической возможности реализовывать подобные вещи. Ну и еще безумное количество проблем с тем же самым Ираном, который их преследует, и, видимо, уже никогда от них они отстанут, эти проблемы. Весь мир с ног на голову перевернули они с этим Ираном и Армузским проливом. А, соответственно, никакое давление не оказывается. А, соответственно, невозможен компромисс, то, о чем мы говорили ранее. Вот и все. Поэтому нужно это давление, если необходим какой-то компромисс. Это давление мы должны оказывать сами. Бить нужно в самые нежные места. Что может заставить этих людей пойти на какие-либо компромиссы и соглашения? Угроза их комфорту. Комфорт их заключается всего лишь в нескольких составляющих. Власть, жизнь и деньги, все. Больше их ничего не волнует. Ну вот нанесение удара по одной из этих составляющих может вывести их из зоны комфорта и заставить их склониться к подписанию тех соглашений, которые нам нужны. Можем ли мы повлиять на их деньги? Сомневаюсь. Каким образом, да? Европейцы эти деньги передают, ресурсы передают и так далее. Можем ли мы повлиять на их власть? То есть заставить каким-то образом их свергнуть? Ну, я не вижу предпосылок для этого. Остается жизнь. А на жизнь повлиять можем. Вот и все. Не самая сложная, на самом деле, формула. Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Да совпадают. Не по всем пунктам, но по некоторым совпадают. В этом-то и проблема. Политически незрелый вопрос. Ухохал правителей, все хорошо, гастроли, деньги. Пусть показное признание. У нас блокада Крыма, теракт, погибшие дети в Старобельске. Так почему плану идет война? По их плану, вот сохранять себя у власти, пока все у них нормально. Пока нормально. В момент, когда это закончится, когда у них закончатся люди, закончится территория, когда мы подойдем к Киеву вплотную, они могут и передумать, они раньше передумают и попробуют каким-то образом вильнуть. Но у них, они не планируют свою жизнь дальше, чем на один день, я вас уверяю. Один день нахождение у власти в том же самом режиме, в котором они существуют сейчас, это для них уже успех. Много раз об этом говорили. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава МИДа России Сергей Лавров прибыл в Казань. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОДКБ. Мероприятие запланировано на 10 июня. Лавров, как ожидается, расскажет об инициативах, направленных на реализацию приоритетов российского председательства в организации договора о коллективной безопасности. Как сообщала официальный представитель ведомства Мария Захарова, министры на заседании в узком составе обменяются мнениями о международной и региональной обстановке, а также о перспективах.

0: перспективах дальнейшего сотрудничества в рамках ОДКБ. Будет принят ряд совместных заявлений. Посольство России выясняет гражданство задержанного в Роттердаме капитана судна. Контейнеровоз был остановлен по подозрению в обходе антироссийских санкций ЕС. Проясняем флаг принадлежности данного судна, а также наличие гражданства у капитана и членов экипажа для организации возможного консульского доступа, пояснили в пресс-службе дипмиссии РИА Новости. Ранее таможенная служба Нидерландов сообщила об обнаружении груза санкционных товаров в трюмах контейнеровоза, который находился в порту Роттердама. Партия предназначалась для отправки в Россию. Капитан был задержан. Глава концерна БАСФ заявил о крупнейшем кризисе в химической отрасли Европы. Ситуация стала самой худшей за последние 25 лет, подчеркнул Маркус Камит. По его словам, давление на энергоемкие производства крайне велико. Речь идет в том числе о выпуске аммиака, который в Европе облагается высокими пошлинами за выбросы углекислого газа. Несмотря на это, добавил Камит, БАСФ не настроен фаталистически. ЕС сохранит сильную химическую промышленность и через 10 лет, даже если к тому времени она будет выглядеть иначе, передает агентство ДПА. В МВД сообщили о задержании 3 человек за махинации при строительстве коттеджей. Они входили в группу, которая похищала деньги при привлечении инвестиций. Ущерб составляет 200 миллионов рублей, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС. По ее словам, злоумышленники создали коммерческую организацию, которая специализировалась на постройке коттеджных поселков. Они активно рекламировали свой бизнес, привлекая людей как в качестве покупателей недвижимости, так и в качестве инвесторов. Открыто уголовное дело, число обманутых инвесторов по этому делу может достигать 300 человек. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 18-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
8: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
11: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
13: для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Внимание! Говорит Москва.
18: 94,8.
12: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19: 19:38 в Москве, сегодня 9 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас есть еще прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и в Телеграме. Все по запросу «Говорит Москва», в этих соцсетях сможете найти наши страницы, ничего сложного в этом нет. Подключайтесь к трансляциям, там сканируете QR-код, переходите в бот в мессенджере Max, через который можно нам писать сообщения. Ссылки есть еще и на сайте говоритмосква.ру. Ну и еще у нас есть канал в мессенджере Max в Дзене, туда тоже подпишитесь, особенно если вы активный пользователь именно этих соцсетей, да и даже если неактивный, как запасной вариант, почему бы и нет. Нигматуллин пишет: «Здравия, вчера посмотрел интервью Лаврова Цыпкину на ПМЭФ, он сам сказал, что ему не нравится формулировка «дух Анкориджа». Было понимание, но они отказались от своих же слов». Ну, понятное дело, уже никому не нравится формулировка «дух Анкориджа». А кто-нибудь помнит вообще, откуда она, кто первый был, кто это произнес? Ну, вот в первый раз, когда ты произносишь, ну, такая для красного словца, да. Ну, видите, прижилась, и у нее уже, конечно, отрицательная коннотация. Никому не нравится формулировка «дух Анкориджа» давным-давно. А «дух» — это еще и главное что-то такое, знаете, это что-то построенное на ощущениях. Ты вроде как вот чувствуешь, но не понимаешь, что ты чувствуешь. Вот это дух, вот присутствие какого-то духа. А то были договоренности, четкие, с четкими пунктами и параметрами. Это не дух, это конкретные договоренности. И да, они от них отказались. Не прямым текстом, они не говорят, что мы там отказываемся, все. Вот то, о чем мы разговаривали в Анкоридже, это, значит, уже больше не имеет никакого смысла. Да нет. Ну, потому что это тоже выставит их клоунами самыми настоящими. У них очень много чего выставляет их клоунами. Они поэтому этим не занимаются. Потому что они пытались. Они пробовали. Они оказывали давление. Они оказывали давление и на европейцев, и на украинцев. На всех пытались оказать давление, и везде своим давлением обделались. Они пробовали. Они поняли, что они могут, конечно, нарастить это давление. Но есть вероятность, что ты, наращивая давление, напрягаешься еще сильнее, сильнее обделываешься. А они и так, у них уже и так все шаровары переполнены у Дональда Трампа. Уже куда больше обделываться? Лишний раз, а потом еще на Иран напали, ну и вообще все, влипли, и тут просто уже не до этого. Поэтому они этим и не занимаются. Сильнее наращивать давление не хотят. И не могут, как им кажется. Не могут решиться. Ну, это еще хуже, на самом деле. Это отсутствие политической воли. Поэтому Дональд Трамп, как президент, конечно, обречен. На самый, что ни на есть, провал. Вот он останется в истории, он все хотел остаться в истории, но вот останется в истории человек, который проиграл Ирану и больше ничего особо не добился. Ну, и флаг в руки, все. Ну, так оно и случилось. Я уже тоже много раз говорил о том, что на самом деле можно сказать спасибо Дональду Трампу и так за то, что он сделал. Он на самом деле сделал достаточно. Особенно в сравнении с тем, что делали его предшественники. На контрасте с Байденом Дональд Трамп нас полностью устраивает. То, что он сейчас устроил вот эту вот дичь на Ближнем Востоке, тоже нас устраивает, потому что Иран устоял, цены на нефть идут вверх, оружие бесплатно он никакое Украине не поставляет, это уже больше, чем было при Байдене. Ну, вот здесь надо сказать все спасибо, и пускай дальше он занимается своими вещами. А нам продолжить заниматься своими. Но рассчитывать на то, что американцы снова каким-то образом войдут в этот конфликт и продолжат попытки давления на Украину, исходя из тех договоренностей, которые были достигнуты нами в прямых переговорах с ними, ну, это очень маленький процент, что это произойдет. На данный момент, помните, мы рассуждали про то, что у них там будет несколько вариантов, несколько возможностей, до трех максимум. До выборов в Конгресс исправить внутриполитическую ситуацию и нарастить себе рейтинг. Уже июнь. Все. У них нет возможности исправить ситуацию и нарастить рейтинг. Все. Они закончили. У них июнь, и они до сих пор не закончили с Ираном. И там конца и края не видно. Ну, там вот это вот, переговоры проходят успешно. Израиль нанес удар по Ливану, Израиль нанес удар по Ирану, Иран ответил Израилю. Дональд Трамп сказал, да как вы смеете, а ну срочно помиритесь. Иран и Израиль перестали наносить удары. Дональд Трамп заявил о том, что все будет хорошо и в ближайшее время будут достигнуты договоренности. Израиль нанес удар по Ливану, Израиль нанес удар по Ирану, Иран ответил. И по кругу уже безумное количество времени это все происходит. Там нет, не видно конца и края. Все, возможностей нет никаких. Ничего им уже не поможет. Соответственно, спасибо, и дальше без американцев. На них рассчитывать не имеет никакого смысла. С чего мы решили, что они собираются оказывать хоть какое-то давление, если до сих пор работает Starlink? Мы решили, не собираются, сейчас уже ничего не собираются. Собирались тогда, потому что были проведены переговоры. Они давление оказали. Какое смогли? Это повлияло? Нет, не повлияло. Они и на европейцев надавили, и помните, Гренландия была такая, они Гренландию все хотели, еще что-то, везде обделались, все. Нет ни одного пункта, по которому Дональд Трамп победил тех самых европейцев или украинцев в каких-либо вот этих вот историях. Ни одного пункта нет, он везде проиграл. Его везде, ну, прямо-таки унизили. И свои же унизили тем, что они там, помните, отменили ему пошлины. Отыгранная фигура, все. Поэтому сейчас они не собираются ничего, никакое давление усиливать. Они прямым текстом об этом говорят. Спасибо им, кстати говоря, хотя бы тоже и за это надо сказать. Прямым текстом, как есть, так говорят. Все, сами делайте, что хотите, разбирайтесь и так далее. Мир впал в такую канву, что логика тут не работает, ибо логика – цамаскальская наука. Выборы надо бы поднимать рейтинги, реальность – да пофиг. И таких примеров много, иногда хочется выйти и потрогать траву. Выборы надо, значит, поднимать рейтинги – да пофиг. Да, но здесь это закончится очень четко в Соединенных Штатах Америки. Он просто потеряет парламент, и его задушат. Ни одна инициатива не пройдет. Все, и досидит просто свой срок. Если досидит, может быть, они еще на какие-нибудь исторические вещи, типа импичмента пойдут. Ну, может, и нет, досидит свой срок, и отчалят эти самые республиканцы далеко и надолго еще на пару демократических периодов. Пока логика такая прослеживается. насчет бесплатно. А разве Рубио перед Конгрессом не подчеркнул, что США поставляют Украине по президентской программе напрямую? Там это 400 что-то миллионов долларов. Это не тот масштаб, который был до. Там разные суммы заявляются за период президентства Байдена. 150 миллиардов, 300 миллиардов. Там, а может быть еще в темную что-нибудь больше. Это просто не те масштабы, поэтому это несущественно. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
18: Добрый вечер.
19: Да, здравствуйте.
18: Ну вот Сергей Алексеевич удивлялся, почему нас не поддерживают в Организации Объединенных Наций. Ну, они там немножко не верят. Понимаете, вот в чем величие Сталина? Он выждал, пока Германия нападет на Советский Союз. Другое дело, что было немножко не так, как он рассчитывал. Ну, в общем, те, кто считает, что Сталин проморгал нападение, они ошибаются. Сталин дождался того, чтобы Гитлер был агрессором. И в глаза всего мира Россия, Советский Союз тогда защищали свою родину. Вот нам надо было дождаться первого удара со стороны украинцев, а потом, как говорил Чапаев, на их плечах ворваться на Украину и так далее. Понимаете, вот в этом наша была глубочайшая, по моему мнению, ошибка этой кампании, этого СВО, этой СВО.
19: Знаете, в чем ваша ошибка? Вашего анализа? Знаете, в чем вот у вас в самом начале кроется ошибка? Потому что вы ориентируетесь на Вторую мировую войну, но если мы перекладываем это на современность, то здесь наш противник, то бишь гитлеровская Германия, это вот весь тот самый мир, на реакцию которого вы пытаетесь сейчас сослаться. Они все вместе против нас. И Германия, и Франция, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки впереди планеты всей. И весь оставшийся Европейский Союз. Они все в этом уравнении нацистская Германия. Правильно. Вы хотите, чтобы нацистская Германия вдруг встала...
18: Народ верит в то, что они говорят.
19: Нет, вы не об этом говорите. Вы хотите, чтобы нацистская Германия при каких-то раскладах... И вообще мне не нравятся все эти сравнения. Миллион раз я говорил, сегодня просто не подходит. Ну, ладно уж, попробуем. Чтобы... На данный момент наш противник вдруг в какой-то момент встал бы на нашу сторону и сказал, что это типа в этой логике нацистская Германия напала, и потом нацистская же Германия сказала, ай-яй-яй, нет, нельзя было нацистской Германии нападать. Вот логика такая примерно. Это просто чушь, честно говоря. Самая глубочайшая наша ошибка, что начали так поздно, пишет Евгений, но... Может быть. Не знаю. Это все слагательное наклонение. По поводу того, Сергей Алексеевич, я не помню, чтобы говорил, почему ООН не встает на нашу сторону. ООН не может встать там на чью-то сторону. Не существует никакого ООН. Существует Совет Безопасности ООН. И все. Все остальное это просто болталка. Генеральная Ассамблея и так далее. Там нету возможности принимать какие угодно решения. Совет Безопасности ООН, у нас там право вето. Нет такого, что кто-то встает на чью-то сторону или кто-то не встает на чью-то сторону. В этом Совете Безопасности ООН есть еще страны, против которых, в том числе, которые против нас воюют, скорее так. Мы против них не особо. А они против нас очень даже. И у них тоже есть право вето. Поэтому, ну, я и не помню, чтобы Сергей Алексеевич говорил про то, что почему ООН не встает на нашу сторону. Сергей Алексеевич такие вопросы обычно не задает. А вот вопрос на засыпку. Отличат республиканцы или трамписты? Отличат. Отличат в небытие представителей старой классической республиканской партии с Неоконами, Линдси Лоханами, Маккейнщиной? Или отличит... Отчалят ли республиканцы-трамписты? Или отчалят старые, значит, республиканцы Неокона, Линдси Лохан и Маккейнщины? Или отчалят трампизм с простыми решениями для простого кривозубого Джона из Айовы, типа «Американский залив, хороший напор»? Я почему-то уверен во втором. Через какое-то время Венс и некоторые иные трамписты или сгинут, или умело переобуются. Ну, как бы это может такое произойти, но знаете, кто не отчалит? Демократы. А демократы не неоконы, ну, в классическом понимании. Хотя на неоконов во многом походят. Но они просто всегда базово противоборствующие силы. Придут просто они. А вместе с трампистами сгинут и оставшиеся республиканцы. Но они, я думаю, тоже могут размышлять, каким образом. Вот эта вот чума трампизма захватила умы многих в их партии. И да, они сейчас эту болезнь победят вместе с самими собой, но они-то останутся, а эти сгинут. И через какое-то время мы вернемся, никуда не денемся, так работает наша политическая система. Может быть, они мыслят таким образом. Поэтому сгинут и те, и другие. Не будет так, что вдруг победят сейчас на промежуточных выборах в основном только конгрессмены, которые из старой республиканской партии, а проиграют трамписты. Ну, во-первых, если так произойдет, они все равно потеряют большинство. И будет ровно такая же ситуация. Но в проигрыше останется вся республиканская партия. А в итоге, конечно, сгинет и... ну, это больше не будет, наверное, называться трампизмом. Вот от чего им надо побыстрее, наверное, отделываться, так это от ассоциации с Дональдом Трампом. Потому что это ведет пока никуда, кроме как в бездну. Всех этих людей, которые вроде как за здравые вещи выступали изначально. Сам Дональд Трамп к этим здравым вещам, как показывает практика, не имеет никакого отношения. Его имя здесь просто ни при чем. Cool, пишет Алексей. Да, really cool, Алексей. Что вам можно на это ответить? Современное мироустройство никак нельзя примерять на прошлые войны. Зачем? Просто пора перестать все примерять на Вторую мировую войну. Она не подходит. А можно, ну, не, наверное, какие-то можно. Где-то что-то общее есть. Но история никогда не повторяется один в один. Частично что-то повторяется, но один в один никогда. Так, что-то там мне прислал. Дональд Трамп. Иран сбил американский вертолет «Апач». Американский президент сообщил, что это произошло ночью во время патрулирования над Ормузским проливом. В нем находилось два пилота, которые не пострадали. По его словам, США обязаны ответить на это. Ну, поехали, значит, заново. Новый виточек. То, о чем я вам и говорил. Ну, там еще далеко от решения вопроса. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
20: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
19: Здравствуй, Сан Саныч, здравствуй.
20: Вот хочу напомнить о ситуации в 22-м году, что там было. Ну, во-первых, еще до 22-го года, значит, шла антитеррористическая операция, а то Украины на Донбассе. Донбасс непрерывно обстреливали. А к началу 22-го года там сосредоточили 90-тысячную группировку украинскую. Вот. И, в общем-то, ждать тоже было и некуда вообще-то. Еще бы немножко подождали бы и, как говорится, все. Вот, это вот к тому, что, значит, конечно, желательно было раньше, но тут вот ждать, пока окончательно раздавится Донбасс, ну, уже было невозможно. Это вот по поводу того, что наш слушатель уважаемый, вот он сказал, да, что надо было дождаться. Ну, дождались бы, понимаете, воевали бы там под Белгородом или там под Курском. Вот, теперь, значит, ну, вот к нашим нынешним делам, да, значит, вот, ну, никто не собирается на Западе мириться, это понятно, совершенно ежу, вот, абсолютно. Вот, поэтому тут наше рассуждение о переговорах, ну, это, конечно, честно говоря, у меня вызывает недоумение, мягко говоря, вот, поэтому с этим надо, конечно, заканчивать. И вот что еще теперь, смотрите, самое важное, значит, вот террористические акты, которые совершают хохлы, при всем их, так сказать, ужасе и, так сказать, и так далее, они только маскируют и отвлекают фокус общественного мнения от того, что происходит, собственно говоря, а происходит там действительно... реорганизация, системная работа по, в общем-то, обрушению нашего тыла. Вот какая тут беда, понимаете, происходит. Во-первых, полная замена оружия произошла. От самопальных там этих мавиков, дрончиков, там, которые собирали на коленках, сейчас летают все иные американские дроны «Хорнет», в основном американского производства, британские, забыл название, и немецкие с таким звучным названием «Бегемот». Вот, как раз, значит, вот это в Мюнхене контора сидит, адресочек, если что, могу дать. Плюс испытывается активно ракета АГМ-188, вот, крылатая американская. То есть американцы в полный рост, так сказать, на словах там что-то такое, они уходят, никуда они там не уходят, центр Висбадена работает. У нас, к сожалению, вот мы это дело вот как-то вот... то есть у нас системно выносят нефтепереработку, производство критических компонентов, вот сейчас, так сказать, снабжение в Крым, вот, и поэтому тут что тут, ждать не надо, мы, к сожалению, не дождались, мы все-таки ударов, так сказать, таких, интенсификации, а это делать надо, потому что вы совершенно правильно говорите, что Россия не будет страной, которая нанесет первый, так сказать, ядерный удар, а вот Украина вполне себе может. И к этому, так сказать, ее, как говорится, и подводят. Они уже все испытали. Теперь им передадут боеголовки, и они их, соответственно, по нам применят. И нам тогда волей-неволей придется. Очень бы не хотелось бы этого дождаться, понимаете, в чем фокус. Вот, но к этому все идет. Поэтому что? Ну, надо, конечно, вот, то есть тот план, который я уже не раз, ну, я говорил, что тут надо не только удары, понимаете, то есть тут надо и электричество отключать, и газ, и нефть, которая поставляется, все это в комплексе должно действовать, понимаете. Вот сегодня наконец-то ударили всерьез по мосту в Затоке. Вот то, что нам с наших боевых диванов было видно еще 100 лет назад, понимаете, вот только сегодня начали реализовывать, понимаете. А таких мостов крупных 5. Вот 5 мостов должно быть вынесено, 5 портов крупных тоже, так сказать, в Одесской области в основном. В ЧОПе переход железнодорожный работает, ездит и так далее. Все это азбука, но это не делается. Почему не делается? Потому что нет единства в правящем нашем, так сказать, в нашей правящей элите. Они сегодня заявляют одно, через два дня совершенно диаметрально другое. Вот даже в пределах этого форума экономического. Понимаете? Сначала говорят, что готовы там встречаться с Зеленским там, и далее потом говорят, что нет никакого смысла. Ну, понимаете, вот когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет. Поэтому, прежде всего, согласие, единство, так сказать, вот, должно быть. И да, тогда будет, будет приниматься нужное решение. Вот так.
19: Понял вас. У нас сейчас уже будет рубрика, мы заканчиваем. Чтобы было у нас согласие, единство, чтобы мы всех врагов победили и чтобы с террористами покончили. Программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас «Провиант». Всем счастливо.
0: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
21: Креветки – это не просто вкусный ингредиент, но и настоящая легенда кулинарного мира, чья история уходит корнями в древние времена. Эти маленькие морские обитатели, принадлежащие к отряду десятиногих ракообразных, завоевали любовь гурманов по всему миру благодаря своему нежному вкусу, универсальности и питательным свойствам.
22: Креветки существуют на Земле более 190 миллионов лет, о чем свидетельствуют ископаемые находки, относящиеся к юрскому периоду. Эти ракообразные обитают в морях и океанах, а некоторые виды приспособились к пресноводным водоемам.
21: Креветки встречаются практически во всех уголках планеты, от тропических вод Индийского океана до холодных течений Северного Ледовитого. Их разнообразие поражает. Существует более 2000 видов креветок, различающихся по размеру, цвету и вкусу.
22: В древности креветки не сразу стали деликатесом. Их небольшие размеры и обилие в прибрежных водах делали их пищей простых рыбаков. Например, в Древнем Риме креветки сушили и использовали как приправу, добавляя в соусы для усиления вкуса. В Азии, особенно в Китае и Японии, креветки начали употреблять в пищу еще в первом тысячелетии до нашей эры, готовя их на пару или обжаривая с пряностями.
21: Развитием торговли и мореплавания креветки начали путешествовать по всему миру. В средние века в Европе они стали популярны в прибрежных регионах, такие как Италия и Испания. В Испании креветки жарились чесноком и оливковым маслом. А в Азии креветки стали основой для множества блюд, от китайских димсамов до японских темпура.
22: В 19 веке с развитием технологий консервирования и заморозки креветки стали доступны не только жителям побережья, но и людям в глубине континентов. Это открыло новую эру в их кулинарной истории. В США, например, креветки стали символом южной кухни, особенно в штатах Луизиана и Алабама.
21: Сегодня креветки – это универсальный продукт, который используется в кухнях всех континентов. Их подают в салатах, жарят на гриле, варят в супах, добавляют в пасту и роллы. Креветки ценятся за низкое содержание калорий и высокое содержание белка и микроэлементов, таких как йод и селен. Они идеально сочетаются с самыми разными ингредиентами, от сливочных соусов до острых азиатских специй.
22: В Таиланде популярно блюдо том-ям – остро-кислый суп с креветками, который стал визитной карточкой тайской кухни. В Италии креветки часто подают с пастой в соусе из томатов или белого вина, а в Латинской Америке их маринуют с лаймом и чили, создавая освежающее севиче.
21: В некоторых странах креветки символизируют изобилие и удачу. Например, в Китае на новогодних застольях креветки подают как пожелание счастья, поскольку их название на кантонском диалекте звучит похоже на слово «смех».
0: Приятного аппетита!
17: «Провиант». Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
23: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В СКР сообщили об обнаружении подозрительного предмета под автомобилем в Москве. Потенциально опасный объект был проверен и обезврежен. Пострадавших нет, уточнили Следственном комитете. Там добавили, что неустановленный предмет был замечен в ходе проверочных мероприятий на юго-западе столицы. По данному факту проводятся следственные и процессуальные действия, отмечается в сообщении Управления СКР по Москве в канале на платформе «Макс». Ранее СМИ сообщали, что на парковке на улице Введенского в районе Конькова произошел взрыв в автомобиле. Минэнерго США назвали срок восстановления поставок нефти через Ормузский пролив. В Вашингтоне ожидают, что объемы перевозок по этому маршруту восстановятся не ранее начала 2027 года. Данные содержатся в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информацией министерства. В нем отмечается, что ближневосточные страны снизили добычу нефти в мае на 11 миллионов баррелей в сутки по сравнению с уровнем до начала конфликта в конце февраля. Управление также повысило прогноз цены нефти марки Brent на 2026 год на 54 цента до $95.39 за баррель. Власти Норвегии сообщили о выделении Украине более $125 миллионов. Средства будут направлены на разработку и закупку морских дронов, уточнили в правительстве европейской страны. На сайте Кабмина отмечается, что приобретать беспилотные аппараты будут в том числе у норвежских и украинских производителей. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что ВСУ используют морские БПЛА для наступательных операций обороны и разведки. Госдума приняла закон о штрафах за нелегальную продажу электронных железнодорожных билетов. Документ одобрен во втором и третьем чтениях и вступает в силу со дня официального опубликования. Взыскание грозит тем, кто продает билеты на поезда дальнего следования, при этом не считаясь перевозчиком или его представителем. Нарушителям грозят штрафы для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 58 копеек, доллар – 71 рубль 73 копейки, евро – 82 рубля и 78 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
17: Внимание! «Говорит Москва».
1: 94,8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
24: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Всем добрый вечер, здравствуйте, это «Говорит Москва», Радио Академия, я Борис Чернышов, и сегодня будем говорить о самом интересном из мира образования, и не только, видите, вообще творится, что там уже Трамп очередной раз эскалирует, что только не происходит, спасет всех русская школа, и средняя, и высшая, и еще если продленка и детсад подключится, то все будет тихо, спокойно и нормально. Наши педагоги, наставники и учителя всех вытащат. Но надо просто всех посадить за парты в какой-то момент. Друзья, сегодня будем общаться с вами. Вы нам будете звонить, писать. Вот уже пишут. Я думаю, что будет очень интересная передача. Как и в предыдущие разы. Спасибо вам большое. Так, как с нами связаться-то? Как будем связываться с нами? Скажи, у нас есть разные варианты. Макс? Только через Макс. Сегодня принимаем через Макс, товарищи. С айфонов с ваших, значит, мы будем принимать. Но если вдруг что, можно сделать иначе. Форматы связи с нами. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщения «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8495 73 73 94 8. Ох, телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». У нас мы еще и в Дзене есть канал радиостанции «Говорит Москва». Меня в ВК можете найти, Борис Чернышов. На Пикабу Борис Чернышов. Где я еще Борис Чернышов? Но я в Телеграме. Ну, Чернышов без Бориса. Так что находите меня, пишите комментарии, пишите хорошее, плохое, интересное. Будем общаться. Я вообще думаю, что пару следующих передач посвятим с вами общению и разговору против мошенников и вообще как готовят специалистов, которые бьются с мошенников, вот эти всякие фрот-рулетки и другие вещи. Но это будет в следующий раз. В следующий раз. Вы заинтригованы. Вы уже хотите слушать следующую передачу. Ну, а пока сегодня мы будем общаться с очень интересным гостем. Ольга Александровна Шевченко, ректор Московской государственной академии физической культуры, доктор юридических наук, действительный государственный советник третьего класса. Ольга Александровна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, всем добрый вечер. Тоже предвкушение самого интересного разговора. Тема живая, спортивная.
6: Мы сами, мы такие, я стремящийся к спортивному. Я всю жизнь стремлюсь к спортивному, а меня всякое вот другое затаскивает обратно. Но давайте поговорим вообще вот ряд интересных тем, потому что сегодня высшее спортивное образование, оно не только про то, как отжиматься, подтягиваться, бегать, прыгать или что-то еще. Это образование с интеллектом. Вообще в спорте сейчас очень много интеллекта, и естественного интеллекта, и искусственного интеллекта. Спорт становится каждый год все технологичнее. Спортсмена того или иного, или вообще вид спорта, игру какую-то, матч, неважно как это, определяет уже через умные камеры, смотрит, соответственно, в разрезе каждого игрока, участника соревнований, знает, сколько бежит, знает, как готовится к соревнованиям, сколько потребляет полезного и неполезного, как спит, как пьет воду. Все это сегодня становится большим массивом данных, которые нужно изучать, с одной стороны. А с другой стороны, спорт, который никогда не был в политике, становится в каких-то определенных ограничениях, в том числе юридических ограничениях, политических ограничениях. И дальше через вот столько ограничений. И надо с этим как-то разбираться. И, как мне кажется, Академия сегодня, Академия физической культуры, дает ответы на многие эти вопросы, готовит специалистов по разному профилю. Хотя, может быть, много и какого-то стереотипизированного подхода к образованию. Вот расскажите, пожалуйста, вы как молодой во всех смыслах ректор, замечательно красивый, талантливый, вот вы не могли бы поделиться сегодня про образовательную деятельность, научную деятельность Академии?
7: Очень хорошую тему вы затронули, действительно, она дискуссионная, и тем не менее мы должны отвечать на новые вызовы, да, и давать ответы, в том числе искусственному интеллекту. Итак, да, действительно, новое спортивное образование – это не только классическое образование, и мы развиваем традиционные виды спорта – баскетбол, футбол, хоккей, волейбол и другие. На сегодняшний день мы определили, что у нас 20 приоритетных видов спорта. Мы развиваем виды спорта как на уровне студенчества, то есть мы активно сотрудничаем с Российским студенческим спортивным союзом, так и на уровне профессионального спорта, спорта высших достижений. И у нас есть ЦСП по классическому баскетболу, где... Центр спортивной подготовки. Ага. И у нас обучаются студенты, члены сборной России. Вот, действительно, мы таких студентов поддерживаем, создаем все условия в плане совмещения учебы с участием в соревнованиях и тренировок. Тем не менее, мы понимаем, что новые вызовы – это новые высокотехнологические виды спорта. Киберспорт, спортивное программирование. Соответственно, мы понимаем о том, что за этим не только мода, за этим сегодняшняя реальность и за этим будущее. Поэтому в МГАВке мы открыли центр спортивной подготовки по киберспорту, по компьютерному спорту.
6: Так, как там готовятся? Что-то, на каких, условно, может быть, симуляторах, играх проходит подготовка?
7: Да, мы закупили специальное оборудование, это компьютеры, и, соответственно, в рамках данных компьютеров существуют различные игровые платформы, программное обеспечение, по которым ребята онлайн участвуют в соревнованиях. Соответственно, тренировки проходят онлайн, и, соответственно, выезды происходят, ну, фактически, то есть победители участвуют на различных площадках, и, соответственно, самая сейчас сложная, наверное, задача – это найти хорошего тренера по киберспорту, потому что действительно востребовано, и ребята, начинающие студенты, которые только начинают заниматься этим видом спорта, они через какое-то время понимают, что они востребованы на рынке, им платят хорошие заработные платы,
6: это
7: и они переходят в другие команды.
6: Это другие... какие заработные платы? Нам интересно, мы все надеемся поменять работу. Какие зарплаты? Вот интересно сейчас.
7: Ну, если по среднему говорить, что студент, киберспортсмен, его заработок может доходить больше, чем у преподавателя, у доктора наук. То есть там от 200 тысяч и выше у нас идет планка, заработная плата такому спортсмену.
6: А вот что значит спортивные команды по киберспорту? Это и за что они получают деньги? За участие в соревнованиях каких-то?
7: За результат. За победу, за участие в соревнованиях. Uh-huh. То есть, оказывается, у них другие болельщики. Болельщики также, которые наблюдают онлайн за этими играми, кто как проходит, кто быстрее, кто там стратегически правильно выбрал стратегию и метод достижения цели. И именно за этим у нас большое количество болельщиков, которым это интересно. И именно это и делает востребованным данный вид спорта. Поэтому вот киберкоманда у нас своя есть. Но для того, чтобы спортсмен не только тренировался, участвовал в соревнованиях, его еще нужно научить, то есть дать ему определенные навыки, компетенции. У нас разработана дополнительная образовательная программа, и наш студент-спортсмен, он осваивает как и ДПО, так участвует в тренировках, соревнованиях, соревнованиях под руководством тренера. Ну и, соответственно, такую возможность для роста нашим ребятам мы предоставляем. Следующий высокотехнологический вид спорта – это спортивное программирование. Для меня это тоже новое. И мы со следующего года также планируем развивать и это направление.
6: Но здесь... А что это такое сначала? Расскажи, что такое спортивное? Это количество программ, кодов, которые ты напишешь за минимальное время?
7: Да, все верно. И, соответственно, здесь очень сложно найти, опять же, тренера, который сможет научить наших студентов и выйти с этими студентами на новый этап и сохранить студентов. Проблема и сложность в спортивном образовании и в спортивных студенческих соревнованиях заключается в том, что студент отучился, мы в него вложили, и через 4 года бакалавриата он может перейти либо в другой вуз, либо вообще закончить спортивную карьеру и перейти и получить другую направленность. Потому что еще вот интересный момент, кто наш абитуриент, кто он к нам идет учиться именно на физкультурное образование. Первое, это те, кто... продолжают заниматься выбранным видом спорта, а мы знаем, что спорт – это молодая карьера, и зачастую в некоторых видах спорта, у нас ветеран спорта – это 30 лет. Поэтому действительно студент для продолжения своей профессиональной карьеры идет учиться в физкультурный вуз, потому что вуз дает возможность совмещать образование с тренировками, соревнованиями. И дальше, когда спортсмен достигает своего пика соревновательной деятельности, он заканчивает этот вид спорта и понимает, что ему физкультурное образование не очень-то и нужно, потому что тренер, мы знаем, это... невысокооплачиваемая должность. Либо такой наш выпускник пойдет работать в госсектор менеджером, руководителем федерации. Но таких людей не так много. Зачастую они, наши выпускники, идут работать в фитнес-клубы, либо идут работать вообще не по специальности. И,
6: вот какой это... процент, кто работает по специальности? Ну, и, соответственно, понятно, что...
7: В цифрах я четко не скажу. Скажу, что все наши выпускники 100% трудоустроены. Еще специфика именно нашего вуза в Малаховке заключается в том, что у нас большое количество абитуриентов и студентов, которые приезжают из регионов. Поэтому они у нас учатся, но они не остаются в нашем московском или подмосковном регионе. Они уезжают к себе там, где, откуда они прибыли, и там продолжают уже свою деятельность.
6: А проживают на территории кампуса, да?
7: Да, у нас есть кампус, у нас общежитие на 500 мест, поэтому мы предоставляем возможность.
6: А всего какое количество студентов?
7: На начало сентября 2600 у нас было студентов. У нас часть выпуска прошла вот в феврале месяце, и вот сейчас у нас заочники, так как они учатся.
6: 2600 вместе с заочниками?
7: Да.
6: А очного?
7: В процентном соотношении.
6: Ну, просто интересно, сколько хватает общежития, там, не хватает.
7: У нас порядка 70% очников и, да, и 30% заочников. Понятно. И плюс у нас еще есть магистратура и аспирантура. То есть тоже мы уникальны тем,
6: а вот, кстати, интересно, да, вот что такое аспирантура в спортивном университете? Это доктор каких наук?
7: Педагогических наук. Тоже очень интересно. Я сама доктор юридических наук, и я сама очень глубоко погрузилась в науку педагогическую, физкультурно-спортивную. И вот в отличие от юридической нашей специальности в педагогике и вот именно применительно физкультуре и спорта важно проведение экспериментов и тестирование. Это недавно у нас проходила очень интересная диссертация по биомеханике, и мне было вот так же мы говорим, да, про вот что такое спорт нового поколения. Действительно, это ИИ. То есть все просчитывает цифра. И биомеханика, и вот специальные приборы, которые изобретаются, и задача молодого ученого, который защищает диссертацию, показать не только методологию, да, новое открытие, новизну, но и показать тот реальный эксперимент, и апробация происходит вот, наряду наших профессиональных спортсменов с нашими студентами, и которые показывают действительно достижение определенного результата спортивного благодаря внедрению ИИ, либо вот биомеханическим установкам.
6: А вот интересно... Вот вы говорите про искусственный интеллект. А у нас вообще, вот кроме, наверное, больших крупных футбольных клубов, которые имеют возможность, прежде всего, финансовую возможность анализировать свои трансферные цели и подбирать специальный медперсонал, который занимается от вопросов первой медицинской помощи, то там до сложной хирургии и других вещей. Кто у нас еще активно внедряет искусственный интеллект? И вообще у нас насколько сильны технологические возможности в разных видах спорта? Я думаю, что они достаточно сильный в том же фигурном катании, потому что он, во-первых, зрелищный вид спорта и всегда большие успехи. Может быть, вопросы гимнастики и другие вещи. А вот, ну, хоккей в том числе тоже большой. А где еще внедрены и где, может быть, стоит посмотреть вот эту тему искусственного интеллекта? И также еще один вопрос. В университетах считают, и много слышу отзывов разных ректоров, что искусственный интеллект для образования зло. Все, надо его искоренить, его нигде не было, отключить его, я не знаю, навсегда от сети, чтобы мы только учились там по счетам и камушки перекладывали. А вот для спортивного образования все-таки искусственный интеллект — это что?
7: Очень классный вопрос. Я начну с окончания, о том, что действительно дискуссия продолжается. Дискуссия продолжается даже на уровне Государственной Думы, когда есть инициативы, законопроекты, которые предлагают запретить вообще искусственный интеллект в высшей школе.
6: Но у меня таких нет инициатив. Это кто такие предлагает? Плохой человек. Ну ладно, мы его не будем
7: упоминать. Но здесь...
6: Я за разрешение.
7: Мы за баланс. Вот мы... Да. Задача вуза какова? Научить... мыслить, и соответственно, учиться, работать с большим базом данных, анализировать информацию, поэтому курсовые, дипломы, диссертации должен писать самостоятельно студент.
6: А вам не кажется, вот у меня вопрос, вот тут уже так с вами обсудить, что вот мне условно, как преподавателю, я тоже, кстати, преподаю, вообще все равно, как он написал вот эту бумагу, которую мы оставим для отчета, что вот сдано. Мне важно, чтобы человек понимал причинно-следственные связи, как из темы, которую он себе обозначил, он пришел к тем или иным выводам, какими... Если он все пояснит, то пусть его дипломная работа состоит из одной цифры 5. Вот мне не важно. Он, главное, мне кажется, человек должен научиться всему этому. Мне же не важно, как врач заполняет мне мою справку там, или листок нетрудоспособности. Мне важно, чтобы заполняет листок нетрудоспособности, он меня вылечил, чтобы я как можно скорее поправился.
7: Интересный вопрос. Ну вот давайте по-другому на него ответим. А как научить того же врача или такого же специалиста, если он сам не научится вручную заполнять, вручную мыслить и вручную работать с большим объемом информации? То есть сначала это давайте научим мыслить самостоятельно, руками все потрогать, большую практику. Хороший врач — это кто? Кто имеет хорошую практику, кто имеет наработанный опыт. Да, опыт и наработанную руку. То же самое спортсмен. Хороший спортсмен кто? Который тренируется самостоятельно, умеет владеть своим телом, понимает, умеет работать своим мозгом, правильно ставит задачи, дисциплинирован. Это все возможно достичь только своими компетенциями и умениями, личным вкладом. А дальше, когда у тебя уже есть эти навыки, вот мне как руководителю очень важно, вот возвращаясь уже ко второму вопросу, зачем нужен искусственный интеллект? Первое. Работа с большими базовыми данными – это удобство. Например, мы сейчас внедряем систему загруженности, оценки загруженности спортивных объектов. То есть, нежели ходить вручную, смотрите, экономим большое время, когда я посмотрела на свой телефон, увидела, где у меня загружено, где не загружено, где что происходит, соответственно, такое вот умное управление территорией. Это документ, электронный документооборот. Кроме того, мы сейчас понимаем необходимость внедрения реестра тренеров. Вот мы ищем молодых квалифицированных тренеров. Соответственно, у нас только признанных 150 видов спорта. А, соответственно, чтобы найти талант, его нужно, соответственно, запротоколировать, внести в реестр. Та же работа с нашими выпускниками. Большое количество. МГАФ славится своими выпускниками. Для того, чтобы потом с этими людьми разговаривать, искусственный интеллект помогает вот эти вот операционные задачи разрешить. И как управленцу мне, безусловно, очень помогает в данном случае искусственный интеллект.
6: Но также искусственный интеллект придумывает пока много. Додумывает,
7: но
6: домысливает.
7: Надо управлять. Вопрос же как раз умения, так как у меня классическое образование.
6: А вы готовите тех, кто умеет управлять искусственным интеллектом хотя бы в спорте?
7: Мы будем это готовить, потому что это наше будущее. Как я сказала, что мы сейчас будем внедрять новый вид, это спортивное программирование. Это как раз те, которые и должны будут правильно программировать, уметь работать с искусственным интеллектом. И считаем о том, что человек должен возглавить те процессы, которые сейчас происходят, не отказываться. Я тоже не сторонница каких-то радикальных мер. То есть если мы в обществе видим такую потребность, так лучше возглавить это явление, нежели запрещать. Потому что любой запрет, он, наоборот, приведет к тому, что это будет развиваться втайне. Важно правильно этим управлять.
6: Я согласен. Тем более, с одной стороны, мы слышим некоторые заявления уже не со стороны чиновников из разных стран, а со стороны экспертов и представителей компаний, что вообще нужно ограничить развитие искусственного интеллекта. Не применение, а развитие, потому что это в какой-то момент может быть опасным явлением для всего человечества. Но и запрещать, конечно же, нельзя запрещать. Вопрос даже не в том, что втайне он будет развиваться, а вопрос в том, что мы в очередной раз упустим инициативу. Так же, как это было в кибернетике, в генетике. И это, кстати, тоже очень сильно связано вещи со спортом, со здоровьем и так далее. А насколько развита практика здоровьесберегающих технологий в университете? Мне кажется, это целое направление подготовки и научного.
7: Да, это хорошая тема. Мы знаем, что во всех стратегических документах у нас спорт напрямую связан со здоровьем. Но прежде всего мы готовим тренера, специалиста. То есть кого мы готовим? Мы готовим не

0: Спортсмен своим личным примером показывает действительно развитие.
1: Вид спортсмена, да. Да.
0: И мы понимаем, что сейчас на первом месте у нас стоит развитие детско-юношеского, массового спорта и адаптивного спорта. Здесь задача государства уделить максимум влияния, внимания именно вот этим основным направлениям. Поэтому все важно, и спорт высших достижений, и здоровое сбережение, и развитие массового спорта, а, соответственно, что есть здоровье, это как раз через массовку. И здесь что мы придумали? Мы придумали, вот если мы возьмем спортивный вуз, то мы отличаемся тем, что наши студенты после занятий, после парт, идут, бегают, прыгают, и у нас заняты спортивные объекты до, иногда сейчас светло, и до 10 вечера, и с большим энтузиазмом у нас студенты не сидят с гаджетами, а фактически тренируются, есть такая потребность. Мои дети учатся на гуманитарной и физической направленности, специальности, так они после занятия садятся за учебу, за компьютеры, и все заняты, и в гаджетах сидят, то есть у них не так сильно идет вовлеченность занятия спорта. И как побудить? Как вовлечь? Чем вовлечь? Мы придумали проект «Олимпийская зарядка». И, соответственно, с помощью наших студентов, олимпийских чемпионов, выпускников, с помощью соцсетей мы сейчас будем раскручивать этот проект, потому что важно об этом говорить.
1: Это что за «Олимпийская зарядка»? Давайте мы его раскрутим вместе.
0: С большим удовольствием.
1: Так, и что-то.
0: Первое, это методология, зачем заниматься зарядкой. То есть, первое, мы должны объяснить вот даже своим детям, вот почему спортсмен занимается, и у него хорошо и с дисциплиной, со здоровьем, и с физическими нагрузками, и он легче усваивает тот учебный материал, который ему преподается, и почему это не делает другой студент, который только учится, ему больше ни на что не хватает времени. Потому что спорт, это, конечно, это прежде всего дисциплина, которая помогает дальше спортсмену реализовать свою карьеру в будущем. Вот. Поэтому нужно объяснять, зачем заниматься зарядкой. То есть так, это должна быть...
1: Ну, олимпийцы будут нас заряжать,
0: да,
1: скажи.
0: Да, и этим должны заряжать олимпийцы, этим должны показывать люди, которые добились определенного уровня своим личным примером, личным брендом, говорить о том, что... Граждане, давайте на деле будем с вами вместе, значит, 10 минут разминаться.
1: Ох, граждане и гражданочки, предлагаю начать разминаться прямо сейчас. В студии «Говорит Москва», радио «Академия», я Борис Чернышов, и сегодня у меня в гостях Ольга Александровна Шевченко, ректор Московской государственной академии физической культуры, доктор юридических наук, действительный государственный советник третьего класса. Сейчас новости, вернемся сразу же и будем принимать ваши звонки и читать ваши сообщения.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о намерении ответить Ирану за уничтожение вертолета США. Речь идет об «Апаче», ранее упавшем у берегов Омана. Наши военные только что сообщили мне, что ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы, написал американский президент в соцсетях. До этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщало, что вертолет упал во время патрулирования региональных вод. Состояние спасенных пилотов оценивается как стабильное. Польша заявили об отсутствии планов блокировки диалога о вступлении Украины в ЕС. При этом Варшава выступает против каких-либо льгот для Киева, подчеркнул премьер-министр Дональд Туск. «Мы не собираемся торговать нашей поддержкой для европейских амбиций Украины», сказал он на пресс-конференции. Один из журналистов спросил, собирается ли Польша блокировать начало переговоров в связи с решением Владимира Зеленского. Он в конце мая присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА. Это решение вызвало возмущение в Польше. УПА – Украинская повстанческая армия, организация признана в России экстремистской и запрещена. Посол Филиппин в России рассказал о проработке вопроса внедрения платежной системы МИР. Изучается опыт соседних стран, отметил Игорь Байлен. По словам дипломата, этот вопрос обсуждается с 2022 года и остается сложной темой, поскольку мировая экономика привязана к доллару и перевод денег электронным способом осуществляется через систему SWIFT, Но Филиппины изучают, отслеживают и прорабатывают возможность использования карт МИР. В качестве примера дипломат привел страны АСЕАН. Например, в Таиланде в апреле была введена

0: Введена система оплаты товаров и услуг по QR-коду через приложение Сбербанк онлайн. В 30 регионах России запустили систему оценки услуг социальной сферы. Сервис будет работать в экспериментальном режиме. Система оценки разработана Минтрудом и Минцифрой при методической поддержке Агентства стратегических инициатив. После поручения президента, рассказали в пресс-службе агентства, передают ТАСС. В перечень оцениваемых организаций попадают школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные школы и секции. Граждане старше 18 лет смогут оценить удобство, качество и скорость оказания услуг, чистоту и комфорт помещений, вежливость, доброжелательность и профессионализм сотрудников, а также доступность услуг для людей с ограниченными возможностями. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 18-20, утром в среду до плюс 24 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва, 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог-европеист, доцент финансового университета Вадим Трухачев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
4: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
6: Ну что, друзья, проснулись, потянулись, как говорится. Врываемся во вторую часть нашей программы. Это Радио Академия «Говорит Москва». Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях Ольга Александровна Шевченко, ректор Московской государственной академии физической культуры, доктор юридических наук, действительный государственный советник третьего класса. Добрый вечер, Ольга Александровна.
7: Добрый вечер.
6: Ну что, нам нужны ваши звонки. Как они мне нужны? Не знаю, меня трясет даже от этого желания услышать ваши голоса, прочитать ваши сообщения. И нужно же, конечно, сказать, как можно реализовать это все. Это сделать очень легко. СМС-портал плюс 7925888894.8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Читайте нас на Дзене «Говорит Москва». Читайте меня в ВК «Борис Чернышов», «Пикабу Борис Чернышов». И, конечно же, Телеграм. Там меня легко найти по фамилии моей Чернышов. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Очень интересно говорили и про систему подготовки кадров, про искусственный интеллект. А мне про молодежь хочется поговорить в том плане, что вот молодые тренеры. Молодые тренеры – это вообще не вымирающий вид. Есть ли молодые тренеры? Потому что не так много, может быть, молодежи. Хотя так, скажу даже по-другому, немножко иначе. В каких-то фитнес-клубах, особенно дорогих, наверное, молодые тренеры есть. И тренеры, и девушки-тренеры. Все они присутствуют и очень даже неплохо работают. Андрей пишет, мне очень хочется вам позвонить. Андрей, ну что же, в чем проблема? Я не вижу, нету повода не позвонить, как говорится. Вот. А в школах тренеры есть? Я помню, еще пару лет назад мы проводили целую серию мероприятий на разных площадках, обсуждая и статус тренера в школе, и вообще вот педагогов-тренеров, потому что, ну, в каком-то формате даже эти люди не всегда хотели приходить в школу. Из-за маленьких зарплат, из-за больших вопросов. К ним почему-то так красиво одеваются, не одеваются. Женщин, школьных учительниц уже затравили. А вот какая ситуация сегодня с молодыми тренерами? Насколько они хотят работать с детьми? Насколько их тянет работать с детьми? Насколько государство создает условия для того, чтобы они приходили в российскую школу?
7: Да, действительно. С одной стороны, это большая проблема, кто есть тренер. Какое лицо сегодня да. молодого тренера? Это призвание. Это вот зачем люди, молодежь идет в учителя, в медики? Не за деньгами, нет. Зарплата тренеров 30-40 тысяч рублей.
6: Маленькая очень, да.
7: Особенно в школах.
6: Особенно не в московских.
7: Да, ну, это Московская область, то есть мы тоже можем сравнить. Да, конечно, да, вот у нас есть, правы. Хотя мы рядом находимся с Москвой, вот конкурентоспособность. Но, что удивительно, то есть действительно тренер – это призвание. Первое, что делает государство? Да, государство развивает в том числе и программу земского тренера, мы знаем, на федеральном уровне эта программа уже запустила реализацию. Ряд федераций, вот, например, хочу отметить Федерацию тяжелой атлетики, у них есть программа, что каждому тренеру, школьному тренеру по тяжелой атлетике, лично федерация доплачивает по 20 тысяч рублей в месяц. То есть мы таким образом мотивируем, чтобы наша молодежь шла не в фитнес-клуб, а за счет федерации действительно приходила в школу, и, соответственно, сохранили мы именно тренера по избранному виду спорта. Еще с такой тенденцией мы сейчас столкнулись, вот общаясь, я регулярно общаюсь со своими студентами, я смотрю вот на динамику, на их развитие, потребности, быстро реагирую на потребности. И вот сейчас вопрос стоит о трудоустройстве, о летнем трудоустройстве. Если раньше, в прошлом году, у студентов была потребность, чтобы вуз заплатил им отдых на море, то в этом году студенты просят меня, чтобы я их трудоустроила. Они приходят и причем готовы работать как у нас на территории, мы развиваем детские секции, так и вот в спортивных школах. И вот у нас есть сейчас вакансия помощника проректора. То есть это работа с документами, работа с людьми. И вы знаете, мы не можем найти специалиста, потому что наши студенты приходят, спрашивают, а что нужно делать? Мы говорим, работать с документами, с людьми. Нет. Я лучше пойду работать тренером. Ну, зарплата тренера 30 тысяч, а работа помощника значительно выше. Тем не менее, такой студент выбирает тренера, это престижнее. И мне действительно очень нравится такой вот подход, неравнодушный подход, вовлеченный подход. И поэтому, да, молодые тренеры – это те, которые вовлечены, для которых престиж в своей профессии и которые готовы идти до конца и выполнять вот эту миссию. Конечно, мы должны максимум поддерживать и со стороны самого вуза, помогать в трудоустройстве и создавать определенные условия. Как мы заманиваем, приглашаем к себе молодых тренеров? Конечно, жильем. То есть только из новых регионов, то есть те, которые талантливые, те, которые хотят, которые вовлечены, которые приезжают. Понятно, финансы интересуют всех, но вопрос жилья, он тоже имеет первоочередное значение. Поэтому вот таким образом мы и собираем высококвалифицированных кадров у себя в академии.
6: У нас есть один звонок, давайте примем его. Можно просто приложить вот так уху. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте, Борис и Ольга, скажите мне, пожалуйста, а вы доктор юридических наук, а как доктор может помочь в качестве юриста и всем?
6: В качестве кого?
8: Вот всем он может помочь.
6: Кому? В качестве кого?
8: Ну, не знаю, юрист, значит, работает с долгами, а врач с пациентами. Вы же доктор юридический.
6: Ну да. Спасибо вам большое. Мне кажется, вы доктор человеческих душ. Здесь уже даже больше.
7: Нет, можно я тогда отвечу? Да, очень хорошее. Вы знаете, действительно, меня спрашивают, когда я доктор...
6: Ну, доктор политических наук, это все-таки научная история.
7: Научная, образовательная, да. Я более 25 лет преподаю в высшей школе, работаю, преподаю спортивное право. Я первая в России, кто защитила кандидатскую и докторскую диссертацию по спортивному праву. Поэтому я не понаслышке знаю, что есть право и что есть спорт, и как развивается спорт. Чем я могу помочь? Ну, во-первых, своим опытом, то есть мои компетенции, более 25 лет работаю в высшей школе. Я знаю потребности преподавателей, научных сотрудников. Кто такой юрист? Юрист – это как математик, который умеет правильно формулировать задачи, ставить цели, понимать системность организации процесса – это хороший управленец. И поэтому именно мои компетенции в области юриспруденции мне помогают выстроить управленческий процесс. А опыт в науке и образовании – понять потребности. И таким образом вот все мои вот эти компетенции, то есть юрист – это не тот, кто с долгами работает, и не тот, кто судит, и не тот, кто занимается там прокурорско-следственной работой. Это специалист с широким системным мышлением, как в математике, где правильно разложить, как правильно выстроить стратегии, с тем, чтобы это заработало. А самое главное в профессии юриста, в специальности, это умение отвечать за тот результат, который ты вложил. Вот именно так мы и выстраиваем нашу систему. И на сегодняшний день меня полюбили студенты, преподаватели. Мы очень дружно и мирно, учитывая, что я еще и женщина, и посылаю такой вот миротворческий посыл, на самом деле у нас выстроена эффективная система, которая уже приносит свои плоды.
6: А вот как... как художник, разрешите этот вопрос как юристу. Про право, вот спортивное, восстановление наших спортивных команд. У нас сегодня восстановили очередную спортивную федерацию, возможности выступать с гимном, с флагом России. Вообще, как сейчас идет процесс возвращения наших команд, с одной стороны, а с другой стороны, выросло ли уже поколение, которое пропустило для себя большие международные старты именно из-за санкционных ограничений, или еще успеют ребята себя реализовать в этом плане?
7: Да, здесь я могу судить по своим студентам. То
6: да,
7: есть
6: конечно,
7: на сегодняшний
6: конечно.
7: День, когда.
6: Но мне кажется, ваши студенты участники сборных.
7: Да, сейчас, когда именно юниоров восстановили практически все виды спорта, и наши студенты, члены сборных команд, наконец-то получили возможность выезжать и участвовать в международных соревнованиях, действительно, для них это большой прорыв, это такая гордость, что и гордость и для нашей академии в целом, и для самих студентов, для их тренеров, что есть такая возможность свой результат показать на международных стартах. Что для этого делается? Огромная работа, которую проводит сейчас Олимпийский комитет и Министерство спорта Российской Федерации. Проводятся переговорные процессы, проходятся и судебные решения, которые также в пользу России принимаются такие вот глобальные решения. То есть это масштабная коллективная работа, которая вот и позволила сейчас нашим юниорам снова выступать на международной арене с гимном и с флагом. Говоря про тоже нашу академию, когда мне посчастливилось, мне доверили возглавить пост ректора, сначала исполняющего обязанность ректора, я столкнулась с ситуацией, что наших студентов не допускают к участию студенческих соревнований. Это так горько и несправедливо. Что мы для этого делаем? Мы пишем юридически обоснованное возражение, что данное решение противоречит регламентам, и добиваемся того, что студенты продолжают участвовать.
6: Удалось.
7: Решить. Мы восстановили нашу волейбольную команду.
6: Вот очень здорово. А вот интересно ваше мнение тоже как юриста, наверное, спортивного юриста, насчет киберспорта. Каковы основы, какой фундамент для... Вы знаете, регулирование киберспорта, он нужен какой-то особый порядок, особый режим, или он может развиваться так же, как развиваются другие федерации, другие виды спорта, или какие-то особенности здесь нужно вводить, потому что какие-то есть уникальные вещи, которые не может, условно, регулировать в плане судейства или в чем-то еще именно в киберспортивных соревнованиях?
7: Ну, наверное, правильно сказать, что уже все зарегулировано, то есть все те рисковые моменты...
6: Киберспорт уже тоже...
7: Он полностью, да, регламенты имеют место, правила вида спорта существуют и зарегистрированы. Здесь особенность именно киберспорта заключается в большем внимании в физическом состоянии, потому что четко в регламенте прописано, сколько спортсмен должен находиться за компьютером, а сколько он должен уделять внимание своему физическому здоровью. Здесь вот этот баланс...
6: Какой баланс?
7: По цифрам?
6: Да.
7: Скажу отдельно, не помню наизусть регламент, но там четко прописывается, ну, временной, то есть сколько времени непрерывно ты можешь работать глазами за компьютером. Но если для офисных работников установлено, что через каждые 45 минут необходимо делать 15-минутную разминку, зарядку и так далее, то для спортсменов тоже вот этот временной эпизод тоже также прописан. То есть, прежде всего, государство и федерация, оно заботится о здоровье самого спортсмена, то есть это важно. И особенности судейства, опять же, использование ИИ и использование, то есть есть понятие допинг для обычных спортсменов, то есть это определенные вещества запрещенные, то для высокотехнологических видов спорта, и включая даже шахматы, то есть там необходимо еще запретить определенные манипуляции, которые может использовать там спортсмен, используя тот же ИИ, да, для достижения результата, который будет создавать ему преимущество в отношении других спортсменов. Это, наверное, те особенности, которые, в отличие от других традиционных видов спорта, уже учтены и прописаны в регламентах.
6: Вот интересно тоже стало такое мнение вас, как эксперта, может быть, с точки зрения юриспруденции и, в принципе, и спорта, и вот эти личные границы. Вопрос про личные границы. Как я уже сказал в самом начале передачи, что сегодня искусственный интеллект, машина, по большому счету, анализирует любое действие спортсмена. От питания до там, уровня сахара, сколько человек спит, все это либо браслетами, либо носимыми устройствами, либо устройствами, которые внедряются под кожу, так или иначе показывают. А есть ли, может быть, нарушение истории, связанной с частной жизнью? Ну, в общем, я не хочу, чтобы кто-то знал, что я по ночам тортики ем, а меня это анализируют. Или кто-то перед теми или иными соревнованиями решил хорошо провести время со своей женой. И это тоже, соответственно, так или иначе регулируется, фиксируется машиной или что-то еще. По сути, тем самым человек все время находится под такой, под биноклем, скажу так, постоянно находится под микроскопом. И все должен сообщать федерации, команде, либо какому-то тренеру. Вот какое здесь разграничение личного у спортсмена и тем, что вот мне иногда смотришь в футбол, вот я раньше болел очень сильно за ряд команд, трансферное окно начинается. Но чем не Юрий в день? Вот эти серьезнейшие ограничения, которые есть у спортсменов, как-то регулируются вообще сегодня? Их рамки их личной жизни как-то защищаются или они беззащитны?
7: Очень интересный вопрос. Отвечу, что да, спортсмен беззащитен. Он подписывает контракт, где все ограничения на его личную жизнь прописываются в этом контракте. Кроме того, у нас есть закон о защите персональных данных, и спортсмен своей собственноручно рукой прописывает, что все его данные, все его персональные данные, в том числе включая право на фотографирование, интервью и так далее, принадлежит клубу. С точки зрения права мы анализировали, насколько вот есть конституция, есть право на личную жизнь, а здесь такие ограничения. Ну, например, вот в контракте того же футболиста прописывается, или футболистки, что там на время заключения контракта пятилетнего футболистке запрещается беременеть, выходить замуж, рожать детей. Дальше, за то, что, например, тот же футболист во время отпуска набрал вес на 2 кило, его за это могут применить ему меру дисциплинарного воздействия. Вот с точки зрения российского классического права, это нарушение. Угу. То есть вот такие ограничения, которые прописываются в контракте, которые следуют из регламента, они неприменимы. Если мы посмотрим вопрос признание, что сам спортсмен соглашается идти на вот такие ограничения, потому что он знает, что он получит высокое вознаграждение за свои ограничения. Он с этим соглашается, и добровольно за это он готов применять. Другой вопрос. Будучи тоже, имея большой опыт работы в Российском футбольном союзе, я рассматриваю споры, возглавляю комитет по статусу игроков. Мы неоднократно сталкивались с таким вопросом, а можно ли за это спортсмена лишить премии? Вот был такой случай, вышел спортсмен, дал интервью, рассказал вот про свою личную жизнь, но при этом он хорошо забивал голы, а ему премию не заплатили. И вот интересный момент, да, то есть применить классическое наказание по Трудовому кодексу нельзя, потому что это не соответствует.
9: С точки зрения контракта можно.
7: А с точки зрения спортивной санкции можно применить. Поэтому вот такой вот здесь вот баланс, что, безусловно, спортсмен понимает, с чем он соглашается, потому что он и в данном случае государство здесь его очень слабо защищает. Кроме того, спортсмен, например, тому же футболисту, запрещается обращаться в суд общей юрисдикции. То есть, если он хочет находиться...
9: В контракте есть такая позиция, да?
7: Да, то есть он может обратиться только в юрисдикционный орган самой федерации, и многие федерации таким образом вот устраивают. Сейчас уже, будучи управленцем, я также понимаю, вот мы готовим спортсмена, мы вкладываем в него финансирование, да, и тут другой клуб или другой университет у нас забирает нашего спортсмена, переманивает его деньгами, и здесь тоже вопрос защиты. А вот согласны ли мы, почему вот мы вложили, а компенсацию мы за это никакую не получили, как это работает, например, со школами, вот футбольными школами. Мы продумываем такой алгоритм, пока только продумываем, как это законно, юридически прописать, сохраняя в том числе и интересы нашей организации, интересы Минспорта, которые вложились в этого спортсмена. Поэтому действительно дискуссия, она такая.
9: Интересно. У нас есть один звонок, давайте его примем. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
10: Да, добрый вечер, спасибо за передачу. А скажите, пожалуйста, на мой взгляд, сейчас вот русский этнос, что называется, замещается, инстанциями, другими, пришлыми народами. Как вот, на ваш взгляд, процентное соотношение, количество, белого населения, черного, у вас там в институте, или относительно киберспорта, вы помните, во время ковида, под видом вакцин, закачивали наночипы,
9: Я прям помню, у меня три дали чипа, я два сломал.
10: Как вот киборги добиваются больше результатов?
9: Вспоминается сразу Comedy Club, киборги.
7: На первый вопрос, да, с удовольствием отвечу.
9: Интереснее, конечно, второй, сколько дали вам чипов во время ковида?
7: Первый вопрос, смотрите, мы говорим про нашу расположенность, это территориальная расположенность. Малаховка – это Московская область, и, соответственно, это регион, который близко находится с Москвой. И, соответственно, к нам поступают студенты, в основном Москва, Московская область и Дальний Восток. Вы знаете, у нас тоже большое количество студентов, которые приезжают из Дальнего Востока. Я сама люблю Дальний Восток. Я там некоторое время проживала, работала. Поэтому, вот говоря о соотношении, у нас все равны. Но здесь мы говорим про, наверное, территориальную расположенность. Она обусловлена нашим национальным контингентом наших обучающихся.
9: Я думаю, что вопрос был в том, почему темнокожие бегают быстрее белых. Это такая шутка, да? Мы с пониманием относимся ко всем. У нас нормальным. Это считается нормальным.
7: У нас небольшое количество иностранных граждан. Тем не менее, мы вот работаем с китайцами. У них очень интересные методики подготовки. Они дисциплинированы. Поэтому вот мы сейчас...
9: И все больше и больше добивается успеха, в том числе благодаря нашим тренерам, которые работают.
7: Да. Но мы стараемся лучшие практики и опыт все-таки для наших спортсменов, для наших тренеров переманить. На второй сможете?
9: Я уже ответил, что я два сломал чипа, а так как я два сломал, там как раз был чип памяти, я забыл, зачем был второй вопрос. Скажем так, и вот последний вопрос, мне кажется, он для таких, как я. Чтобы стать чемпионом, нужен все-таки большая часть, нужно больше все-таки быть талантливым или системным с точки зрения подготовки и дисциплинированным? В чем основа? Понятно, что обе вещи важны, но с точки зрения такой куда больше все-таки процентное соотношение крен держит?
7: Одаренность и талант. на первом месте. Вот почему сейчас идет отбор одаренных детей, для того, чтобы не вкладывать системно в тренировки тому ребенку, который по своим физическим...
9: А в другом формате.
7: Да, да, и, соответственно, не сломать, потому что можно ребенка терпеливого, усидчивого просто сломать, он не будет реализован в том, где он действительно имеет этот талант. И очень самое важное для тренера, для родителя, именно на ранних этапах выявить одаренности и направлять весь свой фокус, внимание, безусловно, дисциплина, безусловно, потому что многие талантливые без дисциплины тоже не достигнут тех высот, не будут олимпийскими чемпионами. Но на первом месте, безусловно, это талант.
9: Ну, а все-таки вот системная работа, она дает тоже... Вот это всегда сравнение, я так тоже по-футбольному, между Месси, который, говорят, ну, безумно талантлив, Криштиану Роналду, который вот безумно работоспособен.
7: Ну, тоже талантлив.
9: Ну, тоже талантлив.
7: То есть сначала талант, ну, поэтому мы и говорим, что Роланда, он и более преуспевающий, потому что на талант наложили системность, дисциплину, трудолюбие.
9: А сейчас с вами поспорили бы, кто более преуспевающий. Знаете, мы открыли дискуссию, которая может часами длиться, которые ждут. И вот еще у нас последние минутки остались по поводу инфраструктуры университета. Есть общежитие, есть учебный корпус, есть ледовая арена.
7: Есть два бассейна, есть баскетбольный зал, футбольное поле. На самом деле, чем отличается спортивный вуз? Тем, что мы не только учим в учебных классах за партами, но и мы владеем спортивными объектами, которыми нужно умело управлять, но в первую очередь спортивные объекты для наших студентов. Поэтому наши студенты и в рамках образовательного процесса, и в рамках студенчества, подготовка и проведение соревнований, но для МГАВКа, для министерства в целом. Вы знаете, столкнулись с такой ситуацией, что вот одни из студентов говорят, мы хотим подкачать бицепсы, может, мы пойдем к ваш профессиональный бассейн или ваш тренажерный зал? Мы говорим, мы не фитнес-клуб. У нас профессиональные, то есть мы бесплатно даем возможность занятий, но для этого необходимо еще и на благо Академии поработать.
9: Давайте работать все на благо Академии, потому что, мне кажется, это очень здорово, когда у нас больше будет людей спортивных, которые будут нас, не очень спортивных, учить хорошо себя чувствовать и, соответственно, заниматься важными вещами, здоровым образом жизни и спортом. Это будет очень-очень хорошо. Дорогие друзья, этот час работали вместе с вами для вас. Надеюсь, разговор сегодня был очень интересный, классный. Где-то мы, может быть, пошутили. Ну, надеюсь, никого не обидели, потому что тема была сегодня такая, которая касается всех и каждого. У меня сегодня в гостях была Ольга Александровна Шевченко, ректор Московской государственной академии физической культуры, доктор юридических наук, действительный государственный советник третьего класса. Это был Борис Чернышов, Радио Академия. Мы встретимся ровно через неделю на радио «Говорит Москва». Будем также обсуждать очень важные и интересные вещи вместе с вами. Поэтому готовимся, пишем вопросы. И главное, давайте проведем этот вечер и эту неделю очень-очень хорошо. Это был Борис Чернышов. Всем до скорой встречи.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 292 дронов ВСУ за 12 часов. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа над территориями 13 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, БПЛА были нейтрализованы над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве. Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были уничтожены 20 украинских дронов за сутки. На магистральном газопроводе в Дагестане произошло 3 взрыва. ЧП случилось в городе Кизилюрт, пояснили в региональном управлении МЧС. На месте работают 25 сотрудников и 7 единиц техники. Жильцы домов рядом с местом происшествия эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет, заявил руководитель Центра управления регионов Исрафилов, передают РИА Новости. В телеграм-канале администрации города сообщается, что в промышленной зоне Кизилюрта начался пожар, который охватил газораспределительную станцию. В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества перед Днем России. зафиксировано всплеск СМС и звонков с обещаниями гражданам персональных наград от президента. Злоумышленники также обещают денежные выплаты к празднику, но только после оплаты организационного сбора от 500 до 3000 рублей, сообщили ТАСС в организации. Там добавили, что главная цель аферистов – не просто получить деньги, а собрать максимум персональных данных. Введенная на фишинговых сайтах личная информация затем используется для попытки оформления микрозаймов, доступа к госуслугам и для продажи базы другим преступным группам. Хит-хексит создал в Пентагоне атмосферу недоверия и подозрений. Почти с самого начала пребывания в должности он не доверял чиновникам вокруг себя, как гражданским, так и военным, и подозревал их в недостаточной лояльности. Такие данные приводятся в статье CNN со ссылкой на 15 нынешних и бывших сотрудников американского ведомства. По словам источников, Хексит уволил более 20 старших офицеров, вытеснил с поста министра ВМС США Джона Филана, с которым у него возник конфликт. Офис Хексита, по данным собеседников телеканала, отличает крайняя секретность. Лишь немногие за пределами команды в курсе его планов. Некоторые военнослужащие должны были подписывать документ о неразглашении, чтобы узнать о предстоящих военных операциях, а проверки на полиграфе стали постоянными. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на среду. Юань – 10 рублей 58 копеек, доллар – 71 рубль 73 копейки, евро – 82 рубля и 78 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 18-20, утром в среду до плюс 24 градусов. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стрим.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Николай Сухов к нам пришел. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН. Автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонкое». Николай Вадимович, рад вас приветствовать.
5: Взаимно. Рад побывать в вашей студии вновь.
4: А мы как раз, как это, информационных поводов у нас становится все больше, потому что перерыв в войне в Иране закончился официально. Иранцы ударили по Израилю. Израиль тут же сказал, что Тегеран нужно, должен сгореть. То они говорят, с лица земли стереть, то сгореть. Вот Трамп сказал, ну как же так, ну нужна же сделка. И вот так и продолжается. Да, ничего нового за три месяца, по сути, или куда-то нет, это новое... все сдвинулось?
5: Ну как, нельзя сказать, что нет ничего нового. Естественно, развивается конфликт. Угу. Развивается он циклично, каждая из сторон, а там сторон много участвует, пытается достичь своих целей. Ни у кого не получается, поскольку цели поставлены нереальные. Ну, стереть с лица земли цивилизацию, как заявлял Трамп, или сжечь Тегеран, как хочет Израиль, невозможно. Так же, как и уничтожить Израиль силами ракет Ирана, тоже невозможно. Надо помнить, что в свое время, правда, они потом открестились от этого, но у Исламской Республики Иран политическая доктрина включала в том числе уничтожение сионистского образования, как они называют Израиль. То есть вообще с листа земли. Плюс, то есть нынешняя эскалация завязана на боевые действия в Ливане. То есть в ответ на удары по Ирану Хизбалла, а это как бы прокси иранские, одни из, на Ближнем Востоке, начали обстреливать север Израиля, не только север, и дальше достигали, доставали своими ракетами, беспилотниками и так далее. Что дало Израилю повод продолжить, в общем-то, свою агрессию против Ливана, потому что Хизбалла глубоко закопанная и укоренившаяся и в обществе, и в земле, в буквальном смысле слова, Ливана организация. Конечно, она несет потери, но гораздо большие потери несут просто простые ливанцы, инфраструктура страны, жилой фонд. То есть на данный момент можно говорить о том, что юг Ливана стерт как раз с лица земли физически. То есть идет прям и шли вот все эти месяцы подрывы жилых зданий, населенных пунктов, мостов, других элементов инфраструктуры, с тем, чтобы не дать населению вернуться, с тем, чтобы эту землю, по сути дела, потом присоединить да, к Израилю, как он это и делает в других местах. Ну, предлог отдалить пусковые установки от границы, а на самом деле, конечно, это, опять же, водные ресурсы. Это река Литании. Конечно. И другие реки там, и источники, стратегические пункты для размещения войск, ну и, опять же, плодороднейшая земля для новых и новых поселений. Сейчас вот эта политика Израиля, агрессивная, да, она очень подрывает сильно сделку, к которой стремится Трамп. Трамп со своей авантюрой против Ирана, опять же, пойдя на поводу у Израиля, у его аналитиков, разведки и так далее, и так далее. О чем я сейчас чуть попозже говорю, как это влияет на отношения США и Израиля сегодня. Трамп все уже завяз абсолютно внутри собственной страны. То есть внутренняя политика оказалась очень сильно завязана на цены на нефть.
4: Угу.
5: для американских домохозяйств цена выше $5 за галлон бензина критична, а сейчас уже в некоторых штатах и 6. Соответственно, на предварительных выборах, на выборах мэров в разных городах
4: ему
5: и так далее.
4: Ему будут предъявлять.
5: Нет, они сейчас уже теряют позиции, то есть команда Трампа теряет позиции по всей стране, рейтинг там к нулю, ну, не сказать к нулю, но очень сильно упал. И ему просто позарез надо остановить эту войну и, главное, разблокировать Ормузский пролив. Если посмотреть вот за последние там несколько дней его посты, то видно, что он пишет: нет, сейчас мы там добьемся сделки, не получается, нет, мы нанесем им поражение, не получается, откройте Ормуз, я оставлю, даю вам там 2 дня, чтобы открыть Ормуз, следующий пост,
4: да.
5: До вторника. Ну ладно, до среды. Понимаете,
4: это
5: уже паника такая. Паника, потому что ему каждый день он теряет свой электорат абсолютно.
4: Угу.
5: И как бы свою будущность. А Иран пользуется вот этой ситуацией, ведь они не зря, вроде бы сидели бы тихо, да, не зря они нанесли сейчас удары по Израилю, достаточно демонстративные. Там.
4: За вчера вы имеете в виду?
5: Да. Угу. Ну, я имею в виду сейчас, вот да, за эти дни.
4: Для чего?
5: Да, достаточно демонстративные. Что я хотел сказать? Что да, по информации из Израиля, там минимум ущерба, насколько это, опять же, израильтяне часто скрывают понесенный ущерб. Но они показали, что не боятся эскалации, не боятся ответного удара, который по ним нанесли. Это совершенно другая политика и другая психология. То есть сейчас, после того, как Израиль и США своими ударами за эти 3 месяца выбили верхушку руководства страны, на пост заступили военные выходцы из КСИР, то есть вообще сам по себе КСИР, угу. Корпус стражей исламской революции, которые занимают гораздо более непримиримую позицию по отношению к врагу. А враг для них большой сатана – это США и, соответственно…
4: Малый сатана – это Израиль.
5: Израиль, да. Раньше был Советский Союз, но вот сейчас так.
4: Угу.
5: Главное, что они, как сказать, психологически готовы жертвовать собой. То есть вот это культ мученичества, жертвенности, исторический опыт, когда, в общем-то, с жертвами, вот этими живыми валами, атаками и так далее, они устояли перед агрессией Ирака при Саддаме Хусейне. Это все сейчас опять восстанавливается в памяти общественной, да, и в глазах собственного народа они выглядят молодцами, они выстояли перед намного более сильным противником, заставили его просить о сделке, да, просить о договоренности, о мире, по сути дела рулят Ормузом, который для них стал получше, чем ядерная бомба, как эффект, да, на мировое сообщество, через экономические рычаги. И поэтому они показали: мы готовы, ребята, драться дальше. Давайте вы решайте между собой, как будем договариваться.
4: Именно поэтому Трамп так обрушился на
5: Нетаньяху.
4: Нетаньяху,
5: да.
4: Говоря, там, в общем, всякие разные непотребные слова в его адрес употреблял.
5: Ну, конечно, он разъярился, потому что в тишине кабинетов идут переговоры, которые явно к чему-то должны были привести. И, конечно, даже результаты, детали результатов этих переговоров мы, может быть, и не узнали бы, потому что они крайне чувствительны для США, да, скорее всего, там частичная разморозка активов, там, и так далее, при этом Ирану, может быть, даже и передал бы свой уран и так далее, но своими действиями Нетаньяху срывает эту сделку, потому что для него это лично и для Израиля в целом это невыгодно. Им невыгодно достижение сейчас мира, не сейчас, никогда, мира с Ираном. Иран нужен как постоянный такой жупел, как постоянная опасность для того, чтобы поддерживать состояние чрезвычайного положения, состояние войны в самом Израиле, а это, в свою очередь, позволяет оставаться Нетаньяху у власти. Мы с вами в предыдущей встрече тоже говорили о том, что как только вот вдруг, да, наступило счастье, случилось чудо, и на Ближнем Востоке наступил мир, судебная машина самого Израиля опять поднимет голову, он, в принципе, уже под судом, да, но запустит опять эти процессы, в результате которых он сядет.
4: То есть он, получается, будет готов воевать до тех пор, ну, а до каких пор,
5: до каких, пока не помрет.
4: Во!
5: Ну, на самом деле, у него нет. Выход, ну, который надо понимать, и он сам это понимает, не дурак, выход с поста премьер-министра у него только уже в могилу.
4: Или в тюрьму.
5: А в тюрьму он не хочет.
4: Понятно.
5: Ну, соответственно, сколько здоровья хватит, столько и будет.
4: Добился ли Иран, с вашей точки зрения, Николай Владимирович, того, чтобы между Трампом и Нетаньяху пробежала черная кошка?
5: Ну, если Иран, я не думаю, что
4: цель.
5: Иран не ставил эту цель, она возникла естественным образом, если можно так выразиться, да. И то есть вина-то, конечно, в Израиле, в Нетаньяху, потому что Иран не отделяет, и он сразу это в самом начале переговоров заявил, не отделяет судьбу своих прокси. В первую очередь мы говорим сейчас о Хизбалле, от всех условий сделки. Это, как бы, это наши ребята.
4: Мы их в обиду не дадим.
5: Да, мы их в обиду не дадим. И тут, кроме всего прочего, кроме идеологии, каких-то там отношений и так далее, есть и, конечно, политический расчет, потому что кроме Хизбаллы есть многочисленные группировки проиранские в Ираке. И есть ребята в Йемене, да, так называемые хуситы, но это Ансар-Улла, и, в общем-то, это сейчас государственная или государственно образующая организация в Северном Йемене, которые вступаются за Иран, а Иран, соответственно, вступается в них, и отказываться от них, отступаться от них не будет.
4: С вашей точки зрения, почему Трамп, придя к власти, буквально говорил, что я прекращу все конфликты на планете Земля, фактически запретил всем воевать, а в итоге, спустя сколько, полтора года, да, приходит, все пришли к тому, что войны не то, что не закончились, а еще новые появились.
5: И новые, да, он на Кубу теперь глаз положил. И все его заявления душит говорят, что да, что мы сейчас, следующее у нас будет Куба, мы ее возьмем и так далее, и так далее. Вот последнее высказывание, типа, достаточно нашему авианосцу подойти к берегам Кубы, и они сами
4: сдадутся. А это удивительно, кстати, тоже. Куба же микро, вообще, микрогосударство, но и оно умудряется выстаивать, ну, как бы там, по падению режима там не произошло.
5: Ну, понятно, надо же и... не забывать о том, что все, именно когда вы говорите о режиме, это структура, выстроенная десятилетиями, в том числе силовая, что в Иране, что на Кубе. И, конечно, недовольство они держат в ежовых рукавицах.
4: Гасят их, да.
5: Да, и гасят. И гасят разными способами. Если у Ирана еще есть возможность что-то давать своему народу, да, есть ресурсы, то на Кубе ресурсы давно кончились, и мы с ужасом, да, наблюдали, как умирают люди из-за отсутствия электричества в больницах, а остальные готовят там где-то на углях еду себе, потому что невозможно иначе жить, еще этот уголь раздобыть. Поэтому вот вы задали вопрос, почему так? Ну, это логика даже не экспансии, а логика удержания мирового господства слабеющим гегемоном.
4: То есть, ко всему прочему, же ты никому, буквально так.
5: Ну, у них есть своя идеология, своя миссия, да, это, что касается Ближнего Востока, сейчас правят, можно сказать, Америкой, там, евангелисты, да, такие христиане-сионисты, как говорят, которые считают,
4: ортодоксальные
5: что... Ортодоксальные очень. Они считают, что они таким образом приближают пришествие Христа, апокалипсис. Понимаете?
4: Вы про министра войны говорите?
5: Не только, не только, их много таких. Вот. Все остальное – это джаз-бизнес. Ну что, история с Венесуэлой, нужна нефть, взяли. История с Ираном, изначально, собственно, интерес США и Трампа конкретно был провернуть такую же вещь, стать посредниками, принудить, вернее, Иран к тому, чтобы торговля иранской нефтью и газом шла через американские компании.
4: Конечно.
5: И все. Но, видите...
4: Мир оказался сложнее.
5: Да, несколько. Все оказалось гораздо сложнее, чем они представляли. И эту сложность как раз, можно сказать, утаили израильтяне, объяснив, рассказав всей американской верхушке, и Трампу в том числе, как они сейчас быстро разберутся с Ираном. Но это Ближний Восток, да, гораздо более сложный, чем любая другая часть света, очень сложный регион, и Иран особенно. И в итоге сейчас мы видим, что в обществе, в американском, возникло четкое понимание, что их обманули, что израильтяне втянули США в эту авантюру, которая привела к экономическим потерям, потерям в уровне жизни просто-напросто для простого населения. И если еще там до 25-го года большинство населения и большинство, особенно элит, важно-то, да, людей, люди, которые заседают там в Конгрессе, в руководящих органах, были произраильски настроены, то сейчас, ну, там разные цифры называют, но там не более 40% осталось людей, которые как-то позитивно относятся к Израилю, а это позитивно, а чтобы поддерживали, еще меньше. Вот, и этому еще также способствует и деятельность израильской разведки на территории США, которая также вскрылась в 25-м году, а начиналась она еще при Байдене, жучки, шпионаж за официальными лицами США, в том числе занимающимися сейчас иранским ближневосточным досье.
4: Вчера же американцы как раз заявили, что у них, в общем, они обеспокоены, ЦРУ обеспокоены.
5: Они уже, да, критический масса, уровень, да, контрразведки объявлен. Но это не сегодня произошло и не вчера, а это длится и известно уже довольно несколько лет, довольно долго. Вот, и просто сейчас это объявлено, потому что достигло критического уровня недовольства, и в том числе среди разведсообщества, среди вообще силовиков США. Угу. Недовольство тем, что творит Израиль у них на территории или даже на другой территории, но главное, с их официальными лицами. Вот, союзники так не поступают. Ну, США тоже со своими союзниками поступают примерно так же, поэтому требуют одно, получают, что заслужили, так
4: Но
5: скажем.
4: В итоге все равно получается, как это, Трамп не может отмотать ничего назад, он, естественно, Нет. не может почувствовать даже намек на то, что он проиграл, и он будет вот до последнего делать что, как вы думаете, на Ближнем Востоке, на кого тогда время работает там?
5: Ну, время работает на Иран.
4: Все-таки?
5: Конечно. Иранцы, по сути дела, сейчас уже вышли из горячей стадии, фазы конфликта, но вот сейчас они опять... Да, раньше была там 12-дневная война, а сейчас 12-часовая война. Это уже большое облегчение для Ирана, который, конечно, ему предстоит восстанавливать свои промышленные предприятия и так далее. Кстати, вчера Иран немножечко приподоткрыл интернет.
4: Да.
5: И это тоже связано с экономикой. Там, конечно, ни слова о свободе какой-то или обмене информацией. Дело в том, что на интернет завязано очень много, ну, большой бизнес, и малый, и средний, и всякий. И по оценкам порядка 10 миллионов человек теряют доходы и работу при вот таком полностью блокауте этого интернета, который длился 3 месяца. Вот, и сейчас, если разрушенное предприятие лишает работы там 10-15 тысяч человек, это несоизмеримо с 10 миллионами. Угу. Поэтому предприятие государство будет восстанавливать, а интернет они могут включить одним рубильником.
4: С вашей точки зрения, почему? Вот меня интересует вопрос такой, что американцы, помните, как дерзко Трамп начал эту войну? При том, что как только безрассудно, да, были достигнуты вроде бы эти договоренности, практически ударили по рукам, и вместо того, чтобы ударить по рукам, ударили по Айатолле ракетой. А недооценил Трамп по каким-то причинам, во-первых, устойчивость Ирана как такового, плюс то, что Иран будет бить по американским базам и достанется заливу, стран, монархиям залива, и в целом недооценил устойчивость, наверное, потому что он же, как говорил, еще со времен вот этих вот волнений, которые были, когда они, в ранней весне, нет, в конце осени, по-моему, да, в Иране. Нет,
5: были в осени, и в январе были.
4: Вот-вот-вот, вот выходите, совсем, да. Шатаете режим и так далее. А вместо этого он получил падение экономического, как это, экономическое падение у себя в стране.
5: Да, ну и вообще мировой кризис,
4: да. А иранцы, получается, в общем, они гораздо более устойчивы к этому.
5: Они устойчивы. Смотрите, я еще раз говорю, там есть совершенно другая психология и идеология.
4: Вот, во-первых, американцы этого не поняли.
5: Ну, я не знаю, трудно сказать. Американцы есть американцы и американцы, да? Собственных востоковедов и специалистов по Ближнему Востоку они отстранили от, как сказать, центров принятия решений, чтобы не соврать, ну, минимум 10 лет назад.
4: Зато Кушнир там.
5: Вот, поднялся. Да, есть такие ребята, да, как Кушнер. Поэтому с ними израильские специалисты, которые считаются доками в Ближнем Востоке, смогли сделать все, что хотят. То есть это была чистая дезинформация для того, чтобы достичь целей, поставленных перед израильским руководством. Вот. А они думали, что они тоже сейчас замесят Иран и, слава богу, отодвинут эту угрозу, во многом и выдуманную на самом деле, потому что, конечно, у Ирана нет никакого и не было ядерного.

0: режим Асада, да, где абсолютно вольготно себя чувствовал КСИР и различные проиранские группировки, подорвали ресурсы и силы самой Хизбаллы, они также. И вроде бы все, нету границ никаких угроз. После этого была пробная 12-дневная война, атака на Иран, и в дальнейшем уже перешли к тому, что мы увидели в марте. Но оказалось, что и здесь они просчитались при всех своих разведресурсах, что Хизбалла смогла ответить и нанести ущерб, опять же, находясь близко к территории Израиля. Поэтому масса вопросов у них у самих друг к другу, я думаю, есть.
1: Поэтому вот, ну, они так напряжены. А не было ли, Николай Владимирович, вообще для Израиля, как это условно, многоходовочкой, что они прекрасно понимали, что не могут добиться цели, потому что Иран прекратил свое существование, а для них нужна была мощная тема с Ираном для того, чтобы ливанский вопрос решать?
0: Повторюсь, ливанский вопрос – это тоже второй вопрос.
1: Но он,
0: смотрите, Хизбалла сидела тихо.
1: Сидела. Это правда.
0: Пока
1: не утюжили.
0: Да, пока они не убили верховного лидера, Айталу нашего, Хомейни, да? И то с определенным еще временным лагом это все, ответочка пришла. Это, по сути дела, они спровоцировали этот ответ. Именно израильтяне, конечно, спровоцировали этот ответ. Вернемся к Нетаньяху. Задача не в Ливане, хотя это и тоже, там, захватить земельку-то хорошую никто не откажется, как они оттяпали всю провинцию Кунейтру в Сирии в момент падения режима. И ничего с ними никто не сделать не может. Все, там уже поселение строится. Тоже очень плодородная земля и водные ресурсы. Это внутренняя, опять же, всегда внешняя политика – продолжение внутренней. Вот все разборки между коалициями, между различными лидерами и так далее внутри Израиля являются причиной того, что мы видим вовне.
1: Давайте после новостей продолжим. Николай Сухов с нами, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Мемориал, автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонкое».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 21:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадал сотрудник дорожной службы. Противник нанес удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке, сообщили в пресс-службе правительства региона. В результате атаки произошло возгорание машины. В салоне находилась семья из 3 человек. Они не пострадали, уточняется в канале Кабмина на платформе «Макс». Там добавили, что работник дорожной службы был рядом с автомобилем в момент удара БПЛА. Его с ранениями доставили в медицинское учреждение. Мэрии Кизилюрта заявили о прекращении подачи топлива после ЧП на газопроводе. По обновленной информации, пожар произошел на участке между Гельбахом и Бафтугаем. В настоящее время догорают остатки газа в трубе. На месте работают специалисты, сообщается в телеграм-канале администрации города. В экстренных службах назвали предварительную причину взрывов. Это могла быть утечка газа. Исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин заявил, что пострадавших при ЧП нет. Приняты необходимые меры безопасности. Минтранс намерен создать систему мониторинга чрезвычайных ситуаций на транспорте. Ресурс также будет информировать о подобных происшествиях. Данная функциональная подсистема вводится впервые, отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, разработанного ведомством. Уточняется, что новая система будет действовать на федеральном, межрегиональном и на уровне объектов, передает ТАСС. Планируется организовать сбор данных от подведомственных министерств транспорта, служб и агентств, а также других ведомств, регионов и СМИ. Общественное обсуждение инициативы продлится до 24 июня этого года. Международная федерация парусного спорта допустила до соревнований российских юниоров. Речь идет о спортсменах до 23 лет. Они смогут выступать с флагом и гимном. Решение принял Совет международного.

0: Международной федерации, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации парусного спорта. Также были отменены все ограничения с белорусских спортсменов. Молодое поколение российских яхтсменов получило возможность выступать на международной арене без дополнительных барьеров. Мы также приветствуем возвращение белорусских атлетов к полноценному участию в соревнованиях, отметил президент Всероссийской федерации Сергей Джейнбаев, передает ТАСС. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля и 78 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ночью синоптики обещают плюс 18-19, утром в среду до плюс 24. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15:35. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Николай Сухов здесь, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований «Меморан», автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонкое». А Виталий спрашивает вас, как вы видите будущее разных популярных ближневосточных центров типа Дубая или Дохи, которые в последние годы стали прибежищами криптовалютчиков, разных махинаторов, странных женщин, стали центром цифровизации, центром гедонистического отдыха среди хаоса и безобразия на Ближнем Востоке. Весь этот гедонизм в прошлом, проекте по крипте, туризму и так далее, все это было разрушено во время этой войны или все-таки нет?
4: Ну, в первую очередь, я бы сместил акценты. Все, что наш слушатель перечислил, это побочный эффект действительно перетока финансов и бизнеса в такие тихие гавани, где можно было обходить санкции, делать бизнес и так далее, уходить от налогов, конечно. И деньги всегда ищут, где легче и тише.
3: Конечно.
4: И это не только, конечно, Эмираты или Катар, это сейчас там и в Оман наши потянулись последние годы, и сейчас все ищут другие места, но этих мест не находят.
3: Сингапур?
4: Да, ну, Сингапур.
3: Ну, пожалуйста.
4: Дело в том, да, что в тех же странах Персидского залива, начиная с 22-го где-то года, комплаенс стал очень жестким по отношению как раз к учредителям, капиталам, сделкам. с Россией, так или иначе связанные, да, потому что регулятор сидит в Лондоне и Нью-Йорке. И все эти банки, так или иначе, завязаны, да, отчитываются перед ними, плюс менеджмент, в том числе высший, западный. То есть конечно, тут никуда не сбежишь, что называется, не спрячешь.
3: Более того, учились они тоже все на Западе, индоктринированы и, Западом, да.
4: Ну, и арабы, да, но я имею в виду, собственно, кто фишки-то передвигает. Это, собственно, принятые на работу экспаты.
3: Так.
4: Вот. А, поэтому, конечно, все это, вся ситуация ухудшилась. А, но, повторюсь, выход, скорее всего, этими людьми, которые там жили и работали, будет найден. А там женщины странного поведения, как сказано, да, в чате.
3: Слушатель,
4: да,
3: написал, да.
4: Да, как написал слушатель.
3: Странные
4: это
3: женщины.
4: Самое, да, последнее, о чем мы должны думать, да, они найдут себе место в другое.
3: Да.
4: Вот. А не всегда и вовсе не мошенники, я считаю, да, в основном уходит бизнес серьезный в такие места, которые находят там более благоприятные условия для работы, вот и все. Где-то, ну, по-моему, в мире уже нет таких мест, где было так шоколадно, как в Эмиратах там и вообще в Заливе.
3: Но есть ощущение, что они хотят все-таки эту шоколадку-то свою сохранить.
4: Да, при этом, конечно, но смотрите, вот что эмиратцы начали делать, да, когда пошли вот эти удары, отток экспатов, капиталов и так далее, они начали принимать меры по поддержке собственного бизнеса, там, делать налоговые каникулы, какие-то компенсации выплачивать еще и так далее, так далее. Стараться привлекать еще больше людей в рестораны, в какие-то гостиницы и так
3: квартиры
4: далее.
3: Квартиры подешевле
4: далее.
3: Стали, да, как вот. Говорят.
4: Но, тем не менее, да, сильно-то недвижимость там не упала, причем в цене.
3: Угу.
4: Вот. Я к тому говорю, что они, конечно, будут стараться сохранить свою вот эту позицию, но ключевые моменты, такие как банковский комплайенс, конечно, не изменятся. Это не зависит от заливных наших ребят.
3: Но с вашей точки зрения, то, что происходит на Ближнем Востоке, ведь оно как бы было не совсем мирное, но сосуществование все-таки долгое время, а потом произошло то, что произошло. Страны залива, с вашей точки зрения, не видят для себя перспективы, ну, например, пересмотра отношений с тем же самым Израилем и так далее. Ведь вы сами в предыдущих эфирах говорили, что Израиль, в принципе, не остановится. У него идея такая. Оттяпать часть Ливана, оттяпать часть Сирии, значит, кошмарить иранцев постоянно, говорить об угрозе, которая исходит из Ирана, а там и за других могут взяться.
4: Ну, на самом деле, тут много можно разных теорий рассматривать, в том числе, что вообще все это затеяно, чтобы ослабить растущий центр экономической силы в заливе. Да, потому что они, в принципе, в перспективе представляют угрозу и для США, для экономики США. Они перетягивают капиталы. И изрядно таки перетягивают, да, плюс они являются экспортерами нефти и газа, то есть мощной силой, конкурирующей с теми же США. То есть рассматривать вот то, что произошло за 25-26 год, можно и с этой точки зрения, и она имеет право на жизнь. Среди арабских стран, ну, монархий, да, скажем, Персидского залива, произошел определенный раскол за последние несколько лет, он не новый, опять же, просто сейчас он оформился. Растущая экономика и экономическая политика, направленная на стремительный рост в Саудской Аравии, вступила в конкуренцию с тихо-мирно двигающимися вперед Эмиратами. И Эмираты при этом за последние годы довольно активно проецировали свое влияние не только экономическими способами, но и через силу, силовыми способами. Вспомним войну, гражданскую войну сейчас в Судане, одна из сторон финансируется Эмиратами. Сейчас вот Сомали ленд раскололи, ну, вообще Сомали, все такое, да, отделились, он давно отделился, но Сомали ленд признали субъектом, и делают из него базу для контроля над Баб-эль-Мандебским проливом с южной стороны, да, со стороны Африки, в интересах Израиля, опять же. Угу. Поскольку сейчас выстроилась такая цепочка США, Израиль, Эмираты, Индия. Индия сидит тихо, но она заинтересована, чтобы эта цепочка работала для своей экономики. А с другой стороны, возник другой альянс. Это Турция, Египет, Саудская Аравия, Пакистан. И мы видим, да, Индия и Пакистан, два непримиримых противника. Турция и Израиль, два, во всяком случае, риторически сейчас непримиримых противника. Таким образом, вот сложились такие два воздушных, но тем не менее, союза, которые действуют, да, еще Ливию надо вспомнить, там и все замешаны.
3: Там все находятся.
4: Все находятся, и все конкурируют, и все конкурируют в том числе силовыми методами.
3: Ирак с американцами.
4: Да. Ну, Ирак, внутри самого Ирака творится много чего, угу. Да, и с одной стороны, они просят американцев выйти, мягко говоря, американцы сокращают свое присутствие, с другой стороны, усиливаются сразу антагонисты иракского правительства, в первую очередь ИГИЛ.
3: Да? Запрещенный
4: в России, и не только в России. И внутри самого Ирака достаточно противоречий между суннитскими и шиитскими формированиями, политиками и курдами на севере, которые тоже вроде бы тихо сидят, качают нефть, но никогда не упустят своего при случае.
3: Тут, мне кажется, еще стоит с такой стороны рассмотреть, ну, по крайней мере, поправьте меня, если я не права, сейчас все сместилось в зону контроля торговых путей, попытки, да, перекроить эту карту. Но американцы, насколько я понимаю, они присутствовали еще в регионе все-таки как вот этот гарант безопасности. Они продавали безопасность свою.
4: Точно.
3: Вот. А потом, когда иранцы ударили по базам американским на территории стран залива, потом дальше ситуация усугубилась, тут-то, конечно, на американцев смотрят, что, в общем, ваша продукция просрочена, она уже не работает. Я правильно понимаю, что, мало того, американцы выстрелили себе фактически в ногу, развязав войну с Ираном, сейчас так они и, в общем, сознательно уводят тему гарантии безопасности, потому что им могут предъявить, и теперь все сместилось именно только в тему торговли?
4: Согласен абсолютно с вашей точкой зрения. То, что американцы не являются гарантами безопасности перед лицом Ирана, как в те годы нагнеталось.
3: Да.
4: Это я зафиксировал для себя еще в 2014 году на одной из конференций в Абу-Даби, где в кулуарах за чашкой кофе вот шейхи, да, угу, они как раз так немножко панически даже описывали ситуацию уже тогда, что нас никто не защитит, как и Америка. Что вы, где Америка, где... А вот и Иран. Но они предпринимали с тех пор шаги, направленные к нормализации отношений с Ираном. И посредником в этой ситуации выступал Китай, угу, который заинтересован, чтобы все было стабильно более-менее, и торговать со всеми.
3: Конечно.
4: Вот. А что касается безопасности, которую продал за многие-многие-многие миллиарды, продали США своим друзьям в заливе, то об этом сейчас никто говорить и не будет, потому что это наступать на больную мозоль тому же Трампу. Ну, зачем? На Ближнем Востоке так не принято. Просто сделаны выводы, и эти выводы уже притворяются в жизнь. Усиливается оборона, то есть усиливается строительство собственных вооруженных сил. Да, они будут все равно закупать американское оружие, но они будут теперь уже закупать его с той перспективы, что от баз американских толку-то никакого, надо самим защищаться.
3: Так и база...
4: И работа ПВО тех же Эмиратов показала, что они смогли защитить себя, угу, очень серьезно, а другие арабские страны не очень.
3: Кто полностью американцам,
4: да, отдался. Но в основном-то Иран бил, опять же, исключая Эмираты, бил по базам, по американским, и американцы здесь, в общем-то, тоже обмешулились очень здорово. Они не смогли себя никакими там многомиллиардными радарами защитить от простых дронов. Ну и ракет, конечно.
3: Ну, они как-то сделали вид, что, в общем, наверное, выводы сделали, но не стали педалировать эту тему.
4: Ну, потому что о чем рассказывать, что
3: мы неэффективны.
4: Радар там за много миллиардов раздолбан, и другой радар, и третий, и дроны-разведчики «Раптор» сбиваются. Ну, зачем это педалировать? Конечно, это провал, можно сказать.
3: Но в итоге просто интересно, что вот текущая ситуация, она стратегически выстраивает какой-то иной, не знаю, контур даже, опять же, не торговли, а именно контур безопасности в регионе. Или про безопасность, как это говорят, последние 80 лет были скорее исключением для мира, нежели правилом, и все вернулись в старые, добрые, привычные времена, как это, права сильного.
4: Права сильного.
3: Кто сильнее, тот и победил.
4: Так и есть, и повторюсь, арабские страны сейчас ищут альянсы и находят различные. Они уже вот в эти месяцы, когда шла война, ну, горячая фаза, так скажем, начали интенсивно укреплять собственную оборону, свои армии и технику. Какие альянсы? Значит, Саудовская Аравия дружит, и дружит как относительно, она дает деньги ядерной державе Пакистану, который, в свою очередь, является определенным зонтиком и присылает своих инструкторов, свой спецназ на территорию страны Саудовской Аравии и так далее. Идет интенсивный обмен опытом и так далее. Ну, обмен в одну сторону, конечно. То же самое с Турцией, которая имеет сильную военную промышленность и как раз сильна в дронах. Да? Это один альянс, а другой – это эмираты, которые сделали ставку на информационную безопасность, на разведку и технику ПВО израильского производства. Израильтяне, на самом деле, свои IT-технологии втихаря продают по всему мусульманскому миру, даже шире, чем арабские. Да, ну, потому что они в этом лучшие.
3: Нет, и более того, понятно, зачем они им продают, потому что тот, кто продает, он теоретически может иметь доступ к этому.
4: Он их и контролирует, конечно. И на самом деле засилие американской техники с неизвестной арабом начинкой, может, она там с израильской начинкой, софтом и так далее, уже привело к тому, что арабы осознали и артикулировали даже вслух, что мы зависимы до такой степени от этой техники, что Штаты могут нам выключить рубильник в любой момент.
3: Да.
4: Просто электричество. Раз, и там в плюс 60, они все просто умрут. Тут даже воевать не надо.
3: Американцы, понятно, вот интересует тема все-таки с Израилем, потому что Израиль все равно встроился в эту историю. То есть тут воюем, тут продаем, тут рыбу.
4: Знаете, я не знаю стратегии, которой руководствуется израильское командование там, да? И правительство и так далее, потому что у них у самих достаточно все зыбко, на противоречиях,
3: стратегия,
4: на личных...
3: Стратегия, главное, не попасть в тюрьму.
4: На личную, да, да, на личных амбициях и интересах. Вот повторюсь, я говорю, один специалист, бывший причем разведчик, он говорил, что ты слишком переоцениваешь нас. Когда выстраиваешь цепочку действий, кажущуюся постфактум очень логичной и замечательной, и приводящей к успеху, но не совсем так. Я, честно говоря, ему не поверил все равно. Вот. Но он прав в том плане, что самое-то смешное, в Израиле совершенно секретная информация утекает в прессу моментально. Раньше, чем она вылетела изо рта какого-нибудь официального лица.
3: Ну, это тоже намеренно бывает такие истории.
4: Бывает намеренно, бывает ненамеренно. Вот, поэтому говорить о том, что совсем все плохо для арабов, конечно, нельзя сейчас. Но они рассматривают, я думаю, наихудшие сценарии свои потенциальные
3: и
4: уже имеющиеся.
3: И они с Ираном связаны.
4: Да, и они, конечно, Иран сейчас звучит как угроза, и, честно говоря, вот опять же наши партнеры эмиратские, они прям предъявляют России даже, как сказать, претензии, почему мы не артикулируем вслух свою озабоченность, что эмираты подверглись агрессии со стороны Ирана. Они считают, что Иран агрессор в их адрес.
3: Так, а мы тут при чем?
4: А мы...
3: Это же их война.
4: Ну, а мы должны, ну, мы же
3: мы
4: друзья
3: должны
4: тоже.
3: Выбрать сторону.
4: Мы
3: должны.
4: Же там, как уже, опять же, ваш слушатель написал, мы же там, да, капиталами находимся и так далее, и так далее, и разными криптомошенниками, и поэтому они считают, что логики нету, не конечно. Надо ее искать, особенно на Ближнем Востоке. Прав всегда я.
3: Да.
4: Если я араб, я всегда прав. Если я израильтянин, я буду тоже всегда прав.
3: Почему не работает сейчас? Мы с вами чуть-чуть в перерыве тоже об этом заговорили. Почему не работает? Вот застят там, не знаю, личные амбиции. Я всегда прав, как вы сейчас говорите. Вот эта логика. Но вообще не работает логика, которой, кажется, следовали там предыдущие поколения политиков в плане, значит, купирования рисков для дальнейших поколений, в плане того, что нужно замириться, и худой мир лучше доброй войны, что-то такое. А сейчас как бы это вопрос поколения сменились. Это
4: совершенно верно.
3: Западное, вот это западноцентричный взгляд на мир, образование.
4: В Израиле тоже сменились поколения.
3: В Израиле сменились поколения.
4: И там политики, при всем том, что творил Израиль, они, видите, шли там на Кемп-Дэвидские соглашения, они искали мира.
3: Вот.
4: Чтобы, да, в, как сказать, чтобы обеспечить будущим поколением нормальную жизнь. Также сменилось и во многих арабских странах, прежде всего в Эмиратах, тоже сменилось поколение.
3: Которое не воевало.
4: Они отошли, да нет, ну они вот перешли к ряду авантюр. То есть за последние годы, ну лет 10 уже, наверное, можно сказать, в разных местах, мы перечисляли эти места, Эмираты ведут достаточно такую авантюрную политику. Потом, слушайте, авантюра 15-го года саудовская против Йемена.
3: Ну, что тоже, это было? Что-то повоевали, закончили.
4: Не, ну они проиграли, по сути дела, войну и как бы свернули это дело. Но сейчас тот же Южный Йемен была в начале этого года параллельно, и как бы ее не видно было за всеми громкими событиями, с помощью своих прокси-эмиратцы пытались взять власть в Адане и взять под контроль весь Южный Йемен, в том числе провинции Хадрамаут с ее нефтяными месторождениями. Получилось на несколько дней. Получилось.
3: Но потом-то.
4: Но потом такие же прокси саудовские при их поддержке взяли и это дело отобрали обратно, а сами саудиты провернули такую интересную операцию. Они пригласили новых лидеров к себе на переговоры в Эр-Рияд, ну и там арестовали. По-нашему, по-арабски.
3: А вопрос тогда еще, Николай Владимирович, если на будущее, если все-таки авантюрные, может быть, самоуверенные чрезмерно, думают, сейчас они закупились мощным оружием.
4: Ну да, деньгами закидаем, в конце концов.
3: Покорятся,
4: да.
3: А никто не покоряется. Здесь вопрос, что все-таки в регионе остались очень такие дерзкие, жесткие пассионарии, с которыми невозможно справиться. Или же еще вопрос, в какой-то момент вопрос устойчивой торговли, транспортной связанности. Это их все равно догонит, потому что мало иметь личные амбиции, когда за тобой миллионы людей, которыми ты управляешь, они в какой-то момент могут предъявить.
4: Ну, или нет? В арабских странах Персидского залива небольшие миллионы людей, и надо понимать, что это же не монархии, как мы в нашем понимании, ну, в западном. Это режим шейхизма, то есть это шейхи. Шейхи, да, которые имеют действительно, несут ответственность перед своими соплеменниками, несут ответственность и определенную роль с соседними племенами, которые встроены в эту схему. Это очень сложное и отличное совершенно от западного и нашего понимания структуры власти. И все миллионы людей, которые на них работают, они не в счет. То есть, когда вы говорите о численности населения в той или иной арабской стране залива, мы считаем вместе с теми, кто на них работает. А их самих-то гораздо меньше.
3: Ну, это правда.
4: И им легче между собой договариваться, распределять интересы и так далее, так далее. Вот. То же самое, когда вы говорите о пассионариях. Есть другие племенные лидеры, есть другие исторически сложившиеся общности, которые не хотят, чтобы над ними господствовали вот эти ребята. Понимаете?
3: То есть война и борьба
4: есть для них дело обыденное. Есть историческая память, которая, да, это правильно вы сказали, есть историческая память совсем недавняя, на самом деле, там, ну, ей, не знаю, 70-80 лет, о том, что, например, те же Эмираты, вообще все побережье Персидского залива, это был Эмират, вернее, это был султанат Оман. Это был договорный Оман, который потом был поделен уже британцами перед передачей независимости и так далее, и так далее. И это все еще достаточно сложные переплетения интересов, которые вот приводят в том числе к таким загогулиным, я бы сказал.
3: У нас 2 минуты остается. А можно сейчас предположить, как будет ситуация вокруг Армуза разворачиваться? Или опять все это замерло?
4: Ну, там ничего не замирает. Да? Каждый день... Вот сейчас индийское судно тонет, если не потонуло уже, пока мы с вами разговариваем.
3: Сейчас надо посмотреть.
4: Да, да, американцы по нему ударили.
3: Это чтобы индусы не ходили.
4: Не иранцы, да.
3: Вот.
4: Вот. Поэтому говорить о том, что что-то там затихнет, невозможно. Тут будет вопрос, насколько прижгло уже Трампа, насколько он готов все-таки договариваться с Ираном и сдерживать Нетаньяху.
3: Видимо, не готов. Видимо, не готов.
4: Посмотрим.
3: Потому что, видите, здесь же тоже вопрос, почему не формируется какая-то или будет формироваться какая-то фронта в отношении американцев, коллективная фронта, потому что токсичность, которая изливается оттуда и парализует фактически там, где бензин недостаточно, уже топлива в Индии, по-моему, недостаточно.
4: Да, да, вся Южная и Юго-Восточная Азия.
3: В бедных странах там тоже, а это голод,
4: про Африку,
3: болезни,
4: как, про Африку
3: Африка.
4: Вообще никто не вспомнил, как обычно.
3: Это правда. Да.
4: Типа они там мрут, и ладно, но да, но это не так, это все влияет на них.
3: Но фронта почему-то нет.
4: Ну какой нет фронта? Есть фронта, но не могут арабы взять и в открытую протестовать. Во-первых, давайте еще раз, огромные капиталы вложены в западные, и в том числе конечно, американскую экономику. Ссориться – это потерять все. Мы уже тоже вложили.
3: Вложили.
4: Вот.
3: И пожалели об этом. А ВМС Омана при координации с Индийским центром спасения на своих вертолетах эвакуировали 24 моряка. Индийских моряка, стакованного американской ракеты-танкера у берегов Омана, информирует береговая охрана Индии. И что-то пока от Индии никаких заявлений, кстати, нету на этот счет. Видимо, согласуют релиз.
4: Да.
3: Или ноту протеста. А Николай Сухов был с нами, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Меморан, автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонко». Николай Владимирович, спасибо.
4: Спасибо вам.
3: Ждем снова. Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 10 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Еврокомиссия внесла патриарха Кирилла в предполагаемый список персональных санкций против России. Евросоюз снова попытается ввести ограничения в отношении главы РПЦ после того, как подобное решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Информацию опубликовал телеканал Евроньюз со ссылкой на 3 дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня представила предложение по 21-му пакету санкций против Российской Федерации. В перечень предлагают включить 170 физических и юридических лиц, включая 90 банков. Евроньюз по решению Роскомнадзора заблокирован на территории Российской Федерации. Петр Мадьяр заявил о недопустимости двойных стандартов при приеме Украины в ЕС. Существует 33 главы переговоров о присоединении к сообществу. Киеву придется пройти долгий путь, прежде чем может быть принято решение об этом, отметил премьер-министр Венгрии. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении Украины к Евросоюзу, тем более речь идет о стране, которая все еще находится в состоянии войны, сказал глава Кабмина в интервью телекомпании АТВ. Мадьяр подтвердил, что Венгрия не возражает против начала переговоров между ЕС и Украиной, но будет следить, выполнит ли Киев достигнутые недавно договоренности о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Мэрии Кизилюрта заявили о прекращении подачи топлива после ЧП на газопроводе. По обновленной информации, пожар произошел на участке между Гельбахом и Бавтугаем. В настоящее время догорают остатки газа в трубе. На месте работают специалисты, сообщается в телеграм-канале администрации города. В экстренных службах назвали предварительную причину взрывов. Это могла быть утечка газа. Исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин заявил, что пострадавших при ЧП нет. Приняты необходимые меры безопасности. Депутаты Госдумы предложили позволить родителям выбирать школьное меню. Такую возможность необходимо предусмотреть на госуслугах. Также решение можно выносить на родительском собрании соответствующего класса или параллели через совет родителей или управляющий совет образовательной организации. С инициативой выступили парламентарии от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Они направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову, передает ТАСС. Депутаты отметили, что сейчас решение о меню во многих случаях остается административной процедурой школы, учредителя или оператора питания, а мнение родителей зачастую не учитывается. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля и 78 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ночью синоптики обещают плюс 18-20, утром в среду до плюс 24. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва»
6: предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
6: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Восемь часов 8 минут, вторник, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

Появляются сообщения о переходе села Мирное в ДНР под контроль армии России. Движется фронт в нужном нам направлении. И по разным, я хочу вам сказать, именно вот направлениям, когда мы говорим. И в нужную сторону.

Прокурор Мускарим Хан, известный выдачей ордера на арест Владимира Путина, отстранен от должности. Такое решение приняло Бюро Ассамблеи Государств, участников Римского статута МУС, на основании материалов расследования, проведенного Управлением служб внутреннего надзора ООН. Поводом для отстранения могли стать выдвинутые против Хана обвинения в сексуальных домогательствах. Ну, кто бы сомневался. В целом, МУС дрянь. Доброе утро! Везу мелкую на ОГЭ по-русскому, пишет Игорь. Ну, если на ОГЭ везете, уже и не мелкая она вовсе-то. Уже выросла. Большая уже. Алексей, что правда, Пашинян победил, пишет Павел. Ну, там такая история. 50% он не набрал, меньше у него 50%. Но там какая-то партия не прошла барьер, там распределят места, и, короче, у него будет больше 50% по итогу по местам, так скажем. Физически будет больше 50%. По красоте нарисовали, понимаешь? Не так так сяк. Я-то думал по-простому, по-молдавски. 50,1% и все. А здесь еще интереснее сделали. Что там с Макаревичем случилось? Говорят, к нему ракета прилетела, пишет Кирилл. Ну, откровенно говоря, глубоко начихать, что там у Макаревича случилось. Но, конечно же, мы в курсе. Жена тоже повезла на ОГЭ, пишет Тараторка. Тоже повезла. Кого? А послы-то все правильно не уехали из Киева, пишет Женя. Ну, пока, может, и правильно, а потом, может, и неправильно. Доброе утро, Европа вся дрянь, полностью, пишет Эдвард. Ну, есть там хорошие люди, я слышал. Доброе утро и хорошего эфира. В этот прекрасный день мне 43 года. Вот время летит. Даже не знаю, радоваться или нет, пишет доброжелатель. Нет, конечно, чего тут радоваться-то, я не понимаю, что время летит. Я так понимаю, Европа чихать хотела на наши заявления про адреса заводов, пишет Василий. Так, подождите-ка. А Женя и Василий, вы как бы в связке работаете, что ли, или что? А Дания перенесет к себе в сопроизводство дальнобойных дронов Украины, и мы будем и дальше позволять Зеленскому путешествовать и прикалываться. А их ради собираться, пишет Василий. Василий, давайте будем реалистами. Мы с вами, конкретно Василий, не можем Зеленскому, мы с вами, вот я и вы, Василий, запретить или позволить Зеленскому где-то путешествовать, мы с вами, прикалываться и все остальное. Соответственно, есть ли технические возможности поражения Зеленского? Есть. Применяются ли они? Нет. Теперь, что касается Дании. Дания, гнусное государство, которая давно работает на ВСУ, на киевский режим, потому что Дания будет заниматься всем, кроме как спасением собственной Гренландии. Вот она будет заниматься всем и везде. И хочет перенести якобы заводы украинские на свою территорию. На самом деле, в принципе, это европейские все производства и есть. Другое дело, что, конечно, они их хотят сконцентрировать на своей территории для того, чтобы по ним не прилетели удары. Потому что на территории Украины по всему удары прилетят. Интересно отметить следующую вещь. После того, как мы нанесли серию ударов по разным предприятиям украинским, в том числе находящимся на территории там, Киева и прилежащих к Киеву территории, почему-то заговорили активно о том, что нужно переносить производство. Хотя, конечно, мы попали по гаражам, по сараям там, и так далее. Это как бы очевидно, да? Но почему-то вот особенно активизировались некоторые. Вот, например, датчане. Что в этом, опять же, понятно? То, что Европа — это часть, ну, даже не часть, это наш противник. Конечно же, так что ж такое-то, я не понимаю. Противный голос какой. Во! Вот, настроился. Вот. Европа — это наш противник. И Европа придумала хитрую схему, которая на самом деле бесхитростна. И заключается она в том, что они будут с нами воевать руками украинцев,
сами у себя на своей территории размещать производство для украинской военщины, а мы по этим производствам бить не будем, потому что это прямая война с Евросоюзом. Вот. Примерно такая ситуация. Я думаю, мы не сможем достать наркомана. Разведка врага слишком сильна, пишет Икс. Дело-то не в разведке врага в этом случае. Здесь дело в нашей разведке. Знаем ли мы, где он находится? Правильно? Поэтому здесь важна наша разведка в первую очередь. А разведка врага, она важна для того, чтобы знать им, где мы находимся, и что мы делаем, и где мы и как передвигаемся. Они нам альтернативный мост в Крым разбомбили, а мы стесняемся. Если будем бомбить их мосты, это будет эскалацией. Так ведь, пишет Станислав. Украинские мосты? Да, пожалуйста, можно бомбить. Никаких проблем. Станислав, про мосты как раз никто ничего не говорит. Пожалуйста, можно бомбить сколько хочешь. А есть варианты развития событий, если бы мы не начали в 22-м году и до сих пор бы пытались мирным путем договориться, где бы мы сейчас были, пишет Фарготтен. Конечно, есть. Мы бы сейчас были в состоянии, где весь Донбасс был бы под киевским режимом, и Крым там же был бы. Вот мы где бы были сейчас. Вот, Фарготтен, вам альтернативная реальность. Да-да. Вы говорили, что мосты невозможно уничтожить, пишет Николай. А человек говорит, бомбить. Я говорю, бомбить можно сколько угодно. Вот. А уничтожить — это другое слово, Николай, правильно? Или у нас все слова, они имеют одно значение? Вот. Бомбить, пожалуйста, бомбить. Какой хочешь мост, такой бомби. Другое дело, что действительно уничтожить мосты не так просто. И действительно, нужно достаточно много потратить, ну, так скажем, сил и средств для того, чтобы эти мосты разбомбить. Ну, для понимания. Хорошие мосты построили в Советском Союзе. Вот, надежные, рассчитанные на длительную и мощную войну. И даже иной раз на ядерную войну. Ну, короче говоря, крепко строили. Для того, чтобы эффективно развалить какой-то мост, к нему надо быть, ну, достаточно близко. Либо, наверное, нужно использовать тактическое ядерное оружие, скорее всего, вот так. Потому что на дальних расстояниях, да, вот ракетами бьют по мостам, допустим. Ну, да, дырки в мостах есть. Отверстия, как говорится. Вот, потому что дырка, как известно, мы знаем где. Значит, отверстия появляются, и они их латают, например. Вот такой вот вариантик существует. И много чего еще интересного. То есть нужно достаточно много взрывчатки, в широком смысле этого слова, потратить для того, чтобы обрушить какой-то мост. Желательно, чтобы ты мог дотягиваться фабами, которые у нас на крыльях. Ну как, я это говорю не от себя, я это говорю из того, что я прочитал. Фабами дотягиваться, и тогда вот дело идет хорошо. Тогда мост разваливается достаточно успешно. Фабами мы дотягиваемся с расстояния где-то, ну, там, 70-100, да, примерно километров, с крылышками, я имею в виду вот эти вот, с УМПК, управляемые модули планирования и коррекции. Поэтому вот, ну, примерно так. Можно, конечно, издалека бить по мостам, но это, наверное, не так эффективно, как может показаться на первый взгляд где-нибудь в интернете, когда это пишешь. На днях два «Искандера» по мосту в Затоке прилетело. Ущерб неизвестен, пишет Василий. Ну вот, допустим. Допустим, это было, и, допустим, прилетело, и, допустим, действительно неизвестно. А обычно очень хорошо известно, когда что-то на мосту происходит, ну, существенное, и прерывается движение. Сразу становится известно. Для понимания, вы же помните, как они нам взорвали Крымский мост? Так они его именно взорвали. То есть, вы помните, грузовик, начиненный взрывчаткой, да, который шел по нему, и он обрушил пролет. Но это был грузовик, который был на мосту с огромным количеством взрывчатки. Это было, конечно, непонятно, как мы вообще такое могли допустить, но вот так было. А вот ракетные удары вроде как ничего не обрушали. Чем разбили мост и где? На Херсонском направлении, собственно. Вот тот мост был, насколько я понимаю, путем долгих ударов разбит.
но там фронт к нему был неимоверно близко. И его, по-моему, разбивали как раз-таки вот этими хаймерсами или чем. Ну, вот здесь вот у меня уже память, видите, не дает нужного результата. Поэтому вы мне можете подсказать. А Крым же наш был в 22-м. Думаю, не пустили бы. Донбасс, да, попал под фрицев, пишет Фарготен. Ну, а вы, Фарготен, не понимаете, видимо, географию Крыма. Вы думаете, что Крым можно снабжать, не имея сухопутного коридора в Крым и не имея моста. Если бы ВСУ и киевский режим взяли под контроль Донбасс, после этого они бы, естественно, перебили бы мост, и Крым остался бы без снабжения. Ну, по воде, паромами и так далее, ну, сами понимаете, учитывая те возможности и те вооружения и то количество людей, которые они скопили на этом направлении перед началом специальной военной операции, ну, я не понимаю, как бы мы сопротивлялись. То есть Крым оказался бы в окружении после того, как они взяли бы ДНР и ЛНР полностью, и они бы забрали бы Крым. Ну, это мое мнение просто. Вот меня спросили, что было бы в 22-м, если бы мы ничего не делали бы и с ними разговаривали. Ну, вот я вам говорю, они бы взяли Донбасс сначала и потом сразу следом Крым, сразу. Почему? Потому что перебили бы абсолютно любую возможность с ним контактировать, и все. Ну, вот, прижали бы бэками нам флот, перебили бы Крымский мост, не было бы сухопутного коридора, Крым остался бы в окружении, и все. И дальше бы они расправлялись и издевались бы над крымчанами. Чего непонятного? Я прям набрал попкорна и смотрю, что, кто забегает. Турпоездки в Крым обвалились, люди отказываются туда ехать на отдых, пишет Станислав через Телеграм. Станислав, сомнительно. Но я думаю, что есть люди, которые отказались, конечно, от поездок, потому что обострение ситуации очевидное. Но я не думаю, что это массово. Судя по тому, как Украина активизировалась в Крыму и на трассе Новороссия, видимо, готовят вторжение в Крым. Ох, нехорошо все это, пишет Василий. Силенок у них не хватит вторжение в Крым, как вы говорите, готовить. Вот. Они отступают по всем фронтам, на всех направлениях. Вступить в Крым они не могут. А вот устроить террор могут. И вот устраивают террор. Потому что вы видите, по каким объектам, по каким целям, так скажем, что становится их целями, да? Их целями становятся пассажирские поезда, автобусы туристические. То есть здесь речь не идет о том, чтобы показать какие-то военные успехи. Здесь речь идет о том, чтобы максимально осложнить жизнь нам, мирным гражданам и так далее. Мы бы не применили ядерку за покушение на наш Крым, пишет Владимир. А, может, и применили бы ядерку, но вопрос в том, что ядерка не всегда в вашем представлении соответствует тому, каких результатов можно ей добиться. Меня человек спросил, что было бы, если бы мы не начали в 22-м году специальную военную операцию. Я ему объяснил, что было бы, если бы мы не начали в 22-м году специальную военную операцию. Появились вы, Владимир, с вопросами о каком-то ядерном оружии и заявлениями по этому поводу. По типу Курской не могут зайти, пишет Ха в Телеграм. Полагая, наверное, что очень он меткий и круто сейчас заявил относительно того, что когда-то ВСУ зашли в Курскую область. Да, они зашли в Курское приграничье в определенный момент, да, это было, и да, их оттуда выбили. Были также у них попытки на Брянщину заходить, ну и вообще. Но сегодня та линия фронта, которую мы видим, говорит нам о том, что по направлениям, где раньше ВСУ пытались организовать, так скажем, второй фронт, да, мы двигаемся вперед. И по северу тоже мы движемся вперед, да. Ну, северо-восток, да, ну, группировка войск север движется вперед. И если бы вы были чуть менее ленивым, Ха или Икс, вы бы, ну, посмотрели на карту. А что было бы, если бы мы не начали в 2014 году, пишет В. Все то же самое, только еще и в Крыму. Были бы притеснения и убийства русских людей.
националистами киевскими. Поезда дружбы, бомбардировки собственных городов. Ну, почему собственных? Потому что в тот момент они были в составе Украины. Бомбардировки своих городов, рассказы про то, что взорвался кондиционер. Вот, убитые женщины, дети. Уничтожение русского языка, русской культуры, русских людей. И все это под веселые рассказы о свободе, демократии, особом пути Украины, европеизации, кружевных трусах и так далее. Я, честно говоря, не совсем понимаю, с чем связано сегодняшнее такое обострение некоторое у наших слушателей по 22-му году и по 14-му году. И такое якобы непонимание ситуации. Если вы так круто оперируете датами, а вы это делаете круто, вы прям точно в них попадаете, вы правда не понимаете? То есть вам не хватило с 14 года, сколько там, 12 лет, чтобы понять? Или, может быть, с 22-го за там, 4 года, непонятно. Очень сомнительно выглядит это. То есть взрослые люди, которые классно так оперируют датами и так круто якобы там оппонируют, да, в своих сообщениях, не догадались, да, за 4 года. Вот. Ну ладно. Да-да, все это под рассказы о том, что Сепаров не жалко, пишет Юлия. Конечно, все памятники советским воинам-освободителям бы сносили, издевались бы над ветеранами. Ну, все в таком духе, разрушение церквей. Вот. Под Славянскую Краматорску, по твоему мнению, долго еще в оккупации быть, пишет Forgotten. Сложно сказать, Forgotten. Вообще сложно сказать. Не могу дать никакую дату в этом смысле. Но то, что наши двигаются там, это да. Сложно, говорят, очень сложно, но двигаются. И сейчас, конечно, речь о, там, о Константиновке, да? Есть ощущение, что пишут хохлоботы, пишет Геннадий. Есть такое ощущение. Ну, надеюсь, что нет. Может быть, пора ядеркой какой-нибудь... Спасибо, маэстро. Может быть, пора ядеркой какой-нибудь безлюдный мост в безлюдной местности разворотить, никто же не осудит, его и восстанавливать никто не будет, поскольку нечего и дурно пахнет радиацией, пишет Дмитрий. Может и пора, может и пора. Не могу вам точно сказать. Пора или не пора ядеркой развалить какой-нибудь мост. По поводу мостов, крайне удаленных от нас, еще не забывайте, что их можно там кое-какими вещами заменять. Ну, есть такие возможности, там, переправы какие-то наводить, ремонтировать эти мосты, ну, много чего еще интересного. Ну, вот. Кстати, если вы посмотрите на карту нашего наступления, как раз-таки вот мне здесь люди писали, да, а вот ВСУ там заходили. И вот вы знаете, что сейчас, чтобы никуда ВСУ не заходили, у нас создается вот эта вот санитарная, да, зона. Вот можете посмотреть на карту. Мы, например, иногда идем в наступление по двум сторонам реки какой-нибудь интересной. Вот, и так получается, что мост нам потом полезен, например, для того, чтобы продвигаться вперед потом и снабжать наших, наши войска. Какие-то мосты раскладывают, какие-то мосты оставляют, причин может быть масса, прямо великая масса причин всяких разных может быть, о которых, например, я не знаю, вы, может быть, знаете.

0: Рассказы о том, западные, что у русских все ядерное оружие уже не работает, потому что оно ржавое, это же, ну, для широкой аудитории такая просто приколы пропагандистские в стиле дешевых желтых газет. Все прекрасно понимают. У кого что есть, что оно обязательно сработает, если надо будет. Все понимают. И мы про американцев, и они про нас, и все остальное. Все эти разговоры про заржавевшие ракеты, ракеты из стиральных машин, это все для широкой, плохо образованной общественности, сами понимаете. Вот у кого там в голове идеальный газ, вот это для них. Вы не такие, поэтому не обращайте внимания на это все. Соответственно, можно испытать. Другое дело, запугает ли их это или нет. Вот у меня такое ощущение, что ведь Советский Союз испытывал, а по итогу все равно проиграл. Понимаете, какое дело? В очередной раз мой мощнейший постфактум ум рисует мне картину, на которой мы складываем все мосты через Днепр и основной удар наносим с севера по двум направлениям Киев-Сумы. В таком раскладе и Харьков, и Одесса выглядят реалистично. Пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, интересно, конечно, но с другой стороны, обратите внимание, что у нас стараются даже из там населенных пунктов и городов, которые наши войска брали, выдавливать противника, не брать его в кольцо, чтобы потом с двух сторон это кольцо оборонять, да, ну, грубо говоря, а выдавливать. Наверное, это эффективнее в современных боевых действиях. Чё это знает? Надо подумать. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 22:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сенат США поступил законопроект о санкциях против России. В документе также содержатся данные о помощи Украине. Речь идет о создании фонда восстановления страны. Проект был ранее одобрен Палатой представителей, передают РИА Новости. Инициативу внес демократ Грегори Микс в апреле 2025 года. Документ также возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, а также продлевает до конца 2027 года право Пентагона на оказание помощи Киеву в сфере безопасности и разведки. Петр Мадьяр заявил о недопустимости двойных стандартов при приеме Украины в ЕС. Существует 33 главы переговоров о присоединении к сообществу. Киеву придется пройти долгий путь, прежде чем может быть принято решение об этом, отметил премьер-министр Венгрии. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении Украины к Евросоюзу, тем более речь идет о стране, которая все еще находится в состоянии войны, сказал глава Кабмина. Мадьяр подтвердил, что Венгрия не возражает против начала переговоров между ЕС и Украиной, но будет следить, выполнит ли Киев достигнутые недавно договоренности о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. МИД Ирана рекомендовал всем иностранным силам покинуть территорию около страны. С таким призывом выступил глава ведомства Аббас Аракчи после заявлений президента США Дональда Трампа об ответе за сбитый вертолет. Иран предпочитает язык дипломатии. Мы также владеем и другими языками, говорится в аккаунте Аракчи в соцсети X. По его словам, Ормузский пролив – это не международные воды. Иранские вооруженные силы постоянно находятся в состоянии готовности на случай нарушения воздушного пространства, а также сухопутных и морских границ. Футболисты сборной России обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде. Она завершилась со счетом 3-0 в пользу команды Валерия Карпина. На трибунах присутствовали более 27 тысяч зрителей, передают ТАСС. Ранее российская команда в рамках текущих сборов уступила сборной Египта 0-1 в Каире 28 мая и выиграла у футболистов из Буркина-Фасо 3-0 в Волгограде 5 июня. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 18-20, утром в среду до плюс 22-24 градусов. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева,

0: Говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
4: Повтор лучшего.
8: В 8:36, уже почти 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Я так понимаю, особо не стоит вопрос вынести мосты, пишет 62-й. Есть же диверсанты, есть боевые пловцы, есть баллистика, в конце концов. Вон мост в Затоке бомбят регулярно, там, видимо, это имеет смысл, пишет Миха. Смысл имеет, но, как понимаете, раз регулярно бомбим, значит, он регулярно на месте стоит все равно. Вот. Я так понимаю, что мы наносим удары по конкретным каким-то объектам, которые через этот мост или... мы считаем, в этот момент по этому мосту передвигаются. Значит, по боевым пловцам их надо доставить, естественно, и диверсантов тоже надо каким-то образом доставить, и у этих диверсантов должно быть, чем эту диверсию совершать, а с той стороны, естественно, есть те люди, которые, так скажем, следят за тем, чтобы не могли приблизиться диверсанты и все остальные к мосту или к каким-то другим объектам. Ну и плюс, вы знаете, что у них вообще, в принципе, разведка вся западная. Так, мы не бьем по ЕС и Западу в целом, потому что это будет первая победа, Китай выиграет. Мы ждем, когда именно Китай начнет воевать с Западом, пишет Гермошлем. Интересная идея. В сеть массово хлынули ролики с Украины, где местное население осваивает индийскую культуру и танцы. Забавно выглядит, пишет Василий. А разве резкая смена стратегии не может быть эффективной, если вместо выдавливания применить академическую методику ведения боевых действий, вклинивания в оборону с использованием максимально возможно скрыт сформированных соединений? Ведь численный перевес, преимущество в вооружениях и морально-психологическое состояние войск на нашей стране. Просто рассуждение дилетанта, пишет Фарготтен. Вы все правильно говорите. Другое дело, что сегодня скрыто формировать соединения довольно сложно. И вы видите, что, например, в штурм у нас ходят как сверхмалыми группами. Иной раз разговор идет о том, что в штурм идет один человек, которого ведут дроном. То есть просачивание, о котором все говорят. Если сформировать что-то где-то скрыто, то на расстоянии сколько километров нужно это формировать, чтобы поэтому не был нанесен удар. И ситуация эта для нас и для нашего противника, ну, как бы, одинаковая. им тоже, у них тоже не получается что-то там сформировать, построиться куда-то, куда-то двинуться, это сразу, естественно, разбивается беспилотниками и всем остальным. Версия с попыткой вторжения в Крым не такая фантастика. Сначала вы выкручиваете топливное снабжение, далее мосты, как подтверждение, мост на границе Крыма и Херсона. Далее будут пытаться Крымский мост атаковать, пишет Василий. Да, естественно, они будут пытаться атаковать. И естественно, они будут пытаться прервать снабжение и все остальное. Другое дело, что очевиднейшим образом те атаки, которые сегодня они осуществляют, бьют по мирному населению, а не по возможностям наших вооруженных сил. Вот, собственно, смотрите, есть определенная статистика. Киевский режим за прошедшую неделю достиг пика атак на гражданское население России с начала 26-го года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Мы с ним лично знакомы. Главное. Среднее число ежесуточных прилетов, вот я не люблю это слово прилетов, то есть ударов на самом деле, достигло 677, это рекордный показатель с начала года. Жертвами атак Киева за неделю стали 43 мирных жителя, ранения получили 234 человека, среди которых 18 детей. Особо тяжкое преступление, удар по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в ДНР, погибли 8 человек, 12 пострадали. Украинские дроны целенаправленно перекрывают транспортные магистрали, связывающие Крым, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Собственно, то, о чем мы говорим, это сухопутный коридор, да? Задача киевского режима – сделать жизнь в этих территориях, в этих регионах, простите, невыносимой и терроризировать мирное население. Кроме того, за неделю ВСУ уверенно встали на путь ядерного терроризма, совершив серию преднамеренных атак на Запорожскую атомную электростанцию. И карта публикуется, и по этой карте видно, собственно, куда они удары наносят. Это террор. И смысл террора, если вообще в терроре есть какой-то смысл, ну, так бы, и идея террора заключается в том, чтобы запугать мирное население. Сделать жизнь людей невыносимой, мирных людей. Почему? Потому что, еще раз, с военной точки зрения у них не получается. Почему у них с военной точки зрения не получается? И почему они целятся в мирное население? Потому что мы превосходим их на поле боя. И, естественно, люди на поле боя всегда живут ожиданием атаки противника и сами всегда атакуют. То есть речь идет о том, что здесь идет противостояние вооруженных сил, да, одной стороны и другой стороны. Ну, хотя там не сторона, я бы сказал, потому что там полмира, Запад. А вот мирный человек, который едет на туристическом автобусе или едет на поезде, чтобы просто отдохнуть, или там, не знаю, к семье он едет, по делам своим едет, он, конечно же, не может противостоять атакам. У него нет ни средств защиты, ни средств каких-то поражения противника. Он не участвует в боевых действиях, этот человек. Вообще. Соответственно, они бьют туда, куда они дотягиваются. А они дотягиваются вот как раз-таки до мирного населения. И они решили, что это вот их путь к перемоге. Победы у них не может быть, нет такого слова у них. Поэтому путь к перемоге. Затерроризировать нас, чтобы мы сломались психологически. А мы уже с вами об этом говорили, это обсуждали. А почему мы официально не признаем их государством террористом или признали, пишет Мельникова Елизавета. Честно, Елизавета, наверное, есть какие-то объяснения, почему мы их не признаем государством террористом или могли бы признать. Другое дело, что это меняет. Ну, то есть, что это поменяет? Вот мы признаем Украину государством террористом. Дальше, что это меняет? Они перестают быть террористами? Или, например, страны, которые стоят за этим государством-террористом, они такие, о боже, мы не будем иметь никаких дел с этим государством-террористом. Они прекрасно знают, что киевский режим террористический. И они знают, что те обстрелы, которые сегодня ведут, ведет киевский режим, те обстрелы мирного населения, это террористические атаки. Они это знают, они вместе их планируют, эти террористические атаки. То есть, по сути, картина не меняется после того, как мы кого-то признаем террористами или не признаем террористами. Это не имеет значения никакого, фактически. Ну, я просто не могу представить себе, а что меняется. Вот, может быть, вы объясните. Потому что есть люди, которые говорят, а что мы их не признаем террористическими? Допустим, мы их признали. Дальше. Или мы их не признали. Что это меняет? Вот что меняет? Я бы исходил не из того, что на бумажке написано, а я бы исходил из реальности. А реальность такова, что у нас есть противник, и этот противник использует террористические методы ведения боевых действий. И без разницы, как мы его называем, они как были террористами, так и остаются террористами, и ведение боевых действий у них будет именно террористического характера. Более того, чем больше успехов у нас будет на фронте, тем больше они будут погружаться именно в террористическую деятельность. Почему? Вот потому что. Уже как бы объяснено, почему. Когда мы признаем режим террористическим, будут юридические последствия, пишет дело техники. Допустим, что имеется в виду дело техники? Я не юрист, вы, допустим, юрист, объясните. По-моему, Лис Хитрый верно рассуждает, с севера вполне можно зайти и взять под контроль местность почти до Киева, левый фланг упрется в Днепр, расправа кажется, что у них не хватит сил, пишет Фарготен. Фарготен, понимаете, если Лис Хитрый так рассуждает, вы так рассуждаете, я так могу рассуждать, значит, все так могут порассуждать, и уж в Генштабе точно так могут порассуждать. Другое дело, что основные силы и средства сегодня задействованы в боевых действиях, причем как у нас, так и у противника, именно в Донбассе. Именно вот за Славянско-Краматорскую агломерацию. Все понимают, что такое Славянско-Краматорская агломерация и почему она важна. Возможно, вы не понимаете до конца, почему она важна. А важна она, потому что это фактически укрепрайон, созданный и создававшийся на протяжении долгого времени киевским режимом и всеми теми режимами, которые за ним стоят, при освобождении ДНР и ЛНР, ну, ЛНР уже освобождено, при освобождении полном ДНР, дальше фактически открывается тот самый оперативный простор. Чуть ли не до Днепра. И они это знают, и мы это знаем. То есть ключ к движению к Днепру, вот прям к Днепру, а вы видите, вот можете посмотреть на карту, там огромное расстояние, и кажется, ну, о чем вы говорите, посмотрите, вот как, на каком, как бы, пятачке идет, да, противостояние, а там еще такие огромные расстояния. Но вопрос качества обороны на всем этом оставшемся расстоянии у противника. Вот она не такая, как в Донбассе, эта оборона. И все эти сооружения выстроены для того, чтобы нам противостоять, да? И нам гораздо проще будет на этом оперативном просторе действовать. Ну, это то, что говорят военные специалисты, все, с которыми я общаюсь. Возможно, есть еще какие-то другие военные специалисты, которые говорят что-то другое. Ну вот и те, которые мне известны, и с которыми я общаюсь, у меня есть возможность с ними поговорить, они говорят об этом. То есть это ключ. Ты освобождаешь Славянско-Краматорскую агломерацию, дальше становится существенно легче двигаться. Существенно. Вооруженным силам нашим. Прям до Днепра. А что такое Днепр? Ну, для понимания, Днепр, например, делит Киев пополам. Есть правобережный Киев, есть левобережный Киев. И, например, естественно, левобережный, он находится, ну, так скажем, с нашей стороны. Потому он называется левый берег. По карте вроде смотришь, как бы это вроде правый берег, но это левый берег, потому что реки по-другому там, от истока надо смотреть. Ну вот левый берег. Все. Соответственно, это ключ. Это основной, назовем это узел обороны противника. Все. Не, я понимаю, что там есть еще крупные города, но крупные города, ну, допустим, они могут сами по себе отдельно обороняться. Там, Харьков, например, и так далее. Но, опять же, если вы посмотрите на карту, посмотрите, где находится Днепр, посмотрите, где происходят боевые действия, посмотрите на крупные города, промышленные, да, а промышленные города в этом смысле самое сложное к освобождению, так скажем, вот места, вы поймете, почему мы так бьемся именно здесь, а не по каким-то другим направлениям, потому что это ключ к победе, на самом деле. Еще есть такая штука важная. Можно посмотреть карты ведения боевых действий времен Второй мировой войны, а именно Великой Отечественной. И вы узнаете, что сначала левобережье. Сначала. А потом уже туда вниз к Одессе. Ну, если говорить об освобождении всей территории так называемой Украины. Ну, и если мы говорим о освобождении от нацистов Украины Советской, УССР, то сначала левый берег. Сначала надо к Днепру встать полностью. Потом, правда, надо было бы спуститься в Крым, но поскольку Крым наш, и так, соответственно, речь идет о том, чтобы освободить левый берег. Реалии демонстрируют, что изначальный план заключался в том, чтобы припугнуть, а сейчас золотое время упущено, и придется по-дедовски дожимать метр за метром, пишет Лис Хитрый. Ну, есть такой разговор, что все-таки изначально идея была в том, чтобы они не вступили в такое широкомасштабное противостояние с нами, и речь идет в первую очередь не о киевском, конечно, режиме, а потому что киевский режим, судя по тому, что они сами о себе рассказывают в 22-м году, он фактически был готов на все. В том числе вот стамбульские договоренности закрыли бы все вопросы. Но включенность Запада такая, видимо, не предполагалась. Сегодня мы имеем фактически противостояние с Западом, пока еще через Украину, но, тем не менее, все ближе и ближе мы к фактическому противостоянию с Западом на поле боя. И это, конечно же, осложняет те процессы, которые происходят, и это осложняет те задачи, которые нам необходимо выполнить обязательно. О боже, опять про укрепрайон, так может его не штурмовать людьми в лоб, а обойти, как фашисты обошли линию Мажино, которая укреплена была существенно сильнее, пишет Точка. Точка, вы самый, наверное, умный. И примеры фашистов, это, конечно, очень интересно, но на всякий случай скажу вам. Советская армия, рабоче-крестьянская, Красная армия, разбила гитлеровскую Германию, и Рейх, и все остальное, и Вермахт, естественно, был разбит, как вооруженные силы Германии. Поэтому все эти примеры про линии Мажино и все остальное, это, наверное, очень интересно там историкам, и военным историкам, и всем остальным. Вот, и, наверное, интересно порассуждать о Франции, которая сдалась за 40 дней, какая она бравая, и как она вообще оказалась в стане победителей во Второй мировой войне, вдруг, внезапно. Но мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том противостоянии, которое уже исторически в некотором смысле повторяется у нас с Западом. Ну, или, так скажем, с Европой. Объединенные опять. Ну, теперь они якобы не под национал-социалистическими идеями объединены, а под какими-то другими. Но в любом случае идеология их русофобская. И поэтому, как бы, фантазировать можно, как мы где-то что-то обойдем, но для того, чтобы что-то обойти, вам придется снять определенные войска с определенных же направлений, для того, чтобы обходить по другим. А силы и средства у противника скоплены именно там, где они скоплены. И противник начнет пытаться прорываться именно по этому направлению. Или вы думаете, давление, оно происходит на фронт только с одной стороны? Естественно, они тоже давят. И, естественно, там, где мы пытаемся, не пытаемся, а где мы, и если вдруг обнажим фронт, они туда будут максимально давить. Поэтому нам нужно держать линию фронта в, там, 1000 километров. И мы ее, соответственно, держим. А основные бои развиваются, естественно, там, где мы уже сказали, в ДНР. Потому что там укрепрайоны у противника. Потому что там он максимально цепляется, и оттуда он максимально агрессивно кусается. Вот и все. Так мы обходим эту агломерацию слева, справа, если посмотреть на карты, пишет Риск. Правильно вы говорите. Если посмотреть, то мы заходим сейчас в Славянско-Краматорскую агломерацию с юга и с севера. Соответственно, значит, мы ее обходим, а не, как говорит наш слушатель, штурмуем в лоб. Другое дело, что Славянско-Краматорская агломерация, она вообще такая специфичная в том смысле, что там есть Константиновка, Дружковка, ну и Славянск-Краматорск вместе. И фактически эти все... вроде бы как 4 населенных пункта их агломерации, следует рассматривать как одну большую агломерацию. И поэтому охват осуществляется сразу всей агломерации, ну, судя по карте. И вот сейчас выбивается Константиновка. Она потому что самая южная, и вот, соответственно, самый южный объект, назовем его так, да, Константиновка, выбивается.
0: Дальше очередь дружковки будет, да?
8: А дроновоны будут сидеть и смотреть, как наши бравые колонны штурмуют СК, пишет Светланыч. Ну, во-первых, наши дроноводы сами разбивают те военные объекты, которые есть на этой территории. И чем ближе мы подходим, тем больше возможностей у нас есть для того, чтобы выбивать врага, находящегося в этих укрепрайонах. Уже по-другому, наверное, называть эти населенные пункты нет никакой возможности. То есть это укрепрайон. Естественно, это обоюдная история. Чем ближе мы подходим, тем ближе к нам враг. Но, с другой стороны, ведь линия боевого соприкосновения — это линия боевого соприкосновения. Другое дело, в какую сторону она движется, эта линия боевого соприкосновения. Сколько еще будет длиться СВО, и вообще она закончится когда-нибудь? Такое ощущение, что это теперь на десятилетия, они же не успокоятся, пока Россия существует. Как думаете, будет ли использовано ядерное оружие? Опять про ядерное оружие, Павел. Что ж такое-то с этим ядерным оружием? Ну, вопрос понятен. Специальная военная операция, я так полагаю, будет длиться до того момента, как либо мы уничтожим возможности противника к сопротивлению, либо противник уничтожит наши возможности к сопротивлению. Я надеюсь искренне и считаю, что мы все хотим, чтобы первый вариант реализовался, когда мы уничтожим возможность противника к сопротивлению. Сегодня самым очевидным, как мне кажется, способом становится не даже уничтожение производственных мощностей, которые перенесены в Европу, а уничтожение физической силой, как это, или как это правильно-то называется-то у нас, противника. Ну, то есть всех тех, кто в руках оружие держит, вот всех уничтожить. Ну, то есть, да, физическая сила противника, наверное, так вот. Да, наверное, так это надо характеризовать. Вот один из слушателей написал, что он занимается гуманитарной помощью, и его товарищ, который находится в зоне проведения специальной военной операции, говорит, что все больше и больше там разнообразных американцев и всех остальных. Ну, то есть наемников со всех стран мира. И все меньше и меньше самих украинцев. Ну, украинцев, так их назовем. Личный состав, пишет партнер. Да, личный состав, спасибо большое. Вот так вот и можно сказать. Личный состав. И вот мы, собственно, и выбиваем этот личный состав. Понятно, что поражаются также объекты производственные там, да, на территории Украины. Понятно, что пути снабжения поражаются. Понятно, что мы отрезаем пути снабжения максимально, стараемся контролировать любую дорогу, по которой что-то везется, и не только дорогу. Все мы это пытаемся контролировать, все мы по всему мы поэтому наносим удары для того, чтобы у противника были проблемы. Именно на линии фронта. И перебои со снабжением. Ну, другое дело, что эта задача многомерная, сложная. И, ну, она не решается нажатием одной кнопки, да? Живая сила. Точно. Спасибо большое. Живая сила, правильно это называть. Живая сила, да. Ликвидация личного состава противника. Да, спасибо большое. Так, вспоминая Первую мировую, есть третий вариант, пишет Гзар. Ну, на вариант номер три рассчитывает наш противник. Они хотят, чтобы у нас дестабилизировалась ситуация, и это привело к какому-нибудь перевороту, ну, то есть к тяжелому социальному потрясению внутри России и невозможности России вести боевые действия. Они очень хотят, чтобы так было, и они все для этого делают, да? У них есть расчет на то, что Россия изнутри сломается, и тогда можно будет Россию, ну, так сказать, заставить выполнить любые условия, подписать любой мир, любой позорный мир, как когда-то он был подписан фактически нами, ну, в результате действий внутри страны во время Первой мировой войны, вот так скажем. То есть дестабилизация социальной ситуации, ну, ситуации внутри страны. Ну, и все для этого делается. Что для этого делается, если так коротко? Экономические санкции против нас вводятся, тяжелейшие, да, вы знаете, да? В истории человечества не было еще ни одной страны, которая жила бы такими. То есть экономическое удушение идет. Это осложняет жизнь жителям внутри страны, и это должно привести к тому, что жители внутри страны, так считают наши противники, они, ну, так скажем, устроят бунт какой-то. Дальше, информационное постоянное давление. Ну, то есть, пропагандистское, да, давление идет. А русские ничего не могут, русские слабые, технологии отсталые, самолетов нет, ракет нет, за что воюете, это все неправда, у вас ничего не получается, линия фронта никуда не двигается, это тупик, вы ничего не можете, Запад развитой, а вы не развитые, Запад зарабатывает, вы не зарабатываете, кто выигрывает, русские убивают русских, а кто же выигрывает, ну, вот все в таком духе. Ну, то есть, каким угодно образом доказать нам, что наши действия бессмысленны, что мы вообще как народ бессмысленны, и страна мы бессмысленная, и история наша бессмысленная, то есть все обесценить в наших же глазах, и чтобы мы в это поверили. Вот такая задача ставится, и она максимально со стороны Запада, естественно, выполняется. Ну и прямые военные действия, плюс террор, который используется с той стороны по отношению к нашим гражданам, это тоже для того, чтобы запугать, для того, чтобы посеять панику, для того, чтобы заявить, что, ну, смотрите, а что, не могут обеспечить безопасность, значит, вашу, видите, видите, мы вас достаем, как говорит террорист и экстремист, я так считаю, Зеленский, это дальнобойные санкции и вот еще какие-то разные там он формулировки свои гнусные придумывает, своей террористической деятельности придумывает оправдания какие-то. То есть всячески пытаются показать, что что бы мы ни делали, это не приведет нас к результату. Это не так. Приведет. Приведет. Потому что сначала мы выбьем их из ДНР, потом мы встанем по Днепру. А потом, если они не капитулируют и не согласятся на все наши условия, мы выбьем их везде, вообще, где только можем выбить. Ну, это такое мое мнение. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. МЧС ликвидировала факельное горение после взрывов на газопроводе в Дагестане. Пламя достигало высоты 15 метров, отметили в ведомстве. Там добавили, что после трех взрывов на газопроводе в районе Кизилюрта было перекрыто более 50 километров трубы. Жертв и пострадавших нет. Часть жителей села Гельбаха из 60 домов были эвакуированы после ЧП. Люди постепенно возвращаются в свои дома. Обстановка стабилизируется, сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района. МИД Ирана рекомендовал всем иностранным силам покинуть территорию около страны. С таким призывом выступил глава ведомства Аббас Аракчи после заявления президента США Дональда Трампа об ответе за сбитый вертолет. Иран предпочитает язык дипломатии. Мы также владеем и другими языками, говорится в аккаунте Аракчи в соцсети X. По его словам, Ормузский пролив – это не международные воды. Иранские вооруженные силы постоянно находятся в состоянии готовности на случай нарушения воздушного пространства, а также сухопутных и морских границ. США зафиксировали максимальные показатели импорта удобрений из России. По итогам апреля было поставлено продукции на 313 миллионов долларов. Это на 28,5% больше, чем в марте, и почти на 41% больше, чем в апреле прошлого года. Такие объемы стали рекордными за все время торговли двух стран. Данные содержатся в отчете американской статистической службы, передают РИА Новости. Уточняется, что наибольшим спросом у американцев пользовались азотные удобрения, также закупали фосфорные и калийные удобрения. НАСА объявила состав экипажа для тестового полета перед миссией на Луну. В него войдут три американца и итальянец. Они проведут испытания космического корабля в рамках лунной программы на земной орбите, сообщил на пресс-конференции глава НАСА Джаред Айзекман. Полет запланирован на 2027 год. Ранее в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщали, что высадка на Луну планируется в 2028 году. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на среду, юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля и 78 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 18-20, утром до плюс 24 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог-европеист, доцент финансового университета Вадим Трухачев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 9:05, вторник, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 24 градуса. Девяносто первый говорит, а это не так, мы чувствуем себя защищенными. Дальше пропущу одну фразу, надо заканчивать СВО, говорит 91-й. Конечно надо, но как? Вот 91-й, говорите, надо заканчивать СВО. Я с вами согласен, надо заканчивать победой нашей, специальную военную операцию. Надо победить, и это единственный вариант, который возможен. Потому что другие варианты, они какие? Проиграть? 91-й. Или вы полагаете, что наши потери в результате нашего поражения, да, в военном конфликте, они будут несущественными? Вы как вот вообще считаете, вы лично, 91-й, сможете с украинскими нацистами о чем-то говорить и договориться? Давайте вот прямо спрашиваю, те, кто хоронит Мельника, нацистского преступника, перезахоронение делает в Киеве, из Люксембурга привозят и хоронят с почестями, сможете с ними поговорить? О чем, можно спросить вас, вы сможете с ними поговорить? И о чем, самое главное, вы сможете с ними договориться? Минские соглашения, на которых мы настаивали и надежда на которые была, использовались для вооружения ВСУ. Об этом сказали все те западные лидеры, которые принимали участие в минском, так скажем, да, формате урегулирования. То есть это не был формат урегулирования с их стороны. Они нас обманули, так сказать. Да? Ну, то есть вот, вот это, и они в этом признались. Честно, прям взяли, да и сказали, что ага, мы не собирались с Россией ни о чем договариваться. Вы с кем хотите договориться? Как вы хотите договориться? Вот вам 91-й вопрос. Николай говорит, победа любой ценой, пишет Николай. Понимаете, в чем дело? Когда на кону все? Ну, если на кону все. Хорошо, давайте я вам нарисую вариант победы нашего противника. Вариант победы нашего противника предполагает уничтожение всей нашей истории. То есть всем все памятники советских воинов-освободителей уничтожены. Память о них уничтожена. Уничтожен их статус победителей во Второй мировой войне. Причисление советского воина-освободителя к гитлеровским захватчикам. При этом фактически восславление тех самых гитлеровских захватчиков и коллаборационистов, ну, типа Мельника и всех остальных, и абсолютное стирание в порошок, в пыль, в ничто подвига наших предков. Естественно, уничтожение церкви, естественно, вне всяких сомнений, и, естественно, уничтожение языка и культуры. А уничтожение языка — это уничтожение народа как такового. Все. Нет языка — нет народа. Специфика существования многих народов на планете Земля доказала, что народ может жить даже не имея собственной территории, при этом сохраниться как народ, сохраняя свой язык. Потому что язык позволяет сохранить и свою культуру, и свою веру. Атака на язык — это самая опасная атака. Самая. И самая серьезная. И они атакуют именно туда. Так что вы, когда говорите «победа любой ценой», ну, с нашей стороны ведь демонстрируется фактически, что не любой ценой мы идем к победе, а мы стараемся прийти к победе наименьшими потерями. В том числе среди мирного населения нашего противника, на всякий случай. Вот. Не знаю, вы, может быть, никогда не разговаривали с противником. Ну, то есть вы, может быть, не разговаривали никогда с нацистами. Ну, вот правда, вас, наверное, вам не довелось, ну и слава богу. Так. Уничтожение фундамента, а взамен бусы, пишет Юлия. Ну, по типу того. Экономическая цена может быть очень высока, пишет Николай. Ну, это мы понимаем. И мы понимаем, что вот те санкции, которые Запад против нас вводит экономические, это акт, на самом деле, военной агрессии. Военный, я подчеркиваю. То есть я здесь не оговорился, не подумайте. Это акт военной агрессии. Фактически это попытка осады, блокады. Вот когда-то, например... Нацисты физически блокировали Ленинград, блокада Ленинграда, и люди умирали с голоду, ну, вы знаете это. Экономические санкции — это попытка блокады целой страны для удушения этой страны и невозможности этой страны, которую блокируют, жить. Вот сегодня американцы демонстрируют, что такое блокада и экономическое, и не только, и физическое удушение Кубы. И вы можете посмотреть, что с людьми там происходит. Потом американцы выходят и рассказывают, что во всем виновато правительство Кубы. То есть сами все пути снабжения, пути подвоза, просто еды, так скажем, людям перерезали, держат блокаду и говорят, ну, посмотрите, до чего довело кубинское правительство Кубу. Ай-яй-яй, вы посмотрите что. А мы-то друзья кубинского народа. Это все, конечно же, вранье. Никакие они не друзья никакого кубинского народа. Это, ну, очевидно, вранье. Ложь откровеннейшая. Пропаганда западная. Марко Рубио, основной у нас там делец в отношении Кубы, очень сильно ненавидит ее в силу того, что родители оттуда беглые. Ну, родня. Ощущение, что кураторы киевского режима намеренно толкают наркофюрера к терроризму, чтобы российское руководство отказалось договариваться. Как будто это и есть цель, пишет Сергей. Ну, давайте так. Наркофюрера украинского и толкать-то к террористическим атакам сильно не надо. Он сам толкаться к террористическим атакам рад. Сама суть киевского режима, того, какой он сегодня существует, Зеленский думает, что когда говорят о киевском режиме, говорят сугубо о нем, судя по интервью, где он опять там шутки шутит. Но нет, имеется в виду не только Зеленский, конечно же, и все остальные. Сама суть вот этого режима, который с почестями хоронит Мельника, а они там все собрались, рядом с этой могилой, свежей, она террористическая и русофобская. Ненависть к русским, ненависть к России, ненависть к русскому языку, ненависть к русской культуре. Примечательно, что многие из них русские. Именно прям русские, как есть. Это важно тоже понимать. Ну, и власовцы тоже были русскими. Знаете, специфика такова. Не весь Запад не замечает нацистских наклонностей украинского руководства. Вот Польша решительно осуждает. Но нас об этом почти не говорят. Ведь Польша тоже наш враг по определению, так? Почему наша дипломатия не использует подобные события для поддержки нашей идеологической позиции, пишет Елена В. Елена В, вы абсолютно не правы. И ваше утверждение, ну, как бы вам сказать, слепо отчасти. Объясню, в чем слепость это заключается. Да в том, что наши говорят об этом. Говорят. Другое дело, что если вы посмотрите на Польшу современную, которая якобы возмутилась тем фактом, что нацистов перезахоранивают в Киеве, в том числе и тех нацистов, которые имеют непосредственное отношение к Холокосту и непосредственное отношение к геноциду поляков, они вроде бы негодуют, и вроде бы там отказываются от каких-то орденов украинских, и вроде бы говорят, что Зеленский делает неправильно, но снабжение оружием через Польшу как было, так и есть. Вот весь и разговор. Понимаете, в чем дело? Если бы Жешув внезапно перестал работать на Украину, если бы поставки прекратились из Польши вооружений на территорию Украины, если бы Польша внезапно сказала бы, вы знаете, действительно, это бандеровский режим, и мы признаем, что на Украине режим фактически нацистский, им бы пришлось также официально и громко заявить об одной простой вещи, которую они почему-то не заявляют. А сейчас я вам объясню, в чем заключается эта вещь. Она заключается в том, что полякам в этот момент пришлось бы сказать, что русские правы. И русские были правы в 14 году, и русские были правы в 22 году, и русские правы в 26 году. А это значит, что все те режимы, которые поддерживают киевский бандеровский режим, все те режимы, которые снабжают оружием и деньгами, нацистский режим в Киеве, все эти годы были нацистскими, в том числе и польский режим. Такая вот интересная штучка. Ну, если вы вдруг обнаружили, что украинский режим нацистский, значит, русские правы, значит, мы правильно говорим. И значит, мы правильно говорили во время Майдана, мы говорили, нацисты приходят к власти. Нацисты. А нам говорили, ну какие нацисты, люди хотят в Европу и кружевные трусы. Так? Так. Когда в Доме профсоюзов русских людей сожгли, мы говорили, это нацисты. Нам говорили, это смешно, какие нацисты. Когда нацисты убивали людей в Донбассе, и мы говорили, нацисты убивают людей в Донбассе, это геноцид русского населения. Предыдущий канцлер Германии Шольц сказал, Шольц же там у них был, сейчас Мерц, до этого был Шольц, сказал, это смешно, разговоры о геноциде, это смешно. Он сказал, Путин говорит о геноциде, это смешно просто. Не выдерживает критики, мол. Да? Точно не выдерживает? А то ж получается, что выдерживает. А то ж получается, что русские правы. И вы все эти годы финансируете нацистский режим. И вы все эти годы и продолжаете это делать. Стоите за этим нацистским режимом. А если вы так крепко стоите и держитесь за нацистский режим, и за ним стоите, его финансируете, отдаете ему все разведданные, вооружаете его, так это вы нацисты, и у вас нацистский режим. Об этом тоже говорит Россия. Мы говорим на протяжении уже многих лет, что в Европе, к сожалению, происходит самое страшное. Европа становится нацистской. Они начинают рассказывать, что они не могут быть нацистами, потому что и дальше какие-то непонятные там объяснения. Но по факту-то так оно и есть. По факту поддержка нацистского режима – это как минимум соучастие в действиях нацистского режима. А учитывая тот объем поддержки, который оказывает Европа, это уже не соучастие, это участие непосредственно. Ну чего? Поэтому Польша, которая выходит и говорит, отказываюсь от ордена, Зеленский плохой и так далее. Хорошо, хорошо, Зеленский плохой, дальше что? Дальше-то что? дайте нам другого какого-нибудь персонажа, и он будет не из нацистов. Буданов не нацист? Стефанчук не нацист, там, или кто он? Вот этот вот, в Раде толстый сидит. Не нацист, нет? Весь режим такой там, ребятки, и вы это знаете. И вы это знали с самого начала. И каждый раз, когда мы их называли бандеровцами, а вы говорили, что это не так, а это просто вот свободолюбивая нация, а мы рабы, мы были правы. Получается, что мы 12 лет уже правы, а то и 13. Получается, что кричать в 13-м году москаляку-нагеляку – это неправильно. Получается, что когда парламенты европейских стран или вообще весь так называемый Европарламент кричит нацистский лозунг про славу Украине и дальше продолжает, что там героям и вот этим всем, вы поняли, да? Получается, европейские страны и Евросоюз вместе вот с брюссельской всей этой администрацией нацисты. Вот что получается? Получается, что когда в Канаде славили нациста, ну, помните, да, тоже там собрались все, и там, не помню фамилию этого нациста, непосредственно нациста тех еще времен Второй мировой войны, и Зеленского там встречали, да, и Зеленский аплодировал стоя, и весь парламент аплодировал, парламент же, да, правительство все канадское аплодировало. Получается, что в Канаде нацистский режим, или что-то поменялось? Ну, вот как так получается. Поэтому поляки с их этими всеми формальностями, отказом от орденов, там еще что-то, какими-то заявлениями, это пшик. Или даже пшек. Это ничто. Это ноль. Это просто пошумели. А по факту, прямых наследников нацистов, они снабжают оружием, деньгами и всем остальным. Вот что по факту происходит. И по факту Россия права с первого дня. И когда мы говорим, что не мы это начинали, так оно и есть. Вот прям так оно и есть. И когда мы говорим, что нацизм поднимает голову, так оно и есть. И когда мы говорим, что мы ему противостоим фактически в одиночку, спасибо нашим северокорейским друзьям, которые нас поддержали, так оно и есть. Вот и все. Вот тебе и разговор. Если современная Германия, которую некоторые по привычке пытаются сравнивать с нацистской, приняла сотни тысяч евреев из бывшего СССР и продолжает принимать миллионы беженцев самых разных национальностей, то как тогда объяснить эти сравнения? Где здесь та самая расовая чистота и голубая кровь, о котором нам рассказывают, пишет Эдуард. Все просто, они ненавидят и убивают русских сегодня. И обратите внимание, что в Германии, в которой было недопустимо, просто себе представить себе невозможно было такое, что происходит сейчас. Сейчас происходит следующее. Георгиевские ленты запрещены, российские флаги запрещены, Знамя Победы запрещено. 9 мая. 9 мая. В Германии, ребята. Нам повезло, что у нас есть двусторонние договоры о наших воинских захоронениях в Германии и наших памятниках. Пока они соблюдают эти договоренности. Потому что эта договоренность в том числе и, ну, так скажем, тесно связана с нашим желанием когда-то объединить Германию. То есть без нас бы никакая Германия никуда не объединилась, для понимания. И мы немецкому народу подарили эту возможность. Посчитав, что немецкий народ, видимо, больше фашистской заразой никогда не будет поражен. Ну что, ну хотите отказаться от наших договоренностей в плане наших памятников и захоронений, придется отказаться и от тех юридических оснований, которые есть и подведены под объединение Германии. Тогда разговор так пойдет. Нет? Ну нет. Поэтому вот вокруг да около ходят и поэтому придумывают все, как можно только притеснить русских людей и наследников Победы Великой и освободителей Европы от нацизма, как притеснить, но при этом как бы пройти вот по этой грани, где ответственности еще ты не понесешь. Хотя фактически за те действия, которые сегодня совершает Германия и ее правительство, они уже давно должны понести самую жесткую ответственность и самое жесткое наказание. Я уж не буду говорить о таких вещах, как панцергаубицы и разнообразные леопарды, которые мы видели, извините, на русской земле. Ну, для них это просто оружие, а не нацизм, пишет Ленок. Сейчас прям, Ленок. Прямо они в Германии не знают то, что вдруг внезапно узнали в Польше. Вот поляки внезапно узнали, что Мельника перезахоронили, а в Германии не в курсе. Прям в Германии не знают, сидят такие дураки. Прям, ей-богу, идиоты сидят в Германии. Сейчас. Ну, давайте не будем за них делать их работу. И убеждать весь мир в том, что они классные такие, просто ничего не понимающие ребята. Они, к сожалению, все понимающие ребята. И они прекрасно знают суть киевского режима. И они прекрасно понимают суть бандеровщины этой. И этого, так скажем, украинства политического. Потому что они прикладывали все усилия для того, чтобы это укрепить на Украине. Я напоминаю, что во время начала специальной военной операции до последнего сидели представители германской разведки в Киеве. Потом улетели. Потом, наверное, уже прилетели, ну ладно. Вы хотите сказать, что немцы, которые приезжают в Киев на поезде, знаете, есть такое вот это вот все, они не в курсе про улицы Бандеры, Шухевича, они не в курсе про перезахоронение Мельника, они не об этом, они не знают этого? А за фашизмом всегда стоял капитал, фашизм это только один из его инструментов, пишет Сергей. Ну, естественно, естественно. А, вот. Алексей ТТ пишет, госсекретарь Рубио на прошлой неделе четко заявил, что вторжение России в Украину стало стратегическим провалом, НПЗ в огне, Москва не может достичь своих целей на поле боя, эскалация не изменит этого и только создаст риск усугубления катастрофы. Вот. Представитель США в СБ ООН, Дан Негреа и так далее. Значит, слышали, что Рубио сказал, во-первых. Во-вторых, Рубио пускай покажет, как они классно справляются со своими задачами, поставленными на поле боя на Ближнем Востоке. Это во-первых. Рубио совать нос в наши дела нет смысла, потому что пускай решает свои дела. Это первое. Второе. Рубио, естественно, выстраивает ту самую пропаганду и картинку пропагандистскую, которая необходима Западу. Когда говорят, что Соединенные Штаты Америки не участник конфликта, я каждый раз повторяю, что я так не считаю. Я считаю, что Соединенные Штаты Америки участники конфликта непосредственного. Непосредственно. Пускай отключают Starlink, пускай отключают... Кстати, Starlink оплачивает поляки. Для прикола, вот если кто не знает. И вот эти возмущающиеся и срывающие из себя ордена поляки могли бы, например, хотя бы не оплачивать Starlink ВСУшникам, бандеровцам вооруженным. Но что-то оплачивают. Это так, кстати. Так вот, американцы во весь рост участвуют в военном конфликте. Другое дело, они все время пытаются изобразить, что они нейтральная сторона. Нет там никакого нейтралитета и не предвидится. Рубио, как участник военного конфликта, как участник противостояния через прокси бандеровские, которые есть на территории так называемой Украины, наш противник, наш враг, пытается рисовать картину, при которой все наши действия бессмысленны. Это ровно то, о чем я вам говорил. Вражеская пропаганда будет нам рассказывать, что наши действия бессмысленны, что у нас все в огне, мы ничего не сможем сделать, все только усугубится и все остальное. О чем это говорит? Это говорит о том, что террористическая тактика бандеровского, террористического, нацистского, киевского режима фактически одобрена Западом. Вот о чем это говорит. То есть вот эти атаки на мирное население идут рука об руку с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Они знают, что ВСУ атакуют мирное население наше. И они дали на это добро. Вот и все. Почему? Потому что на поле боя показать результаты они не могут. Результат на поле боя показываем мы. И вот они будут действовать таким образом, усиливать террористические атаки и пропагандистский нажим, рассказывая о том, что Россия не справляется, сейчас вся сгорит и все в таком духе. И рассказывая, что они не сторона конфликта. Ну, если бы они не были стороной конфликта, они бы, наверное, так не старались рассказать, как у нас все плохо, а у ВСУ все якобы хорошо, понимаете, да? Они сторона конфликта. Да немцы это просто безропотные работящие гномы, руководят там с 45 мая другие ребята, пишет Лис Хитрый. Ну как это так получается, что немцы у нас все время работящие гномы безропотные? И во Вторую мировую, и в Первую мировую, и Вторую мировую, и вот сейчас опять ими кто-то руководит. Немцы когда-нибудь сами собой будут руководить или нет? В таком случае такой вопрос я вам задаю. В Европе не учат историю, они ничего не знают и забыли о Второй мировой войне. А молодежь японская вообще считает, что Хиросиму бомбили союзники, то есть СССР, пишет Станислав. Те люди, которые действуют против нас и фактически строят стратегические планы по уничтожению России, Станислав, прекрасно знают историю. Те процессы, которые сегодня они запустили против нас, это процессы, запущенные реваншистами.

0: России. Еще и потому, что Украина из всех осколков бывшего Советского Союза, это, наверное, не наверное, а точно самый крупный осколок. То есть мы не считаем Россию осколком, да, мы считаем хребтом Россию. А вот Украина — это самый крупный осколок. И, соответственно, Украина с ее нацизмом, вот этим воспитанным в жителях Украины, это необходимая часть, это необходимый ключ для разрушения России, то есть оставшейся части бывшего Советского Союза или Российской империи, то есть нашей общей родины на самом деле. Вот и все. Мы дали слабину, когда рухнули, как Советский Союз. А дальнейшие процессы – это добивание того, что осталось с их стороны. Наша задача из этой сложной позиции, позиции тех, кто потерпел серьезное поражение в результате противостояния с Западом, не быть уничтоженными окончательно. Все. Украина – это инструмент в деле уничтожения России окончательно. День 30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 23:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При ударах дронов ВСУ пострадали 8 мирных жителей ДНР за сутки. На дороге Донецк-Красноармейск вблизи села Пески тяжелое ранение при атаке БПЛА получил молодой человек 2007 года рождения. Травмы средней степени тяжести, зафиксированные у мужчины 1987 года рождения и девушки 2008 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале на платформе «Макс». Он отметил, что на Донецкой кольцевой автодороге около села Яковлевка пострадали 5 работников автодорожного предприятия. В Евросоюзе назвали дату начала обсуждений 21-го пакета санкций против России. Постпреды 27 стран объединения приступят к дискуссиям 10 июня, уточняется в повестке Комитета постоянных представителей ЕС. Отмечается, что в рамках консультации затронут вопрос об ограничительных мерах в отношении Белоруссии, передает ТАСС. Сегодня Еврокомиссия представила проект 21-го пакета санкций, которые будут направлены в первую очередь против российского энергоэкспорта и банковской системы. Послы ЕС планируют обсуждение мер на министерской встрече 15 июня в Люксембурге. Дональд Трамп допустил участие США в восстановлении инфраструктуры Ирана. Вашингтон при этом получит половину нефти Исламской Республики, пояснил американский лидер. Кому-то придется строить всю эту инфраструктуру, новые мосты, заводы. Знаете ли, они говорят о триллионе долларов, а возможно и больше. Поэтому мы, вероятно, будем вовлечены в восстановление, сказал глава Белого дома в интервью телеканалу ABC News. На вопрос ведущего о том, будет ли это похоже на план Маршалла, который подразумевал помощь США странам Европы после Второй мировой войны, американский лидер ответил утвердительно. Футболисты сборной России обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде. Она завершилась со счетом 3-0 в пользу команды Валерия Карпина. На трибунах присутствовали более 27 тысяч зрителей, передает ТАСС. Ранее российская команда в рамках текущих сборов уступила сборной Египта 0-1 в Каире 28 мая и выиграла у футболистов из Буркина-Фасо 3-0 в Волгограде 5 июня. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +22, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают +18-20, утром в среду до +24 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач.

0: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
0: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Идея 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Эдуард написал: «Вся передача сводится к тому, что вокруг враги, нацисты, заговоры против России, но почему-то все меньше говорят о том, что иногда стоит поискать причины проблем не только снаружи, но и внутри», пишет Эдуард. Эдуард, конечно, все меньше говорят, потому что все меньше слушают вот этот весь бред про то, что нужно проблемы внутри поискать. Понимаете, Эдуард? Ну, потому что всем надоело, потому что мы годами искали проблемы в себе, а проблема оказалась не в нас. Ну, всем надоело слушать эту бредятину о том, что нам нужно вот поискать проблему внутри себя. Какую я проблему должен искать внутри себя, если Зеленский и его тусовка перезахоронила потроха там, ну, потроха-то уже нет, этого Мельника? Вот какую проблему я в себе должен найти в связи с этим? Или в вас, или в ком-то еще? Вот какая моя проблема в этом? В чем я не прав? Почему я плохой человек, если эти твари носятся с нацистскими останками там и с почестями воинскими их перезахоранивают? Вот объясните, какая проблема в нас? Почему мы должны сейчас покопаться в нас? Вот, что нас вдруг настраивает на эту мысль? Если мы берем немецкую верхушку и начинаем смотреть, кто были их предки, и видим там через одного нацистов, какая проблема во мне, вот скажите? Если мы с 13-го года объясняем, что нацистская суть киевского режима, майданного, это нацизм, они нам все эти годы говорят, что это чушь, спонсируют его, деньги в него вливают, а потом поляки вдруг внезапно говорят: боже мой, что такое, там бандеровцы, это неправильно. 12 лет им потребовалось, чтобы они это узнали, что ли, или что? Ну это же вранье. В чем наша в этом смысле проблема? Мы чем и кому не угодили? Что, не надо было говорить этого или как? Вы мне лучше скажите, Эдуард, куда делись эти придурки, которые здесь, в России, годами рассказывали о том, что никакого нацизма на Украине нет, а сейчас уехали. Чего молчат? Про Мельника они что-то будут говорить или нет? Про тушку эту немецкую, фашистскую фактически. Украинско-фашистскую, которую перезахоронили. Они что-то скажут или нет? Или ничего они не скажут? Будут дальше рассказывать про расистов, Россия-фашисты там и так далее. Так и будут? Ну чё? В какую проблему надо поискать в себе? Я не вижу, какую проблему мы должны искать в себе в связи с тем, что они носятся с нацистскими останками. Ну, какая наша проблема? Наша проблема только в том, что мы не застеклили это место вместе со всеми, кто там собрался это нацистское отродье перезахоранивать. Все. Вот наша проблема только в этом. Вот мы можем себя поругать за это, я считаю. Нам бы по-хорошему застеклить прям ровно вот этот пятачок, где собрались эти уроды все. Вместе с этими нацистскими останками всеми. И все. Ну, к сожалению, вот этого не произошло. Вот это я согласен. Вот это мы с вами должны немножко понегодовать по этому поводу. А как еще? Вот. Да не мы Майдан поддерживали. Правильно, XMR, не мы Майдан поддерживали. Мы говорили, что те люди, которые скачут на Майдане, ходят там с факелами вот это вот и кричат москаляку-нагеляку, это нацисты, это нацистская идеология, это бандеровцы. Не мы ходим и славим войска СС во Львове. Это делает нынешний киевский режим. Вот они там годовщину очередную отмечали Галичины. СС Галичина. Ну чё? Мы в Прибалтике организуем парады, где участвуют эсэсовцы еще тех времен. Латышские эсэсовцы вот ходят по улицам, у них там какой-то праздник. Они там какие-то борцы за независимость Латвии, якобы. Мы поразили русских людей в правах в Прибалтике. Мы попросили об этом или что? Мы эстонцам запретили на русском языке говорить и преподавать на русском языке русским людям в Эстонии. Ну, объясните. Мы в Нарве завесили все вот абсолютно свои стены украинскими флагами. И запрещаем людям собираться, посмотреть на другом берегу, как празднуют 9 мая. Мы перенесли им 9 мая на 8, может, в Киеве, или кто? Ну, просто вот объясните, что я должен, Эдуард, в себе поискать? Ничего в себе искать не надо. Нет никакой проблемы в нас.
1: Это не та проблема, которая в нас. Это проблема в них. Очевидная. Вот. А как будет выглядеть наша победа, пишет Вован? Уничтожение возможностей врага. Сломать его волю и возможность к сопротивлению. Вот и все. Восстановление воинских захоронений советских. Вот. Отказ от бандеровской идеологии. Изгнание бандеровцев. А лучше все-таки посадить их. Не трогайте прибалтов. У них каша в голове, пишет Конь Огонь. Я знаю, что у них каша в голове. И я знаю, по какой причине. И такая же каша и у украинцев в голове. Точно такая же. Борьба с дронами, вот задачка. Из домов, гаражей даже дети будут бить. Электроэнергию отключить бы им. Или спутники, как, я не знаю. А про уничтожение руководства писал давно. Уверен, победа уже близко, пишет Павел. Да это просто Эдуардом хочется пить баварское, пишет Рустам. Ну, может быть, хочется Эдуарду пить баварское. Я не знаю. Ну, вот это, давайте поищем проблемы в себе. Ну, давайте поищем проблемы в себе. Нам же заняться больше нечем, поискать проблемы в себе. Вот давайте поищем проблемы в себе. Что же мы делали не так? Ну, мы делали не так то, что мы родину продали в 90-е годы. И мы были идиотами. Вот мы что делали не так. А вот поэтому такая вот ситуация. Все. Мы совершили колоссальную ошибку, когда развалились. А Украина стала нацистским государством. Все. Воюем. Ломать волю с такими темпами будем до конца жизни, пишет Дима. Какими темпами, Дима? Почему до конца жизни? До конца чьей жизни? Дима, что вы говорите? Вот просто это же вот лозунг, то, что вы говорите. Ну, это лозунг. Мы слишком добрые, и это проблема, пишет Супер П. Нет, это не проблема. Проблема в том, что с той стороны есть четкие последователи нацистских идей. Вот это проблема. И они реваншисты. А астрологи, тарологи, гадалки, хироманты быстро переквалифицировались в психологов, придумали себе какие-то двухнедельные курсы, с успехом их заканчивают. Это же целая индустрия обмана со своими липовыми курсами, дипломами и преподавателями, пишет Дмитрий. Ну, это отдельная тема, это вы просто в новостях, да, услышали эту историю, что там очень много липовых так называемых психологов. А я вам это тысячу раз говорил. Значит, относительно астрологов, тарологов и гадалок и хиромантов, это вообще все мошенники. Это все. Вообще все одни мошенники. Другое дело, что так устроено общественное сознание, что часть из людей все равно будет верить в что-то потустороннее. Ничего ты с этим не поделаешь. Соответственно, будет слушать всяких хиромантов, астрологов, гадалок и тарологов. Поэтому необходимо астрологов, тарологов, гадалок и хиромантов воспринимать как один из инструментов политической и пропагандистской работы. Условно говоря, у нас должны быть свои астрологи, тарологи, гадалки и хироманты, патриотические и правильные, которые нам все время будут гадать, как мы победим везде. Вот. И что мы правы. Поняли, да? Прикол. Потому что если мы, грубо говоря, всех этих мошенников грязных просто посадим по тюрьмам и разгоним, та часть населения, которая все равно верит в эти все карты и все прочее, она будет слушать вражеских хиромантов, гадалок и астрологов. Ну, к сожалению, вот мы имеем дело с тем, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с тем, что часть населения у нас верит вот эту всю лабуду. И всегда так будет. Это фактически мистическое сознание, можно сказать, часть религиозного сознания. Другое дело, что это не религия. Ну и зачастую вот это мистическое сознание, оно как раз на фоне отсутствия истинной веры и проявляет себя особо остро. То есть вот эти женщины и мужчины, которые вот в Бога не верят, а в то, что деньги нельзя из рук в руки передавать, верят. Ну, сами понимаете, да, насколько это безумие страшное. Ну, то есть религия хорошо, а не религия про потустороннее плохо, пишет Лимузин. Ну, вот смотрите, Лимузин, вы 3 смайлика добавили, а я вам без всяких смайликов скажу. На основании принятия той религии, которую мы приняли когда-то, это христианство, да, святой князь Владимир равноапостольный крестил Русь, мы выстроили огромное мощное государство. Одно из сильнейших на планете Земля. Государство, которое во многих войнах победило и объединило в себе столько земель и народов, сколько мало кому удавалось. Это была великая Российская империя. Величайшая. Абсолютно. Это вот на основе той самой религии. Такое государство. На основе вот этих вот мистических всех астрологов, тарологов, гадалок и хиромантов, какое государство и где построено? Это я просто к тому, к созидательной сути этой всей лабуды. Ее нет. На основании этих всех мистических бредов ничего ты никогда и нигде не построишь. Вот. Вот и все. Кто выстроил? Люди в рясах, пишет Лимузин. Да, люди в рясах, Лимузин, вы будете смеяться. Вот прям люди в рясах и выстроили. Если бы святой равноапостольный князь Владимир был бы не таким же недальновидным, как и вы, никто бы ничего не выстроил. Все понимали прекрасно социальную функцию церкви и религии. Как объединяющего начала, объединяющей идеологии. Вы когда сегодня кричите о том, что у России должна быть какая-то идеология, и мы должны идти к какой-то цели, вы должны принять тот факт, что религия в те времена была идеологией в том числе. Идеология от религии отличается тем, что в идеологии нет Бога. Это, скажем так, гуманистическая религия. То есть это религия, в которой место Бога занимает общество. Это называется идеология. Понятно? Да, вот в рясах люди, вот эти вот с кадилами, ходили, что-то там бубнили, и получилась Российская империя. Вот прикиньте, такая вот интересная ситуация. Вот. Китай по фэншую строился, и Ба-Цзы, пишет Леся. Ну, поэтому Китай на поле боя и разбивали раз за разом. Теперь Китай строится не по фэншую, а по идеологии, вполне себе подаренной китайцам с нашей стороны. Китай благодарен нам за то, что мы освободили Китай от японских милитаристов во время Второй мировой войны и дали возможность появиться Китаю, как КНР. Да, и, естественно, помогли в создании коммунистической партии Китая, станового хребта современного Китая. А фэншуй — это круто, конечно, и классно, и вы можете по фэншую там расставлять что-то в своем доме. Но сила Китая современного в его идеологии и неподчинение этой идеологии, так скажем, тем вещам, которые сегодня транслируются с Запада. Китай смог удержать политическую власть в руках коммунистической партии, чего не смогли сделать у нас, и при этом работать в рынке. Китай совершил то, чего не смог совершить Советский Союз. То есть можно сказать так, что Китай совершил перестройку, а мы в этой перестройке сгорели, потому что мы сломали становой хребет Советского Союза, это коммунистическую партию Советского Союза. И все рухнуло к чертовой бабушке. Мы перестали контролировать идеологию, мы разрушили идеологию, мы разрушили идею советского государства, и оно рухнуло. Ясно? А Китай не разрушил. Поэтому Китай сегодня — это Китай сегодня, а мы сегодня — это мы сегодня. Поэтому у них такое положение, какое у них, а у нас такое, какое у нас. Поэтому идея, конечно же, важна. И поэтому, когда вы шутку шутите про попах в рясах, которые якобы не построили никакого государства, еще как построили. Религия становой хребет была основной идеологией нашей Российской империи. Без нее никуда бы не двинулись. Так и молились бы колесу и друг с другом бы бились за разных каких-то непонятных псевдобогов. Одна объединяющая идея необходима была. Доминирующая объединяющая идея тогда в мире, подходящая нам, по мнению нашего святого равноапостольного князя Владимира, было христианство. Все, точка. Если вы думаете, что вы умнее князя Владимира, я вынужден вас разочаровать. Вы не умнее князя Владимира.
2: Представьте, мы бы сейчас были как Китай развитые, пишет X. Представляю, для этого не надо было рушить Советский Союз. Все. А как Советский Союз обходился без людей в рясах, пишет Лимузин? Обходился, потому что перешел от религии к идеологии. Идея была другая уже. Собственно, появление идеологии и демонстрация этими идеологиями большей эффективности в деле ускорения процесса развития государственности привело к тому, что страны стали переходить от религии как идеологии к чистой идеологии, то есть гуманистической религии без Бога. Люди перестали себя ограничивать некоторыми вещами, которые были до этого, религиозными, так скажем. Но к чему это привело? Ну, можете посмотреть. Вот Соединенные Штаты Америки, светское государство. Абсолютный сатанизм, посмотрите, какие они извращенцы грязные. Советский Союз рухнул. Европейский Союз, отказавшийся от Бога фактически, превратился в, а можно говорить в эфире, педерастическое или нельзя, это правильное слово или неправильное? Я думаю, что это научное, педерастическое, некое сообщество извращенцев грязных, которые вообще не знают, куда и зачем они идут. Во главе всего деньги, выше денег ничего нет. И вся идея заключается в том, чтобы позволить себе все. Как бы вот такая вот ситуация. То есть с идеологиями произошла большая проблема. Когда в идее нет Бога, то есть нет идеала, а человеческий идеал, он, видимо, не очень хорош, почему-то все постепенно проваливаются в какой-то ад. Вот, может быть, Китай покажет обратное и докажет обратное. Ну, так скажем, идеологии, которые пытались быть реализованными на территории Европы и, ну, вообще, так скажем, западного мира, ну, вы видите, к чему это все привело. Ни к чему хорошему это не привело по итогу. Владимир был почти 1000 лет назад, а нам все толдычат, что попы в рясах хорошо, и надо бить челом им в ноги, кланяться, развитие нужно, а не мракобесие, темное средневековое, куда нас тянет церковь, пишет Костя из Митина. Вас не тянет церковь никуда, и если, Костя, вы сможете доказать мне, что вы такой развитой и так классно развились без попов в рясах или без там политрука, я с удовольствием это все послушаю. Это все интересно. Но, как показывает практика, должна быть направляющая роль. Она может быть у церкви, она может быть у партии, но без нее вы превращаетесь в люмпинов. Я превращаюсь, все мы превращаемся. Организующая роль нужна, без нее никак. Кто ее возьмет на себя и кто ее брал на себя когда-то, ну... Мы можем порассуждать. Разные были исторические периоды. Сегодня церковь фактически это хранитель традиций. Сегодня церковь это то, что хранит нашу историю и говорит нам о том, что для нас ценно, а что не ценно. Вы в своем богоборчестве, так скажем, и борьбе с церковью не понимаете, что вы уподобляетесь ровно тем же самым придуркам, которые сегодня с факелами скачут где-то там в Киеве. Нет смысла бороться с прошлым нашим. Тем более, что оно славное и хорошее, действительно, прекрасное наше прошлое. Есть смысл уважать Русскую Православную Церковь за тот вклад, который она внесла в создание русского государства нашего, российского, нашей Российской империи. Есть смысл. Вот. В мракобесие сваливаться, ну, знаете, если вы так радикально настроены бороться с мракобесием, то вы туда, видимо, и сваливаетесь. Видимо, когда что-то доходит до радикализма, происходит смычка, и противоположное становится единым. И поэтому вы в своем стремлении радикальном борьбы со всем, что связано с религией и церковью, сами превращаетесь в часть какого-то мракобесия страшного. И, видимо, поэтому и пишете какие-то странные сообщения. Вы еще скажите, что все мы в ад попадем, все мы в ад попадем сразу, пишет Лимузин. Может, и попадете, Лимузин. Я же не Господь, а пути Господни неисповедимы. А может быть, раскаетесь и не попадете.
1: Мое мнение, Советский Союз развалился из-за того, что отошел от Бога, убивая священников и взрывал храмы, пишет Анна. Я думаю, что Советский Союз развалился, потому что те люди, которые стояли во главе Советского Союза, не верили в Советский Союз. Я имею в виду тех людей, которые на позднем этапе возглавляли Советский Союз. Они потеряли веру в коммунизм. Вера, подчеркиваю. Вера. То есть даже коммунизм, любая идеология, идеология там коллективистская или идеология индивидуалистичная там какая-то, она требует веры. И вот, видимо, вера эта была потеряна. Все-таки хотелось жить как на Западе. Вот. Хотелось пиццу хат. Ну, и какое-то время еще изображали, что есть какой-то отдельный путь, и мы в него верим, и мы им идем, но уже этого не происходило. То есть, грубо говоря, политбюро, ну вот грубо говоря, если политбюро рассмотреть как некую, да, церковь, как некое хранители идей, отказалось от веры своей, то есть предатели, вероотступники. Ну и все. И все и развалилось. Что уж говорить о каких-нибудь комсомольцах там и пионерах. Ага, Ходорковский перестал верить в коммунизм и поверил в нефтяную скважину, пишет Лимузин. Да? Ну, он был достаточно молод, он как раз был комсомольцем, насколько я знаю. У нас многие олигархи, они комсомольцы. То есть они были людьми, которые не верят ни в какой коммунизм, а просто подстраиваются под систему, которая есть, и пытаются в этой системе вырасти максимально. Да? То есть конъюнктурщик. Самый гнусный и мерзкий, который только можно себе представить. Это вот Ходорковский и же с ним, многие там в этом списке. Ну и... Соответственно, вот, вероятно, неправильная система отбора людей на руководящие посты, неумение определить, где люди действуют с верой в то, что они делают, и где люди просто конъюнктурно пытаются урвать себе кусок послаще, побольше, привела к тому, что... Фактически Советский Союз уже был возглавляем людьми, которые ни в какие идеи коммунизма, ленинизма, марксизма и всего остального просто не верили, и все. Но они сдали Советский Союз. Вот. Когда у государства не хватает сил на идеологию, пропаганду, оно сваливается к простейшей идеологии, религии, пишет Костя из Митина. Костя из Митина, у нас нет доминирующей идеологии как таковой сегодня. У нас сегодня синтетическая форма, так скажем, идеологии. У нас многие вещи объединяются. Я бы назвал сегодня идеологией России патриотизм и опору на славные страницы нашей истории. Опора на советский период нашей истории, победы в этой советской, в советском периоде. Опору на имперский период. А вы как раз-таки и выпадаете из современной, если так можно сказать, идеологической модели, патриотической, потому что вы пытаетесь бороться с одним из славных историй, славных периодов нашей истории. И выглядите поэтому странно. Ну, то есть нет необходимости бороться с церковью. Я понимаю, если бы вы были сейчас в начале 20-го столетия, и вы были бы в среде большевиков, и была бы смычка государства и церкви, такая, какая она была тогда, и вы бы, борясь с государством, боролись бы и с церковью. Какая-то логика была. Вы выглядите как человек, который воюет 100 лет назад примерно. Удачи вам в этом смысле, потому что не хотелось бы тратить время на вас, если честно, потому что вы человек, застрявший в каком-то таком прошлом, который не имеет отношения к современному миру. Сегодня актуально поговорить о том, как объединить историю России, как из этих противоречивых периодов, а они невероятно противоречивые, сплести единый какой-то вот рисунок, где имперский флаг соседствует с советским флагом и соседствует, соответственно, с современным российским флагом триколором. Вот какая задача стоит перед нашим государством, как мне кажется. А ваша какая-то борьба с какими-то периодами, это либо бессмысленно, либо вообще вредительская история. Многие предпочитают так называемую художественную правду, так называемой правде факта. Часто замечаю, как некоторые авторы назойливо, эмоционально и прискорбно невежественны в вопросах современного мироустройства. История и религия, пишет Нигматуллин. Потому что история зачастую и религия используется для, ну, как бы, как метод борьбы современной, в современной в современных, ну, в общем, обстоятельствах, которые нас окружают. Господи, заговорился уж совсем. Время просто поджимает. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 00:04. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МЧС заявили о полной ликвидации пожара после взрывов на газопроводе в Дагестане. Жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте регионального управления ведомства. Во вторник вечером между населенными пунктами Бафтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе с последующим факельным горением. Предварительной причиной возгорания стала разгерметизация участка трубопровода, сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. J.D. Vance сообщил о скором заключении сделки с Ираном. Соглашение с Тегераном может быть подписано на следующей неделе или в ближайшие месяцы, отметил вице-президент США. В комментарии телеканалу CBS он добавил, что документ точно удастся одобрить до промежуточных выборов в ноябре. Вице-президент также подчеркнул, что не верит, будто Исламская Республика затягивает переговорный процесс. «Я думаю, что их системе требуется много времени, чтобы прийти к консенсусу», — пояснил J.D. Vance. Ранее он говорил, что точное соблюдение Тегераном положений сделки с Вашингтоном станет одним из наиболее важных показателей ее успешности. Airbus намерен создать альянсы для разработки истребителя 6-го поколения. Планируется, что в объединение войдут также 7 немецких оборонных компаний. Данные приведены в статье Financial Times со ссылкой на письмо, направленное канцлеру Германии Фридриху Мерцу и министру обороны Борису Писториусу. Уточняется, что о создании альянса могут объявить на авиасалоне в Берлине. Инициатива появилась после того, как ФРГ и Франция отказались от совместных планов создания истребителя. НАСА объявила состав экипажа для тестового полета перед миссией на Луну. В него войдут 3 американца и итальянец. Они проведут испытания космического корабля в рамках лунной программы на земной орбите, сообщил на пресс-конференции глава НАСА Джаред Айзекман. Полет запланирован на 2027 год. Ранее в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщали, что высадка на Луну планируется в 2028 году. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 58 копеек, доллар – 71 рубль 73 копейки, евро – 82 рубля и 78 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают до плюс 20, утром в среду 22-24 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

0: говорить.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем, стремилась ввысь.

мечта. Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп, как дерево, родишься паобабом, и будешь паобабом тысячу лет, пока помрешь достаточно пара.

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет лучше,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Бим-бом.
1: Мелодия бим-бом.
0: Бим-бом, бим-бом.
1: Мелодия бим-бом.
2: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сегодня.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть? Патрия о муэрте! Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина или смерть?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

В это время цветут сады, а нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Для тех,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

девчонка на свет родилась. Наверное, уже об одном из ребят гадает она на ромашках. А с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.